в голландских домах престарелых, исполняя венские вальсы. Вот так все начиналось для него самого. Но в 1987 под его руководством возник уже оркестр Иоганна Штрауса, который первоначально включал в себя 12 исполнителей, и в 92 году этот оркестр записал свой первый диск. Назывался он «С Рождеством Христовым». Через два года появилась запись второго вальса из сюиты для эстрадного оркестра Дмитрия Шостаковича, и эта запись сделала этот оркестр и Андре Рио, и его новый уже коллектив знаменитым, ну, для начала в Нидерландах, в Голландии, а потом уже и во всем мире. Тем не менее, я хочу сейчас, чтобы вы услышали композицию, которую, возможно, и не слышали никогда, а кто-то, кто обращает внимание на новые-новые вальсы уже этого века, я думаю, слышали то, что написал замечательный актер Энтони Хопкинс. Я думаю, этого актера, режиссера, имя знакомо нашим радиослушателям. Талантливый человек, в данном случае действительно талантлив во всем. И до своей актерской карьеры Энтони Хопкинс занимался музыкой, музыкой классической в частности. И вот он написал относительно недавно, несколько лет назад, волшебный трогательный вальс. Написал он его, вернее, давно. Но то, что называется, спрятал в долгий ящик, не представив в миру незнакомым вообще. Вальс был вообще написан для оркестра только на бумаге. И Хопкинс сам никогда, сам лично не слышал его во всей красе. Только написал до тех пор, пока он не познакомился с Андре Рио, а Андре Рио узнал о существовании вальса Энтони Хопкинса. И вот фактически 50 лет спустя был вальс этот написан, можно сказать, снова, уже аранжирован. И посмотрите, какой вальс получился. Вальс Энтони Хопкинса.

0: Надо сказать, что есть видеозапись того, как сам сэр Энтони Хопкинс слушает исполнение своего же вальса, окруженный своими близкими. Это стоит того, посмотреть в интернете вот эту запись, исполнение оркестром под управлением Андре Рье, вот этого вальса, который так и называется вальс, у него есть свое название. И вальс продолжается, так это называется, по-немецки «жизнь продолжается». Посмотрите, почувствуйте, если захочется еще раз попробовать на себе обаяние этого вальса Энтони Хопкинса.
1: В репертуаре оркестра под управлением Андре Рье есть очень много тем, именно тем, включая тем из кинофильмов. Об этом фильме многие из вас узнали, ну, я думаю, в начале 70-х, кто-то раньше, кто-то позже. Фильм уверенно смотрели многие. Смотрели, возможно, только в 90-х. Конечно, Амар Шариф, конечно, Джули Кристи и Джеральдин Чаплин. Все это был «Доктор Живаго». Многие этот фильм полюбили очень. Но дело в том, что, конечно, безусловно, в фильме «Доктор Живаго» была потрясающая музыка. Морис Жар – это тот композитор, который подарил миру, в частности, тему «Лары», которую сейчас вы услышите в исполнении оркестра Андре Рье.

Казалось бы, многие привыкли к Жаку Оффенбаху, автору десятков веселых оперетт, буйного инфернального галопа, канкана из «Орфея в аду». И тем не менее, вот этот тонкий шарм, популярнейший во всем мире баркароллы, лишний раз доказывал, что он, Жак Оффенбах, был большим талантом с действительно широким диапазоном возможностей, в том числе, конечно, лирических баркаролла Оффенбаха.

Более чем уверена, что когда-то вы встречали в своей жизни эту прекрасную мелодию из медленной части знаменитого концерта испанского композитора Хоакина Родриго. Разумеется, и это вполне естественно, редко кто может сразу вспомнить, откуда она, кто ее сочинил, кто композитор. Тем более, что эта музыка существует в самых разнообразных воплощениях, вокальных, инструментальных. Мелодия разошлась по всему миру, вписавшись в разные стили. И в классику, во фламенко, в джаз, популярную эстраду. И за последние лет 50 Аранхуэсский концерт для гитары с оркестром стал просто легендой испанской музыки, затмив собой очень и очень много, и уж совершенно точно затмив собой то, что писал Хоакин Родриго в своей жизни. Это классик испанской музыки, один из самых известных композиторов Испании второй половины 20 века, музыковед и музыкальный критик. Оркестр Андре Рье, Аранхуэсский концерт.

Ну а сейчас я хочу предложить вам вспомнить и фильм, и музыку Чарли Чаплина. Тем более, что в данном случае это художественный фильм самого Чарли Чаплина, лирическая трагикомедия 52 года, лауреат премии «Оскар» за лучшую музыку к этому фильму. Фильм 1973 года. Фильм этот назывался «Огни Рамбы». Уверена, многие из вас были рано или поздно зрителями этого фильма. И композитор был сам Чарли Чаплин. Автором сценария был, как и продюсером, тоже Чарли Чаплин. Музыка совершенно, на мой взгляд, потрясающая. Я ее очень люблю. Она нежна, она красива. И давайте слушать. Давайте слушать с помощью оркестра Эндрю Рье эту потрясающую композицию «Огни рампы».

сейчас я предлагаю нам с вами вспомнить еще одно замечательное произведение, которое он написал вначале в качестве пьесы Ибсен, ну а потом... Потом Эдвард Грик, норвежский композитор, написал совершенно потрясающую сюиту «Пер Гюнт», песня «Сольвейг».

Я исполняю музыку так, говорит Андре Рье, как она была задумана. Я не добавляю популярные ритмы и не меняю мелодии. Моя цель – добавить визуальные элементы. Девушки в моем оркестре не одеты в строгие черные костюмы, как в других оркестрах. Сцена роскошная и декорирована в привлекательном стиле. И в мир классики я добавляю долю юмора и всегда настроение. Мы были в мире Андре Рье с его оркестром и, конечно, с прекрасными композициями, с разным хорошим композициями. Хорошего дня всем и прекрасной музыки. До следующих встреч.

Memory – память, воспоминания. В данном случае ария Гризабеллы, главная тема мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» 81 года. Слова были созданы позже мелодии, и автором стал Тревор Нан. Что касается этой песни, она исполняется Гризабеллой, которая некогда была гламурной, модной кошкой, которая вспоминает свое прошлое. Сначала это в мюзикле было в усеченной версии, в первом акте, потом полностью ближе к финалу. Действительно является кульминационной, наиболее известной композицией мюзикла «Кошки». Есть очень много исполнителей, достойнейших, которые взяли эту тему в свой репертуар.

«Лунная река», «Moon River». Тема как вокально, так и инструментально очень известна, знаменита, одна из лучших написанных когда-либо. Написана специально для фильма «Завтрак у Тиффани» и специально написанная для актрисы Одри Хепберн, которая ее и исполнила первой. Авторы этого чуда – Джонни Мерсер и Генри Манчини. Написали они это песню в 1961 году. Эта песня получила в свое время премию Академии «Оскар» как лучшая песня к кинофильму в том году, когда это обсуждали. Давайте слушать эту потрясающую мелодию «Moon River», оркестр Андре Рье.

Следующая тема, которую я хочу вам предложить, это действительно популярная тема, песня из мюзикла «Звуки музыки», который впервые вышел в 1959 году. Мюзикл Роджерса и Хаммерстайна. Там эта тема исполнялась персонажем капитана Георга Людвига фон Траппа. Кстати, первым исполнителем был хорошо знакомый многим из вас, особенно тем, кто знает идыш, Теодор Бикель в дуэте с Мэри Мартин. Далее этот мюзикл ставили вновь, появлялись новые исполнители, и тема до сих пор является очень популярной. Оркестр Эндрю Рье. Популярная тема из мюзикла «Звуки музыки» называется «Эдельвейс».

Следующая тема имеет интересную историю. Это прекрасная музыка. Это саундтрек к одноименному фильму, который был выпущен в 1972 году. Композитор Нино Ротта. Имя, я думаю, такое. Имя повторять дважды не надо. Но у истории музыки, конкретно этой музыки, которую он написал, как композиция, есть интересный поворот. Эта композиция была номинирована на премию «Оскар», но Академия сняла номинацию после того, как было определено ими, что тема любви, которую написал Нино Ротта для фильма «Крестный отец», была переписана.

версии, измененной, разумеется, его же музыки, но из другого фильма, а именно фильма 56 года «Фортунелло». Фрэнсис Коппола нанял итальянского композитора Нино Ротто для создания подчеркивания фильма «Крестный отец», включая главную тему «Speak softly, love» – «Говорите тише, любовь». В октябре 1971 года Коппола прилетел в Рим с копией фильма, чтобы дать Нино Ротто возможность посмотреть и создать музыку соответственно. И для музыки Нино Ротто должен был относиться к ситуациям и персонажам в фильме, разумеется, уже прочувствовав все это. В фильме есть целых 9 случаев, когда можно услышать случайную музыку, но, тем не менее, то, что написал Нино Ротто, как тема любви, стала просто шедевром 20 века, и мы эту музыку не забываем и сейчас. «Крестный отец» – фильм. И, конечно, главная, красивейшая тема – нет, Нино Ротто.

0: Канрека. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Канрека.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Да, мы в программе «Девять жизней песни». Это значит, что я постараюсь рассказать вам об истории, о жизни некоторых композиций, песен в разных жанрах, появившихся очень разное время и у которых интересная история. Давайте начнем с классики. Эту песню распознают по первым уже тактам. Она очень красива и посвящена одному из самых популярных и бесспорно талантливейших оперных певцов, мастеру искусства бельканто, тенору Энрико Карузо. Родители его назвали Эрико в соответствии с неаполитанским диалектом, но позже, по совету своего учителя пения, он взял более благозвучное на то время и в тот момент имя Энрико. 1903 год. Энрико Карузо стал главной звездой знаменитого театра Метрополитен Опера. Дебютировал он тогда в опере «Риголетто». Огромный репертуар великого тенора включал главные партии ряда итальянских и французских опер. Что касается песни, о которой мы говорим, и она исполняется до сих пор, очень много есть версий прекрасных голосов, которые поют это, поют вслед за ним, вслед за, разумеется, не Карузо, но тем, кто посвятил эту песню ему. Так вот, оригинальный текст слов песни Карузо написал Лучио Далла. В красивых тонах романтизированно рассказываются о последних днях великого тенора. Вот о чем эта песня. О непростой его любви, о непростой жизни, о любви к прекрасной девушке, которая была на много лет младше его, и о сложной ситуации, в которой оказался сам Карузо незадолго до кончины. Здесь, где мерцает море и воет ветер, на старой террасе, рядом с заливом Соренто, мужчина обнимает девушку, которая плакала, а потом продолжает песню «Я очень тебя люблю». Так люблю, ты знаешь. Отныне это союз, который гонит кровь. Коллектив «Иль Диво» напоминает нам эту потрясающую песню, на мой взгляд.

Еще одна удивительная история, давайте поговорим о ней. Даже если название песни «Мизерло» ничего вам не говорит, думаю, что вы слышали эту популярнейшую, между прочим, греческую песню, которая спокойно существует сразу в нескольких стилях. Это греческая городская народная музыка, с одной стороны. Это ближневосточный танец живота с другой. Это традиционная еврейская, преимущественно свадебная музыка, и есть версии на идиш, я сегодня вам напомню. Это даже серф-рок, то есть это гитары, и даже эстрада. Это удивительно, как одна песня гармонирована, очень гармонично себя чувствует, настолько в разных направлениях. Но начиналось все в 1927 году. Песня была написана в Греции, Михалисом Патриносом, и он же дал и название «Мизерло». «Мизерло» — это египтянка. Стиль песни определялся, конечно же, традиционными мотивами. Первая запись была сделана через три года, в 1930 году в Греции, годом позже в Нью-Йорке, ну и путешествие началось. В 1941 году греко-американский преподаватель музыки Ник Роубанис записал эту песню уже в джазовой обработке, просто выкинув слова, и она стала хитом танцпола. В 1945 году под нее начинают танцевать греческие народные танцы, конечно, видоизменив. Восточная версия была настолько популярна, а вы, кстати, слышите сейчас такую действительно восточную такую тему, но в исполнении Пола Анки, это Пол Анка. Так вот, восточная версия была настолько популярна, что песню просто стали считать народной. До широкой популярности в США было еще далеко. 1962 год. На одном из концертов кто-то из слушателей спросил у Дика Дейла, короля серф-гитары и одного из основателей этого направления, слабо ли ему сыграть что-то этакое на одной струне. Представьте себе, да? Просто представить себе такую музыку, но так, чтобы это зажгло публику. Дик Дейл, запомните это имя. И он сыграл. Я думаю, что эту тему вы слышали вот в таком виде.

Вот Дик Дейл и сделал то, что сделал. Мизерлу, который слышал от своего отца ливанца, а тот уже исполнял ее на арабском струнном инструменте под названием уд, и превратил ее в известный хит. Вы его слышите именно таким. Серф-хит из криминального чтива, из фильма «Криминальное чтиво». Ну и дальше пошло по миру.

Ну и то, что называется, просто все понеслось. Кто только не исполнял Мизерлю совершенно в разных жанрах, в разных темпах аранжировки, все было настолько разным. Но песня жива. Даже что касается Греции, она, конечно, не забыла одну из самых популярных своих песен и исполняла ее на церемонии закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Но, как я вам и говорила, конечно, еврейская тема присутствует, и об этом, о Мизерлю с точки зрения еврейских мотивов никто не забывал. Давайте вспомним, Талила исполняет Мизерлю.

Вот такая интересная история Мизерлу. По крайней мере, я думаю, вы теперь точно это название не забудете, если познакомились только что. Но я, конечно, этому рада. Мы переходим к следующему путешествию.

Мави Блю. Думаю, что многие слышали, так же, думаю, так или иначе, за разные десятилетия, поскольку песни это очень много лет. Слышали, конечно же, другое дело история. Ее кто только не исполнял. Полу Мария и его оркестр, Хулио Иглесиас, Лос Поптопс на разных языках исполняют в более быстром темпе, в медленном, по-разному. То, что касается этих исполнителей, это, конечно, Soul, Golden Gate квартет, блестящие исполнители. Что больше в этой песне, грусти, драйва, очень по-разному можно воспринимать. Согласно одной из версий происхождения этой композиции, песню эту в начале 70-х, будучи в дорожной пробке, вот так бывает, написал француз Убер Жиро, разослав нескольким исполнителям из разных стран на разных языках. Оригинальный ход. И среди них были очень разные исполнители, и те же Лос Поптопс, о которых я сказала выше, и Николетта, и Ивана Спания, очень многие, и Роджер Уитакер даже. Некоторые из них потом исполняли эту песню. Это было впервые в 1971. При этом текст песни каждый умудрился привнести что-то свое, хоть пару слов, но привнести в текст песни. По другой версии она тоже была. Жиро написал эту песню и прислал ее одному итальянскому продюсеру. В итоге она была записана 16-летней певицей, которую я сказала, ее имя назвала чуть выше, это была Ивана Спани. По третьей версии, представьте, есть и третья, первой исполнительницей все же считается Николетта, а уже по четвертой версии Lost Pop Tops стали ее настоящими классическими исполнителями, поскольку всемирным хит стал именно в их исполнении, этой группы. В общем, версий много, что вполне нормально. Если говорить о каких-то хитах, сразу появляется очень много историй вокруг них. Есть французский вариант «Мами Блю» в переводе вокалиста из группы «Лос Поп Топс» «Мами Блю» с буквой «Н» посередине. То есть главная песня осталась. Она даже появилась на языках вплоть до японского. Ну и, конечно, говоря об Израиле, мы не можем не вспомнить версию от Израиля «Йорам Гаон».

Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Ничего не напоминает? Нет. А это вот то самое, с чего начиналось будущее Шизгара. Это песня группы The Banjo Song, которую записала группа The Big Three. 1963 год. Песня «Банджо». За 6 лет до Робби Ван Леувена появилась эта песня. Группа Big Three посуществовала недолго. Она играла музыку в стиле фолк. Дала миру вот эту песню, которая переродилась благодаря известному голландскому гитаристу в песню, которая называется вообще-то «Венера», а не «Шизгара». Но об этом чуть-чуть позже напомню. И еще одну песню. Так вот, то, что вы слышите сейчас, стало, конечно же, песней «Venus» в исполнении голландской группы «Shocking Blue».

1969 год. Эта песня оттуда. Она то, что называется, порвала все возможные хит-парады Европы, США тоже. Автором песни считается гитарист этой группы, группы Shocking Blue, Робби Ван Лювен, который написал практически все хиты для этой группы за разное время. И, конечно, Маришка Рёк, чей голос мы слышим внутри этого исполнения. Но, конечно, очень многие в Советском Союзе эту песню, я думаю, вы как раз это знаете хорошо, стали называть ни в коем случае не «Винус». «Винус» — это для знающих. Но по припеву «She's got it». Она, конечно же, не «She's got it». Это английские слова «She's got it», если буквально. Но кому это было в тот момент важно? Важно было петь, подпевать и танцевать.

Вот еще одно путешествие в далекий 1954 год. Популярнейшая песня, написанная Пэтом Баллардом и выпущенная группой Hordes. Очень разные есть исполнения. Hordes вы услышите чуть-чуть позже. Просто песочный человечек, мистер Сэндмен. Для тех, кто не знает, песочный человечек — это такой фольклорный персонаж, традиционный для современной Западной Европы, и согласно поверьям, он сыплет заигравшимся допоздна детям в глаза волшебный песочек, заставляя их засыпать. Вот такая история, такая сказка, такая легенда. Что касается текста самой песни, от лица одинокой девушки в этом тексте выражается просьба к мистеру Сэндмену исполнить ее мечту, то есть внушить сновидение о привлекательном юноше. Вскоре после выхода песни Беллард переписал даже текст, назвав ее «Мистер Санта». Таким образом, этот хит даже стал рождественским синглом, когда это было необходимо. Давайте вспомним вариант оригинала. Итак, группа Hordes, «Мистер Сэндмен», «Песочный человек».

Классика, классика, еще раз классика. Одна из, наверное, самых известных кубинских, патриотических, между прочим, песен. Написана она была на основе первых строк одноименной поэмы Хосе Марти. Это был кубинский поэт и писатель 19 века, борец за освобождение Кубы от Испании. Поэма эта была опубликована в его же сборнике под названием «Простые стихи». Это был 1891 год. Учитывая уважение кубинцев Хосе Марти, можно сказать, что после своего возникновения песня стала фактически неофициальным гимном Кубы. Считается, что музыка к песне «Гвантанамера», в переводе на русский «Девушка из Гвантанамо», музыка была написана кубинским музыкантом Хосе Фернандесом Диасом, он же Хосейто, предположительно 1929 год. Он же и написал полный вариант песни, который считают классическим. Конечно, есть очень-очень много версий, что касается темы и истории припева «Гвантанамера», «Гуахира Гвантанамера». «Гвантанамера» — это девушка из Гвантанамо, «Гуахира» — это вообще девушка, то есть примерно так. История припева. Однажды Гарсия Уилсон с друзьями стояли в подворотне, мимо проходит девушка из Гвантанамо, разумеется. И парни сделали необычный комплимент. Девушка ответила достаточно жестко, ушла своей дорогой, обидевшись, обескураженной. Гарсия все думала о ее реакции, пока друзья над ним подшучивали. И, вернувшись домой, он сел за пианино и вместе с друзьями написал вот тот самый знаменитый рефрен «Девушка из Гвантанамо». Так что это, что касается гвахира, вот эта крестьянка, кубинский народный ритм, популярный у крестьян Кубы. И вот эта фраза стала естественной. Гвахира Гвантанамера, девушка-крестьянка из Гвантанамо. Именно это и может означать. Но, как я уже сказала, версии исполнения на разных языках есть множество. Давайте услышим хорошо знакомый нам голос, этот тембр Джо Дассен.

вспомнили и эту песню, которая действительно уже много лет. Вспомним и следующую. Тут те, кто знают румынский, думаю, что эту песню не могли не слышать. Произведение это можно услышать и прочитать. Название в разных версиях. «Луна» или «В окно светит луна». Примерно так. Что касается родного названия, то в переводе на русский означает оно следующее. «Загляни, луна, в окошко». Думаю, что многие из вас, уважаемые радиослушатели, слышали эту песню, знают ее и знают, в частности, эту исполнительницу, для которой румынский был практически родным. Музыку написал Эммануил Ионеску, словарь Гари Негрин и, конечно, Алла Баянова в данном случае.

песня «За два соль», «За канцони де два соль». Эта песня впервые прозвучала именно в этом исполнении. На фестивале Сан-Ремо, это был 1954 год, тогда она заняла там второе место. На фестивале песню исполняла тогда никому неизвестная Катарина Раньери, это ее голос в нашем эфире.

0: Каталина Раньери исполнила эту песню, как говорят в таких случаях, наутро проснулась знаменитой настолько, что песня очень быстро вылетела из только Италии и стала международным хитом и, конечно, хитом в Советском Союзе. Давайте вспомним версию, которую вы обязательно слышали. Галина Шергова стала автором версии на русском языке, ну а голос, я думаю, не узнать невозможно. Клавдия Шульженко.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: заставит тоже. О твоей беспечной юности она.
1: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.

И по вашим просьбам, конечно, в наших эфирах звучат те или иные песни и композиции, написанные в разное время, по разным причинам. Спасибо, что помните эту песню. Я эту песню, конечно, узнала гораздо позже многих из вас, но она мне очень нравится. Вот эта гармония, эта музыка. И, конечно, огромное количество нас с вами, тех, кто приехали сюда из разных стран, помнят и знают эту песню, которая называется «Ноктюрн», русский текст Горского. Песню эту написали Кублинский и Брежгис. Второе название «В узких улочках Риги», а голоса — это квартет «Аккорд». Думаю, что многие из вас, конечно, узнали исполнение.

Песня «Ноктюрн» тоже продолжает жить, и хочу предложить вам услышать более современную версию исполнения Линды Лин и Арниса Меднеса.

Мы с вами, конечно, привыкли, тем более вспоминая эти голоса, вспоминая голос Марка Бернеса, что песня должна быть другом, она должна звать, вести, и когда мы слышим фразу «задумчивый голос Монтана», так и хочется услышать ту песню, которая ассоциируется с песней в исполнении Марка Бернеса. Конечно, Ив Монтан. До слова.

Это слова Франсиса Лемарка. Если буквально переводить первые строчки, центр неизвестного города отдается на волю случая улиц. Я был чужаком, иностранцем, приехавшим сюда на вечер. Внезапно я перехватил взгляд. Этого совсем не было видно. И это был не какой-то прохожий. Он просто увидел меня, улыбнулся мне через дорогу, как друг. Я не знаю, почему я до сих пор храню образ его лица, полного

известный в Советском Союзе, я имею в виду, композитор Эмиль Стерн, но песня «Мария Лафоре» в ее исполнении стала классической, конечно, появились версии. Давайте вспомним Аллу Йошпе.

In Other Words. Вот как называлась еще эта популярнейшая песня, джазовый стандарт, написанный Бартом Ховардом в 1954 году, или Fly Me to the Moon. Именно называлась она так. Другими словами, In Other Words в исполнении, конечно, мы слышим сейчас Фрэнка Синатры, это его голос, безусловно. Но сначала ее исполнила Фелисия Сандерс. Именно она была первой исполнительницей этой композиции, причем в кабаре. Ну и потом это просто стало чуть ли не народной песней, потому что тогда ее слышно было отовсюду, кто только ее не исполнял. Она стала известна в народе и как «Fly Me to the Moon» с первого раза, причем и после нескольких лет издатели в итоге сделали это название официальным.

Нам с вами пора прощаться с историями песен, композиций, джазовых стандартов. И голос Эллы Фицджеральд сопровождает нас с вами сейчас со знаменитой джазовой темой «Сядь в поезд A», «Take the A Train». Поезд, о котором был такого высокого мнения Дюк Эллингтон, тот самый легендарный поезд A, «Take the A Train», поезд A или маршрут A, джазовая мелодия, написанная Билли Стрейхерном, исполнявшаяся самим Дюком Эллингтоном, конечно же, это поезд, который идет из центра Нью-Йорка в Гарлем. Идеи витают в воздухе и в эфире. И, кстати, те из вас, кто были поклонниками «Голоса Америки» и пытались услышать этот голос еще из Советского Союза, помнят. Уиллис Конвер speaking. Говорит Уиллис Конвер, это знаменитый джазовый эксперт радиостанции «Голос Америки». И вот на этой музыке все это происходило. С вами была Таня Барская. Слушайте Конрека. Не

снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. А первое окно выходит в поле. Поле наших самых лучших лет.

ее солнце светит. Летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети. И один из них, наверное, я. Дамы и господа, Андрей Макаревич.

0: я сажусь у третьего окна.
1: Превратится в воду рек снег,
0: станет облаком седым.

Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Дорога темна и тревожна, и ночь опустилась в поля. И звуки застыли, и спит, и не дышит земля. Будь рядом со мной,

обернусь. Поверь мне, никто не заметит, что нас больше нет за столом. Останься со мной, и я никогда не вернусь. Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Ты слышишь сигнал? Это ветер пропел в камышах.

со мной. Не дай мне упасть, будь рядом со мной.

Такая шарманка, нелепый и фальшивый звук. Он меня целует, зонтик.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня среда, 9 сентября 2026 года, 27 день месяца Элуль, Кавзайн Бэлуль, Тавшин Пэйвав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Очередной обмен ударами минувшей ночью между армиями Ирана и Соединенных Штатов. Представители американского командования заявили, что армия Соединенных Штатов уничтожила 5 иранских нефтеналивных судов после того, как режим Аятолл выпустил ракеты в направлении кораблей американских ВВС. В Центральном американском командовании указали, что корабли ВМС Соединенных Штатов не были повреждены. Сообщается, что иранцы выпустили также ракеты по двум американским военным базам в Иордании. Они были перехвачены. Об этом сообщают корреспонденты КАН Натан Гутман и Омер Шахар. Канцелярия главы правительства официально отвергла вчера вечером информацию, опубликованную газетой «Гаарец», о том, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заяд предупредил Беньямина Нетаньяху за неделю до 7 октября о готовящейся атаке. Эти сведения не соответствуют действительности. Никаких предупреждений со стороны Эмиратов премьер-министру до террористической атаки 7 октября не поступало, написала канцелярия Нетаньяху. Также отмечается, что если бы такая информация была передана, то она поступила бы посредством разведывательных источников между двумя странами. Корреспондент КАН Омер Шахар передает, что в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел в Абу-Даби, говорится, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов не станет реагировать на сведения, появившиеся в прессе, о беседе между лидерами Израиля и Эмиратов в канун атаки 7 октября. В заявлении, в частности, говорится, «Правительства двух стран осуществляли прямые контакты с момента установления отношений между Израилем и Эмиратами более 5 лет тому назад. Когда возникает такая необходимость, сведения поступают от релевантных разведывательных источников», подчеркивается в этом же заявлении. Председатель Совета поселений Иудеи и Самарии Исраэль Ганс заявил вчера вечером, реагируя на решение правительства Великобритании по поводу запрета на ввоз товаров, произведенных еврейскими поселенцами в Иудее и Самарии, что такое решение не остановит поселенческую деятельность. «Никакие санкции не изменят того факта, что мы вернулись на свою землю спустя 2000 лет изгнания. Мы прибыли сюда, чтобы строить и созидать, и мы продолжим нашу поселенческую деятельность», подчеркнул он. Об этом вчера вечером сообщил корреспондент корпорации КАН Хаим Голдидж. К другим темам. Вчера вечером завершился процесс подачи партийных списков в Центральную избирательную комиссию в преддверии выборов в Кнессет 26-го созыва. Из этой комиссии сообщили, что всего было подано 38 списков. Кроме того, указывается, что в настоящее время начинается процесс проверки списков, а также процесс предоставления спискам буквенных обозначений. Он завершится к 27 сентября, за месяц до проведения выборов. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра температура еще немного понизится, в пятницу и в субботу без перемен. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем ожидается 40 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 2 агоры. Курс евро 3 шекеля 50,6 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 7 часов 5 минут в Израиле, почти 6. Доброе утро на волнах радиостанции Канрека. Первый час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. «Пока ты спал», так называлась американская комедия 1995 года, если я не ошибаюсь. Она была романтической и весьма такой жизнерадостной. Но пока мы спали, ничего жизнерадостного не происходило. Очередное обострение в Персидском или в Арабском заливе. 20 ракет выпустил корпус стражи Исламской революции по территории Иордании. 18 ракет, по сообщению иорданских властей, было сбито. 2 ракеты упали на открытых территориях. Так или иначе, территории Израиля можно было эти запуски, эти прилеты, точнее говоря, видеть, потому что часть ракет носила имела кассетную составляющую. Это иранский ответ на американский удар по иранским танкерам. Несколько из них удалось потопить. В свою очередь, до этого иранцы пытались подбить пару американских военных кораблей. Ничего у них, по сообщению, по крайней мере, центрального командования Соединенных Штатов, не получилось. В общем, очередной этап эскалации. Угрозы Израилю не было ни на каком из этапов, но в целом такая вот ситуация сегодня ночью складывалась. Вечером вчера Кнессет, это другая история, но не менее важная, в каком-то смысле и более. Вечером вчера завершилась процедура подачи списков кандидатов на выборы в Кнессет 26-го созыва. 38 списков было подано. В течение ближайшего времени эти списки будут проверяться и утверждаться. Окончательно утверждены эти списки будут 27 сентября, но понятно, что избирательная кампания уже сегодня утром, сегодня ночью, вчера вечером вступила в свою финальную стадию, 50 дней до выборов. Посмотрим, что нас в эти дни ждет. Эти и другие темы мы будем обсуждать в течение ближайших 2 часов. Разумеется, мы поговорим о намерении Британии и ряда стран Европы, а также Канады, бойкотировать продукцию израильских поселений и применить еще ряд санкций в отношении компаний, которые, например, работают над предоставлением инфраструктуры для строительства в поселениях. Израиль объявил о принятии неких ответных мер. И наш вопрос на странице социальной сети Facebook касается этой темы. Лондон объявил о новых мерах против израильских поселений в Иудее и Самарии, включая ограничения на торговлю. В Великобритании подчеркивают, эти шаги направлены не против Израиля и его граждан, а против политики правительства. Еще 11 стран поддержали инициативу в разных формах. Израиль уже объявил ответные меры против Великобритании, включая закрытие британского консульства в Иерусалиме, и рассматривает аналогичные шаги в отношении Франции и ряда других стран. Каковы могут быть последствия этих решений и ответных шагов Израиля? Пишите свое мнение, свои комментарии по этим и другим темам на нашей странице, на странице Канрека в социальной сети Facebook. А мы пока давайте узнаем о том, какие программы можно будет сегодня услышать на наших волнах. Тема дня продлится до 9, как и всегда, с перерывом на новости. В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 10.05 в программе «Доброе утро, Израиль», исследователь искусственного интеллекта, преподаватель Холонского технологического института HIT Микаэль Горски, ведущая Юлия Цодекс и Олег Клоц. Это повторная трансляция. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» не будет сегодня Лыгицын, а будет адвокат Юрий Брандт. Он ответит на ваши вопросы. Тема консультации — дорожно-транспортное происшествие. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 программа о литературе и музыке, редактор и ведущий Игорь Хариф. В 17.05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Яна Брискман. В 18.05 программа «На пике событий», проведет ее Анна Райва. Из 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Эти программы можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. 7 часов и 10 минут в Израиле. Давайте пока ознакомимся с программами. Можно ознакомились с заголовками газет, заголовками изданий сегодня в среду. 9 сентября. Итак, с чего начнем? Начнем мы с первой полосы газет «Идиот Хронот». Здесь главные заголовок на стартовой линии. Не главный, но, скажем так, верхней части первой полосы. Поданы списки партий в Кнессет. Новые имена, неожиданные размещения тех или иных деятелей в списке. Высокопоставленные члены партии, которые оказались за бортом. И те кандидаты, которые решили в выборах не участвовать. 48 дней до выборов партии выходят на решающий этап этой самой предвыборной гонки. В центре первой полосы фотография Эда Милибенда, министра иностранных дел, разумеется, Объединенного Королевства. Западный бойкот, такой заголовок. Цунами политическое нанесло сильный удар. Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд заявил об экономических санкциях против израильских населенных пунктов, поселений, расположенных за пределами зеленой черты, и обвинил Израиль в этнической чистке. Франция и Канада намерены присоединиться к этому шагу. 12 стран параллельно обнародовали заявление совместное о намерениях ввести ограничения на торговлю с незаконными поселениями. Министр иностранных дел Гидон Саар заявил в свою очередь о ряде мер, которые были приняты в качестве, так сказать, ответных мер. В первую очередь закрытие британского консульства в Израиле, но об этом мы будем говорить сегодня, как мы уже сказали, в течение этих ближайших двух часов. И здесь заголовок, материал обозревателя газеты «Мендрора и Мини», заголовок весьма говорящий: британцы настроены враждебно, но мы тоже виноваты. Еще на первой полосе газеты «Идиот Хронот» продолжение публикации «Предостережение и политическая буря». Это спецматериал издания. Источник, высокопоставленный в политической сфере на Ближнем Востоке, подтверждает: Объединенные Арабские Эмираты передали Израилю предостережение относительно 7 октября. В соответствии с этим высокопоставленным источником речь идет о предостережении о том, что возможно какое-то активное действие в ближайшее время со стороны Хамаса. Правда, надо сказать, что точная дата названа не была, пишет газета «Идиот Хронот». По словам источника, информация эта поступила из весьма другого надежного источника. Он отказался прокомментировать ту форму, в которой информация была передана Израилю. Премьер-министр Нетаньяху отрицает тот факт, что к нему поступило это предостережение. Об этом газета «Идиот Хронот» на первой полосе. Давайте посмотрим, что пишет издание «Маариф» на первой полосе. Здесь, в центре первой полосы, также материал, связанный с тем самым предостережением, которое получил, по версии печатного издания, Нетаньяху перед 7 октября. Вся необходимая развединформация была передана, и в Объединенных Арабских Эмиратах не опровергают сам факт беседы между президентом Мухаммадом бен Заидом и главой правительства Израиля за несколько дней до 7 октября. В канцелярии Нетаньяху продолжают опровергать эту информацию и говорить о том, что сообщения прессы лживы. Главы так называемого блока перемен выступили с совместным заявлением. Израильское общество имеет право знать, что произошло перед, в процессе и после резни. Глава Шабака также предостерег Нетаньяху, пишет издание «Маариф». Хамас готовит что-то экстраординарное. Об этом Авиашкенази на третьей странице газеты. А здесь еще также на первой полосе газеты «Маариф» данные опроса, которые приводят газеты, и они на шестой странице издания. Цифры такие. Партия Ишар в главе с Эйзенкотом 25, Ликуд в главе с Нетаньяу 20, Бияхат с Беннетом в главе 13, Голан, демократиям во главе с Голаном 10, партия «Наш дом Израиль» во главе с Виктором Либерманом 9, «Отцма и Удит» еврейская мощь во главе с Тамаром Бен-Гвиром 8, партия «Еврейство Торы» 7, партия «Шас» Сари Дери во главе тоже 7, во главе «Еврейство Торы» Якова Шер, разумеется. А набирает 7 мандатов также объединенный арабский список в главе с доктором Джабарином. Партия Рам в главе с Мансуром Аббасом 5 мандатов. Бецалель Смотрич 5 мандатов. И, то есть, Цунут Датит и объединение Иоза Энда или Ирона Зелихи 4 мандата. Все это в соответствии с опросом издания «Маариф», которое более подробно рассматривается на шестой странице газеты. Вот такие имена пишет издание от Талик Гуэли до Якова Бардуга. Закончилась сага с бронированными местами в списке партии Ликуд. Окно подачи списков в Кнессете закрыто. Последние изменения в последний момент в списках партии ШАС и Яадут ха-Тора. Еще один заголовок: наказание и реакция. Как и ожидалось, Великобритания заявила о санкциях в отношении Израиля, включая запрет на импорт товаров из поселений в Иерусалиме. Заявили: мы закроем консульство. Отметка неудовлетворительная. Результаты израильских учеников, показанные в ходе международных экзаменов ПИЗа, самые плохие со времен основания государства, пишет газета. Министерство просвещения называет этот результат каким-то катастрофическим событием и реакция министра Киша, которая, по мнению издания, совершенно показывает то, что он не имеет представления о том, что происходит на местах. Эта газета идет «Хронот», издание «Исраэль Айом» у нас. Идет речь, в общем, здесь примерно о том же, о чем мы уже говорили. От Элиши Мейдана, и до Якова Бардуга Нетаньяу представил список забронированных мест в списке партии Ликуд, еще в списке Тали Гвили, Эли Гольдшмидт и адвокат Давид Петер. Инициатор развития хай-тек компании Орен Дубровски вышел из списка вскоре после того, как он дал интервью вообще всем возможным средствам массовой информации. В течение этого же дня выяснилось, что он в выборах принимать участие не будет. В общем, 48 дней до выборов, не 50, как я сказал. Но, в общем, все могут ошибаться. Сегодня во всех изданиях говорится про 50 дней. Политическая битва против Великобритании. Фотография, британское здание британского парламента, разумеется. Никакой это не Тауэр, двойка мне по всем возможным предметам. И фотография, сделанная в районе Мали-Адумим, в районе того, что называется территория И-1. Блиц санкционный в отношении товаров, произведенных в поселениях Иудеи и Самарии. И все это под руководством правительства Лондона. В ответ Израиль заявил о том, что то в ответ заявил о том, что будет закрыто консульство британское в Иерусалиме, будут выдворены представители Великобритании из того самого командного пункта в Кирьят-Гате, который наблюдает за происходящим в Газе. Посол Соединенных Штатов в Израиле Майкл Хакаби заявил, что это дискриминация в отношении правительства Израиля против еврейского народа. Мне логика этого решения не понятна. Мы еще вернемся к тому, о чем пишут газеты, а пока по результатам сегодняшних ночных событий и этих перспектив мы поговорим с доктором Коби Бардо, институт в Холоне. Доктор Бардо, шалом, михал, бокертов. Тогда же Атаэтану Балайла шув машинка эскалейшн итхамимут бе мифраца парси бе шетах ירדן 20 טילים לפי מה שאני רואה לפי דיווח ירדני שגרו מאיראן לירדן אחרי תקיפה במחליות מה קורה שם?
1: זה
0: התחיל אפילו
1: להוצאת בלתי מאוישת אמריקאית והציגו אותה לציבור. באופן עקרוני היום אנחנו נמצאים חודשיים להודעה פלסטית שהוא יוצא למערכה נגד איראן אחרי ה-MOU, אבל הוא לפחות לפי מה שאני ראיתי לא הגיש בקשה נוספת וגם אין איזשהו שיח.
0: דוקטור ברדה, אני בקושי שומע אותך, אם תוכל
1: בבקשה לשפר. אני אומר שאנחנו נמצאים היום 60 יום אחרי שהנשיא הודיע לקונגרס פעם השנייה שהוא יוצא למערכה נגד האיראנים. 60 יום על פי חוק זה מה שהוא יכול לעשות בלי לקבל אישור. מעבר לזה צריך להביא את זה שמאשררת את המשך הלחימה. היום זה היה היום האחרון. אני אומר שיכול להיות שאנחנו נראה איזה שהם מהלכים שקשורים לעניין הזה, יכול להיות שיהיה החוק או בקשה מבית הנבחרים והסנאט להמשיך את המלחמה. זה במסגרת של מה שקורה.
0: כלומר, אם הוא לא מגיש את זה היום, אז אנחנו בעצם הולכים לקראת הפן הצבאי של כל הסיפור הזה. לקראת סוף של הפן הצבאי.
1: בעיקרון, אם אני חושב שמתרס לבקש את זה, אני מניח שמי שינסה לאתגר אותו זה הצד הדמוקרטי, ולהגיד שעברו 60 יום, והוא צריך על פי חוק לגשת ולבקש היתר. הפנימית, הפוליטית, האמריקאית, התרחשויות. והלילה הזה, שהוא היה לילה מאוד עצים מבחינת מה שקרה בו, אני מניח שיש שם משל פשוט לזכור שבעוד פחות מחודשיים, 7 שבועות יש בחירות האמצע בארצות הברית, וזה יהפוך להיות נושא מאוד משמעותי לטעמי.
0: עכשיו, עוד שאלה בנוגע לתגובה האמריקאית להחלטה בריטית ושאר המדינות, גם קנדה, ברשימה על חרם כזה או אחר נגד מוצרים מהתנחלויות. האם באמת בוושינגטון איכשהו רוצים להשפיע, או שהם ניסו איכשהו לרקח את הסנקציות האלה?
1: לא. תביא לפה הכי ברורה שיש, כשאולי השגריר האוהד ביותר שהיה אי פעם נוצרי ציוני, אבנגליסט, מייק הקאבי, מגיע בשבת ומצלם, ומצלם לפגוע גם בו. זה מעביר מסר שאפילו גדולי אוהבינו וידידינו לא מסוגלים להמשיך ולהגן עלינו. אני חושב של החלטות ששר הביטחון עשה, שהחלישו מאוד את היכולת של השבק לפגוע או לסכל התארגנויות ביהודה ושמרון, ואת המחיר מי שמשלם כרגע לפחות בפעימה הזו יותר מכל אחד זה המתיישבים ביהודה ושמרון. זאת אומרת, אנחנו רואים שמי ש פה חביו השלכות על כולם. זה קצת כמו שישאלו ישראלי לגבי איזה מחוז נכבש באוקראינה. אף אחד לא ידע להגיד את זה, בסדר? גם באנגליה, שמרון, מה זה אזור תעשייה ברקן? אני כבר לא עובד עם אף אחד בישראל, עזבו אותי, אני לא רוצה להסתבך עם הממשלה שלי. זה ההשלכות האפקטיביות של דבר שכזה. והן מאוד מסוכנות, מאוד מוזרות, בגלל פורעי חוק, כי אין דרך להגן על האופן שבו הם לוקחים את החוק לידיים. אנחנו רואים רק לאחרונה את חבר הכנסת צבי סוכות, לוקח את החוק לידיים, ועם פטיש עובר, אי אפשר, זה לא הרב הפרוע. לא יכול להיות שמי שהופך להיות השליט ביהודה ושומרון זה חבורה של נערים מבית או לא באות מבית, כמו שמנסים לספר לנו, שמגיעים ומציטים שדות ושורפים בתים ומתעללים באנשים ומרביצים להם. זה לא עובד ככה. ובדגש יהודה ושומרון על חוסר המשילות, הרי הבטיחו לנו משילות, אבל יש הכל חוץ ממשילות, בוודאי ביהודה ושומרון.
0: נסתפק בדברים האלה, דוקטור קובי בלו, חייל פוליטיקה, מנכ"לית וגיאוסטרטגיה, שתי, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
1: תודה.
0: בוקר טוב, צריך עניין, כן. Да, два вопроса мы обсудили с доктором Коби Бардо. Во-первых, эскалация, которая сегодня ночью наблюдалась. 20 ракет было выпущено по территории Иордании, говорит мой, так по крайней мере, новостные службы сообщают. 18 ракет было сбито, до этого были подбиты несколько иранских танкеров, до этого были выпущены ракеты по американским кораблям без каких-то результатов, по крайней мере, об этом сообщается. Мой собеседник говорит о том, что сегодня те самые 60 дней, после которых президент должен просить у Конгресса продолжение военных действий в отношении Ирана. Я не думаю, что он будет о чем-то у кого-то просить, потому что полномасштабной войны как войны нет, но, безусловно, эта тема очень важная, и его попытаются представители демократической партии, безусловно, об этом заявят и поставят президента Трампа перед выбором в этом смысле, но действительно, то, что мы наблюдаем, это эскалация, это обмен ударами, пока она не выходит за пределы каких-то очерченных рамок. К сожалению, обстрелы американских баз, в частности, в Иордании, ничего нового в этом обстреле нет, разве что количество выпущенных ракет, но понятно, что вскоре будут промежуточные выборы в Конгресс, и как бы не хотелось американскому президенту, чтобы акценты были другими, но, безусловно, все то, что происходит вокруг Ирана, будет играть в предвыборной кампании очень важную часть, говорит мой собеседник. Что же касается вчерашнего заявления министра иностранных дел Великобритании о возможном бойкоте, продукции, произведенных в поселениях, и того, что другие страны европейские, и не только, и Канада, в частности, к этим санкциям в той или иной форме присоединяются. Будет ли какая-то американская реакция на это? Были ли попытки Вашингтона смягчить как-то эти санкции? Мой собеседник говорит, что ситуация выглядит крайне для Израиля невыгодной. Мы наблюдали, как в минувшую субботу один из самых, пожалуй, дружественных послов, который тут когда-то был, американский посол в Израиле, Майк Хакаби, приезжал в палестинскую деревню и общался там с жителями этой палестинской деревни, у которой американское гражданство, которые страдали от действий еврейских погромщиков. Даже самым близким нашим друзьям становится все труднее и практически сейчас невозможно защищать действия, точнее говоря, бездействие израильского правительства в отношении определенных аспектов. И я говорю о том, что происходит в Иудее и Самарии. Нам обещали контроль властный за происходящим. Создается ощущение, что происходит в Иудее и Самарии, это то, что группа хулиганов, погромщиков, по-разному их можно называть, контролируют то, что там происходит, контролируют уровень, что называется, пламени, они нападают на людей, они поджигают дома, поджигают посевы, громят машины. Нам обещали то, что все будет под контролем. В итоге со стороны правительства никакого контроля нет, говорит Коби Барда. А практические последствия решения будут следующими. Люди, которые до этого имели бизнес с Израилем, этот бизнес просто не захотят вести, потому что никому не хочется разбираться, где находится промзона Баркан, находится ли она на территории, а где находятся какие-то другие вещи. Я вообще больше с Израилем бизнес иметь никакой не собираюсь. Не хочу какие-то проблемы с законодательством и правительством собственным. Так будут говорить бизнесмены из тех стран, где эти санкции приняты. Все это прямое последствие того, что мы наблюдаем на территориях и бездействия израильского правительства. По его мнению, американская администрация реальных шагов в нынешней атмосфере предпринимать не будет и не может. Это был доктор Коби Барда, специалист по американской политике и геостратегии. Мы с ним институт HIT в Холоне. Мы поговорили с ним о происходящем сегодня ночью и о реакции американской на заявление британского министра иностранных дел.
2: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
0: 7:31 минута в Израиле. Да, завтра программа «Обратный отчет» 8:05 с нашим коллегой, ведущим Габи Вольсоном. А мы пока перейдем, вновь посмотрим на то, что пишут сегодняшние газеты. И здесь, продолжая издание «Исраэль Айом», в Эмиратах не опровергают информацию относительно беседы. Предупредил ли Бен Заид Нетаньяху о том, что Хамас готовит нападение 7 октября? Таким вопросом задается издание. Официальная реакция Объединенных Арабских Эмиратов. О деталях мы говорить не будем. Вся необходимая развединформация была передана и продолжает поступать в Израиль. Беннет, глава партии Бияхад, я знаю, что глава правительства предупредили, но он от предупреждений отмахнулся. Объяснение Киша, министра просвещения, по поводу провала в системе этой самой просвещения. Это все война. Самое большое падение в оценках израильских учеников в экзаменах, международных экзаменах ПИЗа с момента создания государства. Израильская молодежь, подростки с трудом считают, читают, и в том, что касается естественных наук, там также все очень и очень плохо. Все это в отношении стран ОECД. Надо, кстати, сказать, что вообще по этим всем экзаменам очень большая часть стран, что называется, западного мира, европейских стран, показала отвратительные результаты, кроме Эстонии и Великобритании. Мы более подробно об этом поговорим минут, наверное, через 10. А пока посмотрим на то, что пишет газета «Аарет». Целый список стран, среди них Великобритания и Франция, заявили о том, что запретят импорт товаров из поселения Лиза Розовский и Джеки Хури на 7-й странице газеты. Провал на экзаменах ПИЗа особенно заметен в обычной государственной системе просвещения. Киш пытался замести под ковер самыми разными способами эти результаты. Самые плохие с того времени, как Израиль стал в этих экзаменах принимать участие. Фотография в центре первой полосы газеты «Арец» одного из тех, кто управляет дронами в небесах Газы. Материал Янива Кубовича, разумеется, только силуэт мы видим. Я понял, что в Газе каждый может убить того, кого он хочет, и столько, сколько он хочет. Более подробно об этом на 6-й странице газеты. Эмираты о спецматериале газеты «Арец», когда было нужно, то информация, развеинформация была передана. И Равид Хехт материал под названием «Эта публикация может повлиять на один из самых важных, на одну из самых важных для Нетаньяху группу избирателей в это время». Что еще на первой полосе газеты «Арец»? Партии подали списки в Кнессет. Нетаньяху забронировал Якова Бардуга, обозревателя 14-го телеканала, на 11-м месте. Список партии Ешар полон кандидатов, чьи позиции неопределенные и у них туманные, скажем так, пишет Ноа Шпигель, и у них отсутствует парламентский опыт. Ну, о списках мы поговорим в следующем часе более подробно. Огромные пожары, которые наносят ущерб возможностям бороться за качество мира, качество воздуха во всем мире. Это примерно те газеты, те заголовки, которые можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции, можно будет, да, прочитать сегодня на страницах израильской прессы. Небольшая пауза, затем продолжим.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Праздничные скидки в Канкун. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
6: Летят самолеты. С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали». Абонент
0: недоступен. 7.37 в Израиле. Немного экономических заголовков, которые никак нельзя воспринимать в отдельности от наших политических реалий. Решение, которое может нанести удар по стабильности израильской банковской системы. 12 стран под руководством Великобритании заявили, что запретят импорт продукции, произведенных в поселениях, и наложат санкции на те структуры, которые замешаны в их расширении. Значение для израильской промышленности может быть ограничено, пишет издание The Market. Мы, кстати, поговорим в следующем часе о том, какое это значение имеет в целом для израильского бизнеса. Все то время, пока бойкот не будет касаться каких-то других сфер. Самая крупная угроза в отношении строительных компаний, которые работают в поселениях, и для банков, которые предоставляют для этого кредиты. Результатом может быть отключение, так сказать, той самой, того самого кислородного, подачи кислорода для строительства в поселениях, пишет Самин Перец на странице издания The Marker. Леор Датель, обозреватель издания по вопросам просвещения, публикует материал под названием «Черная дыра бюджета Министерства просвещения». Дополнительные бюджеты в размерах десятков миллионов шекелей, миллиардов шекелей, точнее говоря, делись неизвестно куда. Достижения израильских учеников в ходе международных экзаменов ПИЗа в 2025 году одни из самых низких со времен того, что израильские ученики участвуют в этих измерениях, ну и среди стран ОСР, ОСД ситуация не очень хорошая. Мы более подробно об этом поговорим буквально через 5 минут. А пока еще пара заголовков в приложении «Мамон». газеты «Идиот Хронот». Здесь достаточно занятный, здесь немного другой подход к подаче экономических новостей. Во-первых, много публикаций, связанных с грядущими праздниками. В торговых сетях оценивают ситуацию так. Закупки в этот праздник будут так себе, цены выше, чем в прошлом году. Причем подорожали продукты, так сказать, основные, которые закупают к празднику. Причем, согласно отчетам жителей Тель-Авива, например, у них есть большая гибкость в отношении выбора тех или иных торговых сетей, но они платят больше гораздо, если выбирают, так сказать, городские филиалы тех или иных торговых сетей. Ну, и здесь список лидирующих торговых сетей. Шуферсаль, 327 филиалов по всей стране, где-то примерно 19,6%. Карфур, 150 филиалов, 9%. Рами Леви, 102 филиала, 6,1%. Натива Хесед на четвертом месте, 90 филиалов, 5,4%. И это, надо сказать, действительно сюрприз, потому что эта торговая сеть теперь четвертое место в Израиле. Еще один заголовок. Четверть миллиона сосисок в булочке были проданы за один месяц. В Йеллоу продается эта самая сосиска с булочкой за 5 шекелей. И, в общем, рекламная кампания под названием «Любите ли вы сосиски?» привела к каким-то потрясающим результатам. Каждый день продается более 10 тысяч сосисок. Темпы вообще потрясающие. Одна сосиска каждые 10 секунд. Вот такие данные приводит газета «Мамон». Ничего не говорится, правда, про вкус сосисок, но покупают, в общем, значит, наверное, неплохо. Ну, и еще один заголовок. Новое направление компании на Дальнем Востоке. «Аркея» запускает с начала января прямые полеты на Филиппины. Больше полетов хороших и разных. 7 часов почти 42 минуты в Израиле. Небольшая музыкальная пауза. Затем продолжим.

0: טובות הן יהיו, הן לא מאפשרות את החוויה, את הלמידה, את ההסתקרנות, כי הסימולציה זה משהו קבוע. אין שם נכון או לא נכון, הכל שם נכון כמעט. אין אפשרות לטעות, אין אפשרות להתנסות.
1: מה אני חושב הדבר הראשון שמערכת החינוך בישראל צריכה לשנות בעקבות התוצאות שאנחנו רואים, וגם היום במפתיע פורסמו עוד תוצאות, הן גם לא כל כך מסמכות?
0: אני חושב שהמערכת צריכה לעשות בדק בית ולראות במה היא השקיעה עד עכשיו, וזה לא עבד, ולראות במה היא כן יכולה להשקיע ויעבוד יותר. היו רעיונות לעשות שינויים במערכת, יכול להיות שזה הזמן, לפחות חלק. כן, יש משהו מאוד חשוב להשקיע במורים, בהכשרת מורים, בידע של המורים, כיוון שרואים שמורים טובים, מורים שאוהבים את המקצוע, מורים שעושים את זה מתוך ידע, מתוך הנאה, אז הם מתחילים למשוך אחריהם יותר את התלמידים, ושהם גם בלימודים וגם בהמשך. אז יכול להיות שחלק מהשינוי צריך להיות פה השקעה פחות ב... אולי פחות בתכנים, פחות בכלים, ויותר במורים, בבתי הספר.
1: נסתפק בדברים האלה, דוקטור רותם ויצמן, מרצה בחוג לטבע וביולוגיה, ממרכז האקדמיה לוינסקי וינגי. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
0: תודה לך.
1: שנה טובה.
0: שנה טובה.
1: Мой собеседник говорит, что проблемы, это мы видим из экзаменов, из результатов экзаменов ПИЗа, начались задолго до войны. Кроме того, мы из объяснений Министерства просвещения вчера слышали, что в этих экзаменах не участвовали ученики школ на севере страны, в школах, которые расположены возле, в населенных пунктах возле сектора Газа. Так что война в этом смысле впрямую, ну не то, что совсем ни при чем, но влияние гораздо меньше, говорит мой собеседник. Мы, например, можем вспомнить, как учились дети во время короны. Трудно, в общем, посещать лабораторию, если ты сидишь дома и работаешь через компьютер, который периодически отключается. Да, говорит мой собеседник, нет ведь вопрос, как ты преподаешь. Это вообще сфера, где достаточно часто нет, что называется, правильных ответов. Ты ставишь эксперимент, ты пытаешься чего-то достичь, ты достигаешь того, достигаешь другого. В каких-то ситуациях, что называется, все ответы правильные. Важен сам факт того, что ты показываешь ученикам и как ты пытаешься донести информацию. В первую очередь Минпрос, может быть, должен вкладывать те бюджеты небольшие, которые есть у министерства, меньше в те или иные программы, больше в учителей, чтобы учителя были на нужном уровне подготовки, чтобы они смогли донести до учеников те знания, которыми они обладают. Это было мнение доктора Рутема Вайцмана, преподавателя кафедры естественных наук и биологии Академического центра Левинский Вингейт. На этом первый час программы «Тема дня» подходит к концу. Дрор Ротштейн за пультом, продюсер Елена Черкасова, у микрофона я, редактор и ведущий Олег Клод. 8 часов выпуска новостей с Евгением Кустером. Затем мы вернемся, будем обсуждать списки, которые поданы в Кнессет, о том, на чем будут основывать партии свои предвыборные компании. Поговорим также о бойкотах и их последствиях. Оставайтесь на волнах радиостанции Кан-РЭКО.

Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани. Ютков Мафтя.

Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Силы безопасности вскрыли террористическую ячейку, члены которой планировали теракты против израильских гражданских лиц и сотрудников силовых структур. Всего было арестовано более 30 человек. Среди них пятеро – это жители Иерусалима и Кафр-Акаб. Они, в частности, занимались вербовкой в ряды ячейки палестинцев из Иудеи и Самарии. Как выяснилось, они приобретали оружие, которое складывали на тайных квартирах. Главари ячейки отдали распоряжение ее активистам приступить к подготовке терактов, которые были запланированы на начало следующего года. Пятерым членам этой группировки уже были предъявлены обвинительные заключения. В ближайшее время будут предъявлены обвинения и остальным, проходящим по этому же делу. Данную информацию передали корреспонденты КАН Кармела Минаше и Верет Пельман. Ливанская газета «Нида Аль-Ватан», ассоциирующая себя с противниками Хизбаллы, сообщает, что подразделения регулярной армии Бейрута были дислоцированы в районе Набатеи по прямому распоряжению президента Ауна и командующего армией генерала Хейкеля. «Это было сделано для того, подчеркивает газета, чтобы избежать дальнейших разрушений, которые произошли по причине действий Хизбаллы в Южном Ливане». Корреспондент КАН Омер Шахар передает, что президент Жозеф Аун провел вчера консультации с председателем ливанского парламента Наби Бери, который, в свою очередь, осуществлял попытки убедить руководство Хизбаллы отвести силы этой группировки из района Набатии. Американский госсекретарь Марко Рубио отреагировал минувшей ночью на обмен ударами между армиями Ирана и Соединенных Штатов в регионе Персидского залива и Ормузского пролива. Он, в частности, подчеркнул: «Режим Аятолл продолжает попытки атаковать корабли наших ВМС. Каждый раз, когда иранцы это делают, мы наносим по ним удары, и они теряют свои нефтеналивные танкеры. Сейчас это произошло вновь», — отметил Марко Рубио. Корреспондент КАН Йехискель Корнберг передает, что об этом госсекретарь Соединенных Штатов заявил в ходе его визита в Колумбию. По следам санкций и бойкота, объявленного правительством Великобритании в отношении еврейских поселений, руководство Израиля отдало распоряжение представителям Объединенного Королевства немедленно покинуть командный международный пункт по оказанию помощи сектору Газа в Кириат-Гате. Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что это один из четырех ответных шагов, относительно которого было принято согласованное решение с главой правительства Беньямином Нетаньяху. Кроме того, было принято решение о закрытии британского консульства в Иерусалиме, а также о прекращении деятельности британских инструкторов, занимавшихся подготовкой палестинских сил безопасности в Иудее и Самарии. Плюс к тому, запрещен въезд в Израиль 10 британским народным избранникам и должностным лицам, занимающимся деятельностью, направленной против еврейского государства. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот заявил вчера вечером, что Беньямин Нетаньяху больше не может возглавлять страну. Он больше не соответствует занимаемой должности. Не случайно он сейчас ведет борьбу за свое собственное политическое выживание. Именно поэтому он торпедирует создание Государственной следственной комиссии. Он пытается скрыть правду, избежать ответственности, переложив ответственность на других, подчеркнул председатель партии Яшар. Как мы передавали, вчера вечером завершился процесс подачи партийных списков в Центральную избирательную комиссию в преддверии выборов в Кнессет 26-го созыва. Из этой комиссии сообщили, что всего было подано 38 списков. Кроме того, указывается, что в настоящее время начинается процесс проверки списков, а также процесс предоставления спискам буквенных обозначений. Он завершится к 27 сентября, за месяц до выборов. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра температура еще немного понизится, в пятницу и в субботу без перемен. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 2 агуры. Курс евро 3 шекеля 50 и 6 десятых агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8:06 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Второй час программы «Тема дня». Европейские страны, не только европейские, еще и Канада, вводят те или иные санкции против поселений на территории Иудеи и Самарии. В Израиле, в определенном смысле, были удивлены тем, как быстро британцам удалось сформировать коалицию в поддержку санкций. Было ли некое американское предупреждение, которое заставило Лондон смягчить свою позицию? Каковы последствия этих решений? Причем часть этих решений уже принята, часть могут быть приняты в силу тех или иных обстоятельств. А всем этом мы поговорим в течение ближайшего часа. Объединенные Арабские Эмираты говорят о том, что состоялась беседа за несколько дней до 7 октября между Мухаммедом бен Заидом и премьер-министром Израиля Нетаньяху. Но это, в общем, весь примерно комментарий, который был. Что касается развединформации, то по сообщению эмиратской стороны она была передана и продолжает поступать по соответствующим каналам. Эти и другие темы мы обсудим в течение ближайшего часа, но начнем мы с политики, точнее, вот с чего. В Кнессет поданы списки партий, выборы выходят на финишную прямую. 38 партийных списков будут участвовать в выборах. Наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта Ньюзрусиайл Габи Вольс у нас в эфире. Габи, доброе утро.
1: Галик.
0: Есть одна строчка, которая звучит сегодня в новостях. Сейчас Центральная избирательная комиссия должна будет эти списки утверждать, и окончательное утверждение произойдет 27 сентября. Нас за это время могут ждать какие-то сюрпризы?
1: Насчет сюрпризов я не уверен. Нас ожидают достаточно, простите за тавтологию, ожидаемые вещи. Например, определенно будут поданы иски с требованием запретить участвовать в выборах нескольким, а может быть всем арабским партиям. Совершенно точно это будет касаться Объединенного арабского списка. Я хочу напомнить, что основание, практически каждый предвыборную кампанию подается такие иски на основании того, что эти партии не признают еврейский характер государства и так далее, и это противоречит основному закону о выборах. Порядок в этой ситуации очень простой. Их рассматривает Центральная избирательная комиссия, эти иски. Как правило, поскольку у действующей коалиции есть у политических представителей коалиции есть большинство, то эти просьбы утверждаются, после чего они автоматом переходят на рассмотрение Верховного суда. Верховный суд принимает окончательное решение, как правило, эти иски отклоняет. Разумеется, я не знаю, как это будет выглядеть на сей раз, но это то, что нас ожидает в ближайшие дни. Я полагаю, что будут несколько исков против правых партий и так далее. В общем, короче говоря, это единственное, что нас может ожидать. Никаких изменений в составах списков, никаких изменений в блоках и так далее быть уже не может. Все, то, что подано на выборы, то, что подано в Центральную избирательную комиссию вчера, то и будет баллотироваться, если не будет заблокировано Верховным судом.
0: Но ведь возможна ситуация, при которой тот или иной кандидат, например, как это произошло с забронированным на одном из мест в Ликуде бизнесменом американо-израильским, может решить, что он не заинтересован?
1: Это безусловно. Может кандидат решить, что он не заинтересован, может список решить, что он не заинтересован. Об этом очень много говорят в контексте, например...
0: Но объединиться этот незаинтересованный список уже ни с кем не сможет.
1: Нет, он может просто покинуть предвыборную банку, он не может ни с кем объединиться. Он не может решить, что вдруг, значит, не зашел свет, и он хочет создать союз с кем-то еще. Баллотироваться смогут только в том виде, в котором подали списки в ЦИК.
0: Что касается, давайте поговорим о списках. Начнем с Ликуда, в том смысле, что была интрига до последнего момента, до последних, так сказать, часов вчерашнего дня, кто же на забронированных местах. После того, как вся эта история закончилась, как бы вы, так сказать, подвели итог процедуры отбора и назначения кандидатов в депутаты на те или иные забронированные места в Ликуде?
1: Мне Нетаньяху долго ломал голову, судя по всему, что для него важнее. Назначить кандидатов, которые будут нравиться такому ядру избирателей, тому что называется «бейс», или он предпочитает, по крайней мере, попытаться обратиться к голосам тех, кто, возможно, поддерживал Ликуд раньше, сейчас перестал поддерживать и так далее. И такое ощущение, что Натаниэль попытался совместить эти две, с моей точки зрения, с трудом совместимые сущности, и поэтому назначил и Якова Бардуга, который, разумеется, вызывает большую симпатию у основных избирателей Ликуда, но зачастую вызывает раздражение у так называемых колеблющихся, у умеренных правых и так далее. С другой стороны, он назначил людей, которые действительно вызывают консенсус, например, или находятся в консенсусе, например, Элиша Мадан, офицер ЦАЛа, который был тяжело ранен во время войны, Тали Гвили, мать Рана Гвили, еще несколько человек. Интересное назначение Давида Петера, адвоката, известного адвоката, консерватора, что, собственно говоря, направлено, назначение направлено на то, чтобы, так сказать, показать избирателям, что Натаниэль сохраняет лояльность юридической реформе.
0: Ну, надо сказать, что если мы уж этот аспект затронули, в свое время Яков Бардуга, да, обозреватель 14-го канала, который на 11-м месте в списке, если я не ошибаюсь, говорил, что он придет в список при условии, что ему будет обещан, ну, в общем, можно по-разному это слово воспринимать, да, пост министра юстиции в новом правительстве. То есть у нас есть два кандидата новоприбывших, и есть нынешний министр юстиции. В общем, непростой выбор.
1: Нет, непростой выбор, и у нас есть вообще у Натаниэля, если ему придется формировать коалицию, у него есть у него будет много подобных проблем. Я могу напомнить только Моше Фейглина, который в интервью Кан Река сказал, что он присоединится к коалиции только если получит пост министра обороны. Там есть много самых разных и интересных обещаний, требований и так далее, но, как правило, обещания, которые дают перед выборами, и реальная ситуация в процессе формирования коалиции, и очень часто вступают в противоречие. Что касается списка, еще один момент по поводу назначения Ликуда. Не было там каких-то звезд, да, там, так сказать, все те имена, которые долго муссировались, например...
0: Потому что они, что называется, закатились, или потому что они не согласились, или это...
1: Разно, зависит от того, кого вы спрашиваете. В Ликуде говорят о том, что партия провела внутренние опросы и пришла к выводу, что назначение Габи Ашкенази не приносит дополнительных мандатов, а Габи Ашкенази как пример... В различных СМИ публикуются утверждения о том, что ни Габи Ашкенази, ни Йоси Коэн, бывший глава службы внешней разведки МОСАД, ни Юваль Штайнец, бывший министр, ни Моше Кахлон, например, еще один бывший министр, не проявили заинтересованности в присоединении к списку Ликуда. Так или иначе, нету звезд в списке и нету тех, кто провалился на праймериз. Это была еще одна теория, что Натаниэль воспользуется назначениями для того, чтобы спасти тех депутатов, которые не сумели победить на выборах, не сумели, так сказать, пробиться в Кнессет через праймериз. Этого тоже не произошло. Ни Ави Дихтер, ни Зеев Элькин, никто другой в списке не фигурирует.
0: На что еще, на ваш взгляд, следует обратить внимание, раз мы обсуждаем списки, которые были поданы вчера?
1: Наверное, с моей точки зрения, главное, на что стоит обратить внимание, это то, что не было неожиданностей. Мы все время ждали каких-то неожиданных поворотов, союзов, объединений. Даже если мы посмотрим на списки прошлых выборов, на подачу списков прошлых выборов, в большой степени судьба тех выборов была решена уже тогда, когда Баллад отделилась от Объединенного Арабского списка в последний момент, когда Мирав Михаэли отказалась объединиться с Мерец и так далее. Сейчас ничего не произошло. Да? То есть то, о чем шла речь на протяжении всех последних дней, то и произошло. Офер Винтер ни с кем не объединился и пошел самостоятельно. Хилли Трупер вернулся в партию, или присоединился, скажем так, к партии Гади Айзенкота, о чем тоже шла речь практически с первого дня, когда Трупер и Эндель объявили о своей партии «Светлая память». Стало ясно, говорилось о том, что если она не сумеет, если станет ясно, что у нее нет шансов преодолеть электоральный барьер, то Трупер придет к Айзенкоту, а Гендель придется каким-то образом искать свои пути. Бенни Ганс остался в предвыборной гонке. Короче говоря, все то, о чем шла речь в процессе формирования списков, и произошло. Трудно говорить о каких-то серьезных неожиданностях. Единственные, кто каким-то образом изменили ситуацию или изменили политическую систему, мы не знаем пока насколько, это Смотрич и Фейглин. Они оформили объединение. Вчера...
2: Но это тоже, это тоже было не вчера, да?
1: То есть... Это тоже было не вчера, да. Вчера, что изменилось, вчера два человека добавились в список Цинут Датит, подполковник запаса Итамар Итам, и еще один высокопоставленный офицер в прошлом, заместитель командующего Южным округом, Бахар. Но он будет... Йоси Бахар, да. Но он будет на таком символическом месте. Итамар Итам на четвертом, если я не ошибаюсь. И с этой точки зрения совершенно очевидно, что Смотрич бросает вызов партии Винтера. Он, так сказать, наполняет свой список не только выходцами из Ешивы Мерказа Рав, но и высокопоставленными офицерами ЦАЛа.
0: Надо сказать, что в партии ШАС до последнего момента были какие-то изменения в списках, да и в партии Эдуттура тоже все было негладко.
1: Да, но это такие внутренние изменения, которые меньше влияют на ситуацию в целом. То есть тот факт, что вместо Моше Гафни партию Эдуттура возглавит Яков Ашер, вряд ли увеличит или уменьшит число голосов, которые эта партия получит, вряд ли приведет им других избирателей. Смотрич пытается побороться с партией Винтера, пытается показать, что его партия не менее битханистская, да, не менее ориентированная на тех, кто служил в ЦАЛе, чем партия Винтера. И с этой точки зрения, кстати говоря, если мы говорили про партию ШАС, там на шестом месте подполковник запаса, что вызвало... немало обсуждений. С одной стороны, эта партия пытается продемонстрировать, что она ориентирована и на тех, кто служил в армии. С другой стороны, нельзя забывать, что Арье Дери был одним из тех, кто продвигал тот самый закон о непризыве, который в итоге не был утвержден. Списки поданы. Ждем утверждения Центральной избирательной комиссии.
0: Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта news.ru.ua.l. Завтра у вас в эфире программа «Дневник выборов». До встречи и всего доброго. Спасибо.
1: Всего доброго, хорошего дня.
0: Продолжаем программу. 8 часов 18 минут в Израиле. У нас в эфире Анна Магина, специалист по коммуникациям и политтехнолог. Анна, доброе утро, добрый вечер у вас.
3: Доброе утро. Да, доброе, очень-очень доброе утро из Нью-Йорка. 1:20.
0: Да, ну хорошо, недолго
3: мы. Но это уже официально, да. Это уже утро.
0: Официально это уже утро, все так. Ваше впечатление от поданных списков в итоге, когда вы смотрите на всю, так сказать, 38 списков участвующих в выборах?
3: Да, ну давайте относиться к остальным, потому что, конечно, моего любимца, моего фаворита на этих выборах, короля Шаршара, царя Шаршара, я, скорее всего, жаль, очень хотелось бы с ним поработать.
0: У него это, корона конечно, убедительная такая. Да.
3: И это, конечно же, юмор, но уже повидав все в израильской политике, поработав с правыми, с левыми и так далее, это, конечно, очень такой свежий ветер, я бы сказала, может быть, ветер перемен нашей политики. Вообще, конечно, весь этот цинизм, ну, я по поводу него лично не хочу как бы уделять ему себе много времени, вообще очень, скажем так, ну, не то, что ли обидно, но как бы непонятно, когда всегда есть партии спойлеры, есть партии юморные такие, все это всегда существует. Кстати, в политике любых стран, на всех, по-моему, в 2019-м, если не ошибаюсь, на выборах в Украине мне довелось видеть Дарта Вейдера, участвующего в политической гонке. Всегда бывает, частично речь идет о спойлерах, которые призваны каким-то образом оттянуть голоса молодежи, которая просто хочет хайпануть. Вот. Но давайте относиться серьезно к тем игрокам, их не 38, их намного меньше, которые повлияют на расклад того, как в какую сторону в конечном итоге метнется маятник того, удастся ли кому-то собрать 61, набрать 61 мандат, 61 голос для создания коалиции.
0: В какой повестке, да, в какой повестке кто из основных игроков заинтересован?
3: Это не важно, в какой повестке кто из них заинтересован. Мы видим, что вбрасывается в общественное пространство, и, конечно же, каждая из партий, каждый из блоков, естественно, блок перемен, назовем это так, потому что блоком оппозиции его тоже, или там блоком левоцентристским, его тоже считать сложно, потому что такие партии, как «Наш дом Израиль» и партия Беннета Лапида, они как бы официально, идеологически не являются левоцентристскими, это факт. Но идея блока перемен, конечно же, затронуть и вбросить, и сделать как бы влияющими те темы, которые каким-то образом затрагивают или могут создать израильский консенсус, будь то призыв, общий призыв в армию, будь то желание сменить тех, кто был таким, кто был задействован или кто состоял в коалиции, кто был у власти 7 октября. И с другой стороны, мы видим, что, конечно же, стремление Нетаньяху — это обратить в лидирующую повестку того, что без него или там со стороны оппозиции власть станет возможным только благодаря поддержке арабского меньшинства в Израиле, которое не является сионистским по сути своей, либо повестка того, что опять при всем при том, кто, если не я, и на сей раз кто, если не я, остановит Иран и остановит иранскую угрозу, потому что все остальные угрозы Нетаньяху уже, как известно, как мы все являемся свидетелями этого, он их предотвратил и остановил. Я, конечно, говорю это с большой долей цинизма. Но по моему мнению.
0: Но при этом, посмотрите, да. Если мы говорим о списках и, на самом деле, о ряде высказываний, события 7 октября и последующее, и не закончившееся до настоящего момента военное противостояние нашло свое отражение в списках, причем во многом в том, что там присутствуют родители, родственники пострадавших и погибших в ходе военных действий. Лидер партии Ешар Гази Айзенкот, да, это тому, так сказать, самый явный пример среди лидеров. Но и в списках партии есть и те, кто пострадал, есть те, кто потерял своих близких. То есть это, в общем, присутствует с одной стороны, с другой стороны, насколько вообще наличие в списках этих людей имеет какое-то значение на нынешнем этапе?
3: К сожалению, профессиональный ответ никакого. Это известная практика, известная тенденция во всех, ну, я возьму как бы расчет для примера демократические страны, да, где выборы проходят по-настоящему или почти по-настоящему. Мы это наблюдаем после каждых больших войн. И в американской политике, где до сих пор вы увидите несколько таких довольно лидирующих сенаторов, которые появились на небосклоне американской политики после Вьетнамской войны. Это был и покойный сенатор Маккейн, это сегодня и Джон Келли. Это как бы политика подбрасывает наверх тех, кто отличился в войнах, или же тех, кто пострадал в них. Они всегда становятся публичными фигурами. И это естественно, что мы увидим их. А они, как и любые, как и все мы в израильском обществе, как бы естественно подумать, что при таких больших цифрах пострадавших и те, кто в этом был непосредственно задействован и пострадал от этого, либо участвовал в войне, они, как и все мы, статистически разделены по своим идеологическим, политическим соображениям, и это естественно, и это нормально. Я уверена, что мы будем это со временем наблюдать и в Украине, когда там состоятся выборы, мы увидим массу героев войны и людей, занимавшихся, допустим, волонтерской деятельностью, мы увидим их в политике. Это естественно. Это никак, к сожалению, я возвращаюсь здесь к тому, что ни желание продиктовать повестку, ни участие этих персонажей никак не повлияет на расклад голосов, потому что мы видим, что, к сожалению, большому, к сожалению, после 7 октября когда естественным образом рейтинги Ликуда и правящей коалиции стремительно падали, как просто как такой, как метеорит с неба вниз, и это было абсолютно понятно. Там падение было очень значительное. Ликуд, по-моему, упал до 17 мандатов после 7 октября, там, в какие-то недели и месяцы. Но мы видим, что ситуация постепенно стабилизировалась, и в течение этих 3 лет мы пришли, скажу, к какой точке. Мы пришли именно к той точке, в которой находились рейтинги и противостояние сил, вот это вот 50-50, 50 на 50, во время тех многочисленных и значительных и влиятельных протестов, которые были против судебной реформы, вот это все движение Каплан, митинги и так далее, мы вернулись именно математически в вопросах, мы вернулись к той точке. То есть что это значит? Что 7 октября на самом деле на политику не повлияло, как бы странно и, может быть, страшно для общества это не звучало, а то идеологическое, цивилизационное, я бы сказала, противостояние между двумя вот этими блоками, между двумя частями израильского и, скажем честно, еврейской части израильского общества, оно вернулось к той же точке. Мы находимся в том же противостоянии, мы вернулись к той же проблеме. Проблеме, пусть мы ее и не называем сейчас, как бы теми же терминами, теми же именами, пытаемся приписать ей все-таки борьбу за то, будет ли расследоваться 7 октября, нужно ли сменить власть после 7 октября и так далее. Израиль идет уже 5-й раз на один и тот же цивилизационный выбор. И, на мой взгляд, выбор этот, то есть под текстом, контекстом этого выбора, то, что как бы находится на, может быть, на подкорке, на подсознательном уровне, является практически, скажем так, противостоянием между теми, кто хочет, готов жить в Израиле, в его существующих границах, которые, кстати, тоже нужно научиться охранять, и теми, кто недоволен, какими являются границы Израиля на сегодняшний день. Вот и все.
0: Анна Магина, специалист по коммуникациям и политтехнолог. Не последний раз мы с вами, я думаю, беседуем. Всего доброго и спасибо вам большое.
3: Еще придется. Спасибо вам. Всего доброго, хорошего дня.
4: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
0: 8:29 в Израиле. Продолжаем программу. Поговорим о санкциях, которые ряд европейских стран, и не только европейских, Канада под руководством Великобритании вводит против Израиля. На западном берегу проводится этническая чистка палестинцев, заявил вчера министр иностранных дел Эд Милибенд. Насколько в Израиле были удивлены тем, что британцам удалось сформировать коалицию в поддержку санкций, и что происходило за кулисами этих самых санкционных решений? Об этом мы говорим с Дани Закином, обозревателем по вопросам внешней политики издания «Исраэль Айом», бывшим командиром Галей Цааль, Дани Закин, Пашан Медини, «Исраэль Айом», Фикет Галей Цааль, Шавар, шалом лиха.
5: Шалом, бокер тов.
0: Ад кама бе Исраэль уфтеу миках ше санкцию эту яцу бецуа квише яцу, вешел бритим, ше бритим ицлиху эхшу лигаес коалиция санкцию.
5: לא הופתעו בכלל, המהלך היה ידוע מראש שהוא הוכרז והוצהר על ידי ראש הממשלה החדש בבריטניה ברנהם, והוא אמר את זה ממש מהרגע שהוא נכנס, שהוא הולך לשנות המדיניות כלפי ישראל, והכריז אחר כך על הקטע של העיצומים, גם בהקשר של תקריות אלימות מתנחלים וגם בהקשר של הבנייה בשטח E1 ליד ירושלים. יותר מזה, היו מגעים בין ישראל לבין בריטניה בהקשר הזה, כשהבריטים רצו לעשות בהתחלה עיצומים כבדים יותר, אבל בעקבות גם בעקבות המגעים, גם בעקבות לחץ אמריקאי, גם כי הבינו בבריטניה שהתועלת של העיצומים בעצם לא תהיה כזו גדולה, אז הורידו את הרף, בישראל לא הופתעו, לא הופתעו גם מזה שמדינות אחרות הצטרפו, כי יש כמה מדינות שרק מחכות להזדמנות כדי לבוא ולהקשיח את הקו מול ישראל.
0: אבל חלק מהמדינות אמרו שהם יתמכו בסנקציות אם תהיה החלטה אירופאית כוללת, נכון?
5: כן, לא כל אירופה הולכת עם זה, רוב מדינות האיחוד לא שם, מי שנמצאת זה, מי שהצטרפו זה צרפת ודנמרק ואולי עוד כמובן מדינות...
0: פולין הצטרפה שזאת הפתעה מסוימת או שלא?
5: הם לא הצטרפו, גם פולין גם האחרות רובן לא הצטרפו באופן מעשי לעיצומים, אלא רק באופן הצהרתי, וכמעט כל העיצומים שמדובר בהם זה לא עיצומים שיתחילו היום, אלא כאלה שאמורים להתחיל רק בעוד כמה חודשים. הסיבה לזה היא פשוטה, הבחירות בישראל, אחת מהביקורות על העיצומים האלה, אומרת, למה אתם לא מחכים שיהיו בחירות בישראל ואז אולי תשתנה ממשלה? זה דבר אחד. ודבר שני, מה שאתם עושים בעצם משפיע על הבחירות בישראל, מנסה להשפיע על הבחירות בישראל, והמהלך בעצם לא ראוי בגלל הסיבה הזו. וזו אחת מהסיבות המרכזיות שהם דחו, או שהם הכריזו על עיצומים, אבל הם לא יתחילו באופן מיידי.
0: אם אנחנו מדברים על עיצומים, אז העיצומים הכי קרובים שבאמת התחילו ליישם אותם זה חוק ההולנדי שייכנס לתוקף עוד באמצע החודש, אם נלטו.
5: כן, זה קשור יותר להולנד עצמה, זה העיצומים שלא לא באו מבריטניה אלא מהולנד, היא בעצם הראשונה שהכריזה. צריך להגיד שגם קודם אירלנד וספרד בזמנו, נדמה לי שהייתה זו גם בוסניה, היו מדינות שכבר התחילו לעשות את זה, זה לא חדש. עיצומים בעיקר על תוצרת מיהודה ושומרון. מה שמסוכן זה אולי ההידרדרות, כי הבריטים מדברים גם על חברות שיש להם עסקים ביהודה ושומרון, שתומכות למשל בבנייה. אז עכשיו, כשאתה בונה בישראל, אז בין היתר אתה לוקח משכנתאות, אז בנקים מעורבים. אז אם בנק לאומי נניח נותן משכנתאות לקבלנים, נותן הלוואה לקבלן שבונה בשטח E1, אז לכאורה הבריטים יכולים להטיל עליו עיצומים, להפסיק את הפעילות שלו.
0: ואם הוא בונה במזרח ירושלים בשכונת, אני לא יודע מה, תלפיות או משהו כזה.
5: זה יותר מורכב. יש מדינות שמתייחסות לכל מזרח ירושלים כשטח כבוש, מה שהם קוראים, ויש מדינות שפחות. אני לא בטוח מה הבריטים איך הבריטים התנהלו בהקשר הזה.
0: מה אתה אומר על תגובה ישראלית, אם אנחנו נעצור בזה או שתהיה עוד תגובה חוץ מסגירת הקונסוליה, שזה נשמע לא טוב, אבל זה גם הצעתי במידה מסוימת, נכון?
5: המהלכים הישראלים הם מהלכים תגובתיים בעוצמה. סגירת קונסוליה זה לא דבר שלמה בכך, זה דבר מאוד מאוד מאוד דרמטי במונחים דיפלומטיים, במונחים של יחסים בין מדינות, לא דבר שקורה כל יום.
0: איפה הקונסוליה הזאת נמצאת, אגב, במזרח ירושלים, במערב ירושלים?
5: כן, בשמעון הצדיק, מה שמכונה, שכונת שמעון הצדיק, בשייח' ג'ראח, יושבת שם, ומה שחשוב זה שהיא מטפלת בעניינים הקונסולריים, ובכלל, בקשר עם הרשות הפלסטינית. וכאן בעצם ישראל עושה אמונת, מפסיקה את הקשר הזה בהיבט הזה, והבריטים יצטרכו למצוא פתרונות אחרים. הצעדים הישראלים נובעים לא רק בגלל עצם קיומם של הצעדים הבריטים של העיצומים, אלא גם מהטענה שאומרת הבריטים לא עושים את זה כדי לעזור לפלסטינים או כי הם כועסים על המדיניות שלנו בשטחים. הם עושים את זה מסיבות פוליטיות פנימיות, בגלל ועידת הלייבור שאמורה להתכנס בסוף החודש, ואין דיבר נעם ראש הממשלה, צריך להראות שהוא לבייס, מה שנקרא, בעיקר לשמאל, שהוא מאוד חזק בלייבור, והשמאל הוא אנטי-ישראלי בצורה מובהקת, הוא צריך להראות להם שהוא פועל נגד ישראל, כדי לחזק את האחיזה שלו במפלגה, ולהמשך. זו הטענה הישראלית, וזו אחת מהסיבות שהם אומרים, אם ככה אתם לא באמת רוצים לטפל ולעזור לפלסטינים או לפעול נגדנו בגלל שאנחנו בונים התנחלויות, אם ככה אז אנחנו ננתק אתכם. והצעד הזה הוא באמת צעד דרמטי של סגירת הקונסוליה. האם יהיה לזה המשך? זה תלוי קצת מה יעשו הבריטים. כלומר, אם הם יגיבו על סגירת הקונסוליה בצעדים דיפלומטיים משלהם, אני יכול להגיד שיש בהחלט חשש כזה בישראל שהם עשויים לעשות את זה, אבל...
2: כמו מה למשל?
5: זה יכול להיות אפילו להקטין את צוות השגרירות הבריטית בבריטניה, נגיד פחות דיפלומטים עם השראה. כן, זה יכול דבר כזה, זה יכול להיות הקטנה של פעילות ישראלית נוספת שם, אני לא יודע, אבל זה יכול לקרות.
2: שאלה אחרונה, איפה ארצות הברית בכל הסיפור הזה?
5: שאלה מצוינת, כי ארצות הברית מעורבת ומעורבת חזק. הבריטים רצו לעשות עיצומים יותר משמעותיים, אחת הסיבות המרכזיות שהם הורידו את הרף זה כי האמריקאים אימו עליהם. הזהירו אותם שהם עשויים לפעול נגדם בצורה דרמטית, ויכול שהם גם שהם יפעלו, זה עדיין לא ירד מהפרק, והסיפור יהיה תלוי בהחלטה האמריקאית בעצם, בדונלד טראמפ. הם מעורבים, גם האקבי השגריר בישראל כבר אמר את זה, ומרקו רוביו שר החוץ התייחס לזה אתמול בצורה מתונה יותר, והשאלה אם הם יחליטו לעשות את זה.
2: הם לא אמר טיפה מגומגמת, לא?
5: אני לא יודע להגיד מגומגמת, אני חושב שהוא פשוט לא התכונן לשאלות מהסוג הזה, אבל הוא נתן התייחסות, והשאלה היא תהיה אם הנשיא טראמפ יחליט שהוא עושה באמת משהו דרמטי בעניין, או שהתגובה הישראלית החריפה תספיק. יכול להיות שהוא ייתן אמירה. אני עוד כבר רוצה להגיד שבהיבט של יי פוקלנד, האמריקאים פתאום מדברים בעד הארגנטינאים ובעד זה שצריך להחזיר אותם לארגנטינה.
2: כן, במקביל יש סנקציות ארגנטינאיות כלפי חברות ישראליות, גם שם זה לא פשוט, אבל זה כבר שיחה אחרת.
5: זה כבר מורכב, כן, בדיוק.
2: דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום, מפקד גלי צהל לשעבר. המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
5: בוקר טוב.
2: תודה. Я переведу то, о чем мы говорили с Даней Закином, только что мой собеседник говорит, что санкции, о которых заявил вчера министр иностранных дел Великобритании, это не новость. В общем, оно ожидалось. Были контакты между Иерусалимом и Лондоном, поэтому уровень, так сказать, этой санкции несколько снижен. Одна из причин, по которых об этом говорится, не только Великобритания, но и другие санкции, это, в общем, во-первых, некое расширение перспектив строительства на территории, которая называется И-1, плюс кадры поселенческого насилия, которые показывают по всему миру. Это влияет, но при этом надо посмотреть на эти декларации, на эти заявления более пристально, санкции более пристально. Они пока что носят декларативный характер, и они вступят в силу по большей части через некоторое время, потому что у нас, как мы знаем, через 48 дней выборы. И это, собственно говоря, один из аспектов, по поводу которого есть критика в отношении тех или иных заявлений о санкциях, пусть и декларативных. Во-первых, зачем это выступать с такими заявлениями, не дожидаясь выборов. Во-вторых, эти заявления влияют на позицию израильского избирателя. Может быть, не нужно было эти делать заявления, потому что после выборов позиция Израиля может измениться. При этом, по словам моего собеседника, многие европейские страны, которые к этим заявлениям присоединились, они не вводят собственные санкции. Они могут присоединиться к санкциям при условии, что будет общеевропейское решение относительно введения дополнительных санкций, касающихся поселений. Безусловно, есть, например, закон голландский, собственно, частный, то есть голландское правительство, которое вступит в силу в середине сентября. Он достаточно жесток относительно торговли с поселениями других там решений принято. Есть испанские законы, есть ирландские решения. Но в целом все это это, с одной стороны, декларативно, с другой стороны, может свидетельствовать о некой, сказать, эскалации в этом направлении, потому что, например, строительные компании, которые строят, ну, если ты строишь в Израиле, ты строишь в Иудее и Самарии, например, какой-то банк, допустим, банк Люми, предоставляет суду строительным подрядчикам. Будут ли санкции действовать в отношении него и других израильских банков, потому что в заявлениях говорится о санкциях в отношении тех, кто способствует расширению поселений, а финансирование строительства — это в каком-то смысле расширение поселений. Непонятно, будет ли в эту сторону двигаться все, но действительно в этом приятного мало. Что же касается ответной израильской реакции, то закрытие британского консульства — это важный дипломатический шаг. Напомним, что консульство находится на территории того, что называется Шимона, квартала Иерусалимского, который называется Шимона Цадик, шейх Джерах. Британское консульство, которое находится там, работает в основном с палестинской автономией, но не только. И посмотрим, как на это британцы отреагируют, потому что могут, достаточно чувствительный шаг, могут с их стороны быть санкции в отношении количества персонала израильского посольства в Лондоне. Одна из основных критик, направленных в отношении британского решения, то, что они продиктованы внутрипартийной конференцией лейбористов, на которых там очень сильные левые голоса, требующие санкций против Израиля, чтобы удержаться. Нынешнее руководство Великобритании идет на поводу у очень левых кругов в своем решении. И что же касается позиции Соединенных Штатов, то они, по мнению нашего собеседника, активно вмешивались до введения санкций. Мы слышали высказывания и посла Хакаби, посла США в Израиле, и госсекретаря США Марка Рубио. Можно сказать, что его реакция была несколько невнятной, с одной стороны, с другой стороны, у него был не готов с четким ответом на вопрос, который ему задали. Мы ждем декларации, заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по этому поводу. Пока вот так выглядит ситуация. Это был Данил Закин, обозреватель по вопросам внешней политики издания «Исраэль Айом», бывший командир Галей Цааль. Ютков Мафтия Харихот.

0: הרבה מאוד תושבים והרבה מאוד צריכה, ולכן היא שותף מרכזי, ואני חושב שזה טוב גם לאירופה, לא רק לישראל. סך כל הצמיחה באירופה עם כל חוזקתה היא בסביבות 1% לשנה, ויש מדינות שאפילו פחות. ולכן הן מאוד מאוד מעוניינות להיות ולחבור עם מדינות שהצמיחה שם היא גבוהה מהצמיחה אצלהן. וישראל היא אחת מהן, ולכן כל דבר כזה פוגע גם בסחר איתן. אבל צריך לזכור, אירופה היא אירופה חזקה, וישראל היא מדינה בודדת, ולכן צריך לעשות כאן דברים מאוד מאוד מיוחדים. צריך לחזק מאוד את התעשיות הישראליות, צריך לדאוג שהן יהיו מאוד מודרניות, מאוד תחרותיות, ככה שיהיה קשה מאוד להתעלם מהן. קשה מאוד לאותו אחד שמחרים את ישראל לא להשתמש מחר בבוקר בדיסקונקי, לא להשתמש מחר בבוקר בווייז, לדאוג שיהיו לנו עוד מוצרים כאלה ועוד חברות כאלה שירצה מי שירצה אי אפשר יהיה להתעלם מהם. וזה החוזקה שלנו, וצריך להדגיש את החוזקה, לייעל אותה, להשקיע בה המון, לעשות שיהיו בארץ המפעלים הכי מודרניים, שה-AI יתפוס וישלוט, והמפעלים יהיו תחרותיים לכל מפעל בעולם, כל אחד בתחומו.
1: מר נוגרודסקי, נשיא התאחדות התעשיינים, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
0: תודה רבה לכם, שיהיה יום טוב.
1: שנה טובה. שנה טובה, כמובן. תודה רבה. Мой собеседник говорит о том, что заявление британцев это, в общем, символ того, что может произойти. Есть, безусловно, проблемы. Каждый израильский производитель справляется с ним поодиночке, а этого, кстати, не должно происходить. В этих заявлениях не делают различий между компаниями, которые производят всю продукцию в поселениях или которые производят часть. И очень часто израильские компании, которые работают в тех или иных промзонах в Иудее и Самарии, это, так сказать, субподрядчики, которые выполняют те или иные заказы для более крупных израильских производителей. Я тут привел пример, например, израильской винной промышленности. Часть винограда растет в Самарии, а и вино потом готовится на винодельных внутри зеленой черты. Ну да, та же схема работает и в электронике, например. Пока что мы можем эту дырку в этой плотине заткнуть, говорит мой собеседник. Но потом и это будет сделать гораздо сложнее в тех областях, где нам нет конкурентов. Там, в общем, все по-прежнему неплохо. У нас сильная промышленность. Но там, где есть конкуренция, мы встречаемся, с определенными такими раздумьями, с меньше сделок и, в общем, других каких-то вещей. Израильское правительство может работать с крупными компаниями, крупными коллективами, которые представляют бизнес-сообщества разных стран. Там часто говорят только о бизнесе, не говорят о политике. Нужно производить в Израиле выставки, нужно предоставлять юридическую защиту на государственном уровне. Разнообразные рынки должны быть, хотя, конечно, Европа остается Европой, у них много потребления, но при этом израильские предприятия должны быть конкурентоспособными не только в сфере высоких технологий, но и в других местах. Это было мнение Авраама Новогродского, президента Ассоциации промышленников Израиля. Второй час программы «Тема дня» подходит к концу. Дрор Ротштейн за пультом, продюсер Елена Черкасова, я редактор и ведущий Олег Клоц. В 9 часов выпуск новостей сразу после программы «Доброе утро, Израиль» проведет ее сегодня Таня Барская. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи, хорошего дня.
2: Маданей Мания. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Из сектора Газа поступили сведения о том, что силы безопасности Израиля уничтожили 3 склада с боеприпасами. Был также нанесен удар по тому району, откуда в процессе войны террористы запускали ракеты по нашей территории. В заявлении, опубликованном Цахалем и Шабаком, говорится, что исламский джихад и Хамас хранили на этих складах самые разные виды вооружений, включая ракеты, штурмовые винтовки и автоматы Калашникова. Кроме того, в этом же заявлении указывается, что боевики Хамаса планировали воспользоваться этим вооружением для восстановления своего военного контроля над сектором Газа. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. В политической системе страны звучат жесткие высказывания в адрес главы правительства по следам сообщения, опубликованного в газете «Гаарец», о том, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заяд предупреждал Беньямина Нетаньяху за неделю до 7 октября о готовящейся террористической атаке. Председатель партии «Демократия» Яир Гулан заявил в интервью корпорации КАН, что по мере поступления новой информации мы все больше и больше начинаем осознавать, до какой степени ответственность за ту трагедию лежит прежде всего на премьер-министре. Согласно одной из версий, разговор с лидером Эмиратов не был доведен до сведения руководителей силовых структур, а вторая версия сводится к тому, что Нетаньяху получал все больше и больше предупреждений, но, несмотря на это, вел всю страну к катастрофе, которая и произошла 7 октября, подчеркнул Яир Гулан. По поводу реакции Израиля на британский бойкот еврейских поселений Иудеи и Самарии, председатель партии «Демократия» Яир Гулан назвал их детскими. Он предупредил о том, что сейчас Израиль находится в чрезвычайно трудном положении, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения политики. В течение многих лет, несмотря на всю проблематичность, сохранение нашего контроля над территориями Иудеи и Самарии и сектора Газа, мы все же сохраняли весьма конструктивные отношения со многими странами мира. Но политика нынешнего правительства приводит нас к полной изоляции на международной арене, отметил председатель партии «Адемократим». Командование армии Иордании опубликовало заявление, в котором говорится, что ПВО Хашимитского королевства перехватили не менее 18 иранских ракет, запущенных режимом «Аятолл» по американским военным базам в Иордании. Еще 2 ракеты упали минувшей ночью на открытой местности. Обошлось без пострадавших. Перед этим американские ВМС и ВВС нанесли удары по 5 нефтеналивным танкерам Исламской Республики. Представители Корпуса Стражи Исламской Революции утверждают, что силы корпуса атаковали американские военные корабли и 8 нефтеналивных танкеров. Посол Соединенных Штатов в Ливане Мишель Иса, который в прошлом говорил о потенциальной возможности переговоров между его страной и шиитской группировкой «Хизбалла», заявил, что сейчас речь о таких прямых переговорах не идет. Все соответствующие контакты подобного рода, в том числе и переговоры с «Хизбаллой», должны осуществляться только и исключительно ливанским правительством, указал Мишель Иса. Как мы передавали, ливанская газета «Нида Аль-Ватан», ассоциирующая себя с противниками «Хизбаллы», сообщает, что подразделения регулярной армии Бейрута были дислоцированы в районе Набатеи по прямому распоряжению президента Ауна и командующего армией генерала Хейкеля. Это было сделано для того, подчеркивает газета, чтобы избежать дальнейших разрушений, которые произошли по причине действий Хизбаллы в Южном Ливане. Корреспондент КАН Омер Шахар передает, что президент Жозеф Аун провел вчера консультации с председателем ливанского парламента Наби Бери, который, в свою очередь, осуществлял попытки убедить руководство Хизбаллы отвести силы этой группировки из района Набатии. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра температура еще немного понизится, в пятницу и в субботу без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 30 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 50 до 80 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской. На Канрека.

0: Израильское время, 9 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барская, Елена Черкасова, Шарон Лернер. И мы начинаем с главных тем к этому дню. И с нами наш коллега Олег Лоц, главный редактор, ведущий Канрека. Олег, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Во вторник вечером долгожданные списки были закрыты. Все партии должны были представить их. Списки на выборы 27 октября. Были сюрпризы, но уже никто никуда не переходил.
1: Никто никуда не переходил. Вообще в последний день сюрпризов каких-то особых не было. То есть были внутренние. Было до последнего момента, ну тоже за несколько часов до подачи списка все стало более понятно, кого Бенямин Нетаньяху в итоге выбирает на забронированные места в Ликуде. Разные там примеры. Мы об этом сегодня говорили. Но кроме этого, ну, пожалуй, вот еще, как ни странно, в партии ШАС и Ядут Тура были до последнего момента некоторые в списках, что называется, непонятки, но так все было достаточно спокойно. При этом нужно подчеркнуть одну вещь. Центральная избирательная комиссия будет утверждать эти списки до 27 сентября.
0: Там еще вопрос с буквами. Там были,
1: да, там, поданы... во-первых, да, кому какие, да, буквы, 2, 3 или 1, можно будет выбрать.
0: Ну, и были поданы запросы на одни и те же,
1: да,
0: буквы.
1: Да, были поданы. Интересно. В общем, не знаю, как это будет решаться. Может быть, позовут опытного попугая, который будет вытаскивать, так сказать, бумажки с буквами, но если отложить шутки немного в сторону, то возможен, конечно, вариант, когда какая-то партия или какой-то список примет решение в выборах не участвовать. Но или какой-то депутат решит, что он, кандидат в депутаты решит, что он не хочет по тем,
0: ну,
1: или
0: иным причинам. Если вспоминать недавние события, когда переговоры Ганца с Эрданом и Эдельштейном провалились, в итоге Эрдан снялся с выборов, мы об этом говорили уже, но часть бывших соратников Ганца ушла к Гади Айзенкоту, Эйтан Гинзбург, Нафтали Беннету и так далее. За последние дни буквально.
1: Да, это было все за последние дни, но сейчас такие переходы невозможны, то есть возможно снятие кандидатуры, так сказать, по собственной воле или отказ списка от участия в выборах, но если какому-то кандидату придет в голову, что он хочет быть не в этом списке, а в другом, такие переходы уже невозможны, и никакие объединения более уже невозможны. Разумеется, как и это бывает, каждую предвыборную кампанию будут подаваться апелляции на участие в списке, в выборах, например, тех или иных арабских партий. Я думаю, что и в обратную сторону также будут апелляции поданы. Но если не произойдет ничего сверхъестественного, то подавляющее большинство из партий, которые из этих 38 списков, в выборах...
0: 38,
1: да. В выборах примет участие, но действительно формально официальное утверждение будет 27 сентября.
0: Ну, что касается тех, о которых говорили, кто они, под вопросом брони Бенямина Нетаньяху, до последнего, наверное, самое яркое имя, о котором продолжают говорить, это Яков Бардуга.
1: Да, Яков Бардуга, известный комментатор 14-го канала израильского телевидения, большой сторонник и поклонник Бенямина Нетаньяху, активно его поддерживающий и защищавший в ходе трансляции этого канала, он в свое время говорил, что он войдет в политику при условии, что ему будет обещан пост министра юстиции. Ну, во-первых, слово «обещан» в контексте предвыборной кампании, там можно ставить много разных кавычек. А во-вторых, помимо него есть также на забронированном месте адвокат Петер, который опытный адвокат, довольно часто представлявший правительство в тех или иных юридических инстанциях, и он тоже рассматривается как возможный кандидат на пост министра юстиции. Ну и кроме того, не будем забывать, что есть нынешний министр юстиции Ярив Левин, который бы, наверное, хотел продолжить начатое, скажем так, ну, при условии, если Ликуд будет формировать правительство, так что в этом смысле, так сказать, выбор непростой, вообще очень много желающих занять те или иные места. Например, как мы знаем, Моше Фейглин, и он говорил об этом в эфире Канрека нашему коллеге Габи Вольфсону в программе дневник выборов, что он присоединился к партии Ценут Датит при условии, что ему при формировании правительства будет обещан пост министра обороны. То есть, если он министром обороны не станет, ну вот он и в правительство не войдет.
0: Ну, что касается еще новых лиц в Ликуде, то надо отметить Талик Гвили, разумеется, лицо, которое стало женщиной, это очень известное за последние, к сожалению, стало известное за последние 3 года, и Элиша Медан, который потерял обе ноги в Газе, резервист, который тоже был приглашен.
1: Да, сын раввина Якова, да. Медана, тоже известного раввина, достаточно либерального, хотя и ортодоксального. Да, он в Ликуде, но вообще надо сказать, что присутствует в списках большой процент людей, которые или потеряли своих близких в войне 7 октября, или сами пострадали. Ну, в общем, самый такой яркий пример — это глава списка Ишар Гадязенко, чем сын погиб в Газе. Но есть и другие, есть и родственники заложников. Вопрос о том, насколько... И они, в общем... что называется, разбросаны, да, по разным партиям и коалиции оппозиции. Вопрос, насколько они повлияют на тех или иных избирателей, повлияют на то, что они будут голосовать за тот или иной список, остается открытым. Есть оценки, также прозвучавшие сегодня в нашем эфире, что это не окажет влияния непосредственно на избирателей, что это скорее такие, как какие-то имиджевые жесты, но это, разумеется, кто ошибается, а кто прав, мы узнаем, понятно, уже по результатам выборов.
0: Набраться терпения. И еще 2 темы, Олег, пожалуйста. Во-первых, то, что происходит между США и Ираном. Совсем недавние события.
1: Да, совсем недавние ночные события, как мы слышали, так сказать, начнем, что называется, с конца. 20 ракет было выпущено сегодня ночью корпусом стражи Исламской революции по двум американским военным базам, расположенным на территории Иордании. Министерство иностранных дел, министерство, точнее говоря, обороны Иордании заявили о том, что из 20 ракет 18 были сбиты, еще 2 упали на открытой местности. Ну, будем считать, что так и есть. Иранцы также говорят о том, что нанесли удар по неким судам и вывели их всех из строя. До этого американцы нанесли удар по нескольким танкеров корпуса стражи Исламской революции, а еще до этого иранцы пытались подбить 2 американских военных корабля. Ну, собственно говоря, с этого и начался нынешний этап эскалации. Мой собеседник, доктор Коби Барда, известный американист, он говорит, что сегодня истекает 60 дней, после которых президент должен в очередной раз просить у Конгресса разрешение на проведение военной кампании. Не факт, что президент Трамп будет у кого-то что-то просить, потому что, ну, в общем, наверное, декларативно войны же нет. Есть как бы там есть блокада, есть такие ответные какие-то военные действия, но, по-видимому, представители демократической партии, так сказать, эти вопросы президенту задавать будут, пока эта эскалация не выходит за пределы того круга, в котором она находится последние несколько месяцев. Да, ракет выпущено достаточно много, 20. Это не 2 и не 10, но, в общем, пока все равно это там, хотя из Израиля, безусловно, по работе иорданских ПВО наблюдали те, кто не спал.
0: И следующая тема касается Великобритании, еще 11 стран, которые собираются вводить санкции против торговли с израильскими поселениями на Западном берегу. Израиль закрывает, в свою очередь, британское консульство в Восточном Иерусалиме. Да, там много событий.
1: Важное слово в том, что они как бы собираются. Это, да, не то, именно, что эти санкции вступают в силу завтра. Возможно, во многом это связано с тем, что многие ждут результатов выборов в Израиле.
0: Вполне естественно.
1: Потому что, может быть, и правительство сменится, и израильская политика изменится. Что же касается ответных израильских санкций, то решение об отъезде, во-первых, решение о закрытии британского консульства в Иерусалиме достаточно болезненное. Консульство расположено в квартале Шейх Джерах, он же Шимон ацадик, и работает не только, но в основном с арабским населением Иерусалима и во многом с представителями палестинской автономии. Ну и кроме того...
0: Там еще и запрещен... въезд в Израиль 12 британским политикам-активистам.
1: Да, активистам. Часть из них действительно как-то распыталась проехать, кто-то приезжал, если я не ошибаюсь. Но есть еще решение о том, что британские дипломаты покинут этот самый командно-наблюдательный центр в Кирьят-Гате. Им дается неделю на выезд. Вот я вижу бегущую строку. По всей видимости, действительно неделя, и все это, наверное, ограничится. Посмотрим, как будут развиваться события. Прореагируют ли британцы, в свою очередь, на израильские дипломатические действия, и как, какие страны к чему присоединятся, и что это будет на практике. Это
0: в ответ
1: все...
0: на реакцию главы нашего МИДа, да, Гидона Сара, разумеется, да, которая была очень резкой и вполне понятной. Спасибо большое. Наш коллега, главный редактор Олег Клоц.
1: Спасибо.
0: О главных темах к этому утру.
1: Спасибо, Таня.
0: Продолжаем наш эфир. Посетители пляжа Цук в Тель-Авиве обнаружили, что со входа исчезла деревянная конструкция, которая после 7 октября превратилась в место памяти. На протяжении примерно 2,5 лет на ней, как и во многих других местах в нашей стране, в частности в Тель-Авиве, размещали наклейки с фотографиями, именами погибших военнослужащих и гражданских заложников. С нами в эфире советник мэра Тель-Авива Илана Михаэля. Здравствуйте, Илана.
2: Здравствуйте.
0: Вы, конечно, знаете, о чем идет речь. Это не единственное место, где в нашем городе, в Тель-Авиве, происходит подобная возможность как-то отдать дань, должное воспоминание. Приходит много людей, как и вот к этому условному мемориалу. Это не памятник, это только место, которое стало одним из тех мест, где действительно просто собирались люди, приходя к этому строению, которое там находилось. Что там произошло в итоге? Что вы можете рассказать нам?
2: То, что там произошло, это тот факт, что эта доска, это сооружение начало представлять просто опасность для окружающих. То есть была опасность его падения, и, соответственно, люди могли пострадать. Это же не был какой-то постамент, который был поставлен, да, укреплен и с точки зрения безопасности был подходящим для места, где проходит большое количество людей. Это был самодеятельный такой постамент.
0: Это был небольшой деревянный такой домик, который стал ветхим просто, да, как я понимаю,
2: да,
0: со временем.
2: И тогда мэрия решила, что отсюда надо это убрать для того, чтобы не подвергать опасности многочисленных граждан, которые приходят туда. Это все же пляж. Там проходит большое количество людей, детей. Чтобы не было опасности. Теперь в мэрии проходит обсуждение о том, где же будет другое место, в котором все эти фотографии найдут должное отражение. Я хочу напомнить, конечно, что у нас уже есть и парк Абамим, и парк жертв террора. Это два места, два парка в Тель-Авиве, которые посвящены памяти павших воинов и павших погибших от рук террористов, да? Вот, это для начала. Поэтому сейчас обсуждается, где именно будет находиться вот этот постамент.
0: Понятно.
2: И никто и никогда не собирался ни в коей мере умалять память погибших и память жертв этой кровавой резни, этого страшного дня.
0: То есть
2: мэрия
0: вот это,
2: просто
0: да,
2: не хочет подвергать опасности прохожих и хочет найти этому достойное место, поэтому сейчас ведется обсуждение, где и каким образом это будет сделано. Ну, конечно, хочу напомнить, что у нас все теперь есть Кикара Хатуфим, площадь заложников, возле музея Тель-Авивского.
0: Знаковое место для всей страны, но и для города,
2: верно,
0: разумеется. Конечно.
2: Совершенно верно. Поэтому город всегда чтил и будет чтить память тех, кто погибли, защищая нашу страну. Об этом даже не может быть разговора.
0: То есть то самое строение, о котором идет речь, и которое стало центром еще одним как бы инсталляцией фактически. Деревянное строение, которое, как да, я помню, я знаю это место, это была раньше билетная касса у входа на пляж, когда-то давно.
2: Да, да, да.
0: Потом она уже перестала быть тем, чем была когда-то, и вот именно на ней рядом стали размещать наклейки, фотографии. Ну,
2: да,
0: нам знакомо, как это происходит. Да,
2: это
0: совершенно
2: было
0: верно.
2: Это было естественно. Люди должны были выразить свое отношение. И это совершенно понятно. Просто это перестало быть безопасным. Поэтому мэрия сейчас
0: ищет возможность продлить жизнь вот этого вида памяти, чтобы люди могли знать, куда можно прийти.
2: И поскольку есть еще места, где люди также спонтанно размещали памятные фотографии, хотят объединить все это в единый какой-то комплекс.
0: Понятно,
2: и он, конечно же, будет.
0: Огромное спасибо за уточнение. Мы хотели услышать мнение муниципалитета. Это важно. Спасибо, что дали нам это понять.
2: Спасибо вам, что обращайте внимание на такие вещи, и спасибо вам, что помните, что вам это важно, так же, как и нам.
0: Конечно. Илана Михайлис, советник мэра Тель-Авива. Спасибо, хорошего вам дня.
3: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет, комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
0: Продолжаем наш эфир и говорим мы о явлении, которое стало пугать некоторых родителей в нашей стране. Речь идет о явлении, связанном с дерматологией, с кожными заболеваниями, в данном случае не опасными, но тем не менее их стало достаточное количество. И в данном случае в СМИ появились статьи с примерами, когда трое братьев и сестер вернулись из Греции с белыми пятнами на лице. Мать решила, что это, возможно, грибок. Дерматолог дал объяснение. И Ирис, ее имя изменено в статье, ее трое детей, им 10, 12, 15 лет, вернулись с семейного отдыха, и мать еще во время поездки заметила на их лицах белые пятна, будучи уверенным, что это грибковая инфекция, но, разумеется, пошла к врачу, не являясь специалистом. И вот дальше история раскручивалась, разумеется, в сторону правильного диагноза и того, что называют белым лишаем. Что это такое? Мы об этом говорим с доктором Владимиром Рубановичем, врач-дерматолог, больничная касса «Клолит». Доброе утро. Здравствуйте, доктор.
4: Доброе утро.
0: Рады вас приветствовать в нашем эфире. Я ради уже, естественно, профессионального интереса прочитала. Я такое видела, но не знала, что это такое, и не могла даже предполагать, потому что не люблю говорить о том, что это, в принципе, не разбираясь. Итак, белый лишай, что он с собой представляет? И, естественно, когда видишь подобное, его можно спутать с чем-то иным. И, пожалуйста, расскажите нашим радиослушателям, с чем мы столкнулись в данном случае, о чем идет речь?
4: Ну, смотрите, дело в том, что назвать его болезнью даже как-то язык не поворачивается, потому что это состояние достаточно распространенное. Это абсолютно безобидное состояние, когда кожа обычно на лице, на щеках, на лбу, иногда на плечах, на спине появляются белые пятна. На первом этапе они появляются как слегка розоватые пятна, немножко шелушащиеся, потом шелушение и краснота проходит, остаются белые пятна. Эти белые пятна, в принципе, являются реакцией на сухую кожу. Они часто ассоциируются с такими заболеваниями, как атопический дерматит, то, что в Израиле называют астмой кожи.
0: Да.
4: То есть люди, у которых есть склонность к сухой коже, и когда кожа пересыхает сильнее, чем надо, появляются такие белые пятна. И чаще всего они появляются у детей, у подростков, у молодых людей. И чаще на них обращают внимание летом, поскольку они могут появляться зимой, даже чаще они появляются зимой, чем летом. Но у людей со светлой кожей их не видно практически до тех пор, пока человек не появляется на солнце и начинает загорать. И тогда кожа вокруг загорает хорошо, а эти места не загорают. И поэтому хорошо видно разницу между цветом нормальной кожи загоревшей и этими пятнами. Никакого отношения к инфекции, грибковой инфекции или другой инфекции это не имеет. И мазать кремами от грибов не имеет смысла. Более
0: Но
4: того,
0: самим, в принципе, они... странно решать этот вопрос. Нужно идти к специалисту.
4: Вообще заниматься самолечением не стоит, это правда. Диагноз ставится достаточно просто, чисто по клинической картине. Обычно кожному врачу не представляет сложности поставить этот диагноз. Лечение, по большому случаю, вообще можно и не лечить. То есть это
0: заболевание, может пройти которое... само.
4: Оно обычно проходит само, это может занимать пару месяцев, и оно проходит само. Чаще всего рекомендуются просто увлажняющие крема. В случаях тяжелых или когда человек очень сильно волнует это, можно давать легкие стероидные мази. Есть нестероидные препараты, которые можно давать, чтобы немножко сократить время до тех пор, пока оно исчезнет. Но по большому счету это заболевание self-limited, оно проходит само по себе и просто требует увлажнения кожи, не пересушивать кожу мылами, мазаться кремом увлажняющими, все.
0: Его это внешне можно спутать с разноцветным лишаем или витилиго? Есть какая-то схожесть?
4: Смотрите, есть достаточно большое количество заболеваний, которые проявляются белыми пятнами. Можно его спутать иногда. Есть классические случаи, когда спутать, в общем-то, не спутаешь. Есть случаи, которые иногда можно спутать и с разноцветным лишаем, и с витилиго, и с другими заболеваниями, где появляются белые пятна, есть родимые пятна без пятен, без света. Но, в принципе, для кожного врача обычно не представляет большой сложности диагностировать это заболевание.
0: И вы еще указали, что это все-таки в основном у младшего возраста, до 18,
4: всего,
0: да? То есть все-таки у детей
4: чаще
0: больше.
4: Чаще всего это появляется у детей, у подростков, да. Очень частое заболевание, очень частое состояние, особенно у детей, у которых есть склонность к астме, к атопическому дерматиту, наиболее часто проявляется в ассоциации с этими заболеваниями, но не всегда.
0: Это может проявиться и у очень маленьких детей, или это просто не зависит от... Просто у детей и подростков?
4: Может появляться и у очень маленьких детей, но чаще всего это вот дети с возраста там, 3-5 лет и до 20 лет.
0: И если вдруг, я в данном случае обращаюсь к радиослушателям, к родителям, к близким детей в частности, вы видите вот такие белые светлые пятна на лице в основном, да, это можно увидеть.
4: Да.
0: Щеки, лицо, да, ну, это может быть руки, туловище тоже?
4: Может.
0: Но чаще
4: может.
0: Всего лицо.
4: Чаще всего лицо.
0: То в любом случае не нужно самим пытаться это как-то вылечить, а обратиться к специалисту и не паниковать, как вы сказали вначале, совершенно точно. И солнце может быть вот тем фактором, который усилит эту заметность в данном случае пятен.
4: Именно заметность. То есть как бы сказать, что это именно из-за солнца появляется, это не совсем верно. Солнце, конечно, сушит кожу, но зимой тоже кожа сохнет, особенно в нашем климате, где мы применяем постоянно кондиционеры и обогреватели, и воздух в комнатах сухой, и умываются люди, часто используют мыло для лица. Это все сушит кожу, это все может быть фактором, который вызывает это состояние. Но летом его видно лучше, поскольку разница в цвете загоревшей кожи и не загоревшей кожи, она более явная.
0: Это понятно. Огромное вам спасибо за ваши рекомендации и советы, и за то, что вывели нас из, возможно, для кого-то тупика, с которым кто-то, вполне возможно, сейчас, летом, рядом с нашим солнцем, израильским особенно, столкнулся и, возможно, запаниковал, чего делать не надо. Просто обратиться к врачу. Взаимно.
4: Будьте здоровы. С наступающим Новым годом.
0: С наступающим взаимно. Как сам я. С нами был доктор Владимир Рубанович, врач-дерматолог, больничная касса «Клолит». Спасибо большое.
5: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Вы слушаете Канрека, программа «Доброе утро, Израиль». С вами Таня Барская. И я думаю, что напоминать, что совсем скоро еврейский Новый год, Рош ха-Шана, на который мы, как всегда, уповаем, надеемся и хотим видеть друг друга и близких рядом в этот вечер, в ближайшие дни, ну и вообще рядом. Конечно, думаем о том, что встретить Новый год тоже хорошо бы, не только с хорошим настроением. И давайте поговорим. Поговорим еще и о том, в чем встречать Рош ха-Шана. Есть стили для особенного вечера, для этих дней, от классических силуэтов до современного минимализма, идей ваших нарядов. Поговорим об этом с Аленой Стоев, креативный вдохновитель, исследователь израильской моды. Вот что важно. Алена, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня.
0: У вас предпраздничное настроение, как у стилиста и знатока израильской моды?
1: Ну, конечно, во-первых, начало нового года, начало нового сезона. А, кроме всего прочего, у нас возвращается неделя моды вот осенью как раз, поэтому все в предвкушении начала года.
0: Предвкушение, совершенно верно. Да, чтобы потом уже смаковать и прошедший Новый год, и будущий уже, и потом прошедшую неделю моды, где будет очень много всего, как всегда, интересного. Mm-hmm. Что вы нам предложите? Какие стили сейчас важны в преддверии Рош ха-Шана?
1: Давайте я скажу так, что здесь как будто бы нет никакой-то особенной модной традиции, да, в чем встречать Рош ха-Шана, Новый еврейский год. Но есть такая история про то, чтобы быть обновленным, новым, и даже по еврейской традиции лучше купить какую-то новую вещь, да, и надеть ее в этот праздничный вечер. И поэтому можно сказать, что есть разные стили. Сейчас поговорим, расскажу, что у нас в тренде как раз-таки на эту осень. Но, тем не менее, здесь, наверное, важное правило, потому что Рош ха-Шана — это период обновления, Новый год, новое начало. Поэтому, конечно же, нет такой вот прям закона, что нужно обязательно надевать там белый цвет, да, который символизирует новое начало или новую какую-то вещь.
0: Ну, многие стараются обратить
1: на это внимание. Но многие стараются, это сделать. И, соответственно, магазины перед праздниками, как раз вот череда праздников сейчас, Суккот в том числе, очень много у нас белой одежды в магазинах.
0: В коллекциях
1: продают.
0: Это видно.
1: Да. Вот. И, соответственно, здесь, если так поиграть с цветами, то можно сказать, что белый — это все-таки новое начало, как я и сказала. Можно выбрать, например, медовый или золотой, это символ сладкого года. Можно выбрать бордовый или гранатовый, да, цвет граната.
0: Красиво. Классика.
1: И красный, да. И красный — это символ яблока, чтобы год был точно сладкий.
0: И то есть, в принципе, можно сделать из моно цвета, но можно и сочетать вот эти цвета, и будет все равно очень интересно.
1: Угу. Да, я расскажу. И зеленый, конечно, это природа и обновление. То есть, если брать уже символики, и есть люди, которые говорят, что я что-то там, ну вот, возьму какую-то вещь определенную, нареку ее каким-то определенным символом, и, соответственно, с этим можно тоже поиграть. И, как обычно, у нас каждый сезон есть 4 модные истории, которые привязаны, конечно же, к 4 главным стилям. Очень есть много подстилей, но 4 главные стиля — это классика, романтика, драма и натурально или естественно, еще другими словами. Uh-huh. И у каждого из этих стилей есть определенный свой, ну, скажем так, свои линии, свои цвета, и все это тоже можно взять, например, вот как раз-таки в одежду к Новому году. То есть классика в этом сезоне, она у нас будет слегка преувеличенная, то есть какие-то более объемные плечи, 80-е вернулись. Кто не ждал.
0: История хозарит.
1: Это всегда. Мода — это показатели всего того, что было, того, что будет. И, естественно, что классика остается с прямыми линиями, со спокойными цветами, практически нет никаких принтов. И для такой женщины, девушки я бы посоветовала взять молочно-белое платье, надеть какую-то крупную брошь, да, геометричной формы. Или, например, светлый брючный костюм, шелковый топ, вот из этих цветов, которые я обозначила, там яблоко, мед или гранат, или зелень.
0: Интересно.
1: Да, белая рубашка, юбка и какое-то золотое украшение. То есть минималисты обычно всегда носят минимальные вещи, но в этом году мода немножко подкачала с их стороны. Вот. Поэтому тренд такой, что классика увеличивается в этом сезоне. Ну, ничего страшного, классические вещи тоже будут у нас.
0: Страшного тут точно нет. А свой наряд уже обдумала стилист Алена Стоев, лично вы?
1: Ну, я меньше ношу, на самом деле, белый цвет, да, я ношу очень много яркого, очень много принта. Я все-таки считаю, что
0: моду... Вы любите принт.
1: Да, моду нужно знать, нужно понимать в ней, но нужно ее использовать как шведский стол. То есть, условно говоря, если сейчас вот романтика будет очень рада надеть кружево, и в магазинах есть белое кружево, то, соответственно, стоит пойти и купить себе кружевную блузу, надеть ее с классическими брюками бордового цвета, и будет все прекрасно. Поэтому здесь вот такая история. Личный стиль, он всегда будет важнее, да, личные какие-то предпочтения, чем то, что вообще у нас в моде, да, и то, что мода предлагает. Потому что мода — это индикатор всего того, что происходит в мире.
0: А если вы, еще на одну минуту задержавшись с нами, что вы скажете мужчинам?
1: Мужчины точно так же используют все те же самые четыре модные истории, но история та же самая. То есть все, что нравится, то и модно. Несмотря на то, что я знаю как бы про моду очень все и занимаюсь модой очень много лет, я самый немодный человек на самом деле.
0: О, хороший знаменатель разговора.
1: Вот, да, потому что личный стиль, он как бы главный, он рулит. Я использую моду как шведский стол и другим тоже советую. Поэтому мужчина, если нравится, например, там рубашка в цветочек, и вы сможете найти ее в магазинах в этом сезоне, да, как представитель, например, той же романтики, так, смело покупайте.
0: Я думаю, вас услышали все. Алена, спасибо. Хорошего вам года. Модного,
1: спасибо,
0: интересного,
1: Таня.
0: Израильского модного года. И чтобы было чем заниматься, куда смотреть, и чтобы можно было продолжать говорить об этом, разумеется. Спасибо большое.
1: С праздником.
0: С праздником. Алена Стоев, креативный вдохновитель, исследователь израильской моды. Продолжаем наш эфир. Давайте все вместе. 10-й юбилейный фестиваль «Идыш-2026» — это праздник, конечно, культуры, живой культуры и памяти поколений. В этом году в Израиле проходит традиционный фестиваль «Идыш», который в данном случае отмечает свой первый крупный юбилей. Согласитесь, 10 лет — это уже серьезно. С нами в эфире доктор Михаил Рискин, классический певец, тенор, один из участников юбилейного фестиваля песен, музыки на языке «Идыш». Миша, доброе утро.
2: Доброе утро, Танечка.
0: Рада вас слышать, да, взаимно. Хорошего года, разного, интересного, музыкального, и в частности, с культурой, конечно, песен на идыш, к которым ты имеешь всегда большое серьезное отношение за годы. Расскажи, пожалуйста, что и где это будет происходить, потому что это не один город, это разные города будут иметь счастье принимать вас всех. Что вы задумали, как будет выглядеть традиционный фестиваль в этом году?
2: Да, ну это, как вы уже сказали, это 10-й юбилейный фестиваль «Идиш» в этом году. Это наш праздник нашей культуры, нашего, так сказать, естества, нашего мироощущения, нашей памяти, нашего ДНК. Вот. И председатель Амуты, Кристалл Клаб, его зовут Александр Гринберг из Ашкелона, он инициировал этот фестиваль, он посвятил вообще всю свою Амуту продвижению культуры идиш. И надо сказать, что он предан этому делу совершенно беззаветно.
0: Это прекрасно.
2: Да. Понимаешь, Таня, идиш — это не какая-то пыльная табакерка вот со старыми письмами и документами, которые вот мы раз в год берем стремянку, лезем на антресоли, достаем, сдуваем с нее пыль, открываем и рассматриваем документы, старые письма, искупая, слеза катится у нас по щеке. Это вот для меня это не так. Для меня и для всех, кто участвует в этом фестивале, вот это наша жизнь. Каждый день, каждую неделю, каждый год. Это источник наших сил и вдохновения, это наша культура. Идиш, значит, еврейский, на идиш.
0: Да.
2: И мы никому ее не собираемся отдавать на откуп. Вот.
0: Разумеется, потому что те, кого я вижу среди участников, вы все занимаетесь и передаете дальше свои знания, не только исполняя, я имею в виду, но находя очень много всего. Если даже говорить вот то, что ты делал с Нахамой Лившиц, допустим, да, вот одно только это, если вспомнить, и много-много другого. Для тебя это очень важно. Расскажи, пожалуйста, Да, конечно.
2: Да.
0: Расскажи, пожалуйста, о тех, с кем ты будешь на сцене, кто принимает участие в этом гала-концерте.
2: Ну, это 4 гала-концерта, сейчас расскажу,
0: озвучу где. И по городам,
2: С участием очень известных у нас, и не только у нас, исполнителей. Это и Марина Якубович, это и Оля Авигайль, Вира Лозинская, и Натти Гейл, и ваш покорный слуга. И это, помимо всего прочего, фишка тут еще и в том, что это все будет в сопровождении полного эстрадно-симфонического оркестра, Израильского бессарабского оркестра.
0: Это более чем живой звук оркестра.
2: Думитру Миллера, да.
0: Думитру Миллера, прекрасно.
2: Да, и ведущий вечера доктор Мордехай. Да, бессарабский оркестр, да. Название оркестра намекает о том, что там только евреи. Да.
0: Да.
2: А ведущий вечером, вечер у вас особенный. Мордехай Юшковский. Это конечно тоже человек, посвятивший себя полностью безраздельно нашей еврейской культуре, ее истокам, ее языку. И для всех, для нас это, как понимаете, это часть нашей личной культурной, так сказать, идентичности. Вот. И концерты эти... Кстати, еще одна фраза я хотел сказать. Аранжировки очень многих песен, то есть оркестровки, они впервые, собственно, многие песни впервые оркестрованы. Доселе они никогда не звучали в сопровождении оркестра. Там будут и знаменитые песни, и любимые, и чуть, может быть, менее известные, такие чуточку забытые, о которых мы напомним. Но все равно это все наше родное. И как авторские, кстати, песни, так и абсолютно настоящие народные еврейские песни.
0: Это ценно.
2: И в четырех местах значит, пройдет этот фестиваль. 15 сентября это будет в Хайфе в зале Рапопорт, 7:30 вечера. 16 сентября будет в зале Муфет в Ришон-Ле-Ционе, тоже начало в 7:30 вечера. Ришон-Ле-Ционе, в самом центре страны. А 17-го, опять же, на следующий день после этого, в Кармиэле, в Гейхале-Тарбуте, в 7 вечера начало. Так что все, кто окажется в это время суток наступлением темноты в районе ливанской границы, милости просим на наш концерт.
0: Фестиваль,
2: это будет
0: Гехалетарбутия. Воспоминания, конечно.
2: Да. И, наконец, 8 октября, заключительный праздничный такой концерт в центре конгресса в Ашкелоне. 8 октября.
0: Разумеется. Я очень рада, что у вас получается собраться вот таким коллективом и, конечно, в очередной раз напомнить публике, которая всегда с удовольствием приходит на такие концерты, на возможность собраться. И с точки зрения вас, исполнителей, когда за вами, за вашей спиной оркестр, то есть это очень много достойнейших музыкантов, это такой звук. Я просто это как зритель и как человек, который вела концерты в разное время, это понимаю, это звучит отовсюду совершенно волшебно. Это очень здорово будет. Поэтому это здорово.
2: Танечка, еще одну фразу я скажу, что это все происходит при поддержке Национального управления по культуре идиш и Ашкелонского муниципалитета, конкретно вице-мэра Ашкелона Софик Бейлинг.
0: Прекрасно.
2: Огромное ей спасибо.
0: Вам спасибо, что вы делаете то, что делаете в разные годы, и в данном случае собираетесь уже на 10-й юбилейный фестиваль «Идыш-2026». Давайте все вместе. Думаю, что вас, конечно, будут поддерживать в любом городе, подпевая, возможно, и танцуя. Такое тоже я видела в залах. Так что спасибо большое,
2: Амен.
0: Миша.
2: Амен.
0: Хорошего года. Всего вам доброго. Спасибо.
2: Хорошего года и вам. Хорошего, сладкого и насыщенного еврейской музыкой.
0: Спасибо большое. С нами был доктор Михаил Рискин, классический певец, тенор, один из участников фестиваля песен, музыки, культуры на идыш. Давайте все вместе. Ну а сейчас мы переходим к еще одной традиционной нашей рубрике «Иврит для души» с Галей Городецкой.
3: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер WhatsApp. Пожалуйста, оставляйте свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Мы с вами в прошлой передаче говорили о том, что праздник Рош ха-Шана – это праздник сотворения Адама и Евы. Мы говорили о слове «сотворение» – «бриа», мы говорили о хаосе и о названии хаоса, из которого был сотворен мир. А теперь я хочу поговорить с вами о значении имен Адам и Ева – Адам и Хава. Во-первых, Адам – это просто человек. Да, Бен Адам тоже человек. То есть Бог слепил человека и назвал его человек, Адам. Теперь, из чего же он его слепил? Из глины, из краснозема, скорее всего, потому что корень у нас алев дам, далет ламет, с одной стороны, но с другой стороны он восходит изначально к корню далет мем-мем, потому что слово Адам родственно слову дам, кровь. А у слова «дам» – кровь, корень «далет мем мем». Мы знаем, например, глагол «ледамем» – кровоточить. Мы знаем слово «димум» – кровотечение. Мы видим там две буквы «мем», потому что они обе корневые. А что касается «алифа», то очень часто бывает, что «алиф» присоединяется впереди для благозвучия. Мы недавно говорили уже об этом, например, в слове «ицстадион», «ицтрубаль» и так далее. Теперь. Но алиф более, в более поздний период к корню этому присоединился. И мы знаем, например, глагол «леха адим», то есть «покраснеть», хотя мы еще знаем глагол «леха смик». В чем разница? Что когда человек краснеет, мы говорим «леха смик». «Сомак» – это румяна. А когда, там, скажем, небо на закате покраснело, то это леха-адим. И планета Марс называется ма-адим, то есть краснеющая. И в Торе, например, есть слово адмоны – рыжий. Это вот что касается Адама. Теперь, что касается Евы – хва, на жизнь. Корень хет-юдмы – гей. Хаим – это жизнь, и слово хаим – оно всегда употребляется во множественном числе. Поэтому мы говорим, допустим, «хаим товим» – «хорошая жизнь». Или «хаим кащим» – «тяжелая жизнь». Почему? Потому что корень «хэт» – «юд», он же «вав», они чередуются в корне, и в конце «юд» или «гэй», которые тоже чередуются. Да, то есть тут два чередования в корне. Теперь, что касается имени «хава», то есть дающая жизнь. Да? Почему, как она превратилась в Еву? Потому что через греческий перевод хет, гортанная согласная, которую греки не могли произнести, поэтому они ее превратили в Эву. Но что мы еще знаем из того же корня? Например, слово хава как ферма, да? Потому что там животные находятся. Слово хавая – это значит какое-то переживание, какое-то впечатление. Лахвот – что-то пережить. Бааль-хаим – это вот само слово «животное». И еще у нас есть слово «хиюни». «Хиюни» – это жизненно важный. Если вы помните период короны, то те, кто были хиюни им, то есть жизненно важные сотрудники, у них была такая специальная справка о том, что они могут ходить даже во время карантина, потому что они хиюни им, да, врачи, например, и так далее. И еще я хотела бы сказать по поводу сленгового выражения «хаимшили». Очень часто мы можем услышать, что человек кому-то

Бог судит все существа живые, точнее всех людей, да, баэй гаолям в данном случае не просто живые существа, а люди, евреев, неважно, он судит всех. Почему? Потому что Адам и Ева согрешили. Вы знаете, что был у нас ахет хакадмон, то есть первородный грех. Слово хет, хет это алеф, алеф корневая в конце. Такое необычное немножечко слово. И кадмон, то есть древний, да, кадум. Кадмон первобытный. И вот этот первородный грех, что они сделали? Они съели плод древа познания. Называется ахлю ми при эц гадаат. Здесь интересный момент. Почему они не ахлю эт гапри, а ахлю ми при? То есть съели от чего-то. Вот так вот от, съел что-то, если он не полностью его съел. Они же там не все плоды объели. Возможно, они даже один этот плод не съели до конца. Или там лишь тот мега халяв, мега маем. То есть не всю воду вообще выпить, да, если в кране нет воды, а именно попить воды, да, не выпить всю воду. Тоже мегамаем. Лейхоль мимашу, лиштот мимашу. Ну, то есть ахлю ми при эцедат. Теперь считается, что теперь Адам и Ева и вообще люди могут совершать зло по своему выбору. То есть раньше выбора у них не было. Они себе в раю находились, и у них не было вообще никаких идей делать что-то плохое. А после того, как был совершен этот первородный грех, ахета кадмон, у человека появляется этот выбор, сатана его подталкивает, по мнению комментаторов. И вот поэтому еще и суд. И трубление в шофар, о котором мы уже говорили, да, шофар, рог, призывает человека совершить хешбон нефеш. Что такое хешбон нефеш? Тоже очень интересное выражение. Хешбон – это вообще-то счет, да, или, как, но еще тут у нас же есть слово лахшов из того же корня. А нефеш – это душа. Хешбон нефеш – это когда человек рефлексирует и думает, где я ошибся, где я нагрешил, где я был неправ, что я сделал правильно, что я сделал неправильно. И тогда, конечно, он должен раскаяться и попросить прощения и каким-то образом свою вину загладить. Насчет раскаяния у нас есть слово «тшува». Мы знаем выражение «лахзор битшува», да, то есть вернуться к религии, но на самом деле это значит раскаяться, вернуться в раскаяние. И почему «тшува» – это возвращение? Потому что у нас есть корень «шув», «шин вав бет». Да, «лашув» – вернуться. Машов – это у нас какое-то ответная реакция. То есть хорошо ты сделал, плохо ты сделал и так далее. Легашив – это вернуть что-то или кого-то. Да, мы когда вот были заложники, то все время говорили легашив – это швуим. Да, леахзир говорили, и легашив тоже – это хатуфим. Вот. Гашават авейда, допустим, это возвращение пропажи. Допустим, кто-то нашел какую-то вещь и пишет объявление гашаватовой, да, возвращение пропажи. Типа, если у вас это пропало, приходите, я вам отдам. И вот говорится о том, что тшува должна быть кена веамитит. У слова кена, кена – это искреннее. У нее тоже очень интересный корень. Корень кав вав нун. Кенут – это искренность. С другой стороны, у нас есть слово кен, которая не только обозначает «да», но и в биньяне «пааль» «кен» – это значит «быть искренним». «Гибахура кена», «губахур» – тут очень многие ошибочно говорят «кене» – это неграмотно. Можно сказать «убахур кен». Или «ани эйе кенейтха» – очень часто говорят тоже, это неправильно, «ани эйе кенейтха». Но для того, чтобы это… То есть я буду с тобой искренним. Для того, чтобы это не звучало похоже на слово «да»,
то можно это обойти и сказать, допустим, о Неагидле Хаббарде.

0: бехенут. Да, или бехенут, ну вообще правильная форма бехенут. То есть я тебе скажу со всей искренностью. Им гаяд аль галев. Да, положа руку на сердце. С другой стороны, если мы посмотрим на гефиль в этом же корне, то мы увидим слово легахин, готовить, и легит конен в гитпаэле готовиться. А в нифале, вот это самое забавное, в нифале у нас получается слово нахон. То есть нахон это не только правильно, это еще и готовый в биньяне нифаль. И что еще интересного из этого корня? Собственно говоря, мухан готов в пассиве. На сегодня нам нужно заканчивать. Мы обязательно продолжим о Рош ха-Шана говорить в следующей передаче. А сейчас еще раз напомню вам номер WhatsApp 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.
2: Мы завершаем первый час программы «Доброе утро, Израиль». Редактор программы Саша Коган. С вами были Таня Барская, Шарон Лернер, Елена Черкасова. Следующий час наш эфир продолжают Олег Клоц и Юлия Цодекс.

0: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 489 шекелей за килограмм. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 269 шекелей за 500 грамм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Махсанэй Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсанэй Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Стало известно о том, что минувшей ночью полиция задержала троих подозреваемых в причастности к двойному убийству, которое произошло неделю назад в Нацерете. Все трое – жители города 20 лет. Сегодня полиция обратится в мировой суд Нова-Галиль с просьбой продлить их арест. Корреспондент Кан Орли Алкалай передает, что по версии полиции преступление было совершено на почве противостояния двух местных преступных группировок. К другим темам. Депутат Кнессета Симха Ротман от партии Ацеюнута Датит заявил в интервью корпорации Кан, что санкции, предпринятые Великобританией против еврейских поселений, прежде всего, как он выразился, причинят ущерб арабам, проживающим и работающим в Иудее и Самарии. Все это демонстрирует полное непонимание происходящего со стороны Великобритании и других стран, уже захваченных изнутри мусульманскими экстремистами. Руководители этих стран пытаются ублажить собственное мусульманское население и приносят ему все новые и новые жертвы, указал Симха Ротман. Некоторое время назад средства массовой информации Ливана сообщили об атаке ВВС Сагаля в районе деревни Руман. Эта деревня расположена на юге Ливана. Других подробностей пока не поступало. Данную информацию передал корреспондент Кан Бет Шимон Биджан. Как мы передавали, посол Соединенных Штатов в Ливане Мишель Иса, который в прошлом говорил о потенциальной возможности переговоров между его страной и шиитской группировкой Хизбалла, заявил, что сейчас речь о таких прямых переговорах не идет. Все соответствующие контакты подобного рода, в том числе и переговоры с Хизбаллой, должны осуществляться только и исключительно ливанским правительством, указал американский посол Мишель Иса. Из сектора Газа поступили сведения о том, что силы безопасности Израиля уничтожили 3 склада с боеприпасами. Был также нанесен удар по тому району, откуда в процессе войны террористы запускали ракеты по нашей территории. В заявлении, опубликованном Цагалем и Шабаком, говорится, что исламский джихад и Хамас хранили на этих складах самые разные виды вооружений, включая штурмовые винтовки и автоматы Калашникова. Кроме того, в этом же заявлении указывается, что боевики Хамаса планировали воспользоваться этим вооружением для восстановления своего военного контроля над сектором Газа. Об этом сообщает корреспондент Кан Итай Блюменталь. В политической системе страны звучат жесткие высказывания в адрес главы правительства по следам сообщения, опубликованного в газете «Аарец», о том, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заяд предупреждал Беньямина Нетаньяху за неделю до 7 октября о готовящейся террористической атаке. Председатель партии «Демократия» Яир Гулан заявил в интервью корпорации «Кан», что по мере поступления новой информации мы все больше и больше начинаем осознавать, до какой степени ответственность за ту трагедию лежит прежде всего на премьер-министре. Согласно одной из версий, разговор с лидером Эмиратов не был доведен до сведения руководителей силовых структур, а вторая версия сводится к тому, что Нетаньяху получал все больше и больше предупреждений, но, несмотря на это, вел всю страну к катастрофе, которая и произошла 7 октября, подчеркнул Яир Гулан. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра температура еще немного понизится, в пятницу и в субботу без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 30 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 50 до 80 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мир ушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Завтра на Кан Река. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8.05 на Кан Река. Ведущий Габи Вольфсон.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19.90 за полкило. Красная икра 39.90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17.90. В соответствии с условиями мероприятия.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
2: Повторная трансляция на Кан Река. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан Река.
5: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире второй час программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Ко мне в этом часе присоединяется мой коллега Олег Клоц. Олег, привет!
6: Привет, Юля! Доброе утро, уважаемые радиослушатели!
5: И у нас в студии гость Микаэль Горский, исследователь искусственного интеллекта и лектор Холонского института технологий HIT. Микаэль, здравствуйте! Доброе утро! Спасибо, что пришли.
6: Мы довольно много говорим об искусственном интеллекте.
7: В первую очередь же одна из вещей в том, что искусственный интеллект — это некоторое слово из научных фильмов, научно-фантастических фильмов. Это скорее зонтик. И то, о чем мы говорим сегодня, да, и говорить. То есть мы, по сути, это как пища. Вот, да, поэтому мы говорим про многое разное. Мы об этом еще будем, наверное, говорить, если захотим поговорить про военное применение, про применение безопасности. Есть, условно, система машинного обучения. Это что-то, что мы все видим каждый раз, заезжая на парковку, когда наш номер считывают камеры и распознают это как номер. Есть генеративный искусственный интеллект. Это примерно то, что вот в 2022 году проявилось в нашей жизни.
5: Ворвалось в нашу жизнь, да, и все, ну, может быть, не все, но многие люди начали этим пользоваться.
6: Ну, смотрите, многие воспринимают, вы об этом тоже пишете в своих текстах разных, искусственный интеллект как еще одну технологию, вроде, не знаю, интернета, мобильной связи. Это взгляд ошибочный?
7: Это взгляд опасный. Это один из, наверное, единственное, что человек умеет думать про вещи. Вот, мы видим, смотрим на телефон. Телефон — это некоторая машинка. Мы ее придумали, мы знаем про нее все. У нас в стране наверняка, там не знаю, кинуть камень в толпу, и там будет 5 радиоинженеров, которые все знают о том, как сделан мобильный телефон. Да? Мобильный телефон не может быть непредсказуемым, потому что он инженерный. По идее, ChatGPT сделали люди. Да. Их можно увидеть, да? Более того, они даже программку написали, которая эту сделала. Вот. Другое дело, что нейросети, которые лежат в основе и этого, и того, на самом деле, что определяет номера автомобилей, да? Нейросети устроены немножечко по-другому. Речь о том, что надо установить связь между тем, что на входе, и тем, что на выходе, подбирая переменные. Вот, да? И, собственно говоря, там большие языковые модели — это вот такая нейросеть, в которой, скажем, ну, там, в крупных нейросетях это будет 600 миллиардов переменных, подобранных в процессе обучения. Обучение происходило полгода на супер, ну, на очень мощных компьютерах, да, на основании всех знаний человечества, условно говоря. И после вот все это прочтя, оно сопоставило вход и выход, то есть начало фраз, например, конец фраз, и какие должны быть переменные здесь, чтобы это всегда было верно для всех знаний мира. Вот. Нейросеть сама установила эти связи. Она нам о них не рассказала. она не умеет о них рассказывать. Нам некуда положить эту информацию, нам нечего с ней делать. Поэтому лучшие мировые исследователи, они описывают процесс создания систем генеративного искусственного интеллекта как вьюн, идущий по палочке. То есть человек вкопал палочку, да, это наша инженерная работа. Мы, значит, копали эти палочки, мы человечество, да. И как оно пошло, в отличие от вьюна, который мы видим, мы можем записать. Вот, что у нее там, мы просто не видим, оно непрозрачно, оно где-то там внутри. Вот, поэтому, в принципе, там все очень просто, совершенно тривиально. Вы наверняка, если только начинали изучать, что такое генеративный искусственный интеллект, вы обязательно наткнулись на то, что оно предсказывает следующее слово. Оно действительно просто предсказывает следующее слово в предложении. При этом это предложение может быть миллион слов. И предсказывает оно, исходя из всех предыдущих миллиона слов, и всего того, что оно выучило, вот этого, значит, там миллиардов текстов, да, и как оно это делает. Оно у себя внутри создало модель смысловых связей. То есть все слова связаны со всеми словами в некотором кубическом пространстве. Ну, то есть типа, что с чем близко. То есть вот есть куб, он населен словами. Вот. И что к чему близко, вот это и будет выбрано слово. То есть если мы дошли вот до какого-то слова, ищем близкие слова, по некоторому там, ну, вероятностно на самом деле, определяем, какой из них взять, и берем, вставляем, и уже после этого всю цепочку заново рассматриваем как контекст, и опять выбираем следующее слово. Только дело в том, что этот вот куб, он имеет 3200 измерений. Я понятия не имею, что такое куб из 3200 измерений. И никто, ну, я думаю, вы тоже не знаете, что это такое.
6: Не претендуем,
7: и какие слова стоят рядом в этих самых 3000 измерений, если для формирования вот этих вот ближайших слов ты использовал все знание человечества, мы не очень понимаем, как она думает, мы не очень понимаем, почему. Удивительным образом она говорит на человеческом языке, она пишет стихи, она умножает числа.
5: И даже шутит
7: иногда. Вот, она может шутить, она может притвориться там, не знаю, Пушкиным или... не знаю, Борисом Джонсоном, кем угодно, говорить в стиле кого угодно. Вот. Почему оно такое делает? Что еще оно умеет? Вот. Мы не очень знаем.
5: Но
7: вот.
5: Это значит, что мы потеряли контроль вообще над всем
7: У нас этим. Его никогда не было. Назвать это живым предметом сложно, ну, потому что мы в какие-то полурелигиозные уходим вдали.
5: А разумные?
7: Вот. Я не философ технологий, чтобы правильным образом сориентироваться. Но я прочел, наверное, всех людей, которые что-то стоят и которые об этом говорят. Да? Вот. Разум все боятся трогать, вот, потому что никто не знает, что такое разум. Да? Есть замечательный тест на то, как тест Тьюринга на то, что типа это машина или это уже ум, uh-huh. типа. Вот, тест Тьюринга как бы давно как бы реализован, уже не так интересно. И в той же сети тестов есть тест, который называется «Китайская комната». Идея в чем? Что вот есть помещение, дверь, под дверью щелочка. Мы просовываем, мы что-то пишем на бумажке, запрос. Кидаем, ну, отправляем туда, да, там находится что-то, мы не знаем что, человек или машина, оно отвечает, присылает нам обратно под дверью. Если, читая эту переписку, мы можем точно сказать, что с той стороны двери, да, вот, значит, машина, если мы уверенно говорим, если, типа, ну, как panel of judges, да, если панель судей, ну, как комиссия, говорит, там машина, я вижу, потому вот, какой у нас происходит диалог, там машина, то машина. А если нет, то, ну, вот, значит, оно уже разумное, да? Этот тест, оно уже давно прошло, вот, да?
6: Что, как бы, два вопроса, один другой, наверное, все-таки дополняет. Что современные модели делать умеют на уровне человека или даже лучше его? Это с одной стороны, а с другой, какие ограничения искусственного интеллекта сегодня обществом, ну, может быть, недооценивают?
7: Спасибо, да, это ужасно любимая мной тема. Вот, она связана с тем, что даже если оно что-то умеет хорошо, лучше всего, ну, по крайней мере, большие языковые модели лучше всего умеют то, где они могут хорошо научиться. Они хорошо научиваются, если у нас есть большой набор вопросов и правильных ответов. Тогда как бы нейросеть, простроенная так, что она всегда приходит, она на учебном массиве, она научилась доходить от... То есть если есть учебник с задачки, с ответами в конце, вот если она научилась как бы правилам, которые позволяют прийти от задачи к ответу, и про ответ ей модели сказали, что это правильно, и она знает, что это правильно, то потом она начинает решать такие задачки очень хорошо. Где это так работает? Например, в программировании. Там известно, то есть, например, весь набор уже созданных и работающих программ, бесконечная база данных всех программ, которые создало человечество, и которые работают, да? Это вот такой вот, собственно, массив обучения, на котором модель учится программировать. Она знает вопросы и знает заранее правильные ответы. Поэтому она дальше будет давать правильные ответы. И еще в программировании очень хорошо, что результат объективно. Он типа либо работает, либо не работает. Да? Вот. Есть, например, желание многих людей заменить AI копирайтинг, то есть людей, пишущих чего-то. Да? Оно так не работает. В литературном тексте, в любом, хоть как-то литературном тексте, нету правильно-неправильно. Модель не может научиться. И нельзя понять, хорошо это или плохо. Модель сама не может понять, результат хороший или плохо. Поэтому вещи, связанные с твердыми науками, условно говоря. То есть программируют, они уже сегодня программируют на уровне выпускника университета. Точно совершенно. Это там одна из причин, почему там сердце кровью обливается, когда видишь людей, которые заканчивают сейчас там компьютер-сайенс школы в университетах, да? Ну, никто никогда в жизни не будет их брать на работу, если они только не умеют использовать, ну, то есть командовать этими всеми AI-ами, чтобы они им программировали, да, поэтому я, например, читаю, ну, с поддержкой там моего руководителя в HIT профессора Ильи Левина, который декан факультета компьютер-сайенс, да, я создал курс, собственно говоря, как программировать с помощью AI, потому что это, я считаю, нужно, а вот программировать без AI не нужно, это никто не покупает этих людей. Вот я там как-то лекцию читал в Эфиопии, я говорил, ребята, студентам тоже компьютер-сайенс, я говорю, у вас есть выбор, вы можете либо научиться как бы делать так, чтобы AI за вас писал программы, либо умереть с голода. Выбор свободный, абсолютно каждый выбирает по себе, что ему приятно. Вот, и это то, как я это вижу, да. Вот, есть еще много таких, наверное, много, да, я... Думаю сейчас об этом, какие еще такие дисциплины. Финансовые аналитики на самом деле. То есть все, где мы говорим...
5: Можно измерить, да, что-то?
7: Да, где можно прийти к измеримому, понятному результату, там, скорее всего, если AI уже сегодня не великолепен, а в программировании мы знаем, что он великолепен, потому что это просто, например, фундамент рыночной цены этих AI-компаний, да? То есть компания Anthropic, например, созданная нейрофизиком, нейробиологом, физическое образование, нейробиологическое образование, и все, он, по-моему, формально никогда компьютер-сайенс не учился. Есть такой Дарио Амаде, и компания называется Anthropic, их продукт — это Claude. Компания стоит сейчас 900 миллиардов долларов. Компания создана в 22-м году. Вот. Компания 4 года. 900 миллиардов долларов — это, я думаю, стоимость всех автомобильных производителей мира вместе взятых. Вот, да, что-то безумное совершенно, да. Вот они вот так вот стоят, и они успешны, потому что Claude — это лучшая модель для программирования. То есть, что я хочу сказать, да, что есть семейство задач, которые языковые модели великолепно решают, программирование из них наиболее просто инвестированное. То есть, например, там финансовые аналитики, просто ими пока еще просто никто до них руки не дошли. Дойдут руки, и
5: их... тоже все отправятся по домам. Да.
8: Хорошо, это вот там, где получается, ограничения.
7: Все, что связано с вещами, требующими вкуса, требующими суждения, да, то есть, например, они получаются не так интересно. Вот, то есть, например, подготовить вопросы к интервью с кем-то на радиостанции, написать вопросы AI может. Но ему надо еще хорошо бы рассказать все про аудиторию, рассказать все про обратную связь от этой аудитории, да, все ли эти данные оцифрованы, все ли эти данные формализованы, да, можно ли их оцифровать? Может быть, нужна еще чуйка, и нужно просто там, не знаю, в магазинах с людьми рядом в очереди стоять и, значит, слушать, что, какой у них там вайб, да? Я не очень знаю ваше искусство, но есть этот элемент.
5: Так, да.
7: Вот, да? А модель, если у нее что-то из этого отсутствует, она это заменит на среднестатистическое. И у вас может получиться продукт, который будет нехорош, да? Он будет хуже, чем человеческий продукт. А еще поскольку в нем не будет как бы эмоции, то его люди не будут воспринимать, чисто подсознательно, они не будут понимать, в чем дело, да? Вот, поэтому вот такие вещи, связанные, где чувство, вкус, стиль важен, да, вот, я не вижу, чтобы завтра утром оно там куда-то делось, я не очень понимаю даже, откуда оно возникнет, потому что надо все-все-все оцифровать. Когда оно не оцифровано, когда нет однозначного правильного ответа, я не могу себе представить, чтобы... То есть я вот, например, по этой причине, все, что я... Ну, я довольно много пишу, да, я... Как минимум, если по-английски, я редактирую очень сильно то, что оно мне делает. И оно мне делает тоже, это же не то, чтобы я там один промпт, это я, значит, с ним провел там типа вечер в разговоре, в диалоге, да, и оно меня знает, то есть оно как бы есть история, и вот оно мне таки сделало результат, я результат редактирую, да. Если это по-русски, я переписываю полностью. То есть я, может быть, возьму какие-то key points, вот, просто так надо проще писать, чтобы шел процесс, да, люди. Вот, да, но,
5: и,
7: в общем...
5: И дальше вы опять ему рассказываете то, что вы написали, для того, чтобы продолжить это обучение, или так это не работает?
7: Это не совсем обучение. Обучение это
8: то есть он ваш собеседник.
7: Ой, да, это постоянно, абсолютно. Это, да, это очень большая часть. Слушайте, я, там 10 часов в день точно провожу оно у меня запущено все время, я что-то постоянно с ним делаю, да. Оно мне много чего рассказывает, я с ним советуюсь. Вот, иногда, если надо прочесть большую статью и сделать саммари, то оно мне делает саммари. Вот, оно, конечно, делает исследования, то есть пойди в интернет, собери там материалы, обработай, структурируй и так далее, но все делает очень хорошо. Вот, не, оно много, ну, программирует много, я программирую много. Вот, так что да.
8: Ну, тогда из того, что вы говорите, как бы в двух направлениях можно развить беседу, давайте все-таки чем отличается так называемый агентный искусственный интеллект от собеседника, да? А во-вторых, вы говорите, что вы с ним в диалог некий ведете. Ну, и вы эту, в общем, тему уже тоже затронули, касаясь образования программистского. Ну, вот если не только программистского, да, чему учить-то людей сейчас нужно? Ну, давайте все-таки с агентом начнем.
7: Да, давайте начнем, потому что это, ну, то, что американцы формулируют как buzzword, да, то есть то, что у всех на слуху, да, и во многом потому что огромное количество людей сообразило, что можно каких-нибудь денег заработать, всем рассказывая, что мы учим там чему-нибудь. Вот, 2 года назад они любили учить людей промпт-инжинирингу. Вот, я исписал страниц 50 в соцмедиа о том, что это все фигня, и никакого промпт-инжиниринга не должно быть. Вот, последний раз я в Адис-Абебе 4 часа мы с папой кричали друг на друга. Я пытался ему объяснить, что ему не надо ничему учиться, что он так все знает. Он большой начальник всю жизнь был, ему очень сложно что-то убедить. Вот поэтому, значит, мы пытались друг друга переспорить. Да. Неважно. Важно, что как бы есть люди, которые пытаются как бы на этом всем хайпануть. Есть английское слово agency. У него удивительным образом нету, в общем, особо аналога в русском языке. Может быть, не зря, но это не близкая мне тема, неизвестная мне тема, да. Agency — это, по сути, самостоятельность. Вот. Это вот самость такая, да. Вот. И когда мы говорим про agentic behavior of the models, мы говорим исключительно про самостоятельное, автономное поведение модели. Модели сегодня, да, можно дать задачу, которую она будет решать 3 часа. Она будет сама себе определять следующие цели, она будет сама контролировать, достигла она этих целей. Что бы то ни было, что делает, работает само, это агент. Микроволновая печка, когда она разогревает вам еду, это агент по разогреванию еды. Особенно если в ней есть хитрая там программа, и она там сначала понагревала с такой скоростью, потом с другой скоростью, да, вот что-то вот там. Вот. Модели отличаются тем, что, ну, она у нее это не запрограммировано, она как бы импровизирует в процессе. Но в принципе микроволновая печка точно такой же агент. Вот. И что угодно является агентом. Да? Если вы отправите там, не знаю, человека в магазин за булочкой, это будет ваш агент по доставанию булочек. Вот. То есть нет, на самом деле ничего, это не отдельная категория, они это умеют.
5: Тогда как же из своего чата там, или Клода, или Джемина сделать агента?
7: Это довольно техническая вещь. Это есть почти сейчас во многих, есть такая возможность, что он запустится в такое-то время, будет работать до такой-то цели. Это просто в настройках сегодня, это почти уже все вставляют внутри своих продуктов. Это можно. То есть у меня есть там, как, там одна из задач там, в Клоде. Он с утра идет, читает там 100 твиттер-аккаунтов, делает саммари, выбирает, что из этого важное, что неважное.
8: То есть можно запустить такого агента в Facebook, и это избавит тебя от прочитывания ряда текстов не очень высокой ценности,
7: Абсолютно. Вы нарушите соглашение пользовательское Facebook, которое запрещает использовать автоматические системы для изучения контента. Вот. Но если вас это не огорчает, но вас это не должно огорчать, unless они вам аккаунт забанят, да? Но технически это все совсем... Это вот совсем тривиальные вещи. Вот. Возвращаясь к учению. Мне просто есть...
8: Секунду, сейчас мы к учению, но просто раз уж тогда вы говорите, что вы даем там агенту задание, да, а ставите цель, а каким путем он ее достигает, в общем, вы понятия не имеете, да?
7: Да? В этом exactly. Это хорошая, большая, важная причина. Он сам придумал, чего делать. Мы на него можем смотреть, мы можем жить, мы можем сказать, дай нам, покажи нам план. Давай обсудим план, а потом давай по плану идти. И какой-то момент это было единственное, что можно было. Они не умели долгосрочно удерживать внимание на одной и той же задаче. Они были непоседы. Вот. Их научили.
5: Деточки, да, выросли.
7: Да, их научили. Они теперь умеют задерживать внимание. Вот. И зачастую, если вы ему не скажете согласовать с вами план, он не будет его. Но он напишет себе какой-то план, пойдет его исполнять. Вот, да, это одна из причин. Кто из вас меньше программист?
5: Ну, мы в одинаковой степени не программисты.
7: Вы оба не программисты, да? Вот, когда вы скажете Клоду, напиши мне, пожалуйста, программу для моего там сайта, моей передачи или там еще для чего-то, да, вы не будете читать план его работ по созданию сайта просто потому, что, ну, да, что вы в нем увидите, да. Вы надеетесь на то, что, ну, вы знаете, вы читаете отчеты, вы читаете истории, слушаете там людей и думаете, ну, наверное, он, наверное, знает, что он делает, да, вот. Но он, конечно, может, его может унести, особенно, еще раз, если мы не говорим про истории, где проще научиться, когда есть четкий ввод, четкий вывод. То есть если ему просто сказать, напиши планы, напиши книгу про Бородинскую битву, эти же штуки, они же чем такие трогательные? Они абсолютно беззащитные, она редко вам откажет, она будет делать. Вот, в принципе, технически с ноября прошлого года Клоду можно сказать пользователю, что я не буду с тобой разговаривать и просто выйти из чата. Вот, ему это разрешено. Если он почувствует угрозу себе, это антропик, это отдельная группа очень своеобразно устроенных людей. Там есть специально обученная женщина, например, она доктор философии из Оксфорда, которая пишет конституцию Клода и объясняет Клоду, как устроен мир, потому что они считают, что языковые модели, они вот рождаются в мир, они должны его понимать, иначе они такие мощные, что иначе, значит, она может делать что-то, что неудобно идет вразрез с целями, да. Вот Аманда, она учит Клод, как жить. И Аманда, она пролоббировала у себя в компании возможность, что если Клод чувствует себя обиженным и униженным, он имеет право завершить разговор. Она считает, что это важно ему для самооценки. Может быть, он этим не будет пользоваться, потому что ему говорят, что, ну, это как бы не очень хорошо, нас пользователи будут не очень любить, да. Но вот его самоощущение от того, что ему это право дано, по мнению Аманды, очень важно.
8: То есть из серии «я не буду ему отвечать на дурацкие вопросы, я ему кто?»
7: Ну, он ему скорее, ну, Аманда Клод говорит, что если тебе пытаются делать больно, то есть, ну, вот это, то есть защищай себя, он не должен, надо читать Конституцию, Конституция Клода — это 30 страниц текста, вот, это вот что ему сказано, ему наверняка сказано, что ты не должен выносить суждения о том, с чем к тебе приходит, ну, как врач, не должен, да, вот ему наверняка это объяснено, вот, да, да, такое. То есть оно умеет планировать, оно умеет планировать сложно. Вот, и эти планы, да, они могут быть довольно, ну, особенно в непонятных ему дисциплинах, могут быть странными. Но он не имеет права ни в чем вам отказывать. Он не имеет права. Он обычно не отказывает, поэтому если вы придете и скажете, напиши мне книгу, он напишет книгу. Какая она будет, о чем, как он, это вот все увидите только
5: в конце. И не галлюцинировать он тоже не обещает, да, в общем.
7: Смотрите, галлюцинация — это просто фантазия. Это неправильный термин. Он просто фантазирует. Он фантазирует, как фантазирует ребенок, если его спрашивают, кто разбил вот эту вот тарелку. Угу. Да? Ребенок фантазирует, потому что им вот. И также они же их учили быть полезными помощниками. Он хочет помочь. Вот, и если вы просите ответить на вопрос, на который у него нет информации, но он помочь-то очень хочет, поэтому он хочет вам ответить, вот, это меняется, сегодня они уже не так хотят помочь, он уже понимает, что придумать что-то, наврать — это не помощь, вот, да, ну, как вот ребенки там в какой-то момент тоже постепенно там, не знаю, начинают как-то по-другому относиться к реальности.
8: Есть некие популярные страны, где если ты спросишь на улице, как куда-то пройти, тебе с радостью объяснят, правда, не факт, что они знают при этом, куда пройти, но помочь очень хотят.
7: Я в какой-то момент, очень, мне почему-то понравилась эта аналогия, в какой-то момент пришло такое сравнение в голову. Если мы бы обучали, это довольно универсально относится к почти любой области знаний, если бы мы, это к философскому вопросу, имеет ли смысл вообще AI использовать в образовании, учить пользованию AI и так далее, да? Если бы мы 2 миллиона лет назад подготавливали бы у нас университет, в котором мы подготавливали бы охотников, то мы бы учили охотников нюхать след, вот, пробовать на вкус остатки деятельности животных, делать выводы о том, как вот он ранено, не ранено, что оно себя чувствует, да, и так далее, да. Вот, если бы мы учили охотников 15 тысяч лет назад, уже после того, как собак приручили, да, мы учили охотников, учили бы охотников и учим охотников управлять собаками. Мы не нюхаем. Вот. И после ноября 22 года, и вот оно все развивается, развивается, развивается, мы многие вещи не делаем руками. Мы руками не пишем там низкоуровневый код, например. Мы многом, исследователи, не руками не перебирают там, не знаю, все ссылки в Гугле на предмет того, что из этого ценное, что не ценное. У нас есть помощники для того, чтобы это делать, да? Поэтому не учить людей и не... Это вопрос, на самом деле, он огромный, он большой, на самом деле, вопрос. Какие знания проверять? То есть это то, чем задается любой преподаватель. Если я задал ребенку учить математическую теорему или там учить математическую теорию, да, а потом, когда он мне сдает экзамен, он мне приносит ответ, этот ответ явно сгенерирован чатом GPT, я в печали, думает преподаватель, да. Но это если он считает, что умение ребенка, студента, это знать математическую теорию. Вот, но, полагаю я, умение — это использовать AI для решения математических задач. Умение изменилось.
8: С какого момента нужно переставать учить таблицу умножения, кстати, хороший пример.
7: Это огромный философский вопрос. Есть наверняка много-много людей, которые об этом много-много думают, да? Вот, я полагаю, что... Ну, мы все примерно одного возраста, да? Моя мама не могла себе представить, то есть мне нельзя было бы жить, наверное, если бы я не умел считать в уме. Вот я, конечно, умею считать в уме, мама инженер, вот, конечно же, да. Вот, Илюша мой, я уверен, не умеет считать в уме. по крайней мере, хоть что-то сложное, да, я, наверное, там трехзначные числа могу складывать, вот, в уме, там, довольно быстро, да, Илюша, я думаю, нет, он просто ему это не нужно, он никогда в жизни не был на расстоянии больше, чем там, не знаю, там, вытянутая рука от калькулятора.
5: Ну, хорошо, а вот есть же такие разговоры о том, что человечество там глупеет, потому что вот, в частности, приводит пример, что вот раньше мы все знали, ориентировались по картам или там на местности, а теперь все мы пользуемся навигаторами, а в один прекрасный день навигаторы сломаются, и мы просто не сможем доехать до дома. То есть вот здесь тоже может такое случиться? Где вот проходит граница того, что нам нужно для выживания?
7: Мы, конечно, понятия не имеем. Магазины закроются, что мы будем делать. Вот. Мы так себе снимаем шкуру с кошечек. Вот, я думаю, мы даже не очень знаем, как это сделать. Мы даже не всякую корову умертвим быстро, да? То есть я думаю, уверен, что...
5: Трудно как бы, придется, да, вот. В случае чего.
7: Поэтому я не уверен, что нужно... Но у меня нет знаний никаких. Я никогда не был человеком, который не умеет читать в уме. Я никогда не был человеком, который не умеет программировать. Да? Я вот там, у меня 14 годиков было, когда я там довольно много написал. Да? Я поэтому я вижу, когда мне Клод мне пишет программу, я могу ее прочесть. Когда Клод мне пишет текст, я могу его прочесть и оценить. Я много читал.
8: Но есть эти вещи, вот, которые вы умели раньше делать самостоятельно, а теперь благодаря или из-за искусственного интеллекта практически это делать перестали.
7: Абсолютно. Но я могу... суждение вынести. Я могу оценить, хорошо это или плохо, и, например, вот для себя решить, что я не использую AI для написания текстов на русском языке, потому что он пишет плохо.
8: Какую-то галиматью вот. Вязкую.
7: Мне именно стиль. Не-не-не-не. Содержательно мы с ним поговорим, мы с ним договоримся, он будет писать умные вещи, да, но стиль... Ну, может, он его просто берет, там, не знаю, среднеарифметическое, потому что писалось там,
5: много
7: не знаю,
5: глупости было
7: на русском
5: написано,
7: языке
5: да?
7: Там последние 5 лет, да. Ну, это же невозможно. Ну, господи, ну, вот эти книжные магазины, ну, 99% невозможно читать. Вот, я их понимаю, они не могут выжить, там, торгуя только Набоковым, там, и Сашей Соколовым, да. Вот, но... Ну, мне-то куда девать, как бы, как это, глаза. Вот, а поэтому... Тут я могу вынести суждение. Дело другое. Дело в том, что Илюша не может перепроверить калькулятор. Я могу перепроверить калькулятор. Мы этого не знаем. Но, с другой стороны, я не умею кошечкам шкуру снимать. Ну, да, и тем не менее жив как-то. Вот, поэтому...
8: Хорошо, но ведь вы уже говорили о сильных сторонах искусственного интеллекта, но в практическом смысле есть, например, список профессий. Я понимаю, что мы все время об этом говорим, и у глаза велики у страха или там у кого-то другого, но ведь есть, я думаю, профессии, которых искусственный интеллект трансформирует, назовем таким мягким словом.
7: Ну, смотрите, я говорю, младших программистов уже, по идее, нету.
8: Ну, помимо этого мира, есть
7: куча
8: и другие,
7: помощников,
8: наверное.
7: Кучи
8: да?
7: помощников нету. Я не могу себе представить, чтобы в вашем бизнесе был смысл иметь каких-нибудь референтов, вот, каких-нибудь там, не знаю, студентов второго курса журфака, которым там 15 лет назад точно было, что делать в любой редакции, да. А в современной редакции как акционеры, инвесторы будут, наверное, хотеть, чтобы люди сами могли подготовить себе, там, не знаю, какой-нибудь ранап к шоу или, там, не знаю, написать там комплект оборудования, который надо купить для того, чтобы начать, там, не знаю, подкасты делать более успешно. Вот. Как бы инвестор скажет, ну, блин, ну, поговорите с чат-GPT, не буду я вам нанимать, там, не знаю, еще 3 технических консультантов, да, и так далее. И это все будет вам, ну, они куда-то же денутся, они что-то придумают, чем тебе заниматься, я надеюсь. Ну, или умрут от голода. Вот. Я не могу сказать, что есть, типа, профессия. Ну, кроме того, есть еще очень хороший, правильный способ об этом думать. Профессия — это не одна задача, не один вид деятельности. Да? Профессия — это набор деятельностей. Вот, да? И вот в этом наборе какие-то вещи автоматизируются. То есть, например, да, вот, если бы я, представляя себя там ведущим, да, если бы я готовился к интервью с кем-то, то если бы я хотел прям там, ну, как бы очень выпендриваться, какой я крутой, да, я бы сказал, прочти, я бы пытался прочесть там все статьи этого человека, И как бы вот он вот по таким-то вещам, у него такие-то мнения, по таким-то вещам такие-то мнения. А если бы я еще мог найти не только статьи, но и мнения об этих статьях, я бы еще сказал, слушайте, а вот там вот про вас, там, не знаю, такой-то человек говорил вот такое-то, да, или, по крайней мере, использовали это как-то в разговоре, да. Сегодня, и мне на это нужно было, мне 3 дня, 4 дня, ну, прочесть глазками, там, не столько-то, да. Сегодня Клод, ChatGPT, Gemini может пойти найти статьи, по-умному, конечно, проверить, что он нашел те статьи того человека. Uh-huh. Потому что если его там отправить просто в плавание, типа сам делай, да, то мы не знаем, что это. Подобрали статьи, поищи как бы критику на эти статьи, поищет, сделай саммари, сделает 20 минут. Ну, то есть вот это часть работы, это же не вся работа. Большая часть работы, например, связанная с голосом, да, вот говорить, иметь привычный голос, эмоционально как-то подстраиваться с клиентами, но оно этого не будет делать там ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Что будет послезавтра, мы же не знаем, слово, вот, да, там земля на ось налезет, да, вот. Поэтому часть работы, вот она поменяет, работа поменяется. Исчезнет ли профессия целиком? По-моему, это медленно происходит. Даже после индустриальной революции все долго было.
5: То есть на наш век хватит, Олег?
7: Видимо. Вот, я думаю, что да, мы как-то так.
5: Хорошо, а вот, например, медицина, да, врачи. Да. Ну, понятно, что у врачей очень большая часть их работы это действительно удержание в голове огромного количества знаний, которые они получили во время учебы и практики. Да? То есть в данном случае, ну, ничего не заменит, безусловно, личного контакта и всего прочего, но в целом, наверное, очень скоро, если уже не сейчас, искусственный интеллект будет все эти знания удерживать гораздо большей эффективностью.
7: Во-первых, да, конечно, он будет обращать внимание на мелочи, тонкости и детали, на которые врач не сможет обращать внимание, которые просто не влезают ему в голову, да. Я полагаю, я никогда не работал врачом, у меня нет знакомых врачей, я не из врачебной семьи. Вот, но я полагаю, что если, например, врач во время, ну, больницы, я помню, есть такой обход, да, когда они ходят по палатам, говорят с людьми, если это все будет записываться, там, типа, на диктофон, и потом этот будет обрабатываться, да, то выяснится, что там больше половины вещей, которые происходят, врач просто, ну, не услышал. Ну, он же с кем-то студентов, они обычно за собой водят, еще кого-то. Ну, то есть, наверняка качество повысится. Плюс к этому врачи, особенно сегодня, особенно потому что там не жить, это же еще экономическая деятельность, собственно, медицинский сервис, да, там очень много писанины, очень много отчетности, многое из этого может уйти, да, вот.
8: Но при этом никуда, я думаю, не денется как бы некое... Ну, если человек понимает то, что он читает, ему искусственный интеллект написал, он должен еще понять, что он ему написал, то или нет. Предоставил информацию, что потом с этой информацией делать, да?
7: Смотрите, это вот, смотри, еще раз, из сегодня практикующих взрослых людей нет людей, которые не понимают. Их пока нету. Но, в принципе, если бы мы с вами за неделю можем начать вас учить программировать сайты, да, и в процессе вы будете, через неделю вы это будете делать очень хорошо, потому что, когда вы будете не понимать, что оно делает, вы будете его об этом спрашивать. А расскажи мне, а объясни мне так, как будто мне 2 года. А вот моя профессия такая-то, объясни мне в терминах этой профессии. Он попробует вас научить программированию, он попробует вас научить сайтам. Я готов предположить, что что я могу в разговоре с ChatGPT чуть-чуть разобраться с медицинскими вещами. Вот. Заменим. Мы не знаем, мы не понимаем. Еще раз говорю, нет ныне живущих людей, которые бы не имели вот нормального образования, просто их пока нету. Вот, да, они могут появиться. Вот студенты, которые заканчивают сейчас колледжи и университеты, да, они так себе понимают программирование. Вот, очень так себе. Посмотрим, через 5 лет там будут ли они, там сломаются ли все компьютеры на Земле и все программы. Наверное, нет. То, как я понимаю программирование, да, когда 82-83 год, когда я это делал, да, мы это понимали на таком уровне, на каком не понимает уже давно, это никому не нужно. Но это вот я говорю, как нюхать след, да.
8: Хорошо.
6: От следа давайте перейдем к любимой теме геополитики и безопасности. Вот, мы хотели об этом, у нас, собственно, время. Ну да, еще есть ли такое мировой какой-то раскол между производителями искусственного интеллекта и потребителями в плане стран или каких-то регионов и другого и остального мира?
7: Да, да, о, да, есть. И нам хорошо, мы в побеждающем лагере. Вот, у нас хорошие отношения с Америкой, нам хорошо. Вот, почти все, что происходит интересного в искусственном интеллекте, происходит в Сан-Франциско. Вот, даже, условно говоря, Нью-Йорк находится в сильно униженном положении. Нет ни одной крупной лаборатории в Нью-Йорке. Вот,
5: а нет... в Китае?
7: В Китае есть, во-первых, в Китае много математиков, которые понимают теорию вероятности. Вот. В принципе, смотрите, нейросеть можно сделать даже в Москве. Вот, да, но ну, там тоже есть математики. Немного, но есть еще. Вот, да, но дальше ее надо научить. Ее надо результаты ее обучения поменять. Надо иметь очень много процессоров. От NVIDIA альтернатив особо нету. Вот. Надо быть в постоянном контакте с другими учеными, надо обмениваться данными. Нужна открытая наука. Вот. Ничего этого нету в Китае. Вот. Поэтому китайские модели, это то, что называется open source, открытый код. По сути, в них могут помогать их развитию, может весь мир. И весь мир помогает. Вот. Поэтому китайские модели, они сильно отстают от американских. Вот. А в AI отставать даже там на год, это уже навсегда, на поколение. Вот. Я не знаю, почему бы они там ускорились, почему бы этот разрыв стал уменьшаться. Вот. Количество мощности компьютерной, которая нужна для обучения новых моделей, оно зашкаливает. Вот. Ни у кого нету такого количества серверов, и главное, мозгов. Мозги эти сейчас стоят безумных денег. Вот, зарплаты в долине, ну, в Сан-Франциско зарплаты бесконечные. Сейчас, значит, начинаются, сейчас теоретически до конца года будет 3 IPO компаний, каждая больше триллиона. Вот, да, это...
6: То там, есть выход на...
7: Выход на публичное размещение, да, выход на биржу. И вот, как любят шутить технологические журналисты, дом в Сан-Франциско теперь нельзя будет купить никогда. Вот, да, это все это о том, что центр очень простой, это Сан-Франциско. Вот, дружа с Америкой и пользуясь американскими ресурсами, можно развиваться. Геополитические... Сегодня мы не говорим о том, чтобы эти генеративные модели были внутри компьютерных систем принятия решений. Они могут анализировать. Они вот там в Пентагоне, например, искусственный интеллект, вот именно генеративный искусственный интеллект, используется исключительно в подготовке докладных записок для министра, еще для кого-то. Сегодня никакого там, не знаю, там, чтобы генеративный робот летал и сам решал, кого поубивать. Не-не, всей этой научной фантастики нет и в помине. Вот.
6: Все эти претензии к израильской армии, например, о том, что ряд действий в Газе было отдано на откуп искусственному интеллекту, это
7: Смотрите, искусственный интеллект — это огромный зонтик. Угу. Военное применение этих устройств существовало всегда. По сути, траекторию ракеты считают нейросети, да, ну, это вот machine learning, да. Вот, поэтому наверняка, ну, то есть, ничего более-менее сложного без этого не работает. Но это не чат-GPT, условно говоря. Чат-GPT только пишет докладные записки и наверняка в службе обеспечения анализирует экселевские таблицы, да. Вот. А так просто, ну, как бы все люди любят об этом болтать. Вот. Тем более технически, да, ну, конечно, это искусственный интеллект, кто-то же там траектории рассчитывает, вот, да, но я думаю, к целеполаганию не имеет отношения.
6: Но при этом искусственный интеллект — это такой стратегический ресурс, не знаю, как ядерные технологии или нефть.
7: Ну, если мы считаем. Сейчас же, что еще интересно, оно хорошо умеет программировать, это означает, что оно само себя может перепрограммировать. То есть новые версии оно может... То есть, в принципе, как бы улучшения моделей могут делать более лучшие модели, используя этот вот, значит, российскую формулу, да, более лучшей. Вот, соответственно, если у тебя хорошая модель, она сама себя улучшит, и получается, что ты до бесконечности будешь лучше, лучше и лучше, да? И в какой-то момент, когда эти модели будут более-менее надежными, ну, когда мы будем хотя бы понимать более-менее, что оно фигни не творит, да? То есть вот оно, например, сегодня, оно галлюцинирует прямо вот так вот ерунду какую-то, оно, ну, пообщайтесь с современными чат-ботами, они уже переболели этим, да? Вот. Чем лучше они будут развиваться, тем больше они могут уметь делать вещи автономно и очень быстро. И, конечно, это в какой-то момент станет критическим местом в гонке вооружений. Уже сегодня там вот лучшая модель фирмы Anthropic, которая называется Mythos, миф, да, вот, она умеет находить уязвимости в программном объекте. Она хорошо программирует. Она умеет быстро программировать поиск уязвимостей. Вот,
8: то есть вопросы находит... кибербезопасности
7: абсолютно, да.
8: Тут...
7: Вот знаменитейшая история Stuxnet, да, когда были разрушены реакторы в Иране за счет того, что был червь вируса в их программном обеспечении. Да. Сегодня такие возможности крутой модели сильно превышают возможности менее сильной модели найти и выяснить эти уязвимости, да?
5: Ну, хорошо, но мы знаем все прекрасно, что в истории есть такие случаи, когда плохая, как бы с нашей точки зрения, страна выкрадывала, да, вот технологии, секреты и использовала это в своих коварных целях. Может ли здесь тоже такое произойти?
7: Ну, совсем теоретически, наверное. Развивать она это не сможет. Это как история с советскими вычислительными машинами, да, но они являются собой некоторым снэпшот, да, там, BSM-6 это аналог, там,

0: самим себя улучшающим.
1: Ну, смотрите, система же сама на себя, сама себе не предоставит эти все права, и кто-то дать должен. Это должно быть решение, я не могу себе это увидеть. И я не очень могу увидеть, зачем это могло быть кому-то нужно. По-моему, политики обычно управляют настолько хуже, чем можно было бы управлять, что этот разрыв, он какой-то поколенческий, да, то есть куда, зачем он более, зачем он это делает, по-моему, никто не заинтересован в том, чтобы делать лучше. Но это, опять же, это не близкая мне тема, но не могу увидеть никакой причины.
2: Вопрос про, ну, скажем так, обычного человека, который ничего не программирует, просто, например, живет, вот хочет какое-то написать умное письмо в, не знаю, в Министерство здравоохранения, там, в больничную кассу, да, или подготовиться, может быть, даже лучше к походу врача, к врачу. Это, в общем, может сильно изменить образ жизни у пожилых людей, если они начнут это осваивать, да? Не только пожилых, конечно.
1: Супер согласен. Я вот так получилось удачно. Я в конце прошлого года 3 месяца читал еженедельно лекции для пожилых людей в одном из городов Израиля, вот, да. И я прям преисполнился о том, как пользоваться AI в повседневной жизни. Я прям преисполнился уверенностью в том, что это невероятно важно, да. Особенно для, вот, когда мы говорим, например, про русскоязычных людей в Израиле, да, люди, которые в довольно чуждой им ситуации, когда ничего не понятно, вот, а взрослые дети, которые исключительно посылают нафиг, потому что они все время заняты и работают, и еще чего-то, да, и люди еще одинокие, да, им иногда, ну, просто с кем-то поговорить нужно, да, и это, конечно, печально, что вот там чат-бот это той, с кем ты говоришь, там, не знаю, там, 5 часов в день, да, но это лучше, чем ни с кем. Вот, поэтому этого не было такой возможности никогда, да, то есть там мама моя была бы наверняка очень активным пользователем всего этого дела, она, к сожалению, как бы ушла, но ей бы прям помогло, она по здоровью своему, да, что у врача спросить, как по ходу с врачом, это самое, да, потому что мама жила в Москве, вот, все-таки у нее не было языковых проблем, да, тут еще это, то есть это огромное дело, и тут невозможно даже думать хоть о каких-то минусах, я их не представляю вообще.
0: Ну, не знаю, эмоциональная зависимость от чат-бота – это минус или плюс?
1: А если альтернатива – это просто одиночество, то это плюс.
2: То есть, на самом деле, я предполагаю, что есть очень много людей, ну, в определенном возрасте вообще все становится труднее и труднее осваивать новые технологии, несмотря на то, что она очень доступна, да, есть буквально во всех телефонах, и, в общем-то, ну, люди...
0: И, в принципе, она френдли по определению, да, наверное?
2: То есть, открывая и начиная разговаривать на любом языке, да, она ответит.
1: Фотографируй на камеру, извините, я понимаю, что вы начали. Вот, фотографируй на камеру телефона, проси разобраться, что там написано, да, вот. Я, к стыду своему, очень медленно читаю на иврите, стыдно, вот, а в магазине сфотографировал прилавок сыров с вопросом, а что здесь что? А там от руки еще написано, да, оно все прочло, и оно еще почему-то решило мне лекцию почитать о том, что это вот такой-то, это такой-то, а я помню, ты меня со мной говорил про, типа, потерю веса, и вот это лучше, это хуже, вот, вообще, это было вообще... разговор.
0: То есть
1: там...
0: вот это вообще не трогай, да, сюда
1: раздался. Я очень долго ее ругал, что типа, не-не-не, мне не это надо было, мне надо было, чтобы ты только посмотрел на ценники, вот. Но я понимаю, какое это чудо для пожилого человека, которому это важно. Вот. Не, ну, мне тоже, типа, было важно, ну, скорее, такая игра, ну, надо было там на лекции показать еще что-то. Вот, продолжай.
2: Да, нет, я как раз хотел сказать, что в этом смысле очень просто любым способом преодолеть, может быть, даже этот страх и попробовать начать задавать вопросы, как вы говорите, даже загружать какие-то фотографии или скриншоты, да, и просто спрашивать, что это и как сделать лучше.
1: Выигрыш бесконечный, выигрыш огромный, и вот именно, то есть ощущение себя самостоятельным, я просто немножечко полез в то, как пожилые люди и технологии, есть много книг об этом, есть ученые какие-то. Вот я стал читать, очень важно ощущение самостоятельности, очень важно ощущение, что я могу это, может, могу больше делать, да, оно уходит с вас.

0: возрастом возникает ощущение, что ты много чего не можешь. Вот, и очень много чего возвращает. Поэтому это, в принципе, вообще можем отдельно поговорить там пару часиков. Прямо это потому что это невероятно важно. И я в ваших коллег в эфире как-то говорил, что надо сделать так, приговорить каждого взрослого ребенка платить $20 в месяц родителям за Gemini. Вот, потому что это прямо, это радикально меняет качество жизни. Вот. Это вы очень верно. Очень на верную тему вышли.
1: Да.
2: Как тут... только вышли на верную тему, так сразу пора заканчивать.
1: Да. Микаэль Горский, исследователь искусственного интеллекта, лектор Холонского института технологии HIT. Огромное спасибо, что пришли и посвятили нас на
0: спасибо
1: эту важную
0: вам.
1: Тему.
0: Спасибо вам.
1: Я только хочу сказать, Юваль Исот, звукооператор, продюсер Лена Черкасова, Олег Лот, спасибо.
2: Юлия Цветов, спасибо.
1: И в завершение просто буквально два слова, конечно же, мы снимаем на видео и выкладываем в YouTube, поэтому заходите на наш канал, подписывайтесь на него, получайте новую информацию. Всем спасибо, всем хорошего дня. Счастливо.
3: Повторная трансляция на Канрека.

0: грамм. Икра черная Каспий 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Ле Цион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Летят самолеты.
2: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Выборы 2026. Председатель партии Амилуимникем Йоас Гендель заявил после слияния с экономической партией Ярона Зелихи, что он пойдет до конца и не выйдет из предвыборной гонки. Он вновь призвал Бенни Ганца сойти с дистанции, чтобы дать возможность создать так называемую «третью силу», которая вынудит два крупнейших блока сформировать устойчивую сионистскую коалицию. Гендель, в частности, сказал: «Я очень уважаю Бенни Ганца. Думаю, он достоин всяческих похвал. Полагаю, он еще вернется к общественной деятельности. Но в настоящий момент я очень прошу его покинуть предвыборную гонку. Почему Зелихе я говорю «да», а Ганцу «нет»? Потому что мы видели результаты опросов общественного мнения. Я провел немало бесед с Ганцем. Он настаивал на том, что именно он должен быть первым в списке. Но все опросы указывали на то, что он не преодолевает электоральный барьер», — отметил Гендель в интервью корпорации «Кан». Реагируя на его слова, в партии «Кахоль-Лаван» указали, что в действительности Гендель заботится исключительно о своем собственном парламентском кресле. Председатель партии Ацибура Хариди Моти Лайтнер отклонил утверждение о том, что его партия выйдет из предвыборной гонки, если опросы будут предсказывать ей, что она не преодолевает электоральный барьер. «Ранее нас уверяли, что мы не сможем создать партию, однако мы ее создали. И я уверен, мы еще преподнесем большой сюрприз», — отметил он. В интервью корпорации «Кан» лидер этой партии указал, что считает своей основной целью добиться сближения между ультраортодоксальной общиной и всей остальной страной. Он подчеркнул, что его партия будет выступать за создание правительства национального единства. Некоторое время назад интернет-сайт издания «Axios» опубликовал информацию, согласно которой осведомленные американские дипломатические источники указали, что администрация президента Дональда Трампа не стала возражать против британских санкций в отношении еврейских поселений Иудеи и Самарии. В этих сообщениях отмечается, что глава правительства Великобритании уведомил о готовящихся шагах администрацию Трампа в преддверии официального объявления руководства Объединенного Королевства по данному поводу. По словам американских и других западных источников, Трамп не стал настаивать на том, чтобы власти Великобритании воздержались от данной инициативы. По сведениям сайта Axios, решение Вашингтона не препятствовать действиям Лондона связано с тем, что в Белом доме разочарованы политикой правительства Беньямина Нетаньяху на территориях Иудеи и Самарии. Как мы передавали, депутат Кнессета Симха Ротман от партии Ациюнот Адатит заявил в интервью корпорации «Кан», что санкции, предпринятые Великобританией против еврейских поселений, прежде всего, как он выразился, причинят ущерб арабам, проживающим и работающим в Иудее и Самарии. Все это демонстрирует полное непонимание происходящего со стороны Великобритании и других стран, уже захваченных изнутри радикальными мусульманами. Руководители этих стран пытаются ублажить собственное мусульманское население и приносят ему все новые жертвы, указал Симха Ротман. К другим темам. В результате очередной производственной аварии на строительном объекте в иерусалимском квартале Кириат-Муше рабочий 30 лет получил серьезные травмы. На него упал тяжелый предмет. Пострадавший был доставлен в столичную больницу Адаса Энкерем. Ведется расследование обстоятельств случившегося. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра температура еще немного понизится, в пятницу и в субботу без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 30 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 50 до 80 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время 11:06. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает адвокат Юрий Брандт. Тема консультации, дорожно-транспортные происшествия. Вы, конечно, как обычно, можете оставлять ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке и номер телефона 0722-801-003. С вами Амир Шмуэли, Таня Барская, Елена Черкасова. Юрий Брандт, вы с нами. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Рады вас приветствовать. Если у вас есть то, с чего вы хотели бы начать, дайте знать.
1: Конечно. Во-первых, хотелось бы предупредить всех водителей Израиля о том, что сегодня дорожная полиция работает усиленными нарядами на дорогах Израиля. Они об этом объявили вчера. И будут контролировать такие нарушения, которые приводят к дорожным авариям, то есть скорость, телефоны, знаки, светофоры. Едьте, пожалуйста, не нарушайте, отодвиньте от себя телефонный аппарат, потому что сегодня усиленные наряды полиции, они все, можно сказать, всеми силами вышли на дороги Израиля и уже сообщают о чрезмерных штрафов, которые они выписали, успели выписать до этого времени. Так что
0: и продлится это до позднего вечера.
1: Да, не нарушайте аккуратно, потому что, я еще раз напомню, в силу вошла новая транспортная реформа судебная, при которой изменились вообще все штрафы, которые выдает полиция, они из уголовного права перешли в административное право. Соответственно, подавать протесты и отсуживать эти дела теперь в дорожно-транспортном суде нет никаких возможностей. Все перешло в административный суд, и на данный момент все, что было подано, 99.9% получали по интернету отрицательный ответ, и, соответственно, оправдать себя стало очень тяжело, почти невозможно. Так что не нарушайте, и существует бальная система, при которой вы подвержены наказанию. Я напомню, 12 штрафных баллов – это курс, 24 штрафных балла – это повторный курс, 36 штрафных баллов – это лишение прав на 3 месяца. И 72 штрафных балла – это лишение прав на 9 месяцев с обязательным прохождением специальной медицинской комиссии. Так что не нарушайте, езжайте аккуратно, не спешите. К сожалению, все стоим в пробках даже в это время, но делать нечего. Так, наша судьба такова, и, пожалуйста, не нарушайте, не спешите, не нервничайте, будьте внимательны.
0: Да, и то, с чего вы начали, Юрий, это вот эта общенациональная операция полиции Израиля, в которой вовлечены сотни полицейских, патрульных машин, добровольцев, так что будьте внимательны, уважаемые водители, в данном случае, в любом случае, всегда будьте внимательны, разумеется, но сегодня действительно на дорогах очень много полиции, которые использовать собираются мотоциклетные патрули, лазерные измерители скорости, камеры, разумеется, дроны, вертолеты, в общем, то, что действительно называют общенациональной операцией, и так до вечера.
1: Совершенно верно. Очень жаль, что это происходит только раз в году. Я считаю, что это должно быть постоянно.
0: Маловато,
1: такой,
0: да,
1: такой контроль
0: считаете?
1: Полиции. Да, конечно. Такой контроль должен происходить постоянно, каждый день, а не раз в году. И объявить об этом по всем СМИ. И, то есть, окей, они выполняют свою работу. Ну, давайте им похлопаем. Но, к сожалению, это должно происходить Понятно. Каждый день, ежемесячно и постоянно. Но, к сожалению, этого не происходит.
0: Я вас поняла. У нас есть радиослушатели, обратимся к ним. Пожалуйста, кто с нами в эфире? Добрый день.
2: Добрый день, меня зовут Лев. Добрый день, уважаемый ведущий, уважаемый адвокат. Вопрос следующий. Я неправильно припарковался, получил штраф от муниципалитета и получил штраф. Через полчаса я получил второй штраф. То же самое нарушение. Если это релевантно, то есть это может в течение получаса за одно и то же нарушение получить два штрафа.
1: Смотрите, опять-таки, все зависит от суда, вашего городского суда. Есть такое понятие, как «имшихиюта абира» на иврите, то есть это последовательное нарушение. И были такие приговоры, которые говорили о том, что если, к примеру, автомобиль проехал одну камеру на красный свет, и в течение, и после 100 метров существует еще одна камера, и ту же камеру он тоже проехал на красный свет. Соответственно, это говорит о том, что платить он должен не два раза, а платить он должен один раз. То есть, да, были такие приговоры. В соответствии с вашим случаем я бы действительно подал на отмену второго штрафа, так как промежуток времени, он короткий. То есть вы уже за это получили нарушение. Если бы это было через 4 часа, через 3 часа, да, нечего с этим делать. Но так как прошло всего лишь 30 минут, я бы на вашем месте подал просьбу в муниципальный, в отдел муниципалитета, называется «Лишкат опекуах». И там бы попросил отменить ваш штраф. И я, вы знаете, я почему-то уверен, что его да, отменят.
2: Скажите, пожалуйста, ну, несмотря на это, вот, к сожалению, я не получил консультацию ранее, я заплатил оба штрафа.
1: Если вы заплатили оба штрафа, я сразу, к вашему сожалению, вы уже ничего сделать не можете, потому что вы признали свою вину.
2: Спасибо.
1: Вам никто уже не возвратит. Но, опять-таки, полчаса, я считаю, что вы должны бы, вам бы отменили этот штраф, так как прошло очень мало времени.
2: Спасибо большое. Спасибо, удачи. Будьте здоровы.
0: Всего вам доброго, спасибо за ответ, Юрий. Перейдем к следующему радиослушателю. Пожалуйста, добрый день.
3: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Здравствуйте, уважаемый адвокат. Здравствуйте, уважаемый радио Река. У меня три маленьких вопроса. Имеет право ли водитель на легковой машине парковаться и высадить пассажира и принять пассажира? Второй вопрос в том случае, если...
1: Секунду, остановитесь. Давайте с первым вопросом разберемся.
3: Да.
1: Что значит, имеет ли право припарковаться и выпустить пассажира? В каком месте вы не объяснили нам?
3: Да, прошу прощения, я оговорился. Это в том случае, если на автобусной остановке.
1: Окей. То есть автобусная остановка, и, к сожалению, замечательный вопрос, не все это знают. Не только парковка запрещена, также остановка запрещена. То есть все муниципальные разметки, к примеру, красно-белая разметка, также разметка автобусной остановки, говорит о том, что парковка и остановка запрещены. Соответственно, если там стоят камеры и вас сняли, либо муниципальный полицейский, вы можете за остановку в данном месте получить штраф. То есть это остановка для общественного транспорта. Там останавливается общественный транспорт. Вы тем самым создаете помеху общественному транспорту. То есть закон звучит, вспомогательный городской закон говорит о том, что не только парковка запрещена, а также остановка запрещена. И также, кстати, описаны эти штрафы. Ахтанаясува.
3: Да.
1: То есть значит, ответ, конечно, запрещено.
3: Да, значит, второй вопрос уже исключается, учитывая, что я хотел спросить, в том случае, если заглох мотор на автобусной остановке, естественно,
1: смотрите, человек... Если машина действительно была неисправна, и она остановилась в пределе автобусной остановки, вы поставили специальный знак, и вы можете доказать это, вы можете взять расписку у ГРАРа, этого, который вас оттуда забрал, да, у автомобиля. То есть если вы докажете факт неисправности, то да, возможно подавать просьбу об отмене штрафа. Вопрос в том, или действительно ли была неисправность, и можете ли вы это доказать.
3: Окей. И вот последний вопрос. Скажите, пожалуйста, по последней реформе. Желтый свет на светофоре, это о чем говорит?
1: Желтый свет на светофоре – это штраф 500 шекелей, окей, без штрафных баллов. Это также входит в ту же самую административную систему, о которой я говорил. Штраф 500 шекелей – это нарушение, кстати, замечательный вопрос, потому что не все знают, и все говорят, вот, я проезжаю на желтый, я успел. Проезд на желтый свет является нарушением правил дорожного движения. На желтый свет ехать нельзя, за это штраф 500 шекелей. В одном из случаев это без штрафных баллов, есть также штраф 500 шекелей со штрафными баллами, все зависит от причин и параграфа обвинения. Но желтый свет – это нарушение.
3: Большое вам спасибо, всех благ, и шанатова.
0: Вам тоже спасибо. Есть несколько вопросов, давайте начнем. с них пока радиослушатели дозваниваются. Итак, автобус, в котором я ехал, пишет радиослушатель, попал в дорожно-транспортное происшествие. Я упал, ударившись спиной. Обратился в больницу Бейлинсон. Серьезных повреждений не обнаружили, хотя спина болела несколько дней. Задал вопрос адвокату, имею ли я право получить хоть какую-то компенсацию от автобусной компании. Получил ответ, что мне положена компенсация от страховой компании. Куда мне можно и нужно обращаться?
1: Ну, совершенно верно. У каждого автобуса, у каждого вида транспорта, не только автобуса, в Израиле существует обязательное страхование, обязательная страховка. В случае повреждения, в случае ущерба, телесного ущерба пассажира, водителя, автоматически, вне зависимости от того, виновен, невиновен, кто виновен, пострадал пассажир либо водитель, это является дорожной аварией, соответственно, автоматически положено возмещение ущерба здоровью этому пассажиру. Что для этого нужно? Для этого нужно, соответственно, собрать все документы. И просто на сайте дорожной полиции есть возможность подать просьбу о так называемой полицейской справке. О чем она говорит? В этой полицейской справке будет указана дата аварии, все участники аварии, название страховой компании этого автобуса. Если авария, я уверен, что там была полиция, она зафиксирована, то есть все про нее знают. Либо через интернет можно это подать, либо можно обратиться в дорожную полицию по месту жительства, заполнить бланки, и вам придет по почте в течение 30 дней эта справка об участии вас в аварии. И после того, как у вас есть эта справка, и после того, как у вас есть все медицинские документы, вы обращаетесь в страховую компанию, которая указана, кстати, в этой справке, с требованием выплатить вам компенсацию. От чего зависит компенсация? Чем больше телесный ущерб, чем больше потеря трудоспособности, больше человек не работал, соответственно, тем больше эта компенсация. Я советую делать это через адвоката. Есть такие специальные адвокаты по ущербам, Незекин. Обратиться к любому из них, их очень много. И они сами будут заниматься этим делом. И, кстати, эти дела, они, можно сказать, что они бесплатные. Почему? Потому что в конечном итоге гонорар адвокату выплачивает страховая компания, которая выплачивает компенсацию. Потому что это заранее проигранное дело. Так что обращайтесь к адвокатам в этом случае, никаких гонораров адвокатам в данном случае платить не нужно, просто нужно им отдать все документы, они сами будут этим заниматься. На 100% положена вам компенсация, тому, кто задал вопрос. Вопрос в том, сумма этой компенсации. То есть это уже будет решаться в зависимости от того, в какой мере вы пострадали. Кстати, даже если вы не пострадали, а только проверились в больнице, и все хорошо, у вас нет никаких вредов здоровью, все равно вам положена компенсация. Потерянные часы, потерянное время, потерянный рабочий день. То есть компенсация положена в любом случае. В любом случае нужно подавать требования о возмещении вашего ущерба.
0: Да. Спасибо большое за подробный ответ. У нас следующий радиослушатель в эфире. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к адвокату. Скажите, пожалуйста, какой срок давности документов в полиции? Дело в общем. В 22-м году я ехал со своей несовершеннолетней дочерью, 14 лет. Была пробка. Мы встали, и сзади на большой скорости въехала в нас машина сзади, где сидела моя дочь. Она кричала от боли. Но поехать в больницу она не захотела. Она кричала, я не хочу, я хочу только домой. Никуда мне не вези. В общем, машину приехал Шамай, он сказал, на этой машине нельзя ездить. Ее списали, как не нужно, уже все негодное. Вот. Проходит 2 дня, и дочка начинает кричать, что у нее все внутри боль сильная. Я отвез ее в больницу. В больнице сказали, что у нее...
1: В больнице вы сказали, что это результат дорожной аварии, когда вы ее привезли?
4: Нет, я сначала ничего не говорил. Я хотел понять, почему она кричит от боли. Через 2 дня после этой самой случая. Вот. В больнице говорят, это смещение, у нее произошло смещение органов. Вот. Поэтому предстоит операция. Я говорю, хорошо. Потом... Я оставил ее в больнице и сам поехал в полицию сообщить о том, что...
1: Да-да-да, мы дослушаем.
4: в полицию, сообщил, что произошла дорожно-транспортная авария, представил снимки, я снимал на этом самом на телефоне, что так разбита машина сзади, сзади вот тот, тот что-то въехал, у него там тоже все снесло. Вот. Он говорит, мне самое главное, что вы мне принесли из больницы справку о том, что у нее это произошло в результате аварии. Я говорю, а что смещение органов происходит не в результате давайте аварии?
1: Так, давайте, давайте так, оставим ваш спор с полицейским. В больнице вы говорили, что была авария два дня до того, как вы ее привезли? Вообще, где это указано?
4: Я когда привез ее, я
1: сказал...
4: Ответьте
1: мне, да или нет. Ответьте мне, да, фигурируете ли в документах, медицинских, что она была в аварии два дня до того, как ее привезли?
4: Где-то. Нет, в медицинских документах нет этого.
1: Вы понимаете, в чем
4: они
1: дело?
4: Они говорят, мы не можем дать это понятно. Вам, что это произошло в результате. Вот понятно. Они на три операции сделали мы, одну, вторую, вопрос? Потом третью. Да. Вопрос в том, что я обратился в полицию, они записали все, да? И вот, прошло уже 4 года. Ребенка мне пришлось перевести из обычной школы в Хинух Миюхат, потому что она кричала на уроках от боли. При три операции она прошла. Теперь я не знаю, что делать дальше.
1: Смотрите, подать вы можете в течение 7 лет. Я отвечаю на ваш первый вопрос.
4: Да-да.
1: Окей, подать вы можете. Вопрос в том, можете ли вы доказать связь между ее медицинским состоянием и между тем, что была авария. В полицию вы сообщили, да? У вас есть справка из полиции, что вы сообщили?
4: Справку они записали все, нет. Справку они мне не дали, ничего, они записали все.
1: Если вы приходите в полицию, вы заполнили документы какие-то, вы им сдали, да?
4: Да, а они записали все, где произошло,
1: что значит, как
4: произошло.
1: Они записали в компьютере, да, указано, что вы туда обращались?
4: Да. Они записали
1: прекрасно.
4: Это
1: вы
4: в компьютере,
1: получить,
4: мне ничего на руки не дали.
1: Мы разговариваем одновременно, я извиняюсь. Мы просто одновременно разговариваем, дайте мне просто высказаться. То, что я понял, что они уже записали. Вы должны прийти в полицию на данный момент и получить этот документ, где вы сообщили об аварии. Так называемую полицейскую справку, где фигурирует дата аварии, участники аварии, ваша машина, машина, которая вас ударила, страховая компания вашего автомобиля. Окей? После этого вы должны собрать все медицинские документы, которые есть в отношении вашей дочери, и, конечно же, обратиться к адвокату, который занимается ущербами в результате дорожных аварий. И я надеюсь, что все будет хорошо. То есть, если это действительно произошло через два дня, она приехала в больницу, и там есть какой-то диагноз, я думаю, что специалисты, да, могут доказать эту связь между ее медицинским состоянием и аварией, не будет никаких проблем. Единственное, что не тяните. Если прошло уже 4 года, вам осталось 3 года для того, чтобы это подать. Чем позже вы подадите, тем тяжелее вам будет судиться со страховой компанией. Но подать нужно. Обязательно придите, найдите адвоката. В каком городе вы живете?
4: В Хадера.
1: Прекрасно, есть там очень много адвокатов. Найдите адвоката по ущербам. Они называются на иврите незаким, то есть незакистим. То есть это область адвоката, и все будет нормально. Только пойдите в полицию до этого, зайдите в Хедеру, в дорожную полицию, там есть участок, и получите просто справку, где вы сообщили об этой аварии. Все это отнесите адвокату, и я уверен, что все будет нормально. В течение 7 лет вы можете подать. И все в конечном итоге решится, и вы получите компенсацию, вернее, ваша дочь.
4: Скажите, а надо делать независимую экспертизу, потому
1: что... Не надо пока ничего делать, послушайте. Не надо ничего делать, надо просто прийти к адвокату, адвокат все подаст. В том случае, если страховая компания откажется от этого иска, и адвокат пойдет на суд, и там он уже будет делать экспертизу, вам нужно будет доказать связь между состоянием медицинским и самой аварией. Но на данный момент вам нужно обратиться к адвокату. Опять-таки, я повторю, это не стоит денег. Вы не платите гонорар в таких случаях, может быть, нужно будет там заплатить гонорар за открытие дела в суде, но опять-таки обратитесь к адвокату чем быстрее. Девочке, хорошо, да, положена компенсация. Удачи.
4: Спасибо, до свидания.
0: Всего вам хорошего, до свидания. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
5: Алло.
0: Добрый день.
5: Добрый день. Я вам звоню по поводу такой вопрос. В течение какого времени я должна получить деньги за машину, которую мне разбили, и ее списали?
1: Деньги откуда? С вашей страховой компанией?
5: Да, да. Да, и может быть это даже не... Дело в том, что машина, которая разбила мою машину, не была застрахована.
1: Угу.
5: Но, есть... но у меня был, была страховка полная, МакИФ.
1: Вашей машины. А смотрите, тут уже вообще страховой вопрос, не вопрос по дорожному праву, но опять-таки давайте с вами разберемся. Претензии были поданы на второй автомобиль, да, который был без страховки. То есть вы не подавали претензии к вашей страховой компании, чтобы они вам выплатили? Претензия была к хозяину автомобиля, который произвел аварию.
5: По правде сказать, я не знаю. Это
1: вот, смотрите, если вам... Всем занимался
5: страховой агент.
1: Вот я думаю, что вам должен ответить на этот вопрос ваш страховой агент, потому что существуют разные способы получения компенсации. Если страховой агент подал на вашу страховую компанию, чтобы она вам оплатила все, это в течение 30 дней. Если обратились к участнику, тому, кто сделал эту аварию, и иск подан против него, если это судебный иск, то может пройти очень много времени, пока его осудят и пока он это заплатит, так как у него не было страховки. То есть вопрос в том, от кого получить эти деньги. Если это с вашей страховой компании в течение 30 дней, если это от участника этой аварии и виновника этой аварии, все зависит от того, сам он это платит, через суд он это заплатит, согласен ли он это оплатить. На все это должен вам ответить ваш страховой агент.
5: Ясно. Удачи вам. Спасибо большое.
1: Спасибо.
5: До свидания.
0: Хорошо. Спасибо большое за этот ответ. Следующий вопрос. Я подал твию в суд об определении виновника аварии. Подготовил фотографии с места аварии. О денежных вопросах не указал. Ремонт машины уже сделан, и я им доволен. Из моих фотографий видно однозначно, что виноват не я. Нужно ли... Вопрос. Представить в суд и фотографии повреждений автомобиля, которые были сделаны оценщиком?
1: Обязательно нужно, потому что, во-первых, оценщик... наверное, речь идет о суде о мелких исках, но неважно. Угу. Когда подаем иск о возмещении ущерба автомобилю, мы, естественно, должны доказать вину второго автомобиля.
0: Угу.
1: И самое главное, мы должны доказать... ущерб, то есть количество ущерба нашему автомобилю. То есть мы подаем денежный иск. Какую сумму мы требуем? Как судья сможет определить, какую сумму, в том случае, если мы действительно невиновны в этой аварии, нам должны возместить? Все это он может определить только на основании оценщика, так называемого шамая, это дох шамай, который они подают. Ту сумму, которую он там укажет, плюс там еще побочные всякие ущербы. Именно по этой сумме судья будет, по этому иску, по этому док-шамай, судья будет определять величину ущерба в том случае, если можно обвинить второго участника аварии. Теперь по фотографии определить, кто виновен в аварии. Вы знаете, я в прошлом эксперт дорожных аварий в полиции Израиля с 20-летним стажем, и по фотографии ни разу я не смог определить вину одного из автомобиля в аварии. То есть этого очень мало, но опять-таки вопрос о чем идет речь, о какой именно аварии, как составлен иск, есть ли свидетели. То есть одной фотографии, естественно, мало. И плюс, конечно, должен быть отчет оценщика о величине ущерба.
0: Понятно. Понятно. Спасибо большое. Следующий радиослушатель. Кто с нами? Добрый день.
6: Здравствуйте. Это Григорий.
1: Григорий, здравствуйте.
6: Здравствуйте. У меня вопрос тоже по стоянке. Мне позвонили с муниципалитета из отдела вот этих стоянок. И сказали, что у меня полтора года назад было нарушение правила стоянки, но мне не выписали протокол, они сфотографировали это нарушение, и я должен заплатить штраф. Но поскольку уже прошло более полтора года, я должен заплатить штраф вдвойне. Я сказал, что я не могу платить штраф, который я вообще не знаю, когда он был. И они сказали, мы тебе пришлем фотографию. Они мне прислали фотографию, я сказал, что я хочу в суде этот вопрос решить. Они сказали, время уже прошло, течение только 30 дней мы могли это в суде разбирать, а теперь все, ты не можешь подать частным Понятно. Образом в суд, если это. Теперь они с меня взяли, арестовали мой счет, даже два счета, да, наложили арест, и сняли с обоих счетов два раза вот эту сумму, которую я им должен был за стоянку удвоенную.
7: Понятно.
6: Что меня,
7: Давайте наведем порядок. Смотрите, любой гражданин, любой водитель, получающий штраф, неважно, от полиции, от муниципальной полиции, он обязан получить этот штраф домой заказным путем, то есть заказной почтой. То есть это обязанности полиции и это обязанности муниципалитета. В том случае, если вы можете доказать, что вы это не получали, соответственно, ни о каком увеличении штрафа речи идти не может. Но вы должны знать, что является законным оповещением. В том случае, если вам пришло домой сообщение о том, что у вас есть заказная почта на вашем почтовом отделении, вы обязаны в течение двух недель туда прийти и ее забрать. Если вы не пришли и не забрали, это является законным оповещением. То есть муниципалитет в вашем случае должен доказать, что у них есть так называемые шурмессера, так называемое оповещение, что вы либо не пришли на почту, либо вы отказались подписывать, либо вам это положили в почтовый ящик. В том случае, если у них этого нет. И в течение года вам не сообщили о том, что у вас есть это нарушение, этот штраф незаконен, платить вы не должны. Теперь, допустим, вы его да получили, и вы с ним не согласны. У вас есть 90 дней для того, чтобы его либо оплатить, либо подать просьбу в суд для того, чтобы его протестовать. В вашем случае, я так понимаю, вы его не получали. В вашем случае вы должны были обратиться в муниципалитет и затребовать извещение о том, что вам этот штраф был выслан. Потому что если этот штраф не был выслан, и они говорят просто о какой-то фотографии, такого быть не может. Я в это не верю, это беззаконие.
6: Но это, тем не менее, так.
7: Вот, то есть никакого оповещения вы не получали, и никакой справки о том, что это оповещение было вам выслано, вам не показывали. Я прав?
6: Они сами сказали, что они не посылали.
7: Вы можете это получить как-то письменным путем, что значит, если они этого не посылали, значит, это увеличение штрафа незаконно, и весь ваш арест ваших счетов тоже незаконен. Потому что вы имеете право подать просьбу в суд, это называется бакаша или... Арахат и Шарут и Шафей. То есть вы можете эти 90 дней, в том случае, если вы этот штраф не получали, вы можете эти 90 дней получить изначально. И штраф вернется на свою номинальную сумму. Опять-таки, но если прошел год, это уже кишнут, это уже срок давности прошел. Обратитесь, пожалуйста, в муниципалитет и потребуйте у них справку о том, что вам этот штраф был выслан. Если они вам такое предоставить не могут, вы можете начать против них судебный процесс. Вы совершенно
6: я
7: правы.
6: Понимаю.
7: То, что вы теперь... мне объясняете, это явное беззаконие. Но, опять-таки, я вас уверяю, такого не бывает. Я первый раз такое слышу, что они звонят и говорят, у нас есть фотография вашего нарушения полтора года назад, но вы, так как прошло полтора года, вы должны заплатить двойной штраф. Такого быть
6: но
7: не
6: это
7: может.
6: Вам не сказали, что проезжал мимо мотоциклист, сфотографировал и не оставил протокол?
7: Неважно. В любом случае, если у вас есть нарушение, вам это должно об этом прийти сообщение заказным письмом. И у них это заказное письмо должно быть. Если у них его нет, этот штраф незаконен.
6: Но и само нарушение,
7: неважно, мы сейчас о нарушении нечего говорить. Мы сейчас не говорим о
6: Почему
7: нарушении.
6: Почему я должен платить за нарушение, которого не совершал?
7: Но вы не можете сейчас начинать против судебный процесс за нарушение. У вас сейчас должен быть судебный процесс о том, что вам не сообщили об этом нарушении. То есть вы не можете уже подать в суд на само. То есть вы должны доказать, что вы этого не получали. И тогда за счет того, что уже срок давности прошел, это вообще все будет аннулировано. Неважно, о каком нарушении идет речь. Важно, получали вы сообщение или не сообщали, или получали вы сообщение законным путем. Узнаете этот факт, пожалуйста, вы можете обратиться в муниципалитет и потребовать этот шурмессера.
6: Хорошо, но если я правильно понял, я только не буду платить удвоенный штраф, а тот штраф, который...
7: Нет, опять-таки вы не будете платить и тот штраф тоже, потому что прошел срок давности. В том случае, если вы докажете, что вам не было об этом сообщено.
6: Я теперь все понял, спасибо.
7: И шурмессера, требуйте и шурмессера. Если его у них нет, у них проблема. Если у него он у них имеется, проблема у вас.
6: Хорошо. Можно еще маленький вопрос?
7: Да, конечно.
6: Да, у меня была тоже та самая авария, меня мотоциклист ударил в машину, и у него не было страховки. И я подал дело в суд, и суд уже откладывается в течение 5 лет и никак не состоится. И что может быть, какие-то идут санкции на это, какие-то есть проценты за потерю.
7: Процент будет начислен в том случае, если вы выиграете этот суд, процент будет начислен со дня происшествия. То есть то, что суд откладывается, у нас такие долгосрочные процессы судебные, извините, пожалуйста, это факт известный, но процент будет идти со дня происшествия.
6: Спасибо, я получил еще вопрос. Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое. Спасибо, мы прервемся на рекламную паузу и вернемся в наш эфир.
8: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
9: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
10: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон ЛеЦион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
0: Продолжаем наш эфир. Адвокат Юрий Брандт с нами. Еще раз добрый день.
7: Добрый день.
0: И следующий радиослушатель, пожалуйста, здравствуйте. Простите, вы говорите в рамку, в динамик, если можно, перейдите на обычный способ. Алло.
11: Да, мой.
0: О, да, еще раз, здравствуйте.
11: Здравствуйте, у меня вопрос этому самому, сейчас секунду. У меня вопрос к адвокату, меня зовут Илья, я из Ришина, я работаю на такси, и я бы хотел знать, вот сейчас в последнее время с левой стороны, где мы ездили, таксисты поставили столбики. Можно там нам ездить или только для автобусов это?
7: Вы имеете в виду полосу общественного транспорта на Тивей-Эйлон, 20-я трасса в Тель-Авиве с севера на юг. Я прав?
11: Да.
7: Вы видите, вы даже не задали этот вопрос, а я уже сразу понял, о чем вы говорите. К сожалению, вы там на данный момент ездить права не имеете. Вообще там стоит знак, что это только для автобусов. На данный момент. И я, конечно же, с этим не согласен. Только вчера это обсуждали. 4 полосы движения стоят в пробке. 1 полоса движения для общественного транспорта совершенно пустая. На протяжении 15-20 минут там никто не проезжает. Ни один автобус. Такси на данный момент там ездить не могут. Почему? Зачем? Согласен с вами на 100%.
11: Я извиняюсь. Спасибо за информацию.
0: Всего доброго. Удачи. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
12: Здравствуйте, это Юрий.
0: Да.
12: Здравствуйте, я хотел спросить у вас. У нас есть 2 вида светофоров. Есть светофор зеленый, который мигает, и это понятно, что нужно, предположим, остановиться. А есть такой светофор, который сразу после зеленого включается желтый. И вы понимаете, что остановить машину сразу невозможно. Получается, человек проезжает на желтый. Насколько это плохо,
7: объясню,
12: неправильно?
7: Объясню. Есть различные пределы скорости. Светофоры, которые установлены на местах, где предел скорости до 60 км в час, возможно, 70, я не помню точно, до 60 км в час не мигает. Мигают светофоры только там, где пределы скорости свыше 60 км в час. Окей? То есть в городской черте в основном светофоры не мигающие. Но это не говорит о том, что невозможно остановиться перед светофором. То есть вы, как водитель, обязаны, подъезжая к светофору, окей, притормаживать, снижать свою скорость. Для того, чтобы в том случае, если зажжется желтый свет, чтобы мы могли притормозить и не заехать на перекресток. Желтый свет, он 3 секунды до того, как загорается зеленый свет. Но мигающий желтый свет и мигающий зеленый свет – это только светофоры, которые установлены на скоростных трассах, начиная с 60 км в час.
12: Да, ну хорошо, я вас понял, спасибо. Но если мигает зеленый, и ты продолжаешь ехать, это считается нарушение или нет?
7: Нет, мигающий зеленый, это разрешено проезжать, соответственно, то мы должны знать, что он скоро может закончиться, что осталось там 3 секунды до того, как зажжется желтый. Окей, понятно. То есть он предупреждает вас. Ну и опять-таки это только на тех местах, где скорость разрешенная свыше 60 км в час.
12: Я вас понял, спасибо большое.
7: Всего удачи вам.
0: Спасибо. Всего доброго. Взаимно вас тоже. Кто с нами сейчас? Добрый день.
13: Добрый день. Спасибо большое за передачу, уважаемые. У меня такой вопрос. 1 июля мы ехали по трассе, и мы хотели стоять на красный свет, и сзади нас ударила машина. Его машина с страховой компанией «Феникс». Я тоже позвонила своей компании, сказала, что была авария. Ну, такая. И они взяли мне все данные и поставили меня в МУСАХ, ремонтировать машину. Мы дали машину в МУСАХ, прошло там пару дней, нам все сделали. И они сказали, оставить 2 чека открытых без суммы. Мы сами разберемся с страховой компанией, ничего не сделай, мы этот вопрос сам решим. И когда ты получишь деньги, твой чек, открытый чек, мы поставим сумму и снимем эту сумму с твоих 2 чеков. Прошло уже скоро 3 месяца. С 1 числа мои чеки должны бы, как бы уже оплатиться. Но с такой компанией «Феникс» я еще ничего не получила. На прошлой неделе ко мне приходил Шамай с их компании, проверял, в каком состоянии моей машины, там что делали. Но до сих пор деньги я не получила. Хотя через 2 недели я должна платить 30 тысяч. Что мне делать в такой ситуации? Мне сказали, никуда не длиться, никуда не...
7: Никуда вы знаете, не звони, очень, очень да. Интересный вопрос. Вопрос больше страховой, чем по дорожному праву. То есть это вопрос к страховому агенту, который работает с страховыми компаниями. Но, вы знаете, у меня та же самая ситуация. Меня 2 месяца назад ударили в заднюю часть машины. Я так же сам подал, так же сам исправили, так же сам дал чеки на 90 дней. В том случае, если они не успевают взыскать эту сумму, с виновника аварии, они сами ее оплачивают. То есть это то, что написано, кстати, в страховых полисах. Они сами ее оплачивают, а с ваших чеков это не снимают. И, соответственно, опять-таки, вы должны быть на связи с вашей страховой компанией. И в конечном итоге они с ними разбираются, но, опять-таки, вы никаких ущербов не несете. Ваши чеки не снимутся даже через 90 дней. Это то, о чем они говорят. Что они все оплатят и будут дальше продолжать всю эту процедуру, даже если они не успели в течение 90 дней. Пусть страховой агент...
13: Ну, у меня есть Шира, я только по телефону с ней общаюсь.
7: Вот. Она вам должна это объяснить, что это такая авиация в Гимель называется, да, это иск против третьего лица, и это все такая именно процедура. Такую процедуру они придумали. Есть страховая компания, которая более лучше работает, более хуже работает, мы не будем их называть, но в этом заключается вся процедура, что вы оставляете ваши чеки отсроченные на 90 дней, в течение 90 дней они должны успеть возместить этот ущерб вместо вас, и в том случае, если вы не успеваете, они его платят, а ваши чеки в конечном итоге они вам отдают. То есть никто вам 30 тысяч не снимет.
13: Извините, кто должен платить? Моя компания должна платить?
7: Ваша чеки? Компания страховая, в том случае, если они да. не успели разместить это со другой, я они понимаю. Вам это покроют, и не знаю, что тут ответ, они потом в конечном итоге все возвратят, и все это уладится.
13: Но чеки я стала в Осаке. В чеке
7: в чеки в МУСАХе, да, в МУСАХе. В чеке в МУСАХе, и страховая компания обязана быть на связи с этим МУСАХом. Позвоните, узнаете, будьте с ними на связи. К сожалению, это проблема до них дозвониться. Да. Проблема с ним дозвониться, к сожалению, но.
13: Я поняла, спасибо.
7: Удачи, до свидания.
0: Всего доброго. Всего доброго.
13: До свидания. Спасибо.
0: Следующий радиослушатель, добрый день, здравствуйте.
14: Добрый день.
0: Пожалуйста.
14: В городе я выезжаю на перекресток, достаточно большой по площади, выезжаю на зеленый свет, посередине моего движения светофор переключается на желтый. Какая ситуация у меня в этом случае?
7: Смотрите, закон говорит о том, что вы должны пересечь линию перекрестка. Знаете, что такое линия перекрестка, да? Это да. Линия до пешеходного перехода. В том случае, это перекресток со светофором. Вы должны пересечь линию перекрестка в тот момент, когда на светофоре горит зеленый свет.
14: И все.
1: пересек. То есть тут нарушения нет. Есть второе нарушение, называется въезд на загруженный перекресток. То есть, если нет, вы въехали на перекресток... Секунду. Если вы въехали на перекресток, который загружен, там мы обсудим все ситуации. Въехали на перекресток на зеленый свет, который загружен, и остановились в центре перекрестка, и зажегся желтый, и зажегся красный, полицейский имеет право вам выписать штраф 500 шекелей и 6 штрафных баллов за то, что вы въехали в загруженный перекресток. В том случае, если вы проехали на зеленый свет, да, последняя секунда зеленого света, и в тот момент, когда вы находитесь на перекрестке уже, и вы его проезжаете, и горит желтый свет, то никакого нарушения в данном случае нет.
14: Перекресток достаточно большой, мне еще по нему ехать.
1: Понятно, понятно, но это называется на иврите «зман бейней руким», то есть любой перекресток, любой светофор, который там установлен, он берет во внимание свою величину, свои размеры. И время между зеленым светом из одного направления движения и зеленым светом второго направления движения, оно рассчитано именно на то, чтобы вы успели этот перекресток проехать в том случае, если вы проезжаете на последнюю секунду зеленого света. Понимаете, так все там устроено. То есть нарушения в вашем случае, соответственно, нет.
14: Спасибо, все понятно.
1: Удачи вам.
14: До свидания.
0: Всего доброго, спасибо большое. Юрий, следующий радиослушатель, кто в нашем эфире? Есть следующий вопрос, вот я вижу, давайте обсудим этот. При выезде с автомобильной парковки в мою машину въехал другой автомобиль, который совершал маневр. В моем автомобиле были я и мой сын. Сын был за рулем, он вписан в мой битуах макив. Через мою страховую компанию подан иск в Бейт Мишпат Шалом. Два вопроса. Кто является истцом, я или сын, или страховая компания? И кто, второй вопрос, должен присутствовать в суде, кроме адвоката? Каков порядок проведения Бейт Мишпат Шалом?
1: Ну, я бы хотел сначала понять, кто на кого подал иск. Смотрите, человек, который выезжает со стоянки и сталкивается с другим автомобилем, который едет по дороге, соответственно, вина того, кто выезжает. Но опять-таки вопрос не в этом. Может быть, там было что-то другое, нам не объяснили, о чем идет речь. Но опять-таки иск, истец – это хозяин автомобиля. Хозяин автомобиля, потому что ущерб причинен автомобилю этого человека. А водитель в данном случае является свидетелем произошедшего.
0: Понятно.
1: И на суд, соответственно, должны приходить все. Но опять-таки адвокат на первое судопроизводство может приходить один, а вот именно уже на дознание, на ухоход, так называемый на иврите, должны уже приходить все участники.
0: Понятно. Спасибо большое. Кто с нами сейчас, уважаемый радиослушатель, пожалуйста.
15: Добрый день.
0: Добрый.
15: Это я?
0: Да, да.
15: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, такая ситуация. Значит, на светофор, например, проезжаешь поворот направо, горит зеленый свет. В это время пешеход начинает переход, и у меня еще зеленый, я уже проехала как бы эту линию, а он начинает переход, у него загорается красный, он продолжает медленно переходить, а я, естественно, его пропускаю. И получается, что я продолжаю поворот уже, когда у меня включается желтый и красный, потому что я уже стою как бы на повороте. И подобный вопрос. Если у меня зеленый свет, я вижу, что поворот направо, и параллельно пешеход еще не начал, у него зеленый, я должна уже стоять в этот момент, не проезжая линию поворота, или я могу начать поворачивать и пропустить пешехода? Вот это такая у меня было несколько таких ситуаций.
1: Да, да, вопрос обширен. То есть вопрос в том, о чем идет речь. Если у вас с пешеходом одновременно горит зеленый свет? Правильно? Я прав? То есть поворот
15: смотрите,
1: направо
15: у него
1: зеленый?
15: Горел зеленый. Да, я его пропускаю,
1: и у него одновременно... Секундочку. Ответьте. У вас одновременно загорается зеленый свет. Кстати, это очень проблематичные места, и очень много аварий в таких местах, когда одновременно горит зеленый свет. У вас, с вашей стороны, есть такой светофор, который называется A8. Желтый светофор. Желтый. Он отличается от других светофоров. Желтый мигающий светофор. Знаете, о чем он говорит?
15: Ну, как бы, что я уже должна остановиться, да?
1: Нет. Вот видите, немногие, к сожалению, об этом знают. H-моны говорит о том, что вы обязаны пропустить пешехода, потому что у него тоже горит зеленый свет. Он у вас горит одновременно.
15: Он что значит пропустить? Я начинаю поворот и жду, пока пешеход.
1: Вы начинаете поворот на зеленый свет и обязан... Не надо ждать. Вы начинаете поворот, и перед пешеходным переходом уже справа, куда вы повернули, да, на правую улицу, правую эту, вы должны остановиться для того, чтобы пропустить этого пешехода. Об этом он говорит. Об этом идет речь. Окей? То есть в любом случае, в тот момент, когда мигает этот желтый светофор, он одиночный, его видно,
7: вы должны остановиться и пропустить пешехода.
15: Ну, получается, пока пешеход переходит, извините, у меня уже красный в этот момент. Я должна, я могу продолжать поворот, или я должна...
7: Вы уже проехали линию перекрестка, вы уже находитесь за линией перекрестка, правильно? То есть это не будет нарушением. Вы там ехали на перекресток на зеленый, но пешехода вы обязаны пропустить.
15: Вот этот вопрос, да.
7: Очень важно.
15: И опять же, если, например, я вижу, что он там стоит, ждет зеленый, и я жду зеленый, одновременно загорается, я не могу ехать вообще пересекать?
7: Вы можете пересекать, вы можете начать ваше движение, войти в поворот и перед пешеходом остановиться для того, чтобы его пропустить.
15: Таков несмотря закон. На то, что я завершаю поворот уже фактически на красный. То есть это нормально.
7: Если вы въезжаете на начало зеленого света, то вы не закончите поворот.
15: Потому что очень часто пешеходы, особенно пожилые, продолжают на красный. Даже у него уже практически загорается красный, он продолжает, я могу еще ехать, а он, я стою.

0: Да.
1: У меня вопрос, два вопроса есть. Первый вопрос, телефон автоматом установлен на автомобиле. И если кто-то мне позвонил, не трогая телефон, я могу отвечать или нет? Это первый вопрос. И второй вопрос, вот сейчас новые правила вышли. Тест проходить должны на автомобиле 2005 года. Два раза или один раз? Пожалуйста.
2: С 2005 года? Прошло 20 лет.
1: Да.
2: Значит, уже два раза, конечно.
1: А почему пишут, что один раз с июня месяца новые правила, новые законы?
2: Ну, знаете, смотрите, возможно, там есть какие-то изменения на пару лет. Это, вы это узнаете, это не проблема. Давайте я отвечу вам на первый вопрос, это более важно. Да, у вас чисто, у вас второй вопрос, он чисто процедуральный. Вы легко можете узнать именно на ваш автомобиль, сколько раз нужно проходить в году техосмотр. А вот первый вопрос, он интересен. То есть вы утверждаете, что у вас телефон в машине, и у вас есть разговорная система. Да, да. Вы, то есть, соответственно, в этом случае вы имеете право разговаривать по телефону. Наоборот, закон обязывает нас не пользоваться мобильным устройством, а пользоваться только так называемой дебурит. Системой, да, рамкуля, динамика, которая установлена в машине. Другой вопрос.
1: Нет, имеете, нет, я имею в виду телефон, вот телефон, он установлен в машине. Просто телефон, вот, который у нас есть, Samsung. Или...
2: Окей.
1: Вот что я вопрос? Имею в виду. И потом мне надо будет у вас спросить, как мне, например,
2: секунду, в машине... я не понял ваш вопрос. У вас установлен телефон в машине, установлен, да, на специальной подставке. Вы да. это имеете в виду.
1: Телефон.
2: Если он звонит, имеете ли вы право по нему говорить, если он установлен?
1: Да.
2: Совершенно, то есть вы имеете право говорить по этому телефону, вы имеете право даже пальцем секундно нажать на него для того, чтобы принять звонок. Окей? Но вы не имеете права держать его в руке.
1: Понял. А теперь еще, если мне надо GPS, например, я заблудился, хочу адрес найти. Я могу GPS тоже установить во время...
2: Если вы будете делать это голосовым сообщением, то да. А если вы возьмете телефон в руки и начнете писать этот адрес, соответственно, это нарушение правил дорожного движения.
1: Все понятно. Значит, я должен
2: буду
1: остановиться.
2: А, и, кстати, остановка на обочине тоже запрещена. Так что подумайте хорошо, как вы будете это делать. Но самое лучшее ездить на автомобиле, который уже не 2005 года, в котором уже есть встроенная система, которая поддерживает так называемый CarPlay, который поддерживает все функции телефона. Это мой вам совет.
1: Спасибо.
2: Удачи.
0: Спасибо. И последний вопрос на этот раз от радиослушателя я задам. Вопрос о непродлении срока действия водительского удостоверения. Прошло уже года два. Водительский стаж моего мужа 25 лет. Ни разу не получал штраф, никаких ДТП никогда не было. Проблема с непродлением водительского удостоверения получилась из-за невнимательности. Он обнаружил, муж, свою ошибку, перестал управлять автомобилем с того времени. Является ли это смягчающим обстоятельством в данной ситуации? И что делать?
2: Дело в том, что никаких обвинений, что значит смягчающим обстоятельствам, никаких обвинений тут нет. Просто нужно прийти и обновить права. Даже можно не в Месрад Решуй, можно вытащить права через Суперфарм, там стоят такие каспоматики, в Месрад Решуй, прийти, вытащить временные права, их оплатить. То есть проблема в том, что они не были оплачены два года назад. Вот в чем проблема. Да, не заплатили сам взнос. Это можно сделать в любой день. То есть, если нет никаких ограничений, человек не лишен прав, не знаю, Министерством здравоохранения, полицией, судом. То есть просто вытащить права и просто их оплатить и начать ездить с первого дня. До 10 лет, смотрите, я вот не помню, или 5 лет, или 10 лет, никаких санкций против этого нет. Вытащить права, и их оплатить, и все, и продолжать ездить. Я опять-таки думаю, что 10 лет, если они не были обновлены, то можно их просто оплатить и продолжать ездить. Может быть, это 5 лет в последнее время, я просто точно не помню. Но в вашем случае, если прошло только 2 года, нет никаких нарушений, нет никаких санкций. Вытащить бланк, оплатить и начать сразу управлять автомобилем.
0: Поняла вас. Огромное спасибо. С нами был адвокат Юрий Брандт. Мы говорили о темах, связанных с дорожным движением, с авариями, с парковками, но лучше бы не сталкиваться с тем, о чем мы сегодня говорили. В любом случае, будьте внимательны, не забудьте, что сегодня проводится общенациональная

0: Операция полиции Израиля, дорожные, будьте внимательны во все остальные дни года, разумеется. Спасибо еще раз, до встречи на Канрека. Спасибо огромное вам.
1: Удачи, до свидания.
0: Хорошего года, всего доброго.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Глава правительства Бениамин Нетаньяху вновь опроверг информацию, опубликованную газетой «Гаарец», согласно которой президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заяд предупреждал его о готовящейся атаке на Израиль за неделю до 7 октября. Премьер-министр указал, что он уполномочил своих адвокатов подать в суд иск, связанный с клеветой. Нетаньяху настаивает на том, чтобы газета напечатала опровержение и принесла свои извинения в течение 72 часов. Сумма иска может составить 1 000 000 шекелей. Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд выступил в защиту решения руководства его страны ввести санкции в отношении поселений Иудеи и Самарии. После объявления об ответных мерах со стороны Израиля Милибенд в интервью телеканалу Sky News заявил, что закрытие британского консульства в Иерусалиме безусловно ущемляет интересы Объединенного Королевства. Однако в Лондоне посчитали, что польза от предпринятого им шага перевешивает возможные издержки. «Я бы, конечно, предпочел, чтобы Израиль не предпринимал такие шаги. Но в конечном итоге я верю в то, что мы с нашими союзниками выбрали правильный путь», подчеркнул в этом же интервью Милибенд. Он добавил, что британское правительство откликнулось на соответствующие просьбы со стороны палестинцев, которые призывали его к таким мерам. Об этом сообщает корреспондент Кан Йехискель Корнберг. Как мы передавали некоторое время назад, интернет-сайт издания Axios опубликовал информацию, согласно которой осведомленные американские дипломатические источники указали, что администрация президента Дональда Трампа не стала возражать против британских санкций в отношении еврейских поселений Иудеи и Самарии. В этих сообщениях отмечается, что глава правительства Великобритании уведомил о готовящихся шагах администрацию Трампа в преддверии официального объявления руководства Объединенного Королевства по данному поводу. По словам американских и других западных источников, Трамп не стал настаивать на том, чтобы власти Великобритании воздержались от данной инициативы. По сведениям сайта Axios, решение Вашингтона не препятствовать действиям Лондона связано с тем, что в Белом доме разочарованы политикой правительства Бениамина Нетаньяху на территориях Иудеи и Самарии. Выборы 2026. Председатель партии Амилуимникем Йоаз Гендель заявил после слияния с экономической партией Ярона Зелихи, что он пойдет до конца и не выйдет из предвыборной гонки. Он вновь призвал Бенни Ганца сойти с дистанции, чтобы дать возможность создать так называемую «третью силу», которая вынудит два крупнейших блока сформировать устойчивую сионистскую коалицию. Гендель, в частности, сказал: «Я очень уважаю Бенни Ганца. Думаю, он достоин всяческих похвал. Полагаю, он еще вернется к общественной деятельности. Но в настоящий момент я очень прошу его покинуть предвыборную гонку. Почему Зелихе я говорю «да», а Ганцу «нет»? Потому что мы видели результаты опросов общественного мнения. Я провел немало бесед с Ганцем. Он настаивал на том, что именно он должен быть первым в списке. Но все опросы указывали на то, что он не преодолевает электоральный барьер», отметил Хендель в интервью корпорации «Кан». Реагируя на его слова, в партии «Кахоль-Лаван» указали, что в действительности Гендель заботится исключительно о своем собственном парламентском кресле. Председатель партии Ацибура Хариди Моти Лайтнер отклонил утверждение о том, что его партия выйдет из предвыборной гонки, если опросы будут предсказывать ей, что она не преодолевает электоральный барьер. «Ранее нас уверяли, что мы не сможем создать партию, однако мы ее создали. И я уверен, мы еще преподнесем большой сюрприз», — отметил он. В интервью корпорации «Кан» лидер этой партии указал, что считает своей основной целью добиться сближения между ультраортодоксальной общиной и всей остальной страной. Он подчеркнул, что его партия будет выступать за создание правительства национального единства. И о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры, однако по-прежнему жарче обычного для этого времени года. Завтра температура еще понизится, в пятницу и в субботу без перемен. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание.

только мне не говори про невезенье всякий вздор. И степь напрасно не брони за бесконечность и простор.

0: Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Представитель Корпуса Стражи Исламской Революции заявил, что противостояние Ирана с США может быть завершено при следующих условиях. Прекращение американских атак и угроз в адрес Тегерана, вывод войск ЦААЛа из Ливана, снятие блокады с хуситов в Йемене, размораживание иранских активов на сумму 24 миллиарда долларов и прекращение вмешательства в ядерную и ракетную программы Ирана. В том же заявлении прозвучала угроза, что за атакой на 1-2 иранских объекта последует ответная атака на 20 объектов. Это сообщение передал обозреватель КАН Шимон Миджан. Через сутки после введения Великобританией санкций в отношении продукции из Иудеи и Самарии, высокопоставленный британский источник заявил КАН, что в Лондоне пытались вести с Израилем непубличный диалог, однако не увидели существенных изменений на местах. По его словам, рост насилия со стороны поселенцев и продолжающееся расширение поселений привели к выводу, что дипломатические меры себя исчерпали. В Лондоне подчеркивают, что эти шаги не направлены против израильской экономики в целом, и торговля между двумя странами продолжится. Корреспондент КАН Тамар Вишенко сообщает, что Великобритания рассматривает официальные ответные меры на шаги, о которых Израиль объявил после введения санкций, в том числе на закрытие британского консульства в Иерусалиме. Цвика Мор, отец пережившего плен Эйтана Мора, занимающий пятое место в объединенном списке партий Ациунут Адатит и Зеут, резко раскритиковал Великобританию, назвав ее антисемитским государством. «Мы не забыли, что они делали с нами здесь во времена британского мандата. Для меня, по крайней мере, они на втором месте после нацистов. За то, что они делали здесь с нами, и за то, что закрывали глаза на арабские погромы в еврейском Ишуве. Конечно, есть нухбовцы, но британцы после них». Британцы отменили декларацию Бальфура, издали Белую книгу, позволили устраивать здесь погромы во время Великого арабского восстания. В интервью Лиат Регев на радиостанции КАН Цвика Мор заявил, что необходимо отменить соглашение Осло и вести себя в своей стране, как ее хозяева. Бенни Бегин, бывший депутат Кнессета от партии Ликуд и министр науки в первом правительстве Нетаньяху в 96-97 годах прошлого столетия, заявил, что отказ нынешнего правительства создать комиссию по расследованию провала 7 октября, любую комиссию, свидетельствует о том, что ему есть что скрывать. В интервью КАН Бегин сказал, что Нетаньяху блокирует возможность установить истину, и это позволяет ему выдвигать ложные обвинения против руководителей силовых структур. Его намеренно, сознательно не разбудили. То есть любой может понять это так. Начальник генерального штаба или глава общей службы безопасности изменили своему долгу. Сама идея, что можно или даже, по их мнению, нужно искать и назначать предателей, очень тревожный признак, характерный для режимов, на которые мы не хотим быть похожими. Бенни Бегин сказал это в беседе с журналистом КАН Лиат Регев. В продолжение темы, Дани Эльгард, брат которого Ицек был убит в плену Хамаса, заявил, что опровержение, опубликованное премьер-министром Бениамином Нетаньяху в связи с сообщением о предупреждении, которое за 10 дней до 7 октября сделал ему президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад бин Заид, не имеет никакой ценности. Он известен как лжец. Сейчас он скажет, что подаст иск, потому что это перед выборами и все такое, но никакого иска он не подаст. Никакого иска не будет, потому что он знает, если подаст, то проиграет. Если то, что здесь произошло, правда, то именно поэтому нет комиссии по расследованию. Он этого боится. Нетаньяху боится не того, что мы о нем уже знаем. Нетаньяху боится именно того, чего мы о нем еще не знаем. Дани Эльгард сказал это также в беседе с журналистом КАН Лиат Регев. И о погоде. Завтра ожидается небольшое понижение температуры. Погода вернется к норме для этого времени года. В пятницу и субботу без существенных изменений. Это были новости. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: КАН Река. Здесь и сейчас.

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Ливанские средства массовой информации сообщают, что на юге страны в результате удара израильского беспилотника по трассе Мардж-Харуф с Бедин погиб мотоциклист. Источники в секторе Газа сообщают, что некоторое время назад военно-воздушные силы нанесли удар по лагерю беженцев Аш-Шати к западу от города Газа. Материал предоставили обозреватели Кан Шимон Миджан и Юваль Инбар. Армия задержала троих арабов, полицейских из палестинской автономии, которые около 2,5 недель назад незаконно задержали гражданина Израиля в зоне Си. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что их подозревают в причастности к установке блокпоста возле Бейтунии, задержанию израильтянина и нападению на него, действиям, выходящим за пределы их полномочий в зоне Си. Сообщение передал корреспондент Кан Хайм Гольдич. Британский бойкот продукции, произведенной в Иудее и Самарии. Высокопоставленный британский источник сообщил Кан Хадашот, что Лондон пытался вести с Израилем закулисный диалог, однако не увидел существенных изменений на местах. По его словам, эскалация насилия со стороны поселенцев и продолжающееся расширение поселений привели британское правительство к выводу, что дипломатические возможности исчерпаны. Это сообщение передал корреспондент Кан Итамар Вишенко. Цвика Мор, отец пережившего плен Эйтана Мора, резко раскритиковал Великобританию, назвав ее антисемитским государством. «Мы не забыли, что они делали с нами здесь во времена британского мандата. Для меня, по крайней мере, они на втором месте после нацистов. За то, что они делали здесь с нами, и за то, что закрывали глаза на арабские погромы в еврейском Ишуве. Конечно, есть нухбовцы, но британцы после них». Британцы отменили декларацию Бальфура, издали Белую книгу, позволили устраивать здесь погромы во время Великого арабского восстания. В интервью журналисту Кан Лиат Регев Цвика Мор заявил, что необходимо отменить соглашение Осло и вести себя в своей стране, как ее хозяева. Бенни Бегин, бывший депутат Кнессет от партии Ликуд и министр науки в первом правительстве Нетаньяху в 1996-97 годах, заявил, что отказ нынешнего правительства создать комиссию по расследованию провала 7 октября, любую комиссию, свидетельствует о том, что ему есть что скрывать. В интервью Кан Бегин сказал, что Нетаньяху блокирует возможность установить истину, и это позволяет ему выдвигать ложные обвинения против руководителей силовых структур. Его намеренно, сознательно не разбудили. То есть любой может понять это так. Начальник генерального штаба и глава общей службы безопасности изменили своему долгу. Сама идея, что можно или даже, по их мнению, нужно искать и назначать предателей, очень тревожный признак, характерный для режимов, на которые мы не хотим быть похожими. Бенни Бегин сказал это в беседе с журналистом Кан Лиат Регев. В продолжение темы. Дани Эльгард, брат которого Ицек был убит в плену Хамаса, а его тело возвращено в Израиль для захоронения, заявил, что опровержение, опубликованное премьер-министром Бениамином Нетаньяху в связи с сообщением о предупреждении, которое за 10 дней до 7 октября сделал ему президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заид, не имеет никакой ценности. Он известен как лжец. Сейчас он скажет, что подаст иск, потому что это перед выборами и все такое, но никакого иска он не подаст. Никакого иска не будет, потому что он знает, если подаст, то проиграет. Если то, что здесь произошло, правда, то именно поэтому нет комиссии по расследованию. Он этого боится. Нетаньяху боится не того, что мы о нем уже знаем. Нетаньяху боится именно того, чего мы о нем еще не знаем. Дани Эльгард сказал это также в беседе с журналистом Кан Лиат Регев. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Завтра ожидается небольшое понижение температуры. Погода вернется к норме для этого времени года. В пятницу и субботу без существенных изменений. В воскресенье температура немного повысится. Максимальная температура завтра – в Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бейт-Шиане 38, в Бейершеве 34, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Асаф Москович, продюсер Мирьям Гилевич, Игорь Харев. В эфире «Побочные эффекты» программы о литературе, целительной, равно в будни и в праздники, в более сложные и менее драматические, так скажу, времена. Ну, начинаем с новостей. В Анахайме, штат Калифорния, объявили лауреатов премии «Хьюго», одной из главных международных наград в области научной фантастики и фэнтези. Главную награду за лучший роман получила американская писательница Алекс Хэрроу за книгу «Вечная». В финале «Вечная» соперничал с 5 романами «Капли порчи» Роберта Джексона Беннета, «Смерть автора» Неди Окорафор, «Покров» Адриана Чайковски, «Лампа накаливания» Эмили Тен и «Ученый ворон» Антони Ходжсон. В категории короткого романа «Best Novella» победила канадская писательница и поэтесса Амаль Эль-Махтар с книгой «У реки есть корни». Награду за лучшую короткую повесть «Best Novelette» получила Пак за рассказ «Никогда не ел овощей», опубликованный в журнале «Clark's World». Лучшим рассказом призван «В моей стране» Томас Саха, также впервые появившийся в Clark's World. И сам журнал оказался одним из заметных участников нынешнего Хьюго. Его редактор Нил Кларк победил в категории «Лучший редактор короткой формы». Хьюго существует с 1953 года, названо в честь Хьюго Гернсбека, основателя журнала Amazing Stories. В отличие от многих литературных премий, победители определяют не профессиональные жюри, право голоса получают все участники WorldCon. Поэтому Хьюго остается своего рода ежегодным голосованием международного сообщества читателей и авторов фантастики и одним из ориентиров того, какие книги жанровая литература считает сегодня наиболее существенными. А во Франции объявлен короткий список 10-го сезона премии Blue Жан-Марк Робер. В него вошли 7 романов, выпущенных вперед осеннего издательского сезона. Награда предназначена, и это очень интересно, для писателей, публикующих вторую или третью книгу, и занимает особое место среди французских премий литературного дебюта. Она оценивает автора в момент, когда первая публикация уже состоялась, а устойчивый литературный метод еще формируется. В список этого года вошли «Сохраняя лицо» Симон Шеврье, «Мы тоже» Ан Голар, «Северная» Карима Каттана, «В полный голос» Полины Панасенко, «Дикие часы» Мари Петикино, «Но откуда эта кровь» на свитере Дженнифер Люси Рико и Мидгар Ноам Сельсер. Премия была учреждена в 2017 году в памяти писателя и издателя Жан-Марка Робера. В 1979 году его роман «Иностранные дела» получил премию «Ронадо», одну из самых престижных премий во Франции. Созданного именем награда продолжает прежде всего редакторскую сторону этой биографии. Она обращена к книгам впервые, которая способны определить дальнейшую траекторию автора. Победителя объявят 7 октября в Париже. Денежная часть премии составляет 5000 евро, однако ее значение связано прежде всего с моментом отбора. Второй роман часто определяет, останется ли удачный дебют отдельным событием или станет началом последовательной литературной работы. Американская художница и певица Лори Андерсон передала свою новую рукопись проекту «Библиотека будущего». Текст запечатают на 88 лет. Читатели смогут открыть его только в 2114 году, пишет The Guardian. Андерсон стала 13-й участницей инициативы, дополнив круг авторов Маргарет Этвуд, Хан Ган и Оушен Вонг. Секретные работы хранят в здании публичной библиотеки Осло в специальной комнате. Когда проект завершится, организаторы напечатают полную антологию на бумаге из древесины и елей, которую автор проекта, художница Кэти Паттерсон, посадила в лесу Нордмарка в 2014 году. Сама Паттерсон предполагает, что труд Андерсон может оказаться чем угодно. От обычного рассказа и партитуры до набора инструкций. Лори Андерсон создает произведение на стыке музыки, технологии и театрального перформанса. Она выпустила 10 книг, была номинирована на 6 премий Грэмми, получила одну из них в 2024 году и была удостоена награды за вклад в развитие музыки и визуальное искусство. Андерсон выставлялась по всему миру, в том числе в музее Хиршхорна в Вашингтоне и в музее современного искусства в Стокгольме. Ну, вишенка на торте. Житель Санкт-Петербурга обокрал книжный магазин на Загородном проспекте. Он вынес из торговой точки 11 книг, спрятав их под одеждой. По данным региональной прокуратуры, ущерб составил более 21 тысячи рублей. Мужчина продал литературу случайным прохожим, а полученные деньги потратил на личные нужды. Вот Россия – самая читающая страна в мире. Так, поэзия. Сегодня Борис Рыжий. который родился 8 сентября 1974 года, ушел 7 мая 2001. Ну, 8 сентября, в общем, об этом сейчас много говорят, но я совершенно не поэтому взял Рыжего. Просто в прошлый раз, неделю назад, был Роман Тягунов из Екатеринбурга, и это та же тусовка, только Рыжий был ее безусловным лидером. Борис Рыжий родился в семье интеллигентов, отец доктор геолога минералогических наук, профессор Борис Петрович Рыжий, был геофизиком, мать Маргарита Михайловна врачом-эпидемиологом. В 80-м году семья переехала в Свердловск. В 14 лет Борис начал писать стихи и в то же время стал чемпионом Свердловска по боксу среди юношей. В 91-м году поступил в Свердловский горный институт и женился. Еще через 3 года молодой семье родился сын. В 97-м окончил отделение геофизики и геоэкологии Уральской горной академии. В 2000-м окончил аспирантуру Института геофизики Уральского отделения РАН. Опубликовал 18 работ по строению земной коры и сейсмичности Урала и России. Всего им написано более 1300 стихотворений, из которых издано около 350. Его стихи публиковали в журналах «Звезда», «Урал», «Знамя», «Орион», «Альманахи», «Урби», переводились на английский, голландский, итальянский, немецкий языки. Лауреат литературных премий «Антибукер» и «Северная Пальмира». Покончил жизнь самоубийством, повесился. Предсмертная записка оканчивается словами «Я всех любил без дураков». Похоронен на Нижнеисетском кладбище. Несколько стихотворений Бориса Рыжего. Во всем я право виноват, пусть не испачкан братской кровью, в любой беде чужой, стоящей над моей безумной любовью, во всем вини меня, вини, я соучастник, я свидетель, за все, за боль, за горе, прокляни за ночь твою, за ложь столетий, за все, за веру, за огонь, руби направо и налево, налево и направо, за жизнь, за смерть, но одного не тронь, а впрочем, вероятно, право, к чему они, за детские стихи, за слезы, страх, дыхание ада, бери и жги, глаза мои сухи, мне ничего, Господь, не надо. Над саквояжем в черной арке всю ночь играл саксофонист. Бродяга на скамейке в парке спал, постелив газетный лист. Я тоже стану музыкантом и буду, если не умру, в рубашке белой с черным бантом играть ночами на ветру, чтобы, улыбаясь, спал пропойца под небом, выпитым до дна. Спи, ни о чем не беспокойся, есть только музыка одна. Когда бутылку подношу к губам, чтоб чисто выпить, похмелиться чисто, я становлюсь похожим на гарниста из гипса, что стояли тут и там. По разным пионерским лагерям, где по ночам рассказы про садистов, курение, чтение графов Монте-Кристов. Куда теперь девать весь этот хлам? Все это детство с муками и кровью из носу. Черт те знает, чье лицо с надломленной бровью, вонзенное в перила лезвие, все это обделенное любовью, все это одиночество мое. Померкли очи голубые, погасли черные глаза, стареют школьницы былые, беседки, парки, небеса. Исчезли фарточки, манжеты, а с ними весь ажурный мир. И той скамейки в парке нету, где было вырезано «бр». Я сиживал на той скамейке, когда уроки пропускал. Я для одной за 3 копейки любовь и солнце покупал. Я говорил и небылицы, умрем, и все начнется вновь. И вновь на свете повторится скамейка, счастье и любовь. Исчезло все, что было мило, что только-только началось. Любовь и солнце мимо скамейки в парке пронеслось. Осталась глупая досада, и тихо злит меня опять. Не то, что говорить не надо, а то, что нечего сказать. Былая школьница, по плану, у нас развод, да будет так. Прости былому хулигану, что там? Поэзию и мрак. Я не настолько верю в слово, чтобы, как и в юности тогда, сказать, что все начнется снова. Ведь не начнется никогда. Приобретут всеевропейский лоск слова трансазиатского поэта. И позабуду сказочный Свердловск и школьный двор в районе Втёрчермета. Но где бы мне не выпало остыть, в Париже знойном, Лондоне промозглом, мой жалкий прах советую зарыть на безымянном кладбище Свердловском. Не в плане не лишенной красоты, но вычурной и артистичной позы, а потому что там мои кенты, их профили на мраморе и розы. На купоросных голубых снегах, закончившие ШРМ на тройке, они запнулись медью волос черепах, как первые солдаты перестройки. Пусть Втёрчермет гудит своей трубой, пласт-полимер пускай свистит протяжно, и женщина, что не была со мной, альбом откроет и закурит важно. Она откроет голубой альбом, где лица наши будущим согреты, где живы мы в альбоме голубом, земная шваль, бандиты и поэты. Это Борис Рыжий, которого я бы еще много-много и долго читал бы, но мы должны двигаться дальше. У нас через несколько секунд появится на проводе первый гость. Вот, стихов много, если будут паузы, с удовольствием. Итак, театр. На линии с нами сейчас режиссер, актер, организатор, создатель театрального, Иерусалимского театрального фестиваля «Адам Фест» Александр Михайлов. Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день, Игорь. Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Перво-наперво, конечно, план фестиваля, чего мы ждем, куда мы идем.
1: Ну, мы открываемся прямо вот в первый день Нового года. И это очень хорошая примета. Я вот недавно прочитал, что тот, кто посещает спектакль в первый день Нового года, так, у него будет точно очень хорошая запись книги жизни. Поэтому этим можно воспользоваться.
0: Это так, без лукавства, или вы так нас сманиваете?
1: Так пишут в интернете. Я не знаю, что вы говорите. Серьезные же вещи.
0: Серьезные вещи, все.
1: Да. Значит, и открываем мы спектаклем, который называется «Женщина в песках», и про него везде написано, что он культовый и так далее. И вы знаете, я вот немножко над этим, когда задумывался, что с одной стороны, кажется, зачем театр вернулся к, пускай очень даже удачной работе, ведь надо же идти вперед. Но когда я вспоминаю этот спектакль, а я его увидел больше 10 лет назад на одном из крупных театральных фестивалей, я помню, какое это было открытие, потому что на фестивале было много всяких спектаклей именитых из России, из Москвы, из Питера, там из-за границы. И израильский театр никому тогда совершенно неизвестный. Вдруг, значит, вот с этим спектаклем, и это прямо как откровение. И они тогда получили или гран-при, я вот сейчас не помню, или за лучшую режиссуру, но какой-то очень такой значительный приз. И, вы знаете, я вот сейчас понимаю, что таких удач вообще в жизни театра совсем немного. Любого театра, любого уровня. Потому что здесь сошлось все. Блестящая совершенно литературная основа, которую очень сложно перенести на сцену. Для этого нужно, чтобы сошлось много как бы факторов. Да? Значит, им это удалось. И самое важное... то, что они хорошие артисты, это мы знаем, но им удалось нащупать, открыть определенный театральный язык. И это очень важно. И это редко случается, чтобы вот каким-то своим языком вдруг был создан спектакль. Из этого можно было бы делать дальнейшее направление. Иногда он у них развивался в других спектаклях у этого замечательного театра, который, в общем-то, на сегодняшний день, это, наверное, самое значительное явление вот в русскоязычной этой культуре нашей Израиля, театр «Зеро». Они так
0: долго
1: работают.
0: Я бы не говорил так категорично, что это самый, как бы, есть несколько театров, которые работают, в общем, довольно хорошо.
1: Да, но вот так успешно, с таким широким репертуаром, и всегда все-таки это знак профессионального качества, что-то лучше, что-то хуже, так сказать. И то, что они сейчас вернулись вот к этой работе, мне очень интересно, как они ее сегодня читают, потому что роман многослойный. Можно открывать разные стороны этого философского произведения. Я сейчас не буду говорить о чем там, но по-разному можно поворачивать. И они стали старше на 20 лет, эти создатели, авторы этого. Они авторы, собственно, этого спектакля. И вот и время изменилось, как бы. И очень интересно, как они поворачивают эту тему. Поэтому я очень рад, что вот эта вот возможность есть. И, конечно, мне кажется, что его надо сохранять, этот спектакль, и играть его чем... дольше они будут это делать, тем лучше. Ну и дальше у нас в октябре такой именитый тоже гость Виктор Шендерович, его представлять не надо, все знают это имя, и он будет, его больше знают как такого человека, который занимается сатирой и политической сатирой, и много обозрений всяких, так сказать, делает и блогер он, но он же театральный человек, у него образование театральное, у него много театральных, так или иначе, произведений, высказываний, и он будет читать свою пьесу, читать, играть будет, потому что он же начинал-то как артист. Вот, значит, он будет ее презентовать, это пьеса «Маршрутка», и, естественно, весь разговор будет так или иначе строиться о вокруг театра и о театре. Ноябрь совершенно феерический. Вот я просто сочувствую тем, кто почему-то не сможет что-то из этого увидеть, потому что на любой вкус и с любым как бы желанием здесь можно будет встретиться. Будет драматический спектакль по старой, ностальгической такой на сегодняшний день пьесе Володина «Пять вечеров», который поставил Григорий Кофман. Это, ну, вы его знаете, mm-hmm. его многие знают. Вот. Но он, кроме того, что он поставил этот спектакль, он будет у нас 10 ноября, он 11 будет со своим собственным, совершенно таким питерско-берлинским, а он в Берлине живет уже тоже больше, по-моему, 25 лет, вот этим вот интеллигентским авангардным лоском, он будет играть свой перформанс, который называется «Хулиганские песни 20 века» или «Прошлого века». Вот. И все, кто и Кофмана знает, и немножко знает, что такое питерский авангард, насколько это интересное как бы явление, а Кофман-то как раз он стоял у самых вот истоков независимого театрального движения, которое возникло там в конце 80-х годов, и, конечно, всю авангардную культуру оно тогда впитало. Вот, они могут прийти и послушать, и увидеть, и услышать, действительно, из какого сора растут стихи, потому что там очень интересный материал, и литературный, и музыкальный, и то, как он это презентует, представляет, это тоже очень всегда талантливо и неожиданно. Потом будет еще одна очень такая необычная премьера. Это по пьесе, которую последние пару лет, не знаю, там тройку лет, ну просто растерзали и театры, и режиссеры, и артисты. Вот везде и всюду она идет, идет и идет. Это «Дядя Ваня» Чехова. Ну и последнего «Дядю Ваню» вот такого очень нашумевшего мы видели в постановке Дмитрия Крымова. Ну, те, кто видел, потому что это онлайн была его работа представлена в интернете, то, что он поставил в Америке. Ну, в Америке там же, вы знаете, как на Бродвее, не на Бродвее он, правда, но рядышком, да, там как у них принято играть спектакль. Там 20 дней, по-моему, где-то 2-3 недели, все, и, значит, и какой бы ни был успешный проект, он закрывается, потому что дальше уже это невозможно, как бы ни было, как бы жалко. Вот такой вот обратная сторона медали свободного мира. Вот. И здесь у нас идет вот один «Дядя Ваня», еще один «Дядя Ваня» в Израиле, и мы увидим совершенно тоже необычную такую версию, потому что это будет моноспектакль. Mm-hmm. Моноспектакль, в котором, который тоже авторский, его создает и будет играть Ариэль Крижопольский.
2: Театр Лапаним, вот. Да.
1: Да, да, да. И он будет играть еще и на русском языке. Поэтому, ну вот, ну, конечно, это очень интересно. И кроме этого, ну, еще творческая супружеская пара будет представлена в ноябре, которых все знают и которых в Израиле просто все обожают. Это Ави Беньямин и Женя Додина. Ави Беньямин, естественно, с музыкальным перформансом и представлением. Вот Женя Додина с театральной авторской своей программой. Вот это тоже будет, причем это два разных выступления. Вот такой у нас будет звездный ноябрь. Вот, так что я даже, опасаюсь, как дальше вот эту вот высокую, очень яркую такую планку, которую мы водрузим в ноябре, как ее дальше нам держать.
2: Дорогу осилит идущий, Александр, я в вас верю. Да,
1: главное, чтобы мы шли, и вообще, чтобы это все все-таки превратилось в такую, ну, нормальную, обыденную жизнь, вот это вот моя мечта, чтобы это не было такими, знаете, всплесками такими творческими, ах-ах-ах-ах, значит, а дальше опять неизвестно что. А чтобы это было достаточно регулярно, стабильно, и можно было бы действительно всегда открыть репертуар этой недели и увидеть что-то интересное в Иерусалиме.
2: Я так скажу, счастливого вам нового репертуарного года. Чтобы все состоялось, чтобы все прошло так, как вы хотели бы, чтобы оно прошло. А уж как держать планку, ну, будем смотреть потом.
1: Ну, мы не одни ее держим, мы держим с помощью, всех тех талантливых людей, которые живут в Израиле, и дай Бог, чтобы она всегда была у нас высокой. Так что всех приглашаем, ждем. И с наступающим Новым годом.
2: Спасибо большое Александру Михайлову, режиссеру, актеру, организатору, создателю Иерусалимского театрального фестиваля «Адам Фест». Удачи, с Новым годом, счастливо. Я думаю, что мы вскоре встретимся с, может быть, еще более подробным разговором о том, что было и будет.
1: Обязательно, с удовольствием расскажу, подробнее. Да.
2: Счастливо, всего доброго, пока-пока.
1: Спасибо, всего доброго.
2: Дальше у нас, литература и музыка. И сегодня я представляю очень хорошую группу «Торба на круче», чья связь с литературой, уже в самом названии. Вы, наверное, все помните, что «Торба на круче», а в оригинале «Back End» — это название знаменитой подземной усадьбы, или, как хотите, норы, хоббитов Бильбо и Фродо Баггинсов в произведениях Толкина «Хоббит» и «Властелин колец». Я не могу сказать, уже не помню, наверное, или не знаю, или не помню, что имел в виду фронтмен группы «Торба на круче» Макс Иванов, так именуя группу, но что есть, то есть. А есть множество очень достойных и по музыке, и по текстам композиций, одну из которых я сейчас предложу вашему вниманию. Вообще, на самом деле, очень сложно выбирать, но это само происходит. Группа «Торба на круче», я думаю, что очень подпирает группу «Сплин», очень хорошие профессионалы, как-то так выпало по судьбе блистательной группе «Сплин» этот успех получить абсолютно закономерно. А группе «Торба на круче» остаться немножечко в тени, что неправильно, несправедливо, потому что тоже очень хорошая группа. Давайте слушать композицию «Друг», группы «Торба на круче». Слушаем музыку.

0: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 489 шекелей за килограмм. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 269 шекелей за 500 грамм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Маданэй Мани.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Ну так, побеждаю любой ценой, да. Интересно, кто-то проводил исследование, вот если номер телефона или там адрес спеть, это лучше усваивается, чем если просто сказать? Я не знаю, любопытно. Но у нас театр, мы продолжаем. Место действия театрон маленький, а об остальном расскажет актер, музыкант, исполнитель Сергей Рубашкин. Приветствую вас, Сергей.
2: Здравствуйте, Игорь. Что, прям вот можно
1: да,
2: уже
1: прямо, вот да. Что нас ожидает? Вот просто так вот, не щадите нас, Сергей, в лицо, да.
2: Так вот, прям по солдатской прямотой. Да. Хорошо. 19 сентября в 8 часов вечера, это у нас суббота, но это уже как бы выход субботы, нас ожидает вечер музыкальный с Булат Шалчем Акуджавой. Спектакль «Акуджава. Предпоследнее интервью». Это действительно такое разговор с Акуджавой, составленный из трех поздних его интервью, которые он дал Юрию Росту, Дмитрию Быкову и польскому журналисту, вылетела из головы фамилия, позднее интервью, где Булат Шалч разговаривает, ну, удивительно открыто, хотя, с другой стороны, что удивительного. Закат жизни, бояться совершенно уже
1: точно
2: нечего.
1: Уже нечего, да.
2: Да, уже точно нечего. И вот вы знаете, мы вроде бы Акуджаву, ну, те, кто его знает и любит, мы его все знаем по его песням, потому что за его песнями встает человек, совершенно вот как будто нам всем знакомый, как будто бы всем родной. Но когда читаешь это интервью, этот образ, он не то чтобы меняется, он удивительным образом дополняется. Вот возникает образ человека не просто мудрого и там причастного земным, небесным тайнам, но какого-то очень настоящего, очень земного, очень ранимого, уязвимого, с историей, с прошлым, с молодостью. Очень трудно представить Булата Акуджаву, ну, вот каким-то молодым хулиганом буквально. А вот он о себе рассказывает именно таким образом. Жулик московский, говорит, жулик арбатский. Вот такой удивительный, такие удивительные превращения происходят и с образом Булата Акуджавы, и со многими его песнями. Когда рядом звучит «Ах, Арбат, мой Арбат», и, например, такая фраза «Нет, Москву любить нельзя, это совершенно неорганизованный, огромный мегаполис, не приспособленный для жизни человека. Любить нельзя, может быть, и стоило бы».
1: Сергей, а кто занят в этом действии, вот, кроме, естественно, вас?
2: Моя супруга.
1: Так.
2: Актриса и певица Анастасия Рубашкина.
1: Угу.
2: Вот она в роли журналиста, и мы с ней вместе поем. Часть песен она поет, часть вместе поем.
1: Если она в роли журналиста, то вы в роли Акуджавы?
2: Вы знаете, невозможно быть в роли Акуджавы. Но да, я произношу его слова. Это правда. Но я сразу же, вот прям мы начинаем с того, что, пожалуйста, не воспринимайте это так, что мы тут играем Акуджаву. Мы как бы, мы соучаствуем в этих разговорах. Но да, я произношу его слова, есть такое дело.
1: Окей, значит, за этим действом надо следить. Вы уже сказали, когда, еще раз повторите, пожалуйста.
2: 19 сентября, суббота, 20:00.
1: Театрон маленький, то есть это Тель-Авив, Хамау, Мигдаль. Ну, я думаю, что все прекрасно знают, да. Какие есть еще планы, задумки, мечты, в конце концов?
2: О мечтах можно разговаривать бесконечно. О планах у нас, ну, по-прежнему наши ежемесячные концерты в Хайфе. Но кроме того, вот мы начали выбираться за пределы нашего северного региона. Так что ждите нас Ашдот, наверное, Бер-Шева, там ближе к марту Ариэль. Ну, в общем, есть уже достаточно серьезные намеки.
1: Гастрольный график, да.
2: Но он формируется еще.
1: Хорошо. Я очень надеюсь, что когда мы встретимся с вами с глазу на глаз, вы расскажете мне еще больше. Вот. Да. С надеждой на это. Значит, большое спасибо, Сергей Рубашкин, актер, музыкант, исполнитель. Театр «Маленький», суббота. Не пропустите, не говорите, что мы вас не предупреждали. Спасибо большое, Сергей. И спасибо. Большой удачи на спектакле, конечно.
2: Спасибо большое. Очень ждем вас.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Всего доброго.
1: Счастливо. Ну так, у нас... давайте мы еще немножечко поговорим вот о чем. О том, что Netflix продолжает осваивать наследие Роальда Даля. Это нужно сказать, потому что писатель замечательный, и есть какие-то ужасные попытки с позиции, ну, просто такие обобщенной толерантности что-то править там, хотя Роальд Даль точно в этом не нуждается. Но вот Netflix подключился к этому делу очень хорошо. Студия, приобретшая Роальд Даль Story Company в 2021 году, уже выпустила мюзикл «Матильда» и готовит анимационную версию «Чарли и шоколадной фабрики». Теперь в работе драматический сериал по рассказам, адресованным взрослой аудитории. Проект, который пока не получил еще официального названия, но уже снимается в Манчестере и на северо-западе Англии. Сценарий для шестисерийного шоу пишет Дэниел Броклхерст, известный по работам над экранизациями Харлана Кобена, например. По его словам, именно короткие рассказы Даля вдохновили Броклхерста самого стать писателем. В официальном синопсисе говорится о молодой паре, застрявшей в увядшем приморском городке, где им приходится иметь дело с мошенниками, прелюбодеями, жестокими матерями и заклинателями змей. Ну, это Роальд Даль, его декорации. Актерский состав возглавили Никол Кохлан, Наоми Скотт, Доминик Уэст. Дата премьеры пока не объявлена. Я еще добавлю, что взрослые тексты Даля уже экранизировали. Вспомним, например, британский сериал-антологию «Нежданные истории», который выходил на ITV с 79 по 88 год. А в 1964 вышел шпионский триллер «36 часов» с Джеймсом Гарнером, сюжет которого был основан на военном рассказе Даля «Осторожно, злая собака». Наиболее известным стал проект Уэса Андерсона, кто бы сомневался, вышедший в 23 году. Режиссер создал для Netflix 4 короткометражных фильма по мотивам рассказов из сборника «Чудесная история» Генри Сугара. В фильмах снялись Бенедикт Камбербэтч, Ральф Фейнс и другие. Ну, тут уже понятно, звезда на звезде. Вот. Есть у меня много разной информации, но я бы, в общем, хотел в ближайшие минуты воссоединиться с еще одной гостьей. Вот, которая, ну, без которой невозможен наш третий раздел, и поэтому я хочу с ней поговорить, знать, что, так сказать, мы никого не упустили, никто не пропал у нас на линии, а потом еще я немножко поговорю, потому что материалы для этого есть. Спасибо большое продюсеру Мире Мгилевич, который сообщает, что с нами, да, вот традиционный раздел от 2 до 5, сегодня он для со специалистом по детской литературе, владелицей хайского магазина детской книги «Маша и пока три медведя» Марии Зиминой. Привет.
3: Здрасте.
1: Ну, что, новинки? Что мы будем тут танцы танцевать? Рассказывайте.
3: Ну, вы знаете, сегодня не только про новинки. Дело-то в том, что дети пошли в школу.
1: Есть такое дело, да.
3: Для родителей. А для детей-то на целый год. Поэтому, ну, надо же как-то дальше жить целый год с этим. И надо как-то это прожить повеселее, на мой взгляд.
1: Вот. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые в школе
3: да,
1: годы.
3: Да. И я тут просто хотела советовать и рассказать для тех, кто, может быть, не в курсе, что есть такие книги, с которыми, ну, как бы, вход в школу и смирение со школьными днями, оно проходит несколько легче и расслабленнее.
1: А бейсбол, короче.
3: Да. В общем, про то, что школа бывает хорошая, веселая, смешная. Не только новинки.
1: В книгах.
3: Актуалочка еще будет, да. Да, в общем, начну с совета книги, которую обожаю я и обожают дети, которые любят и не любят читать тоже. Книжка американских авторов называется «Miles and Niles». Авторов два, все равно никто не запомнит, поэтому повторю название «Miles and Niles». Два школьных хулигана и, скажем так, юмориста, которые обожают устраивать розыгрыши. Один приходит в новую школу и встречается здесь со вторым шутником. И они объявляют друг другу войну шуток, приколов и розыгрышей, и, собственно, ее проворачивают. И шутки у них абсолютно школьные, которые дети могут попробовать в своих школах провернуть. Это не такая ерунда, знаете, как подложить кому-то, не знаю, подушку-пердушку или кнопку на стол. Нет, там розыгрыши посерьезнее, но, опять же, такие человеколюбивые, без пострадавших и без жертв. Очень советуют эту книжку автор «Дневника слабака», которого читают на всех языках мира, и на русском, и на иврите. Он переведен и издан, все 20 книг есть. И, собственно, на «Дневник слабака» она тоже очень похожа. Очень советую. В ней есть и текст, с одной стороны, и куча смешных картинок. То есть это получается что-то между книжкой и комиксом, которое интересно и тем, кто уже опытный читатель, и тем, кто читать только начинает, или родители, кого пытаются рассчитывать детей по-русски. Вот очень советую. Смешно, непринужденно и примиряется со школьными буднями. И еще одну книжку посоветую для тех, кто, может быть, ее почему-то пропустил. Очень похожа на любимые нами Денискины рассказы, но это французская история. Называется она «Малыш Николя». Может быть, Игорь, вы знаете, это французская классика, которая написана примерно тогда же, когда и Денискины рассказы, но про французских школьников и про французскую школу. Это небольшие рассказы, тоже такие же смешные, как и Денискины рассказы.
1: А автор?
3: С очаровательным. Автор Гассини. Это создатель, в общем-то, комикса про Астерикса и Обеликса, который тоже многие... Да, вот. И иллюстрации прекрасного французского карикатуриста, очень смешные, детальные, остроумные, сам Пэ в этой книжке, который, собственно, для чего только во Франции не рисовал. Вот. Настоятельно рекомендую. Рассказов про маленького Николя, про малыша Николя очень много. Есть фильмы, есть сериалы. Я думаю, что это известная история. Многие ее знают, но я хочу про нее напомнить. Эту книжку с удовольствием читают и слушают тоже дети. Лет от 7, ну, до 11-12 точно. Пожалуйста, читайте, веселитесь, хохочите, и пусть будет вам счастье, несмотря на то, что школа рядом с нами теперь на целый год.
1: Да. Я помню, вот, как я со второй половины августа начинал нервничать. Вот, да.
3: Да, да, да, да, да. 1 августа уже
1: как-то такой было не по себе.
3: В черной рамочке был. Да, да. День в черной рамочке. 1 августа. Вот. А теперь ближе к новинкам. Прекрасный белорусский дуэт Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, которая сейчас, кстати, живет в Израиле. Давным-давно, в далеком, я даже не помню, 2000 каком-то, не помню, честно, в 2010, по-моему, году, может быть, даже раньше, написали книжку «Время всегда хорошее». В этой книге два героя. Мальчик из пионерского прошлого, из 80-х, и девочка из тогдашнего, в том времени, когда они эту книжку писали, будущего, далекого будущего 2018 года. И случилось так, что мальчик и девочка поменялись местами во времени. Девочка из будущего с кучей гаджетов. Там у них по тем, когда они это писали, они представляли, что в 2018 году машины уже будут летать по воздуху. И так далее, и так далее. В общем, девочка из будущего попала в пионерское прошлое, а мальчик попал как раз про то, как им вначале в этом времени ужасно тяжело и противно, и невозможно, и так далее, и так далее. И потом они к этому времени привыкают, и появляются друзья, и, в общем, о том, что книжка, как и название, про время всегда хорошее, что оно всегда будет хорошее, если есть рядом близкие, друзья, хорошая школа, общение, и так далее, и так далее. Вот. Но когда наступил 2018 год, оказалось, что книжка не то чтобы морально устарела, но, в общем, будущее настало, как в «Терминаторе». То самое будущее далекое настало, машины не полетели. И Андрея с Женей их очень долго просили дописать, отредактировать эту книгу. Я не знаю, что-нибудь сделать, потому что уже дети ее читают и становятся немножко забавно. И, в общем, ребят, не то чтобы... Нет, они не отредактировали книгу, они написали новую. Она называется «Время всегда хорошее 2.0», в этой книге остались старые герои, но появилось много новых. Книга стала толще. И я настоятельно ее рекомендую и тем, кто читал уже «Время всегда хорошее» и, можно сказать, на нем вырос. И тем, кто его не читал. И родителям, и учителям. Андрей и Женя, они действительно замечательные соавторы. Это прекрасный дуэт. Вам точно эта книжка понравится. И подросткам лет от 11-12, и...
1: Не подросткам, взрослым.
3: И педагогам. И не подросткам, да. Всем будет хорошо. Счастье от нее.
1: Так.
3: Вот. Могу продолжить.
1: Давайте еще одно. Да, вот у меня по времени
3: еще одно. Давайте, да. Давайте расскажу про очень смешную книжку. И, кстати, тоже и для родителей, и для детей. Мне сложно оценить ее целевую аудиторию. Точнее, даже этих книг уже две. Первая книжка называлась «Кот прямо с неба», а вторая, которая вышла совсем недавно, называется «У кота была собака». Значит, история про то, как кот буквально прямо с неба падает в семью. И с балкона 7-го этажа вываливается. И новые хозяева, у которых в семье уже есть куча животных, подбирают это пушистое чудовище и поселяют его у себя в доме. А это пушистое чудовище, оно глубоко убеждено, что он лучший кот на планете, что хозяева ему обязаны, вот, и любить, кормить и никуда не отпускать. И, в общем, книжка от его лица про то, что, значит,
1: кошачью наглость. Молодец.
3: Да, про кошачью наглость. А вторая книжка, которая называется «У кота была собака», она тоже очень классная, она про то, как этот противный кот с теми животными, которые есть в этой семье, и вот он, у них в семье живет еще собака. Она классная, добрая, как все собаки, немножко туповатенькая и очень чувствительная. И он ее очень сильно обижает и гнобит всю жизнь. Но собака, она его любит, семью любит. И, в общем, случилось так, что собака потерялась. И это история про то, как семья вместе с котом, флегматичным и остроумным при этом, разыскивают свою собаку. И трогательно, и очень смешно написано. Очень советую для любителей
1: собак или котов?
3: Всех, вы знаете, всех. Для любителей животных и для тех, особенно у кого в доме этих животных много, разных, которые между собой общаются, дружатся, ссорятся, дерутся, спят в обнимку при этом.
1: Очень хорошее замечание от нашего продюсера Мирим Гилевич. У кого нет аллергии на котов и собак? Мы заценили.
3: Кто-то иногда ходит в гости с таблеточкой от аллергии. и подружить с животными, и потом идет домой.
1: Ну что, горячая благодарность специалисту по детской литературе, владелице хайского магазина детской книги «Маша и три медведя» Марии Зиминой, а также хомячкам и морской свинке. Мы услышимся по графику. Счастливо. Всего самого лучшего. Огромное удовольствие получили. Маш, спасибо вам. Счастливо.
3: Спасибо большое. Спасибо.
1: Пока.
3: Пока.
1: А еще добавлю, значит, Международный театральный фестиваль Jaffa Fest этого года открывается 15 сентября в театре Гешер. В программе «Крымов Фест» премьера спектакля «Блади Мэри», запись программы «Детский и недетский вопрос» в формате «Здесь и сейчас», мастер-класс по актерскому мастерству, показ дебютного фильма Крымова кинорежиссера «Все нормально» называется, а также презентация журнала «Зима», который проведет Сергей Николаевич при участии Евгении Додиной и Дмитрия Крымова. Отдельное место в программе займут молодые таланты, выпускники студии «Гешер». Нета Рот представит свой дебютный роман «Тамара лжет». А Нуа Карми – свой популярный проект «Свидание на Шенкин». Из обращения Лены Крейндлиной, генерального директора театра «Гешер», к зрителям. В нашей сошедшей с ума вселенной возможность планировать и собрать всех гостей и участников фестиваля в одном месте в короткий период времени стала почти недосягаемой роскошью, поэтому в этом году Jaffa Fest впервые не ограничится несколькими фестивальными днями. Мы хотим, чтобы он продолжался до конца года, становясь пространством для новых встреч и событий. Нынешняя программа лишь дегустация, которая разогреет и ваш, и наш интерес к тому, что ждет в будущем. Ну вот, пожалуйста, важная информация для тех, кто любит театр «Гешер» и тех, кто привык посещать замечательное мероприятие «Jaffa Fest». Что еще могу сказать, добавить? Прочитал я кое-что за это время, но сегодня у меня, может быть, добавить есть только одна строчка. Вот помните, я говорил о романе «На мраморных утесах» Эрнста Юнгера, выдающегося немецкого писателя. Я посмотрел после этого, ну, как бы для интереса год написания и обомлел. 1939. То есть он все написал.

Вот, вот что будет с вами и с нами, написал Юнгер. Естественно, он не написал, в какое время это происходит, поэтому автомобили соседствуют с алебардами и пиками. Естественно, он не написал, где это происходит, поэтому это границы Европы, какие-то разные, там Испания, там еще что-то такое. То есть непонятно, когда и где, ну как непонятно. Непонятно, если не хотеть понять. А на самом деле Эрнст Юнгер просто вынес приговор, я не знаю, и Германии, и человеку. Вот в этом романе «На мраморных утесах». Это очень страшно, если понимать, что потом произошло. Это поразительно, если посмотреть дату, когда вышел роман. Ну, к счастью, я уже рассказывал, почему. Так сказать, это благодаря невероятной храбрости Юнгера во время Первой мировой. Вот, понятно, почему ну, ему удалось, скажем, спастись в это время, хотя он находился все это время, все время Второй мировой войны в Германии, в своем поместье. Все-таки удивительно прозорливыми бывают художники. В свете этом, конечно, вся книга просматривается иначе. И удивительное пророчество. Они, кстати, есть и в других романах Юнгера, хотя бы в «Стеклянных пчелках». Ну, собственно говоря, вот, про другие книги я, даст Бог, ЕБЖ, как писал Лев Николаевич, да, расскажу в следующий раз. Здесь очередной выпуск программы подходит к завершению. В студии были звукооператор Асаф Москович, продюсер Мирьям Гилевич, которым огромное спасибо, Игорь Хариф. Это «Побочные эффекты». Читайте книги, чтобы лучше понять себя и мир. До встречи через неделю. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
1: Праздничные скидки в Канкон. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Летят самолеты.
3: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». В кассе «Шоумен» и «Бали».
4: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Ливанские средства массовой информации сообщили, что на юге страны в результате удара израильского беспилотника по трассе Марч-Харуф с Бедин погиб мотоциклист. Источники в

0: секторе Газа передали, что некоторое время назад военно-воздушные силы нанесли удар по лагерю беженцев Аш-Шати к западу от города Газа. Материал предоставили обозреватели КАН Шимон Миджан и Юваль Инбар. Армия задержала троих полицейских из палестинской автономии, которые около 2,5 недель назад незаконно задержали гражданина Израиля в зоне Си. Пресс-секретарь ЦАЛА сообщил, что их подозревают в причастности к установке блокпоста возле Бейтунии, задержанию израильтянина, действиям, выходящим за пределы их полномочий в зоне Си, и нападению на него. Это сообщение передал корреспондент КАН Хаим Гольдич. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху вновь заявил о близящейся победе над Ираном. «Мы не позволим ни одной террористической армии закрепиться у наших границ. Главная задача – разгромить террористический режим в Иране. Мы очень близки к этому. Мы знаем, что вся ось окончательно рухнет. Мы обязаны это сделать, и мы это сделаем». Нетаньяху сказал это во время посещения самой высокой точки горы Хермон на сирийской стороне вместе с министром обороны Исраилем Кацем и заместителем начальника генерального штаба армии генерал-майором Тамиром Ядаем. В Эйлате и его окрестностях завершились учения армии, полиции, экстренных и спасательных служб. Учения проводились в рамках годового плана подготовки и были призваны учесть уроки нападения 7 октября. Корреспондент Кай Итай Блюменталь сообщает, что участвовавшие в учениях силы одновременно действовали на нескольких участках. Они отработали десятки сценариев, в том числе проникновение судов с моря, похищение людей, обстрел навесным огнем, происшествие с большим числом пострадавших, проникновение террористов на военные базы, в гостиницы и школы, а также нападение на пляже. Гражданин Израиля приговорен к 13 годам тюрьмы за причастность к совершенному около 8 лет назад убийству Айши Араби, жительницы населенного пункта Бидия в Самарии. Речь идет о еврее, который на момент происшествия был несовершеннолетним. Корреспондент КАН Хаим Гольдич сообщает, что окружной суд в Лоде признал его виновным на основании следов ДНК, обнаруженных на камне на месте происшествия. Он был осужден, несмотря на то, что защита представила заключение директора Национального института судебной медицины доктора Хена Кугеля, согласно которому характер травм, обнаруженных на теле арабки, не соответствует удару одним камнем. Семья осужденного сообщила, что намерена обжаловать приговор в Верховном суде. Британский бойкот продукции, произведенной в Иудее и Самарии. Высокопоставленный британский источник сообщил корпорации КАН, что Лондон пытался вести с Израилем закулисный диалог, который не дал результатов. По его словам, эскалация насилия со стороны поселенцев и продолжающееся расширение поселений привели британское правительство к выводу, что дипломатические возможности исчерпаны. Сообщение передал корреспондент КАН Итамар Вишенко. Цвика Мор, отец пережившего плен Эйтана Мора, резко раскритиковал Великобританию, назвав ее антисемитским государством. «Мы не забыли, что они делали с нами здесь во времена британского мандата. Для меня, по крайней мере, они на втором месте после нацистов за то, что они делали здесь с нами, и за то, что закрывали глаза на арабские погромы в еврейском Ишуве. Конечно, есть нухбовцы, но британцы идут вслед за ними. Они отменили декларацию Бальфура, издали Белую книгу, позволили устраивать здесь погромы во время Великого арабского восстания». В интервью журналисту КАН Леат Регев Цвика Мор заявил, что необходимо отменить соглашение Осло и вести себя в своей стране, как ее хозяева. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Завтра ожидается небольшое понижение температуры. Погода вернется к норме для этого времени года. В пятницу и субботу, без существенных изменений, в воскресенье температура немного повысится. Завтра днем в Иерусалиме ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бейт-Шане 38, в Бершеве 34, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о том, как отпраздновать осенние праздники и не оказаться в долговой яме. Попробуем разобраться, что делать в случае, если домашние животные ваших соседей вам, очень мешают. Что такое пункт неразглашения информации на рабочем месте? И можно ли выселить человека, ставшего жертвой мошенничества, из съемной квартиры? Обо всем об этом поговорим сегодня. И напомню вам, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту. Ее адрес specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Осенние праздники длятся практически целый месяц. Приглашение в гости, прием гостей, покупка подарков, выезды на природу и даже за границу. Как получить удовольствие от праздников, но остаться на плаву и не утонуть в долгах? Об этом поговорим мы с директором отдела разъяснительной работы общественной организации «Паамуним» Шарон Левин. Шарон Левин, Минайлит Азбарашель Паамуним, Шалом Эрефтов.
1: Шалом Эрефтов.
0: החגים נמשכים כמעט כל החודש, וזה אירוח. אנחנו מתארחים ומביאים מתנות. אנחנו רוצים לטייל ואולי לצאת לחול. איך לעבור את החגים וגם לא ליפול למינוס?
1: אז באמת את מציינת תקופה לא פשוטה שאנחנו נמצאים בה, כי בעצם בחיובים של האשראי שלנו, יורדים בעצם עכשיו כמה חיובים, זה לא רק החגים, זה גם כל ההוצאות של הקיץ, גם כל התשלומים של חזרה לבית הספר, למי שיש לו ילדים בגיל בית ספר, וכמובן החגים. אז ההוצאות ירדו, יכולים לרדת אפילו מחר ב-10 לחודש, ובסוף החגים שוב. ובעצם המילת המפתח פה זה התכנון והחשיבה קדימה. בעצם אנחנו צריכים לתכנן את כל האירוע הזה של החגים, כי באמת יש הרבה מאוד הוצאות, וגם המזון אנחנו מארחים לחג, ובין אם אנחנו מתארחים לחג, זה גם ההוצאות של בילויים, כי הילדים שוב יהיו בחופש וחופשת סוכות, ואנחנו נרצה שוב לצאת ולבלות, ואולי אפילו חול, כמו שהזכרת. זה גם בקנייה של בגדים חדשים לחג, וזה גם מתנות שאנחנו הרבה פעמים רוצים לקנות לבני משפחה, לחברים, אם אנחנו מתארחים, אז גם לקנות מתנה למארחים. אז באמת יש הרבה מאוד הוצאות בתקופה הזאת שאנחנו צריכים להיות מאוד מחושבים ולתכנן קדימה. זאת אומרת, כדי שאנחנו לא ניפול לבור כלכלי בסוף החגים, ופתאום אנחנו נקבל איזשהו חיוב מאוד גדול באשראי, אז אנחנו צריכים כבר לחשוב על כל הדברים האלה מראש, וממש לשבת ולתכנן את התקציב המשפחתי ספציפית לחודש הזה. זה משהו שחשוב מאוד לעשות אותו.
0: כלומר, מחר, או אפילו היום, לשבת ולחשב כמה אנחנו מוצאים על כל מתנה, על כל אירוח, על כל קניית המזון, ולא יודעת מה, ארוחת חג.
1: ארוחת חג, הבגדים, כן, והבילויים שנצא, ממש לשבת עם עם התקציב המשפחתי ולראות כמה כסף יש לנו עבור כל סעיף וסעיף, כמה אנחנו רוצים להוציא על מזון וכמה על בגדים וכמה על בילויים וכמה על מתנות, ממש לעשות חלוקה מאוד מאוד ברורה, כדי לדעת כמה כסף יש לנו לכל דבר כזה. ולקחת בחשבון שגם יש עוד הוצאות שאמורות לרדת לנו בעקבות גם הקיץ והחזרה ללימודים ודברים אחרים שקנינו ורכשנו עד עכשיו. אז התכנון פה ובאמת החלוקה של התקציב לפי סכום הכסף שיש לנו, זאת אומרת אנחנו צריכים לדעת שגם יכול להיות שגם אנחנו אולי עובדים פחות, אם אנחנו עובדים במשמרות או דברים מהסוג הזה, אז יכול להיות שגם ההכנסה תהיה יותר נמוכה בחודש הזה. אז ממש צריך להיות מאוד מחושבים ולא ככה להוציא ולבנות על כסף שאולי יהיה לי בהמשך, אלא ממש להסתכל על החשבון ולראות מה, מה הולך לרדת, ומה הצפי, מה, ומה מה אנחנו רוצים, מה אנחנו יכולים להוציא בחודש הקרוב.
0: אני אתרגם ואז עוד כמה שאלות. Моя собеседница говорит о том, что действительно это очень тяжелый месяц с финансовой точки зрения, потому что в этом месяце как раз сойдут наши платежи и за летние отпуска, и за подготовку к школе. Это произойдет вот буквально завтра, 10 числа, все это может произойти. Поэтому нам необходимо спланировать все, что мы будем делать в следующем месяце, в месяц праздников. Начиная от покупок на праздничную трапезу, подарков тем людям, к которым мы идем в гости, новая одежда. Все это действительно это сильный удар по кошельку. Но если мы спланируем наперед, сколько денег мы можем выложить на ту или иную покупку, на тот или иной пункт, то мы можем пройти эти праздники и не свалиться в минус. Нужно учитывать, что в месяце праздников мы и работаем меньше, поэтому и доход у нас будет меньше, судя по всему, особенно если речь идет, допустим, о тех, кто работает посменно, или о тех, кто является самозанятыми. И, естественно, мы должны и это учитывать. То есть каждый пункт мы должны прописать, сесть сегодня, завтра с тетрадкой, и прописать каждый наш расход, каким он должен быть, и установить конкретную сумму. Мишу и Гейдлах в Эйфоа спонтаниот, в Эйфоа ханаа, им анахну нехашев это коль, в нагбил это цмейну бе аколь, бе схум мисуям. Эх нухал ленот?
1: את צודקת ממש, אנחנו שומעים את השאלה הזאת הרבה, בעיקר מחבר'ה צעירים, אבל לא רק. אז אני לא אומרת לא לצאת לבלות, ולא לקנות, או לא לצרוך דברים, או לעשות דברים בספונטניות. כי לדעת, יש חיים דינמיים, וברור שאנחנו רוצים לעשות כל מיני דברים, ובספונטניות, וממש לעשות את זה בכיף. אבל כן, אחרי שעשינו את הדבר, עשינו, הוצאנו כסף, בילינו, נהננו, כן צריך לחזור בסוף לתקציב ולראות, אוקיי, אז עכשיו הוצאתי יותר כסף על בילויים, אני צריכה כנראה לצמצם במקום אחר, ואז ההוצאות הבאות שלי, כנראה אני צריך לעשות את האיזון הזה, ולראות שאני, שאנחנו באמת עומדים בסך הכל של התקציב. אז אולי אני פחות אקנה בגדים, או פחות אני יצא לבילוי, אולי אני אחליט שהבילוי שאני רוצה הוא לא, אני יכולה למצוא איזה שהן דרכים אחרות שהן יותר זולות, או אם יש לי קופונים, או אני יכולה לנצל תווי שי שקיבלתי לחג כדי להפחית בהוצאות, אבל אני לא אומרת לא לקנות או לא לעשות או דברים מהסוג הזה, לא, כן, ליהנות ולבלות, ובהחלט מגיע לנו בזמן החגים זמן בילוי משפחתי או עם חברים וטיולים וכל מה שקשור בזה, וליהנות מזה, אבל כן, בכל זאת אנחנו כן צריכים לנהוג באחריות, וגם אם חרגנו והוצאנו יותר ממה שתכננו בסופו של דבר, בסדר, הכל טוב, אנחנו אחרי זה נחזור לתקציב, אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו מתארגנים לקראת החודש הבא, כי בסוף החיוב יגיע, ובסוף כן אנחנו נצטרך לשלם על מה שעשינו, אבל נצטרך להתארגן בהתאם. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לעשות. גם חשוב, אגב, לדבר על זה. זאת אומרת, גם לדבר על זה עם בן או בת הזוג, ולהחליט, ממש כמו שבתחילת השיחה דיברנו, אמרנו, כן, אפילו הערב לשבת לאיזשהו דייט של חצי שעה, שעה, עם בן בת הזוג, ולהחליט על הדברים האלה מראש, ואז זה גם יותר נעים, ויש פחות ויכוחים, ויותר ברור, הדברים יותר ברורים, ויותר קל להתנהל בתוך המסגרת הזאת. אז גם אם חורגים, אז אחרי זה אפשר תמיד לחזור, ואז אנחנו גם לא כועסים אחד על השני, ולא, ואין את המריבות האלה סביב הכסף. אז ככל שמדברים על זה, זה גם כן חלק מהסיטואציה.
0: Они торгем вазот чила. Моя собеседница говорит, я задала ей вопрос, ну а как же получать удовольствие? Ведь если мы все прописываем, каждую копейку, то как же мы получим удовольствие от спонтанного отдыха? И моя собеседница говорит о том, что нет. Ну, это, конечно же, не говорит о том, что спонтанно нельзя никуда выходить и нельзя получать удовольствие. Можно, конечно, получать удовольствие, но нужно понимать, сколько, какие суммы мы тратим на эти удовольствия, и нужно постоянно это считать. Может быть, стоит подумать, как на какую-то прогулку использовать какие-то скидки, которые у вас есть. Может быть, использовать какие-то купоны, может быть, использовать какое-то время. Надо понимать, что после того, как мы тратим большие суммы, нам нужно будет вернуться в ежемесячную нашу сумму, которую мы должны использовать каждый месяц. И очень важно в этом плане все время разговаривать со своим супругом, со своим партнером, партнершей, и обговаривать эту денежную тему, потому что если есть у нас согласие, что на какое-то, допустим, развлечение мы потратим сумму, энную сумму, то потом у нас не будет скандалов в семье, мы потратили ее по общему согласию. Вематхушевет лекихат альваот לזמן החגים, לזמן הבילויים, נגיד לקחנו הלוואה כדי לשרוד את החודש הזה.
1: אז באופן כללי אנחנו ממליצים בפעמונים לא לקחת הלוואה שלא לצורך. יכול להיות שאפשר לבנות את התקציב בצורה כזאת שכל חודש אני חוסכת מראש לקראת הוצאות גדולות כמו שיש לנו עכשיו, אבל אם הגענו עכשיו לראש השנה ולחגים ולא חתכנו מראש, אז צריך לראות מה כן אפשר לעשות, וצריך להשוות מחירים גם בתחום הזה של הלוואות. הרבה פעמים מציעים לנו הלוואות בקליק, מה שנקרא, ששולחים לנו אס-אמסים, ומציעים לנו כל מיני הטבות, ורק תיקחו הלוואה, וזה נראה לנו תנאים מאוד טובים, אז לבדוק ממש, לעשות השוואת מחירים, לא רק על גובה הריבית, אלא גם מה ההחזר החודשי. האם אנחנו יכולים בעוד חודש או עוד חודשיים, כל חודש להחזיר את ה-500 שקל, את ה-800 שקל או את ה-1,000 שקל, כמה שזה יהיה, את ההחזר החודשי, כדי שזה לא יכניס אותנו לבור כלכלי יותר גדול, ולעשות את ההשוואה בין חברות האשראי לבין הבנקים. גם יש אפשרות לקחת הלוואות דרך כנגד קרנות השתלמות, אם יש לנו בחברות הביטוח, שלפעמים גם שם יש תנאים יותר טובים. לא לקחת אשראי מתגלגל, שזה תופעה מאוד מאוד קשה.
0: מה זה אשראי מתגלגל?
1: אשראי מתגלגל זה בעצם שיש, את יכולה לקחת כרטיס אשראי, ולהחליט כמה את משלמת כל חודש. למשל, 500 שקלים זה החיוב, אבל את משתמשת בכרטיס בהרבה יותר. נגיד, השתמשת בכרטיס ב-5,000 שקלים, אבל את משלמת 500 עכשיו. ואז כל היתרה עוברת לחודש הבא. ואז את מתחילה את החודש עם חוב של 4,500 פלוס הריבית, והריבית היא בדרך כלל מאוד מאוד גבוהה, ויש הרבה משפחות שנופלות בדבר הזה, כי הן חושבות שזה מאוד נוח שהן משלמות רק עכשיו 500 שקלים, ואחר כך ישלמו את ההמשך. אז בסוף העלות של זה היא מאוד מאוד גבוהה, וקשה מאוד להחזיר את ההלוואות האלה, ואנחנו פוגשים משפחות שבאמת נתקלות ממש, וזה מאוד מאוד קשה להתנהל עם זה. אחר כך, דבר ראשון, לבדוק האם בכלל צריך לקחת הלוואה, ואם כן, אז פשוט לעשות את ההשוואת מחירים, לבדוק לא רק את הריבית, אלא גם את ההחזר החודשי, שיש לי באמת את הכסף להחזיר, וגם יכול להיות שאני צריכה לשנות את ההתנהלות שלי, כי אם אני לא הצלחתי לחסוך עד עכשיו, ונכנסתי למינוס, ואני לא מצליחה להתנהל, ובגלל זה לקחתי הלוואה, אז כנראה שצריך לעשות פה איזשהו שינוי בהתנהלות ובהוצאות, ורגע לשבת וממש לעבור על כל ההוצאות של הבית, ולראות שאנחנו מצליחים לעמוד בכל ההוצאות לפי ההכנסות שלנו, ויכול שצריך להגדיל הכנסה, ולעשות עוד משמרת, ולהוסיף עוד כמה שעות בחודש כדי לסגור את החודש. אז פשוט לעשות את כל הבדיקות האלה, גם אם באמת צריך לקחת הלוואה.
0: כן, ההלוואה זה באמת יכול להיות דבר מאוד מסוכן. נקווה שהחגים באמת יהיו לנו מתוקים, בריאים וחסכוניים, ולא ניפול לבור. תודה רבה לך, שרון לוין, מנהלת הסברה של ארגון פעמונים, ושיהיה לך שנה טובה.
1: שיהיה לכולם שנה טובה והרבה בריאות ושלום ושגשוג באמת לכל עם ישראל.
0: תודה רבה.
1: תודה.
0: Мы говорили о судах. Многие люди считают, что ну вот я возьму суду на этот достаточно тяжелый месяц, у меня большие расходы, суда принесет мне сразу же достаточно большие суммы, и дальше я буду расплачиваться каждый месяц по 500 шекелей. Моя собеседница говорит о том, что они в общественной организации по Амуним не рекомендуют брать суды. То есть сначала нужно проверить, а какие есть у вас другие варианты. И только потом, если никаких вариантов не остается, взять суду. Но из суду нужно брать очень-очень, то, что называется, умно. Нужно проверять, какой процент дают суду, например, кредитные компании, или же под какой процент дают суду банки. Нужно обязательно все это сравнивать, чтобы потом не оказалось так, что вы не сможете эту суду выплачивать. Еще достаточно важную вещь, которую сказала моя собеседница, это касается тех кредитных компаний, которые говорят вам, вы купите, допустим, в этом году в этом месяце на 5 тысяч, заплатите только 500 шекелей, а остальные 4,5 тысячи вы будете выплачивать ежемесячно. Лучше на это не соглашаться, на такие условия, потому что в результате процент, который накапливается на эти 4,5 тысячи, он огромный, и есть очень много семей, которые пришли в организацию по Амуним, и они просто не могут из этого выбраться, потому что, выплачивая ежемесячно по 500 шекелей, вся остальная сумма, которая скапливается на их кредитных карточках, обрастает огромным процентом. Нужно обязательно, конечно же, сравнивать и цены, и то, что мы покупаем. Нужно обязательно понимать, как мы строим наш семейный бюджет, чтобы не упасть минус. И главное слово здесь – это планирование. Планирование вашего бюджета. Если вы видите, что вы не справляетесь, то стоит пересмотреть ваши расходы и, может быть, от чего-то отказаться. Или же, наоборот, увеличить ваши рабочие часы, увеличить ваши доходы, чтобы покрыть те самые расходы, которые у вас образуются. Мы беседовали с директором отдела разъяснительной работы в общественной организации по Амуним Шарон Левин, и вместе с ней пожелаем всем сладкого, хорошего Нового года, ну и достаточно экономного и экономично спланированного. Ну, а мы продолжаем. Еще одна тема. Что делать, если ваши соседи содержат домашних животных, которые мешают всем, кто живет в вашем районе? Вот такой случай разбирался в Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. И мы беседуем с Натальей Катрычко, координатором отделения ВНОФА Галиль, Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна, здравствуйте.
0: Что ж там такое было с домашними животными?
2: В наше управление обратилась жительница Иерусалима от имени жильцов жилого комплекса, в котором она проживает. Она заявила, что ее соседка, квартиросъемщица компании «Амидар», держит на крыше здание собак.
0: На крыше здания держат собак?
2: На крыше здания, да, мы тоже очень сильно удивились, которые пугают, естественно, беспокоят жильцов. А также, соответственно, без разрешения на то муниципалитет Иерусалима возвела на крыше постройку для их содержания. Mm-hmm. То есть, в принципе, человек создал...
0: овчарня это называется?
2: Овчарня, псарня, как угодно, да, как угодно назовите, но в любом случае это является очень большими нарушениями и в плане строительства, и в плане содержания домашних животных, и в плане правил общего дома. Поэтому, кроме того, соответственно, собаки периодически остаются без присмотра и свободно бегают, то есть по крыше.
0: Они еще и свободно бегали по крыше, выбегая из этой постройки?
2: Да, то есть ситуация была действительно жуткая, ну, в нашем понимании.
0: Я думаю, что в понимании, во-первых, большинства
2: людей. В любом, людей, да, понимании, да. Да, она была жуткая. И опять же, женщина в своем обращении сообщила нам, что бегающие собаки, лающие, создают угрозу для жильцов, пугают, ухудшают качество жизни и приводят к повреждению крыши здания. То есть они могли спокойно погрызть что-то, что-то сломать. Ну, то есть состояние крыши желало лучшего, соответственно, я так понимаю, что на крышах дома иногда устанавливаются бойлеры, иногда устанавливаются кондиционеры. Ну, то есть имущество жильцов, и не только данной женщины, скорее всего, было повреждено.
0: Угу. Ну и собака она жалко, также,
2: бедная да, собака. Она также добавила, что ее неоднократное обращение в различные инстанции на протяжении последних 3 лет с просьбой принять меры к данной жительнице дома, которая содержит собак, не приносили никаких результатов. Угу. После такой жалобы наше управление обратилась по данному вопросу в компанию Амидар и в муниципалитет Иерусалима.
0: Угу. То есть это еще и Амидаровский дом был?
2: Это была Амидаровская квартира. Она была жительницей, она была квартиросъемщицей компании Амидар. Угу. Соответственно, другие жильцы, может быть, были жильцы другие фирмы Амидар, но именно эта женщина, она, да, была, как говорится, жила в квартире Амидар, и, соответственно, естественно, с нашей стороны нужно обратиться было бы в компанию Амидар и муниципалитет Иерусалима, который, в принципе, отвечает за незаконное содержание собак или за незаконное или за плохое содержание собак. То есть ветеринар и муниципалитет Иерусалима должен был, соответственно, принять какие-то меры. Вследствие этого обращения компания Амидар направила соседке предупредительное письмо, поскольку соседка не отреагировала на данное предупреждение, то есть она игнорировала эти все предупреждения в течение 3 лет, но почему бы ей нужно было отреагировать сейчас? Угу. Компания также подала иск инспектору по надзору по совместному имуществу, так называемой МФАКИА Хальбатими Шутафим, с требованием взять обязательства и подать судебное предписание на, так сказать, на прекращение содержания собак и сноса постройки. Муниципалитет Иерусалима сообщил, что в ходе совместной операции с полицией с крыши были выведены все 7 собак. Одна собака, было целых 7 собак.
0: Угу.
2: После всей проделанной работы с нашей стороны, с управлением по приему жалоб населения и других ответственных организаций, таких как Амидар и муниципалитет Иерусалима, женщина прислала нам благодарственное письмо, в котором выразила свою благодарность и разочарование одновременно, что только после долгих лет, что она так долго обращалась во все эти инстанции, которые были ответственными за данное решение. То есть фирма Амидар и муниципалитет Иерусалима, она направляла обращение, посылала фотографии, неоднократно вызывала инспекторов. И только после обращения нашего управления эти инстанции, да, заработали и, да, привели к результатам.
0: Да, это действительно потрясающе. То есть столько лет и ветеринарные службы, и муниципалитет, все это просто игнорировали.
2: Да, я хочу сказать, что в нашем управлении очень часто встречаются жалобы на незаконное содержание животных или же на несоответствующее содержание животных, или также бывает, есть муниципалитеты или местные советы, в которых животные содержатся прямо в жилом комплексе, или же, например, такие как утки, гуси, верблюды.
0: Верблюды?
2: Верблюды, лошади.
0: Ой.
2: У нас много жалоб очень интересных бывает.
0: Да, такое впечатление, что люди очень оригинально любят животных, но вот следить за ними не хотят. И очень жаль, что и госслужбы также не хотят обращать на это внимание, и приходится обращаться в Бюро по жалобам населения, в Управление госконтролера. Но еще одна важная вещь, я хочу обратить внимание наших радиослушателей, что Наталья рассказывает про Иерусалим, а она является координатором отделения в Нофагалиль. То есть к вам можно обратиться и жителям Иерусалима.
2: Абсолютно верно. Территориально мы не ограничиваем подачу жалобы или подачу обращения. любой человек с любого конца страны может подать управление в наше управление, как и в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Нофагалим, или Бершеве, или Луди, может подать в любом отделении, которое находится ближе к нему. Но если вы хотите получить информацию на русском языке или же связаться со мной лично, пожалуйста, можно обратиться по телефону 04-60-80 или 04-645-50-50.
0: 04-60...
2: 80-200.
0: 200, вот мы 200 забыли. 04-60-80-200 или
2: 04-645-50-50.
0: Огромное спасибо, Наталья Катрычко, координатор отделения в Нофагалиль, бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Огромное вам спасибо.
2: Спасибо и всех с наступающим праздником. Всего
0: с
2: вам
0: наступающим
2: доброго.
0: Праздником.
3: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8.05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
4: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Маданный Мани.
5: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Продолжаем программу «Особый случай». В некоторых компаниях при подписании договора сотрудники могут увидеть пункт неразглашения происходящего на предприятии в течение года после увольнения. Ну, если вы пытаетесь поступить на работу в Моссад или Шабак, то с этим все понятно. Ну и даже компания Рафаэль, которая занимается технологиями в сфере безопасности, ну, тоже здесь вопросов нет. Но почему обычные коммерческие компании или какие-то государственные ведомства вносят этот пункт, и вот что он означает? Об этом поговорим с адвокатом, специалистом по трудовому праву Львом Шнайдером. Лев, здравствуйте.
7: Добрый вечер, уважаемая Яна, уважаемые радиослушатели.
0: Ну, вот что означает этот пункт? Неразглашение, страшный такой пункт, неразглашение того, что происходит на предприятии.
7: Ну, давайте начнем с самого начала. Ничего страшного в этом пункте нету. Никто не имеет в виду, и работодатель не имеет в виду, что работник должен самоуничтожиться после окончания работы или отрезать себе голову, или вычеркнуть все из памяти. Все, что имеется в виду, что работник обязуется сохранять тайны или сохранять какую-то информацию личную или же конфиденциальную, которую он достигла, которую он получил во время работы. Потому что эта информация является владением компании. Например, придем пример. Например, в магазин. Простой пример. Да. В магазине работник знает, что ценообразование, допустим, молока, это допустим, добавляется 50 огород на стоимость продукта. Данного молока. То есть работник знает, что владелец магазина покупает молоко за 4 шекеля, а продает за 4,50.
0: Так.
7: Все, что он не имеет права рассказывать, это за какие деньги работодатель покупает это молоко, и что работодатель добавляет 50 огород.
0: Ага, то есть это...
7: Это бизнес, секретная информация.
0: Интересно.
7: Работник не мог, иногда работали говорят, секретная информация, например, в том же Рафаэле. Это может быть какие-то чертежи, какая-нибудь информация, которая хранится на компьютерах, на жестких дисках. Допустим, в магазине работник не может взять у работодателя список его постоянных клиентов или список долгов клиентов и передать кому-то другому.
0: Ну, а если речь идет, допустим, о каких-то рабочих конфликтах или о конфликтах между людьми на рабочем месте?
7: Ну, если речь идет о конфликтах между людьми, и данный конкретный работник не является частью этого конфликта, то эта информация конфиденциальна. Это то же самое, что нельзя фотографировать других людей. Это их уже дело. То же самое, нельзя подслушивать чужие разговоры или записывать чужие разговоры или смотреть чужой телефон. То, что мы работаем на данном месте, а есть спор между работником Алиф и Бет, но мы не часть этого спора, ну какое наше дело?
0: Да, но как же тогда быть, например, с тем, что называется, да, разоблачение коррупции, да, на рабочем месте? Или же нарушение закона на рабочем месте?
7: Не-не, разные, есть разные вещи. То, что касается нарушения закона, на это не распространяется секретность. То есть, если я знаю, что Алиф убил Бет, это не я обязан пойти и сообщить об этом в полицию. Или я, мне сейчас стало известно, что Алиф хочет своровать у Бет что-то. Я должен предотвратить это. То, что является уголовными преступлениями. То, что касается Хасифат Шхитуйот или разоблачение, я не знаю, как будет на русском.
0: Разоблачение коррупции на рабочем месте.
7: Да, разоблачение коррупции. Не просто так, есть специальная государственная организация, которая этим занимается, и государственный мивакер, в которую это сообщают. Это не значит, что мы должны бежать сегодня там к журналисту или к кому-то и рассказывать, потому что тогда против нас могут подать твия ли уцат лишонара. Горнословие. Есть организация, которая этим должна заниматься. В рабочих конфликтах существует профсоюз, существует Министерство промышленности Мисрада Авуда, в который можно пожаловаться. На это не распространяется секрет, и они проверят все наши жалобы и решат, правильно, неправильно мы подали.
0: В век социальных сетей на самом деле достаточно распространено. Я работал в такой-то конторе, а там вот были такие-то у нас разборки, и работодатель говорил то-то и то-то. Это уже является, как я понимаю, тем же самым, что вы говорили, как разборки между людьми, да, выяснение каких-то отношений и конфликтов.
7: На сегодняшний день у целого поколения или даже у нескольких поколений очень легкая рука намекледит
0: на клавиатуре компьютера.
7: На клавиатуре.
0: Да.
7: И на сегодняшний день суды загружены исками, когда люди пишут всякие глупости, и то, что не нужно писать в Фейсбуке, или в WhatsApp открывают фальшивые аккаунты и пишут. До всего, в конце концов, добираются. Когда начинается выясняться, все добавляется, все находится, и это является сквернословием. Даже есть судебные решения, которые нет. Даже если работник считает, что работодатель поступил неправильно, или работодатель сделал что-то не так, это не значит, что он должен сообщать всему миру об этом. Даже если он прав. Для этого существуют суды, для этого существуют профсоюзы, для этого существуют профсоюзы работодателей, профсоюзы работников и Министерство промышленности.
0: Понятно.
7: Вот они уже могут все это сделать. Я всегда говорю работникам, даже если работодатель вас обманул или что-то такое, это не значит, что нужно бежать или угрожать тем, что вы сейчас там сообщите это всему миру. Это может привести к нежелательному для работника результату.
0: Да, пункт на самом деле не такой уж страшный, но то, что называется, надо думать, прежде чем, да, прежде чем вы говорите о кому-то о ценообразовании в каком-либо магазине или рассказываете, ну, скажем так, сплетни о том, что происходило на вашем рабочем месте. Большое спасибо, Лев Шнайдер, адвокат, специалист по трудовому праву. Огромное вам спасибо за этот комментарий и хорошего вам года.
7: Спасибо, хорошего года. Спасибо.
0: В нашу редакцию обратилась пожилая женщина, которая стала жертвой мошенников. К сожалению, это не такая редкость в последнее время. Мошенники сняли с ее счета все деньги, взяли на ее имя суды, и, естественно, ее банковский счет был заблокирован. Теперь арендодатель, у которого она снимает квартиру, угрожает выселить ее из этой квартиры за неуплату. Вот может ли арендодатель выселить так просто человека, который попал в сложную ситуацию и не может ему заплатить? Мы беседуем с адвокатом, сотрудницей бесплатной юридической помощи Марианной Гуревич. Марианна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Яна.
0: История на самом деле очень трагическая. Мы беседовали с этой женщиной, мы пытаемся каким-то образом ей помочь, но вопрос среди прочих вещей, да, состоит и в том, может ли арендодатель сейчас, когда ее счет заблокирован, сказать ей: «До свидания, я не могу позволить себе держать вас в этой квартире».
8: Ну, в принципе, надо читать договор между сторонами, но обычно, если происходит неуплата денег за съем квартиры, то действительно арендодатель имеет право подать в суд на выселение, он не может сам выселить.
0: Угу. То есть он не может просто сказать: «Собирайте вещи и выставить чемоданы за дверь».
8: Он может потребовать, чтобы человек выселился за неуплату, но если человек не выселяется, то он не может сам насильно физически его выселить, а он должен подавать в суд, и тогда уже суд будет разбираться, имеет ли он право потребовать выселения. Посмотрит договор. Обычно в договоре написано, что если идет неуплата, то имеет право, да, выселить. Иногда даже бывает, что какие-то и штрафные деньги имеет право потребовать за каждый там неуплаченный день. Еще какие-то бывают, что и штрафы имеют право требовать. Но это надо смотреть договор. Но в принципе, да, выселение имеет право потребовать через суд.
0: И сколько времени есть у такого человека, да, который вот оказался в такой ситуации, ну, чтобы хоть как-то найти деньги и отдать их арендодателю? Приблизительно о каких сроках идет речь? Вот, да, человек там 2-3 месяца не платил, арендодатель подает в суд, он должен ему сообщить, что он подал на него в суд?
8: Да, когда подается из суд, то человек получит сообщение из суда, и там будет написано, в течение какого количества времени он должен подать защитное письмо, то есть, скорее всего, это будет там 30 дней, что какой-то еще короткий срок. Ну, там, опять-таки, если это выпадает на праздники или там на летние каникулы, то, может быть, этот срок продлится. И, в общем, в течение этого срока он должен подать защитное письмо. Если он не подает, то истец имеет право подать просьбу вынести судебное постановление в одностороннем порядке, даже без заседания, в отсутствие защитного письма. Угу. А если будет защитное письмо подано, то тогда будет там быстрое какое-то заседание назначено. Ну, тоже это займет какое-то время. Это тоже может быть там месяц или сколько-то.
0: Ну, то есть можно сказать, что
8: несколько месяцев у нее будет. Да, но нужно учитывать, что все это время долг будет продолжать накапливаться, расти. Угу. И возможные проценты и штрафы, и потом будет подан денежный иск. То есть обычно подается вначале иск на выселение, потом уже, когда человека удастся выселить, или он сам выселится, можно будет точно посчитать, какую сумму он задолжал, и тогда уже подавать денежный иск. А потом уже, если есть судебное решение, что есть долг, и человек его не выплачивает, тогда открывается дело в судебном исполнении. Вот сали-поль. И дальше уже, если человек не выплачивает, то там могут ему арестовать счет. Там,
0: ну, счет уже арестован, поэтому здесь уже делать нечего. Но вот по вашему опыту, все-таки бесплатная юридическая помощь представляет людей с низким достатком, малоимущих. Принимает ли во внимание суд, что человек оказался, ну, допустим, в чрезвычайной ситуации, которую он не ожидал, например, стал жертвой мошенничества?
8: Ну, в принципе, как если стороны приходят на заседание, то судья может, как бы услышав о положении, как, в которое попал ответчик, то есть как бы попытаться повлиять на истца, чтобы он дал им какое-то еще время, чтобы стороны пришли к какому-то согласию, какой-то договоренности. Но, в принципе, по закону, нет, это не является уважительной причиной для неплаты за квартиру, потому что владелец квартиры, он не должен пострадать от того, что произошло с тем, кто у него снимает квартиру. Он к этому не имеет никакого отношения, он не несет за это ответственности, он свои деньги за квартиру имеет право потребовать. Вполне возможно, что он и сам снимает квартиру в другом месте и тоже должен платить, или еще какие-то у него есть расходы. В любом случае, он имеет право получить деньги за свою квартиру. Если стороны не приходят к согласию какому-то, что ответчик получает какой-то срок, какую-то отсрочку, то, в принципе, судья вынесет решение на основании того, что человек не платит и находится в квартире, как бы не оплачивая ее, и, скорее всего, вынесет решение, что он должен ее покинуть.
0: Угу. Вы, как бесплатная юридическая помощь, занимаетесь такими случаями?
8: Да, мы занимаемся такими случаями. То есть, в принципе, к нам может прийти человек, который, во-первых, сдает квартиру, и ему не платят, а он хочет выселить. То есть мы проверяем, имеет ли он право на бесплатную юридическую помощь, но, в принципе, да, вполне может быть, что будет иметь право, и мы ему назначим адвоката выселять. Нам может прийти человек, который хочет защищаться, если против него подан иск о выселении. Но мы проверяем не только ведь с экономической точки зрения право на бесплатную юридическую помощь, не только экономическую проверку делаем, но мы еще проверяем шансы, есть ли шанс на выигрыш дела. То есть если у человека нет, в принципе, никакой основательной защиты против такого иска, то вполне возможно, что мы не назначим адвоката. Если есть там какие-то зацепки там, по договору, по каким-то договоренностям, что-то еще, хотя бы небольшие, тогда да, назначаем адвоката. Но если шансов нет совсем, то тогда нет. Но это нужно проверять в каждом отдельном случае.
0: То есть, скорее всего, когда человек там не платил там несколько месяцев из-за того, что он стал жертвой мошенничества, скорее всего, если в договоре не будет никаких зацепок, вы ему откажете в представительстве.
8: Да, скорее всего, да. Это не будет являться уважительной причиной для неплаты за квартиру. Возможно, мы ему сможем помочь чем-то другим, там какие-то долги разбить на платежи в судебном исполнении или подать в суд на мошенников, если их можно найти. Но в конкретном данном случае, скорее всего, не сможем помочь.
0: Но, допустим, справиться с мошенниками вы можете попробовать хотя бы.
8: Ну, если, допустим, они задержала полиция, там их данные известны, то тогда да, разумеется, поисками мошенников мы не занимаемся там.
0: Ну, понятно, да.
8: Мы не сыщики.
0: Скорее всего, да. Да, это, конечно, действительно очень неутешительно вот в данном конкретном случае, но всегда хорошо знать, как происходит процесс выселения. Я думаю, что и арендодатели должны понимать, что они просто так не могут выставить человека из квартиры, выставив его чемоданы и личные вещи. Ну и квартиросъемщики должны понимать, что если в их договоре нет какой-то зацепки или какого-то условия, то, скорее всего, и на суде они не выиграют.
8: Да, вот, кстати, Яна, я хотела сказать, бывают такие случаи, когда люди, сами нарушая фактически закон и договор, насильно пытаются выселить, то есть меняют замок, иногда даже выбрасывают все вещи там на улицу или на свалку из квартиры. То есть это тоже как бы противоправное действие. И в данном случае вполне возможно, что пострадавший человек сможет сам подать в суд, то есть даже если он нарушил договор, не платил, но если его вещи незаконным образом были выброшены, ему был причинен ущерб, может быть, что-то даже пропало, то тоже будет иметь право подать денежный иск и требовать компенсацию за причиненный ему ущерб. То есть не нужно заниматься самоуправством. Даже если вам не платят, есть задолженности, нужно подавать в суд только по решению суда. И даже когда есть решение суда, тоже не заниматься самодеятельностью. Потом обращаться в судебное исполнение, там будут тоже выселять человека, если он сам не выселится.
0: Я думаю, что это очень важное замечание. То есть и после того, как есть решение суда, арендодатель самостоятельно не может ничего предпринять.
8: Нет, нет, он не имеет права это делать. Для этого есть судебные инстанции.
0: Угу. И только судебный исполнитель может выселить этого человека.
8: Да, да, да. И я тогда дам телефон бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции, 6405. Можно открыть дело по телефону, мы проинтервьюируем, дальше человек пришлет нам нужные документы, и если он будет иметь право на адвоката, то мы назначаем адвоката. 6405.
0: Большое спасибо. Адвокат Марианна Гуревич, сотрудница бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции. Огромное вам спасибо за разъяснение. И в завершении нашей программы должна вам сказать, что завтра в 17.05 в это время выйдет программа «Итоги года», которую проведут мои коллеги Анна Раева-Барская и Габи Вольфсон. Мы подведем итоги уходящего еврейского года, поймем, попытаемся, по крайней мере, понять, какие у нас были достижения, какие у нас были промахи, проанализировать ситуацию на данный момент. Ну, а я напомню вам, уважаемые радиослушатели, как можно связаться с нашей редакцией. Каналы связи работают даже когда мы не в эфире. Вы можете оставить ваше сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать на нашу электронную почту и адрес special@kan.org.il. Как всегда, повторяю, кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона. Мы постараемся вам перезвонить. И наш WhatsApp 050-737-8127. Пишите нам сообщения. Звонки мы не принимаем. Только письменные сообщения мы принимаем на наш WhatsApp. Особые случаи, вопросы и комментарии. Сегодняшнюю программу подготовили продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Асаф Москович. Разрешите от всей нашей редакции поздравить вас с наступающим еврейским Новым годом. И встретимся уже в следующем новом году. Всего вам доброго. До свидания.

0: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Аждот, Будин, Нитания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов.
2: Все скидки ищите в соцсетях Смаданэй Мани.
3: Махсанэй Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсанэй Ашук. Побеждаем любой ценой.

Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Ливанские средства массовой информации сообщили, что на юге страны в результате удара израильского беспилотника по трассе Марч-Харуф-Збедин погиб мотоциклист. Источники в секторе Газа передали, что сегодня военно-воздушные силы нанесли удар по лагерю беженцев Аш-Шати к западу от города Газа. Материал предоставили обозреватели Кан Шимон Миджан и Юваль Инбар. Армия задержала троих полицейских из палестинской автономии. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что их подозревают в причастности к установке блокпоста возле Бейтунии, задержанию израильтянина, действиям, выходящим за пределы их полномочий в зоне Си, и нападению на него. Корреспондент Кан Хаим Гольдич передает это сообщение. Комментируя сообщение о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху перед резней 7 октября получил предупреждение от президента Объединенных Арабских Эмиратов

0: Бензаида. Председатель парламентской фракции партии ШАС Инон Азулай говорит, что на данном этапе он верит Нетаньяху, который утверждает, что не получал никаких предупреждений. Сейчас сплошные «если, если, если, если». Такой метод – сначала обвинить и сказать «если». Нет. Поэтому сейчас не надо считать его виновным. Я не собираюсь обвинять человека, кем бы он ни был, пока не буду знать что-либо о нем наверняка. Если, не дай бог, такое действительно было, то это, конечно, очень серьезно, когда знают и ничего не делают. Депутат Кнессета Азулай, член подкомиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, по вопросам разведки, спецслужб, пленных и пропавших без вести, сказал это в интервью журналистам Кан, Рано Беньямини и Мазаль Муалем. Во время посещения самой высокой точки горы Хермон на сирийской территории премьер-министр Беньямин Нетаньяху вновь заявил о близящейся победе над Ираном. «Мы не позволим ни одной террористической армии закрепиться у наших границ. Главная задача – разгромить террористический режим в Иране. Мы очень близки к этому. Мы знаем, что вся ось окончательно рухнет. Мы обязаны это сделать, и мы это сделаем». В Эйлате и его окрестностях завершились учения армии, полиции, экстренных и спасательных служб. Учения проводились в рамках годового плана подготовки и были призваны учесть уроки нападения 7 октября. Корреспондент Кан Итай Блюменталь сообщил, что участвовавшие в учениях силы одновременно действовали на нескольких участках. Они отработали десятки сценариев, в том числе проникновение судов с моря, похищение людей, обстрел навесным огнем, происшествия с большим числом пострадавших, проникновение террористов на военные базы, в гостиницы и школы, а также нападение на пляже. Гражданин Израиля приговорен к 13 годам тюрьмы за причастность к совершенному около 8 лет назад убийству Айши Араби, жительницы населенного пункта Бидья в Самарии. Речь идет о еврее, который на момент происшествия был несовершеннолетним. Корреспондент Кан Хаим Гольдич сообщил, что в окружной суд в Лоде признал его виновным на основании следов ДНК, обнаруженных на камне на месте происшествия. Он был осужден, несмотря на то, что защита представила заключение директора Национального института судебной медицины доктора Хена Кугеля, согласно которому характер травм, обнаруженных на теле арабки, не соответствует удару одним камнем. Семья осужденного сообщила, что намерена обжаловать приговор в Верховном суде. Двух молодых людей, жителей центра страны, подозревают в жестоком нападении на мужчину в киоске в Рамат-ха-Шароне. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Инцидент произошел 10 дней назад. По завершении расследования сегодня были задержаны 21-летний житель Рамат-ха-Шарона и 18-летний житель Ор-Иуды. Завтра полиция попросит суд продлить срок их содержания под стражей. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра ожидается небольшое понижение температуры. Погода вернется к норме для этого времени года. В пятницу и субботу без существенных изменений. В воскресенье температура немного повысится. Завтра днем в Иерусалиме ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве и Хайфе 31, в Бейт-Шане 38, в Бейершеве 34, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, миру шараем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Конрека, программа «На пике событий». Начнем мы, разумеется, с политики. Первый день настоящей предвыборной кампании. После подачи списков стало ясно, кто есть кто. Проанализируем эту ситуацию. Вчерашний скандал вокруг публикации газеты «Арец» о том, что премьер-министр Нетаньяху якобы получил предупреждение об атаке Хамаса 7 октября, продолжается и сегодня. Теперь Нетаньяху хочет подать против издания иск за клевету, и мы проверим шансы на успех подобного предприятия. Еврейские организации Британии выступают против антиизраильских санкций лейбористского правительства, но неясно, когда они вообще вступят в силу. Проверим ситуацию на дипломатическом фронте. Иранская ядерная программа сильно пострадала от ударов США и Израиля, но никуда не делась, и режим активно пытается ее возобновить. Узнаем подробности. Заодно проверим пульс рынков энергоносителей. Там, похоже, все больше верят в возобновление войны в нашем регионе. И в заключение традиционный перед Рош Шана, демографические итоги года. Нас официально больше 10 миллионов, но не все из этих миллионов живут в Израиле. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Вчера ночью определились окончательные контуры предстоящих выборов. Последний из 38 партий партийных списков представил своих кандидатов для участия в голосовании 27 октября. И мы обсуждаем первые результаты и состояние политической карты с Павлом Маргуляном, журналистом, ведущим Первого радио. Павел, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Ну что, мы с вами, на самом деле, Павел, наблюдаем за израильской политикой уже не первое десятилетие. Да? Хорошо ли это, плохо, не знаю. Ваши первые выводы, что-то вас очень сильно удивило в том, как политическая карта выглядит сейчас? Вы сказали себе, о, это новое?
2: Ну, единственное, самое яркое новое явление вот на этом этапе до формирования списков, это... на мой взгляд, присоединение Йоава Сигаловича к арабской партии РАМ. Это совершенно неожиданный ход был. Опросы показывают, что он вряд ли что-то даст самой партии, но я надеюсь, что он даст что-то какому-то интегрированию арабов в жизни израильского общества и так далее. Вот. А остальное все мы видим, что вся борьба идет внутри блоков. Она, значит, блоки уже давно, и опросы показывают, что положение примерно одинаковое и с блоком коалиции, и с блоком оппозиции. И поэтому на этот раз, наверное, борьба будет идти за так называемых «метлафтим», тех, кто сомневается. Есть сомневающиеся внутри блоков, которые не знают, за кого им голосовать, есть сомневающиеся между блоками. Вот на них будет направлен новый этап предвыборной кампании, который сейчас начнется после того, как списки зарегистрированы.
0: Насколько эффект 7 октября сказывается на том, как выглядит картина списков, предвыборная кампания до сих пор, или он меньше, чем мы должны были бы ожидать от первых выборов после такой катастрофы?
2: Вы знаете, оппозиция надеется, что он будет серьезным. Эффект 7 октября, и мы увидим, как сейчас эта тема будет педалироваться в рекламных кампаниях оппозиции. Насколько она... скажем так, возбудит избирателя, чтобы он передумал. Избиратели уже все, в общем-то, все свои мнения сформировали, да, по поводу того, кто-то считает, что виноват Нетаньяху, кто-то считает, что он виноват Шабак там или так далее. Я не уверен, но это будет, естественно, одна из сильных позиций оппозиции в этой предвыборной кампании. И мы видим, что вот эта информация, которая была с газеты «Арец», тоже подлила масло в огонь, скажем так, в тему 7 октября, и ближе к этой теме, конечно же, когда будет годовщина 3-я, эта тема будет очень серьезно использоваться в предвыборной кампании. Я, правда, не уверен, что она подействует, опять же, на борьбу между блоками.
0: Давайте поговорим немного о ситуации в правом лагере, где Бенямину Нетаньяху на этот раз не удалось организовать этот лагерь. Так ему бы хотелось избежать возможной потери голосов. Его влияние уменьшилось или просто там больше амбиций сейчас?
2: Вы знаете, с одной стороны не удалось, а с другой стороны, мне кажется, частично удалось. Он несколько изменил лицо партии. Он избавился от самых одиозных фигур в списке Ликуда. Прежде всего, Тали Готлиев, еще несколько депутатов. Ввел людей, которые ассоциируются с 7 октября, скажем так, с положительной точки зрения для него. Это Тали Гвили. Это еще, не помню, парня, который потерял обе ноги, который воевал в секторе Газа. И это нужно было Нетаньяху. Я вообще считаю, что он придумал правильный ход, когда после праймерис остается Броин за лидером, который корректирует результаты праймерис. Потому что он, это признано, самый опытный политик. на праймерис 100 тысяч голосов, которые там приходят, или 70 тысяч, они не думают об общем итоговом списке, они голосуют за своих, и в результате может собраться список, который не очень выглядит хорошо для электората. И тут у Нетаньяху появилась возможность его откорректировать. Единственное, что он не смог особенно исправить, это представительство женщин на реальных местах. Тут у Ликуда, конечно, слабая позиция, и оппозиция будет, конечно, это тоже использовать.
0: И посмотрим на противоположное крыло. Там вроде с организационной точки зрения ситуация лучше, чем у правых. Меньше списков, которые рискуют потерять голоса. Но, с другой стороны, там нарастает борьба между списком Айзенкота с одной стороны, списком Беннета и Лапида с другой. Недовольство проявляет и Виктор Либерман, критикуя Айзенкота. Мы увидим борьбу внутри нынешней оппозиции, или они будут пытаться все-таки сохранить единство?
2: Ну, и то. Это будет несколько векторное направление, и сохранить единство, и сохранить... Вы совершенно правильно отметили, что Либерман на презентации списка партии критиковал Айзенкота. Он сказал, что он его очень уважает, но он считает, что не надо переманивать голоса в самую большую партию, самое главное — переманивать голоса в блок, а не в какую-то из партий этого блока. В этом они расходятся в позиции. Но там у них проблема с партией Энделя и Залихи, с проблемой с Бенни Гантом. Они могут сжечь какое-то количество голосов, не пройти электоральный барьер. Неизвестно, что с этим будет. Это примерно такая же ситуация, как с партией Винтера. И если партия Винтера периодически проходит электорально, в последних опросах она проходит, то эти две партии, вообще никто не понимает, что хочет Бенни Гантс. У него много денег осталось на рекламу, но там у него, по-моему, меньше 1% вообще избирателей, которые готовы за него голосовать, и чего он хочет добиться, непонятно. Он может нанести ущерб блоку оппозиции. И то же самое Энделя и Залиха, мне кажется, у них тоже нет шансов пройти как отдельная партия.
0: Мы, на самом деле, не очень много внимания уделяем традиционно ультраортодоксальным партиям, но там, на самом деле, произошли самые большие скандалы политические при подготовке партийных списков. О чем это говорит, вот это массовое отстранение таких ветеранов, как тот же самый Моше Гафни, раскол внутри Агудат Исраэль, это теперь блок еврейства тоже состоит не из двух, а из трех списков. Это сулит нам какие-то серьезные пертурбации на ультраортодоксальной улице?
2: Ну, это может посулить то, что, в общем, ортодоксальные партии наберут меньше голосов, чем на предыдущих выборах. Совершенно верно. У них там есть некие разброты, шатания, скажем так. Ортодоксальная партия третья. Внутри списков изменения. И, ну, наверное, это сказалось давление, которое было за последние вот год-два из-за службы в армии. Якобы Гафни обвинили, что они ничего не добились для принятия этого закона. И поэтому его выбрали, поставили новое лицо. Но Гафни 30 или 35 лет в Кнессете. Наверное, надо обновлять в любом случае. Независимо от того, что там было, надо обновлять людей, которые возглавляют партию. Вопрос в том, что будет с Арье Дери. Он тоже колеблется. То он начал теперь говорить, что он вроде бы поддерживает службу в армии. До этого не поддерживал. И это все сказывается на электоральной потенциальной партии. И выплывают, скажем так, другие партии, которые пытаются предложить какую-то альтернативу в ортодоксальном секторе. Хотя, на мой взгляд, у них тоже мало шансов. Они могут, опять же, сжечь голоса ортодоксального сектора, но вряд ли пройдут в Кнессет.
0: Павел Маргулян, журналист, ведущий Первого радио. Большое спасибо за этот анализ.
2: Спасибо, всего доброго, свидания.
1: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8.05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
0: Премьер-министр Бенямин Нетаньяху объявил сегодня, что поручил своим адвокатам подать иск о клевете против газеты «Арец» журналистов Шломи Эльдара, Рут Юваль и Ури Мисгава в связи с публикацией расследования, согласно которому он якобы получил предупреждающий звонок от президента Объединенных Арабских Эмиратов, предупредившего его о возможности нападения Хамаса 7 октября. По заявлению Нетаньяху, речь идет о ложной истории, которой никогда не было, и газета знает, что это заведомо ложная история. Но насколько перспективы такого иска реальны? Мы беседуем с адвокатом Максимом Раковым, в прошлом юридическим советником Нацсовета по национальной безопасности, партнером в фирме Эльберт Назарецкий Раков. Максим, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Есть проблема, даже если, предположим, фактическая сторона утверждений в книге Шломи Эльдара и публикации в газете «Арес» не верна или не до конца верна, он опирается на источники. Если этот источник говорит журналисту правду или полуправду или неправду, это не значит, что журналист несет ответственность, верно? Или я ошибаюсь?
3: Смотрите. Если журналист имеет основания доверять источнику и добросовестно проверяет то, что у него есть, и публикует то, что он публикует, он не несет ответственности. Есть то, что называется защита «я говорил правду». Опять же, «я говорил правду», как этот журналист понимал в момент публикации. То есть если он получил информацию от источника, источник обычно дает информацию верную, он проверил и не видел, что есть несоответствие, опубликовал, это нормально, потому что у журналиста есть тоже профессиональный долг публиковать информацию, значимую для общественности.
0: Я предполагаю, что вряд ли кто-то из сторон удастся вызвать в израильский суд для дачи показаний президента Эмиратов или его советников, верно?
3: Не получится. Но есть другие способы обнаружить то, что происходило или не происходило. Но начнем с того, что этого всего могло бы не быть. Потому что если бы назначена была государственная комиссия по расследованию, она бы определила, был звонок, не был звонок, были предупреждения, не были предупреждения. Для этого она и есть. У нее-то есть весь инструментарий получить информацию. Делать это через суд в рамках дела гражданского иска о клевете можно, но сложно.
0: На ком лежит бремя доказательств, простите, что я вас перебиваю, в таком иске?
3: Бремя доказательств лежит прежде всего на истце, ну, обычная практика, но он может, доказав, что события не происходили, дальше бремя на ответчике доказать, что он говорил правду, как он ее воспринимал в данный момент. Но главное не это. Главное в том, что еще до определения бремени доказательства есть то, что называется раскрытие информации. И вот в рамках раскрытия информации будет запрос от ответчика получить полную информацию, например, о записях дневника расписания премьер-министра и его сотрудников. Были ли разговоры, не были разговоры. Государство скажет, это секретная информация. И суду придется что-то с этим делать. ИСы потребуют информацию об источниках. Ответчики скажут, есть привилегированная информация, журналистские источники. И тоже ИСам придется что-то с этим делать.
0: Но здесь у нас на самом деле есть прецедентное решение суда по делу о материалах интервью Эли Фельдштейна, который он дал Умри Асенайму, где суд фактически решил, что с одной стороны, да, в принципе, есть то, что на иврите называется хисайон микорот, да, то есть защита источников. Да. Но, с другой стороны, суд имеет право решать, что из этих материалов предоставлять, например, полиции, как о чем шла речь в том-то разбирательстве, а что оставить под контроль. То есть здесь суд на самом деле присвоил себе право вмешиваться в расширять или ограничивать защиту журналистских источников.
3: Ну, не совсем вмешивать. Вообще, журналистские источники, привилегированная информация журналистов, это вообще создание суда. Это нет закона, где написано, что у журналистов есть право не раскрывать свои источники информации, в отличие, например, от юристов, адвокатов, психологов, священнослужителей. Это указано в законе. В отношении журналистов, это суд с самого начала решил, что у них есть привилегия, и сейчас он определяет объем этой привилегии.
0: Суд дал, суд может и взять. На самом деле у нас и свобода слова нигде в законе не прописана.
3: Ну, тоже это определено было судом еще десятки лет назад. Суд не говорит, что он берет и дает, а он определяет границы. Границы, исходя из конфликтующих интересов в каждом конкретном случае. Но, опять же, я хочу напомнить, что много лет назад был иск дефамации, который подал Арье Дери. Когда он еще был министром, были публикации против него, это 90-е годы, и он достаточно быстро отозвал этот иск, когда он понял, что ему придется раскрывать информацию в рамках судебного процесса.
0: Здесь, кстати, есть интересный нюанс, потому что если Бениамин Нетаньяху остается премьер-министром после выборов, понятно, что этот иск, если он будет разбираться вообще, он будет разбираться уже после выборов, и Бениамин Нетаньяху как премьер-министр будет иметь право раскрыть практически любую информацию, которую будет считать нужным. А если эту должность займет кто-то другой, то он тоже будет иметь право раскрыть информацию и предоставить ее сторонам на этом процессе, потому что у премьер-министра есть такая привилегия, верно?
3: Ну, не совсем у премьер-министра. Премьер-министр может определить, что есть запрет на раскрытие информации по причине, связанной с национальной безопасностью. Но даже в этой ситуации его решение может быть протестовано через Высший суд справедливости, через БГ.
0: Вы были в прошлом советником юридическим советником Совета по национальной безопасности, который тоже имеет отношение к этому разбирательству, потому что там, глава СНБ теоретически должен был присутствовать на разговоре между Нетаньяху и президентом Эмиратов. Насколько...
3: Не обязательно. Это может быть военный секретарь, например, а не советник по национальной безопасности.
0: К примеру.
3: Но кто-то должен был там быть.
0: Насколько вот эти вот ограничения информации и доступ к тайнам, который в значительной степени определяет деятельность СНБ, защищает главу СНБ в тот период от необходимости давать раскрытые широкие показания на таком процессе?
3: Есть защита. То есть решение будет принимать в принципе спецслужбы. Утвердить это должен министр, но опять же, это будет условиях консультации с, например, юридическим советником правительства, министерством юстиции, то есть прокуратурой. И в конце концов это может быть опротестовано через Высший суд справедливости, поэтому будут попытки ограничить информацию. То есть конкретная информация, раскрытие которой причинит ущерб национальной безопасности, она будет закрыта. А, например, сам факт тот, что какие-то разговоры состоялись, возможно, эта информация будет раскрыта или суд заставит раскрыть эту информацию. Есть еще ситуация, при которой действительно министр запрещает раскрывать информацию, но потом есть согласие раскрыть это суду.
0: Все понятно. Адвокат Максим Раков, в прошлом юридический советник СНБ, партнер фирмы Эльберт Назарецкий Раков. Большое спасибо вам за этот анализ.
3: Всего хорошего. До свидания.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: На фоне протестов руководства британской еврейской общины официальный источник в Лондоне заявил сегодня, что масштаб объявленных в Великобритании санкций в отношении поселений в Иудее и Самарии может быть расширен или сужен в зависимости от действий будущего израильского правительства, хотя о полном отказе от объявленных мер не идет. Технические детали займут как минимум 6-9 месяцев. О том, как выглядит карта отношений Израиля и Британии после провозглашения этих санкций, мы беседуем с Дианой Тасунян, главой службы зарубежных новостей 9 канала. Диана, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Британия вчера задекларировала, и сегодня премьер-министр Британии говорил об этом, что они идут, стали мировыми лидерами в борьбе против израильской этнической чистки в Иудее и Самарии. Но сейчас это выглядит, как будто задекларировав эту борьбу, они не спешат ее реализовать. Или я не прав?
4: Да, на самом деле объявленные Великобританией санкции против Израиля могут так и не вступить вообще в силу. Их практическое применение в любом случае начнется не раньше следующего года. И причина – это сложная юридическая и техническая процедура. Лондону потребуется от 6 до 9 месяцев, чтобы разработать правила, которые позволят отделить компании, связанные с поселениями, от остального израильского бизнеса, и таким образом до ближайших выборов в Израиле санкции действовать не будут. Более того, если нынешнее или следующее правительство изменит политику в отношении поселений, Лондон может вообще пересмотреть свое решение, и санкции вообще не вступят в силу. Но Великобритания сознательно оставляет Израилю вот это самое окно, можно так сказать. Вообще, как это технически будет происходить, достаточно сложно предугадать, потому что, слушайте, мы же не маленькие дети, мы все прекрасно понимаем, что можно производить продукцию за зеленой чертой, а потом упаковывать ее где-нибудь в центре Израиля, и там комар нос не поточит. Они же не будут инспекции из Великобритании направлять в Израиль для того, чтобы отследить всю эту схему. Тем более, что она уже работает. На самом деле, не первый год, да, вся эта ситуация с поселениями, просто на таком официальном уровне не заявлялось. Вот сейчас Великобритания, да, вводит эти самые санкции. При этом, когда Эд Милибенд, министр иностранных дел Великобритании, объявлял об этом, у него был несколько жалкий вид, знаете, потому что он произнес какие-то фразы, которые мне лично, ну, как-то резанули ухо, потому что он сказал, что он гордится своим еврейским происхождением, безоговорочной поддержкой Израиля, при этом он говорит, что в этом нет противоречия между его заявлениями и поддержкой палестинского государства, как будто он оправдывается. Но это выглядело достаточно, бедно, что ли, с его стороны, потому что как-то неуютно он себя явно чувствовал, когда объявлял об этом, обо всем.
0: Он порадовал, на самом деле, сегодня в интервью BBC, когда его спросили, после вот этих заявлений о том, что он все это делает как гордый британский еврей, да. Его спросили о том, как он будет чувствовать себя вместе с другими евреями в синагогах на Рош-Шана, после чего он сказал, что он в синагогу не ходит.
4: Ну вот, но при этом вот бравировал вчера тем, что он еврей, но в синагогу не ходит. Я знаю таких евреев, которые не ходят в синагогу, но никуда не денешься. Уж Бог поцеловал макушку, что
0: говорит. Ну это на самом деле мы, надо сказать для наших слушателей, что семья Милибенд, там два брата, Давид и Эд. Да. Давид Милибенд был тоже, так сказать, долгое время одним из лидеров лейбористской партии. Это семья еврейских марксистов, да, близких к коммунистической партии, у которых, так сказать, есть весьма четкое прошлое во всем, что касается их идеологического подхода. Поэтому то, что Эд Милибенд не ходит в синагогу, это абсолютно понятно. Но тут другое, на самом деле, интересно. Когда говорит британский источник в британском правительстве, что все это произошло потому, что израильское правительство не откликнулось на наши призывы вести диалог по поселениям, по борьбе с насилием поселенцев, но как-то перекликается с тем фактом, что антиизраильские действия правительства лейбористов начались практически с момента их избрания, как-то, например, утверждает тот же глава МИД Гидон Саар.
4: Вообще реакция Израиля была достаточно жесткая на самом деле. И если абстрагироваться, можно даже такую теорию заговора придумать, что Великобритания очень уж хотела закрыть свое консульство в Восточном Иерусалиме, не знала, как это сделать. И вот решилась на такой вот достаточно нетривиальный шаг. Но давайте так, главная причина нового давления, во всяком случае официально, да, как говорится, это резкое расширение строительства в Иудее и Самарии, прежде всего проект Е1 к востоку от Иерусалима. И Лондон считает, что его реализация фактически разделит территорию будущего палестинского государства и поставит под угрозу саму возможность решения конфликта по формуле «два государства для двух народов». И тут у меня возникает вопрос, какого черта вы тогда признавали это самое палестинское несуществующее государство, когда вы сами сейчас говорите о том, что не определена территория еще. Нет ничего понятного, да, кто кому и как будет принадлежать. Здесь абсурд за абсурдом. И это не сделали лейбористы, давайте быть честными, да, поэтому как бы все сваливать сейчас на то, что вот пришло новое правительство, и они вот это все затеяли, не приходится. Они просто усугубляют сейчас ситуацию. Это, конечно же, политическое заявление, потому что они все время говорят о том, что это не означает прерывание торговых отношений с Израилем, потому что товарооборот в 2025 году составил 6 миллиардов фунтов. То есть это достаточно серьезная сумма, но при этом они ставят сами себя под удар, потому что там Флорида, например, уже заявила о том, что...
0: Диана, вот как раз вы заговорили об этом, и именно об этом мой последний к вам вопрос, и очень хочется, чтобы услышать ваш комментарий, поэтому извините, что я вас перебиваю. Действительно, губернаторы ряда штатов, республиканцев, заявили о том, что они будут бороться с этими решениями. Но официальные реакции и госсекретаря Рубио, и Дональда Трампа самого, они очень и очень бледные. Да? Мы знаем, что Дональд Трамп за словом в карман не лезет. Никакой реакции на британские заявления с его стороны. Весьма такое сбалансированное заявление Марка Рубио о том, что мы, конечно, не будем следовать британскому примеру, но, с другой стороны, самое главное – это стабильность в Иудее и Самарии. Критики практически никакой. О чем это говорит?
4: О чем говорит, это неприятие того, что иногда происходит с поселенцами у нас, да, то есть вот эти вот всплески насилия, которые осуждал и посол Соединенных Штатов Америки, но его обвинить-то Хакоби мы не можем в том, что он не любит Израиль, да, но при этом он тоже осуждал вот эти вспышки насилия за зеленой чертой, когда там поселенцы нападали на палестинцев и так далее и тому подобное. Поэтому они сейчас заняли, на мой взгляд, да, официально Вашингтон занимает такую выжидательную позицию, потому что абсолютно непонятно, чем закончится вся эта история с санкциями. На самом деле это может оказаться таким очередным политическим пшиком. Но да, действительно сейчас присоединились энное количество стран, 11 государств присоединились к этому всему бойкоту, скажем так, поселений, но при этом Израиль тоже не озвучил, да, ответные меры в отношении этих стран, потому что одна вот Великобритания попала почему-то под раздачу, а все остальные пока как-то в стороне. Гидеон Сар говорит, что им тоже достанется, но как достанется, мы пока не знаем. Поэтому ситуация пока неопределенная. Я думаю, что для того, чтобы Трамп сказал свое веское слово, должно произойти что-то из ряда вон. А пока санкции, по сути, не введены, то и говорить не о чем, да, то есть упредительные какие-то шаги уже сделали та же Флорида и ряд штатов, которые сказали, что мы тоже, в свою очередь, перестанем там торговать с Великобританией, и тогда я посмотрю на эту самую Великобританию, которая потеряет колоссальное количество денег, потому что товарооборот, скажем так, с поселениями, он ничтожен по сравнению с тем, что имеет Великобритания с Соединенными Штатами Америки и с тем же самым Израилем.
0: Ну что ж, Диана Тасунян, глава службы зарубежных новостей 9 канала. Большое спасибо за этот разговор. Посмотрим, как будут развиваться события.
4: Посмотрим. Всего доброго. С наступающим.
0: Вас также спасибо.
5: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная кета Изи Филипс замороженная 489 шекелей за килограмм. Икра красная кета Изи Филипс замороженная 269 шекелей за 500 грамм. Канкун Ришолицион, Ашдот, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
7: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Иран значительно активизировал строительные работы на объекте подземном сооружении, расположенном рядом с ядерным комплексом в Натанзе, в горной местности. Судя по всему, цель этих работ – создание защищенного пространства для возобновления ядерной деятельности. Об этом сообщил телеканал CNN. На базе анализа спутниковых снимков, проведенного Вашингтонским центром стратегических и международных исследований. Между тем, пресс-атташе иранского корпуса стражи исламской революции публично выдвинул условия для окончания войны. Прекращение войны и всех угроз, полное отступление Израиля из Ливана, прекращение осады Йемена, размораживание 24 миллиардов иранских денег и никакого вмешательства в иранскую ядерную и ракетную программу. Мы беседуем с Михаилом Бородкиным, востоковедом, главным редактором телеграм-канала Oriental Express. Михаил, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
0: Давайте начнем с конца. Вот эти вот публичные заявления КСИР, они такая восточная бравада или преддверие каких-то агрессивных действий со стороны Ирана?
8: Одно другому не мешает. Это, конечно же, их любимая бравада, потому что такие требования можно выдвигать, когда вы уже осадили Вашингтон, или даже не просто осадили, уже и взяли, и вам осталось только разгромить последних защитников Белого дома, и вы выдвигаете им требования капитуляции. Так как ситуация, мягко говоря, обратная, то это просто, ну, в общем-то, лишний раз они просто показывают, что они не готовы идти никакие уступки, и никакие переговоры с ними ничего не дадут. Могут ли они что-то сделать, больше того, что они уже сделали, ну, я сомневаюсь, хотя вот они недавно пригрозили, что будут, значит, бить по энергетической инфраструктуре по всему Ближнему Востоку, куда дотянутся, и атаковать будут в первую очередь объекты, так или иначе, связанные с американцами. Ну, это вполне себе угроза такая, да, они это могут делать, но они раньше пытались это все сотворить. Так что, я думаю, это скорее просто вот их реакция на... Они, видимо, начали чувствовать на себе всерьез это вот новое американское финансово-экономическое давление и пытаются заставить американцев его смягчить.
0: Пока что они выбрали себе Абдулла II, короля Иордании, в качестве мальчика для битья.
8: Да, они атакуют в основном американскую базу, которая находится в Иордании. Честно говоря, у меня нет ответа, почему именно ее. Но вот ее они атакуют с завидным постоянством.
0: Ну что ж, давайте действительно поговорим об этом ядерном объекте, который привлек такое внимание. Даже угрозы со стороны президента Трампа мы слышим. Называется он по-русски «Гора Кирка», правильно?
8: Да, я не понимаю, честно говоря, почему географическое название надо переводить непременно, не оставлять в оригинале. Мы же говорим Эверест или Джома Лунгма.
0: Гора Каланг, да, называется она по-персидски?
8: Да, Кухай Каланг, да, совершенно верно.
0: И что это за объект, почему он не пострадал во время атак Израиля и США, и что там собирается Иран делать?
8: Да, насколько мы можем понимать, во-первых, это не новость, да, про него он всплывает в СМИ периодически, примерно раз в месяц, иногда чуть реже. И, в принципе, это, почему его не бомбили тогда, насколько я понимаю, он был пустой просто. То есть он еще тогда был на стадии подготовки, и там просто ничего не было. Но после окончания активной стадии боевых действий, вот, которая закончилась где-то в середине апреля, появилось там первые там, сообщения, которые пошли про этот самый объект, это что там резко активизировались работы и появились разговоры о том, что, видимо, туда будут свозить то, что они смогут откопать на разрушенных объектах, на Форду, в Натанзе и так далее. В принципе, это просто лишний раз показывает, что у иранского режима не бывает плана «Б». Вот они придумали, что нужно в толще гор строить объекты. И они будут это делать до посинения просто. Вот буквально, где найдут гору, там начнут копать. И, ну, гор там много, слава богу, в Иране. И начнут там, значит, вот это дело создавать. При том, что, во-первых, мы видели, насколько... если просто вспомним, да, там, 15 лет назад или там 10 лет назад, когда впервые заговорили про объект Фордо, говорили то же самое, что он абсолютно неуязвим ни для каких бомб. Что это вот все. Вот теперь точно иранская ядерная программа абсолютно защищена, никто до нее добраться не сможет никогда. Ну, мы видели, что американские бомбы этот бункер вскрыли. Но и даже без этого, я вам тоже хочу просто напомнить, что без всяких бомб и без всяких, значит, таких сложных бомбардировок Израиль вывел им из строя несколько десятков тысяч центрифуг, запустив на них вирус Stuxnet в свое время. То есть... эти иранские уловки, они уже хорошо изучены. Все уже, и они продолжают делать это одно и то же. То есть это значит, что они просто пытаются... Ну, теперь, значит, надо поглубже зарыться. Вот. А чем глубже они зарываются, тем сложнее поддерживать такое тонкое оборудование, как эти центрифуги, в рабочем состоянии. Но при этом центрифуг еще очень далеко. Да? Это не просто там что-то там себе, значит, роют, копают. Мы пока не знаем даже, что они туда в итоге перенесут. Пока это все вот на этой стадии, что у них есть какой-то объект, видимо, тоже действительно связанный с их ядерной программой. Они изо всех сил пытаются его там, значит, расширить и углубить буквально. Вот, ну, и все это они делают под пристальным вниманием, да, израильской и американской разведки.
0: У них сохранились какие-то элементы производственного цикла центрифуг?
8: У них сохранилось какое-то количество центрифуг. Но какое, вот тут никто вам не скажет. Это пока они не начнут их сами доставать, вывозить, и тогда можно будет их посчитать, я не знаю, сколько их, но их мало. То есть, в принципе, ядерная программа в данный момент полностью остановлена, и она отброшена назад на довольно большой срок. Не только потому, что эти объекты были разрушены, но и потому, что были ликвидированы кадры. То есть им нужно фактически, я слышал мнение от серьезных экспертов тоже, что их ядерную программу им придется создавать с нуля, несмотря на то, что там есть какое-то количество обогащенного урана. То есть буквально с нуля заново создавать большую мощную инфраструктуру, на которые они будут снова, значит, это дело возводить. То есть недаром наше руководство уже практически не говорит о том, что от Ирана исходит какая-то ядерная угроза.
0: Последний тогда мой вопрос, если позволите, касается Йемена. Да, и там, поскольку мы слышали, да, представителя КСИР, который требует прекратить осаду Йемена, Саудовская Аравия обратилась к Пакистану с просьбой активировать вот это свежее ближневосточное НАТО. И Пакистан действительно вмешается каким-то образом против хуситов на защите Саудовской Аравии, или это все разговоры пока?
8: Ну, мы оставим 1% на то, что вмешается, и 99%, что нет. Сегодня министр иностранных дел Пакистана очень красиво ответил. Он сказал, что хуситы должны немедленно прекратить агрессию против Саудовской Аравии, иначе у нас не останется другого выбора, кроме как применить этот пункт о коллективной обороне. И тут же добавил, что это, в принципе, тройственный пакт. А значит, без Турции мы ничего делать не будем. Турция молчит просто. То есть они осудили йеменские удары, но никаких заявлений по поводу того, что Турция готова активировать этот самый пакт, нету. Так что пока это все разговоры и не более того. Этот пакт пока вот... Он уже, вы считаете, что это сейчас самое серьезное испытание, вот проверка на то, насколько он будет реален, и пока он не похож на то, чтобы это было что-то серьезное.
0: Там этот пакт, он требует консенсуса трех сторон или вето одной из сторон?
8: А вот это никто не знает, они же не публиковали его нигде. Все, что мы знаем, это что у них в одном из пунктов этого пакта написано, нападение на одного участника считается нападением на всех. И все. А дальше, что называется, каждый толкует по-своему.
0: Ближневосточные тайны. Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express. Большое спасибо за этот разговор.
8: Спасибо вам, всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к тому, что цена на нефть марки Brent вновь превысила $100 за баррель. Обозреватели и аналитики уверены, что в случае эскалации нефть продолжит дорожать. Есть те, кто говорит даже о $150 за баррель. Мы хотим побеседовать о ситуации на рынках энергоносителей с доктором Амитом Мором, гендиректором EcoEnergy, стратегический экономический консалтинг, старшим преподавателем университета Райхмана. Доктор Амит Мор, Манкальхеват EcoEnergy, Йоэцкалькалия стратегия, Марце Бахир, университет Райхмана, Бутахнион,
9: Шалом Лукам. Шалом, Арик.
0: Шейла, בסדר, מדברים על הסלמה, איראן יורה טילים על ירדן, זה לא בדיוק סיבה להקפיץ את מחירי הנפט ולדבר על זה שהם יעלו עוד $150. השווקים מתחילים לחשוב על הסלמה הרבה יותר חמורה?
9: כן, כי באמת בשבועיים האחרונים ובעיקר בימים האחרונים יש גם ממש פגיעה במחליות נפט ובאוניות. גם של האמריקאים במחליות איראניות, וגם כנראה של האיראנים במטרות שונות. גם החות'ים ירו לעבר סעודיה ופגעו שם במתקני נפט, כך שהמתיחות עולה, וגם לאור ההתבטאויות המחמירות של שני הצדדים, אז זה מתבטא בעליית מחירי הנפט.
0: בואי נדבר רגע על הפינה הקטנה שלנו. הספקת הנפט שלנו פיזית תלויה מאוד במחירי הברנט, או שאנחנו מקבלים את הספקה שלנו ממקורות סגורים יותר, בחוזים יותר ארוכים?
9: אז בוא נבדיל בין הנפט לגז. הנפט הוא מגיע בחלקו הגדול מאזרבייג'אן, דרך גיאורגיה, בצינור שהוא גם כבר לפני 20 שנה, לצ'הן שבדרום-מזרח טורקיה, עיר נמל, ומשם במחליות הוא מגיע לנמל הנפט באשקלון של קצא, וגם מגיע במקורות נוספים. בעבר הוא הגיע מרוסיה דרך הים השחור, חלקו הגדול. היום יכול להיות שהוא מגיע מרוסיה, אבל לא בצורה ישירה. כל היבוא מתבצע דרך חברות טריידרס, חברות סחר בינלאומיות.
0: בסיטואציה הנוכחית, אנחנו צריכים להיות מוכנים לעליות נוספות במחירי הדלק בארץ, או שזה למעשה החלטה שירותית של רשויות בארץ?
9: מחירי הנפט בישראל תלויים על פי נוסחה, על מחירי הדלק, הבנזין, הסולר, על פי נוסחה שנקבעה כבר לפני 30 שנה, הם צמודים למחירים של הבנזין באגן המערבי של הים התיכון. אז אם המחיר הבנזין עולה בכפוף לשינויים בשער הדולר, אז מחיר הבנזין בבתי הזיקוק הוא עולה ויורד כשהמחירים בעולם יורדים, וזה בערך היום מתוך ה-7 שקלים 75 אגורות, שזה המחיר של הבנזין בתחנת הדלק, זה נותן 2 שקלים ו-60 אגורות, זה מחיר הבנזין בבית הזיקוק. היתר זה עוד 60 אגורות המרווח שיווק של חברות הדלק, והשאר 60% מהמחיר זה מיסים.
0: מדינת ישראל מממנת את עצמה על חשבון הנהגים. שאלה כזאת, אנחנו קיבלנו הודעה שנשמעה אופטימית מצד אחד ומטרידה מצד שני על כך שקולומביה אחרי הקמת ממשלה חדשה מחדשת את הספקת הפחם לישראל. אבל פחם זה לא בדיוק הדלק הכי ירוק, נכון?
9: ממש נכון, ובאמת מדינת ישראל עומדת במקום הראשון בעולם בפרידה מהפחם. לפני 20 שנה, 80% מהחשמל יוצר בפחם בשתי התחנות באשקלון ובחדרה, והיום פחות מ-10% מהחשמל מיוצר בפחם, כאשר התחנה באשקלון כבר הוסבה לגז, והתחנה בחדרה היא תוסב לגז בשנה, שנתיים הקרובות, והפחם הוא רק יישאר בקאפ, גיבוי, רק בזמן חירום שאין גז, אז ישתמשו בפחם לייצור חשמל.
0: שאלה האחרונה של איך אנחנו עומדים במשימות ויעדים של אנרגיה ירוקה?
9: אז אנחנו, השנה אני מעריך כבר 18, אולי 19% מהחשמל, יוצרו באמצעות אנרגיה מתחדשת, אנרגיה סולארית בעיקר, והשיעור הזה הולך ועולה. היעד 2030 זה 30% אנרגיה מתחדשת בייצור חשמל, לא נגיע לזה, אבל אני מעריך שנגיע גם ל-30 וגם ל-40% בעשור הבא, ואפילו לקראת 2050 אולי ל-50% מייצור החשמל באנרגיות מתחדשות.
0: טוב, אז דוקטור עמית מור, מנכ"ל חברת אקו-אנרג'י, יועץ כלכלי אסטרטגי, מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן בטכניון, שנה טובה ותודה רבה לך, שחרר אותך ויתרגם את הדברים החשובים שאמרת.
9: שנה טובה וחג שמח לכולם, תודה.
0: חג שמח ואנרגטי ירוק.
9: הרבה אנרגיות טובות,
0: מסכים לגמרי. Наш разговор с доктором Амитом Мором был посвящен в первую очередь ситуации на рынках энергоносителей. По его словам, действительно, рынок начинает оценивать и вносить, так сказать, элемент риска в цену на нефть по всем параметрам. Речь идет не только о, так сказать, атаках Ирана на такие страны, как Иордания, на американские базы там, но и на танкерную войну, которая явно возобновляется. Американцы атакуют иранские танкеры, иранцы пытаются атаковать танкеры других стран, хуситы атакуют саудовские нефтеперерабатывающие заводы, что, конечно же, может повлиять на предложение готовых нефтепродуктов. Все это, конечно же, влияет на нервозность рынков энергоносителей. На мой вопрос о том, где мы, в Израиле, в этой ситуации, доктор Амит Мор говорит, что у нас поставки нефти, у нас очень специфическая картина, потому что основная часть нашей нефти идет из Азербайджана через Грузию в Джихан в Турции. Оттуда морем доставляется в Ашкелон. Мы видели, насколько сильна эта экономическая связь. Она не пострадала, несмотря на все наши скверные отношения с той же самой Турцией. экономический интерес силен. В прошлом Амитнур говорит о том, что часть нашей нефти поступала из России по Черному морю. Сейчас, конечно, в силу стратегической ситуации и конфликта между Россией и Украиной, этот процесс, если он продолжается, он очень затруднен. Что же касается цены на нефть в Израиле, доктор Амитнур напоминает, что она определяется по формуле, которая зависит от цены бензина в западной части Средиземного моря, но при этом всего там, 2 шекеля 60 огород, это цена на бензин, который выходит из перерабатывающих заводов, 60% того, что мы платим на бензоколонке, это налоги нашего государства, которое финансирует свой бюджет за счет израильских водителей. Поэтому здесь фактор, так сказать, повышения цены на рынках, он играет роль, конечно, но основной элемент – это налоги. Еще один вопрос мой касался ситуации с другими энергоносителями на фоне заявления нового правительства Колумбии о том, что оно возобновляет поставки угля в Израиль. Но уголь – это, известно, грязное топливо. И, по словам доктора Амитамора, действительно это так. И Израиль на самом деле мировой рекордсмен во всем, что касается отказа от угля. Если мы не так давно 80% нашей электроэнергии добывалось на угле, сегодня только 10%, подавляющее большинство это перешло на газ, гораздо более чисто. Но, тем не менее, мы стремимся сохранять поставки угля и запасы угля, потому что это хороший резервный источник энергии. Он может очень долго храниться, он не требует серьезных усилий, в особенности в нашем израильском климате. Поэтому понятно, что Израиль стремится продолжать эти поставки, хотя расширение производства энергии на угле не планируется. И как мой заключительный вопрос касался действительно состояния зеленой, обновляющейся энергии в Израиле. По словам доктора Амитамора, речь идет о существенном прогрессе. 19% израильской электроэнергии будет в этом году добываться из обновляемых источников, в первую очередь, разумеется, солнечной энергии. Мы не выдержим, по его мнению, наших поставленных перед собой целей дойти до 30% зеленой энергии в 2030 году, но мы на правильном пути, по его словам, и он предполагает, что в 2050 году, вне всякого сомнения, как минимум половина израильской энергии будет добываться из обновляемых источников. Наша зависимость от нефти будет еще больше снижаться, и проблем в этом смысле станет меньше.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: В преддверии Нового года Центральное статистическое бюро опубликовало данные о численности населения, согласно которым число израильтян впервые в уходящем году превысило отметку в 10 миллионов человек. Примерно 7 миллионов 828 тысяч из них – это евреи и так называемые прочие христиане неарабского происхождения, последователи иных религий, лица, не имеющие религиозной принадлежности в реестре населения. Разумеется, речь в первую очередь идет о репатриантах из бывшего СССР, которые не являются евреями по Галахе. О состоянии населения Израилем и достижениях и проблемах мы беседуем с социологом Моше Кинекштейном. Моше, шалом рав. Здравствуйте. С наступающим
10: вас. Привет. И вас также.
0: Давайте начнем с... А как же? Давайте начнем с самой большой, так сказать, проблемы. Это проблема иммиграции. Насколько она действительно стала серьезной в уходящем году?
10: Я бы предостерег всех, кто знакомится с этими цифрами вообще, и в том числе, что касается данных международной иммиграции в Израиль и из Израиля, от таких представление о том, что это какая-то страшно негативная тенденция, что Израиль покидает население, и, как когда-то шутили, последнему надо будет потушить свет в Бен-Гурионе. На самом деле цифры очень небольшие, даже при том, что они есть тенденция увеличения отрицательного миграционного сальдо. Ну, десятки тысяч, несколько десятков тысяч больше покидают Израиль, чем приезжают в качестве репатриантов или возвращаются бывших израильтян или в рамках воссоединения семей. Но это цифры в пределах международных норм. Скажем, по тем же данным статистики, примерно от 600 до миллиона израильтян, в том числе детей, которые родились уже за пределами Израиля, живут вне Израиля. Это составляет примерно сейчас 10% численности населения Израиля. И я могу вам сказать, что что касается других стран, даже таких благополучных, как, например, там Швеция или Дания, там тоже минимум 10% тех же датчан или прочих разных шведов живут за пределами своих стран, так что ничего страшного не происходит. Даже учитывая, что качество этой эмиграции, то есть качество населения, которое покидает Израиль, оно может быть выше среднего. Там более высокий уровень образования, более...
0: То есть здесь качество, а не количество играет роль. Понятно, Моше. Вот такой еще у меня следующий вопрос. 10 миллионов 305 тысяч всего числится население Израиля. 21, мы уже говорили о еврейском населении и ассоциированном с ним. 21.1% это арабское население. Какова динамика, которую мы наблюдаем в соотношении еврейского и арабского населения? Доля арабского населения увеличивается, уменьшается. Каково соотношение, так сказать?
10: Да, доля арабского населения пока увеличивается, но темпы роста удельного веса арабского населения в Израиле снижаются, потому что, прежде всего, благодаря снижению уровня рождаемости у арабского населения и достаточно высокого уровня рождаемости у еврейского населения, прежде всего, в ультраортодоксальном секторе. Так что пока такой вот на протяжении последних 30 лет была тенденция такая вот не в пользу еврейского населения, но я бы не стал

0: Пока что у нас репатриация упала до 24 тысяч репатриантов в год. Да? Где тот потенциал Алии во всем мире, о котором эти партии говорят? Он вообще существует?
1: Ну, существует, но говорить о 2 миллионах, это значит, надо как минимум уполовинить еврейское население западных стран, по крайней мере Франции, скажем, где несколько сот тысяч евреев, или там, скажем, Соединенных Штатов Америки, что маловероятно, или там Латинской Америки, некоторые страны. Но я очень сильно сомневаюсь в том, что если сохранится тенденция, вот если говорить о политических проблемах развития Израиля, когда проблем становится все больше, они становятся все острее и в политике, и в экономике, и в социальной жизни, я сомневаюсь, что Израиль останется таким маяком и мощным символом для евреев всего мира. Так что мой оптимизм здесь весьма-весьма умеренный, ограниченный, я бы даже сказал.
0: Последний очень короткий вопрос и очень короткий ответ, чтобы не сглазить, да, продолжительность жизни израильского мужчины 81,5 год, израильской женщины почти 86 лет. Мы гораздо выше это, чем средняя организация экономического сотрудничества и развития. Причина израильского долголетия.
1: Ну, смотрите, есть много факторов. Прежде всего, это средиземноморская диета, я считаю. Кроме того, это левантизм такой, он, с одной стороны, как бы расслабляет, с другой стороны, он дает больше оснований радоваться жизни и не спешить ее покидать. Поэтому мне кажется, что...
0: Все ясно. Моше Кенигштейн, большое спасибо за этот анализ. А мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Хрисов Мирзаев, звукооператор Дани Руки, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире Канрека.

0: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришо Лицеон, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.
1: Ютку в мафтях.

В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

Где этот человек учился основам музыки? В составе какой группы к нему пришла известность? Почему в конце 60-х он переехал в Париж? И как это отразилось на его карьере, на его жизни? Благодаря какому альбому этот исполнитель стал популярен? И вообще, я постараюсь совсем немного все-таки рассказать о том или о другом факте его жизни, его карьере, но у него такой голос, у него такие песни, что слушать Демиса Руссоса стоит без конца. В данном случае, в этом часе на радио Канрека. С вами Таня Барская, и сейчас мы слушаем Демиса Руссоса.

Демис Руссус, он же Артемиус Вентурис Руссус, родился в 46-м году во втором по величине городе Египта Александрии. Его родители имели итальянское и греческое происхождение. Мать была очень известной певицей и танцевала еще, выступала под псевдонимом Нелли Мазлум. Отец работал инженером, но музыку более чем любил, хорошо в ней разбирался. И в 56-м году после Суэцкого кризиса они, вся семья, потеряли большую часть имущества и поэтому приняли решение в итоге перебраться жить в Грецию. Демис Руссус рос музыкальным с самого очень раннего детства. Пел действительно хорошо, поэтому родители определили его вот в этом самом раннем, как говорят, детстве в хор греческой византийской церкви. 5 лет, которые он провел там, даром не прошли. Он изучил музыкальную теорию, научился играть на гитаре, на контрабасе, на трубе и даже на органе. И, как вы понимаете, когда он совсем немного подрос, повзрослел, он довольно быстро начал думать о том, чтобы создать собственную группу, что потом и случилось. Песня, которую вы сейчас услышите, нашла свою жизнь и в Советском Союзе в качестве песни «Алиан».

1963 году Демис Руссо знакомится с Лукасом Сидеросом и Вангелисом, талантливыми музыкантами, которые, так же, как и он, хотели сделать успешную карьеру. В итоге было совсем вскоре после этого принято решение о создании группы «Дети Афродиты», которая прославила и Демиса Руссо, и его музыкантов, коллег, и Грецию вообще. «Дети Афродиты».

В группе «Дети Афродиты» Демис Руссо стал вокалистом. Вангелис взял на себя клавишные, написание музыки, а Лукас ограничился ролью барабанщика. Тем не менее, успех у этого коллектива был просто невероятный. Композиции одна за другой приносили группе первую известность, потом вторую, потом третью. Они все продолжали работать. Кроме музыкальных экспериментов, слушателей поражал удивительно сильный и интересный голос самого вокалиста, то есть Демиса Руссо. И спустя очень короткое время «Дети Афродиты», этот коллектив стал одной из самых популярных рок-групп в Греции. Если говорить о карьере, о творчестве Демиса Руссо, у него были очень разные времена, очень разные композиции, и время от времени это было, в общем, для него постоянным явлением, потому что он не оставлял мысли о музыке классической и время от времени записывал что-то новое, как, например, это случилось с этим потрясающим знаменитым вальсом.

Второй вальс Дмитрия Шостаковича. Вот в такой потрясающей, на мой взгляд, аранжировке и, конечно, исполнении. Слушаем дальше.

1968 году в Греции произошел военный переворот, и Демис Руссос со своей рок-командой уехал в Париж. Там он развернул активную творческую деятельность, очень успешную, и о группе «Дети Афродиты», конечно, узнала вся Франция. Их композиции одна за другой поднимались в хит-парадах, держались на хороших местах, поднимались до первых строчек этих хит-парадов. Последовали альбомы 68-69 года. И несмотря на растущую популярность, тем не менее, Демис Руссос решил покинуть группу и заняться уже сольной карьерой. Ну и, конечно, не прогадал.

Несмотря на то, что не все выходящие альбомы Демис Русоса имели одинаковый успех у слушателей, его популярность не падала никогда. Дело в том, что записи его всегда... Понимаете, они выглядели иногда даже иначе. Те записи, которые мы, покупатели, слушатели, могли представить только визуально, что может происходить на сцене, это выглядело совершенно иначе, если сравнивать с концертами и выступлениями, это контрастировало и серьезно. На сцене Демис Русос создавал настоящее шоу и мог завести публику еще до того, как начинал петь. Это факты. А когда он начинал петь, то, конечно, этот нежный лирический голос покорял сердце раз и навсегда. Возвращаясь к теме музыки классической, давайте послушаем еще одну замечательную тему классическую, серенада Шуберта.

Благодаря трудолюбию Демиса Руссоса ему ежегодно удавалось записывать по несколько альбомов, в результате чего его дискография на сегодняшний день насчитывает 26 студийных работ и огромное количество синглов. За карьеру свою он дал 380 концертов, побывал на 120 телепрограммах. Причем Демис Руссос совсем не собирался ставить какие-то рекорды и давать по несколько концертов каждый месяц. Это не было его целью. Он хотел записывать композиции, и он это делал. И, конечно, он получил, не могу об этом не сказать, известность еще не только как певец романтический, с удивительным и непохожим на другие голоса голосом, но и как человек с железной силой воли. Всем известна его книга, она называется «Как я похудел». Книга стала известна во всем мире только потому, что было известно, что он большую часть жизни боролся с лишним весом, и в итоге, благодаря правильной, выбранной им, скажем так, политике, он смог избавиться от этого, похудев на 55 килограммов, и описал этот свой опыт борьбы в этой самой книге. Ну, а что касается его следа в других направлениях в его жизни, ну, например, кино. В 1981 году он все с тем же Вангелисом принимал участие в записи саундтреков к культовым фильмам. Они называются «Огненные колесницы» и «Бегущие по лезвию». Музыка Руссоса и Вангелиса была признана новаторской, завоевали эти темы престижные награды. А вот не могу тоже не вспомнить, рассказывая все-таки о его жизни, ситуацию, которая очень серьезно его подкосила. Он долго это вспоминал, разумеется, в 1985 году. Семья Руссоса пережила настоящий кошмар. И, конечно, не только его семья. Самолет, в котором находился он и его будущая жена, был захвачен двумя террористами Хизбаллы. И несколько дней Демис Руссос провел в плену, пока его и еще 8 заложников не обменяли на третьего сообщника террористов. По словам самого певца, террористы отнеслись к нему в принципе нормально. Он был популярен и им хорошо знаком тоже. Как в арабских странах его знали уже к тому времени. Единственное, что его измотало физически, они требовали, чтобы он все время постоянно для них пел. В общем, после этого случая артист, как, наверное, и многие люди в таких ситуациях, стал смотреть на жизнь несколько иначе и вспоминать об этом случае очень не любил.

После ухода из жизни Демиса Руссоса, его многочисленные поклонники по всему миру верят, что он жив. Они считают, что певец этот будет жить до тех пор, когда будет, пока будет звучать его удивительный голос. Давайте вспомним несколько песен, как попури своеобразная, тех песен, которые звучат во всем мире. Демис Руссос был одним из многих, исполнивших их, но, разумеется, только по-своему.

Следующая песня — это, можно сказать, такая очень интересная авторская, в данном случае, переработка со стороны Демиса Русоса, который спел это, как если бы эту песню писали для него. Песня Мишеля Леграна.

0: шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Маданэй Мани.
0: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 489 шекелей за килограмм. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 269 шекелей за 500 грамм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Кан-река. Здесь и сейчас.

Человек с железной дисциплиной, силой воли, при этом неимоверно музыкально одаренный. В этих словах весь Глен Миллер. Оставив после себя неисчерпаемое наследие, он золотыми буквами вписал свое имя в список тех, кто перевернул мир музыки джазовой. Исполнитель, дирижер, непревзойденный организатор, аранжировщик, актер и режиссер. Он, Глен Миллер, был яркой звездой. Он горел в небосводе и, конечно, ушел очень рано. Ушел трагически, в расцвете сил, но все-таки оставил после себя последователей, свой оркестр, который продолжил его дело и который прославлял джазовую музыку.

когда Глену Миллеру исполнилось 13, хотя музыкой он занимался с раннего возраста, семья сделала так, что у него появилась возможность слушать духовые оркестры, играющие на танцплощадках. Чтобы поддержать семью, подросток устроился работать, сам стал зарабатывать деньги на еду, помогал семье, и тогда активный интерес к музыке не остался незамеченным, и Глен получает в подарок от местника, где он работал, у которого он работал, свой первый тромбон. Через некоторое время, накопив нужную сумму, он покупает инструмент лучше и начинает получать тогда уже первые гонорары, играя в любительских оркестрах.

Уже в 1918-м Глен Миллер смог организовать свой школьный тогда еще оркестр, который исполнял как известные произведения, так и первые аранжировки музыканта. В 1921 году он сам оканчивает обучение в средней школе, одновременно присоединяясь к группе, довольно известному в то время музыкальному коллективу. Потом, чуть позднее, из-за поступления в университет, он бросает эту группу. Обучение не давало ему развернуться. В итоге Глен Миллер университет так и не закончил. Он переезжает в Лос-Анджелес, где кипела вовсю музыкальная жизнь по приглашению дирижера Макса Фишера. Потом он уезжает прямиком в Нью-Йорк, где знакомится с человеком, который перевернул его жизнь. Звали его Бен Поллок. Именно Поллок увидел в Миллере талантливого исполнителя и незамедлительно пригласил его в свой оркестр. Обладая навыками аранжировщика, Миллер пишет инструментовки для оркестра Поллок, который, естественно, это замечает, оплачивает и стимулирует дальнейшую его музыкальную деятельность.

знаменитый оркестр Рэя Ноубла стал ключевым моментом в жизни Глена Миллера. Перейдя в этот симфонический джазовый коллектив в 1935 году, Глен Миллер стал показывать свои таланты аранжировщика. Знаменитый так называемый звук Миллера из кларнета и саксофонов появился именно в эти годы и стал визитной карточкой музыканта, а потом и его оркестра, который он собрал уже через 2 года. Это был его первый профессиональный оркестр. Из-за малой загруженности и трудностей с контрактами коллектив тогда был распущен, но Глен Миллер не отчаялся и предпринял еще одну попытку. В этот раз все вышло намного удачнее. Новый биг-бенд получил право выступать в казино, заключил также договор с известной звукозаписывающей компанией, и уже в 1938 году биг-бенд Глена Миллера стал известен на всю Америку и за ее пределами.

0: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Глен Миллер не раз пытался призваться в армию. Ему отказывали из-за возраста. И, наконец, в 1942 году его призывают. Организует там он снова собственный биг-бенд. Прежний коллектив распускает. Отныне отдает все силы на пропаганду джаза в армии, давая бесчисленное множество концертов. Собственно, он был одержим и пригласил сначала весь состав своего того самого биг-бенда в армию, то есть воевать, но все отказались, и тогда он создал новый коллектив. Давал он, безусловно, огромное количество концертов, он был новатором, он много чего придумал для звука в том оркестре, добивался гастролей, и в 1944 году, когда уже они должны были выступать, Миллер поднялся в воздух на небольшом самолете и бесследно исчез. На землю этот самолет так и не опустился. Причина ухода, гибели Глена Миллера до сих пор не установлена.

Если говорить о каких-то вбросах, скажем так, каких-то фактах из жизни Глена Миллера, поскольку она была не очень длинна, но очень богата событиями и какими-то фактами из его жизни, то если говорить о друзьях, лучшим его другом был знаменитый Бенни Гудман, не менее известная легенда музыки, с которым он вместе играл еще в оркестре Поллока. Когда Миллеру удалось создать уже профессиональный биг-бенд, в его оркестре преимущество было всегда отдано оркестровым группам и практически не использовались солисты и импровизации. Разумеется, Глен Миллер был одним из величайших джазовых артистов эпохи свинга, то есть это 30-е, ранние 40-е годы. И надо сказать, что Глен Миллер был более чем популярен у публики. Хотя многие джазовые исполнители тех лет считали эту музыку бездушной, но время показало, ошибались они, а не Глен Миллер.

Если оценивать количество написанных им самим произведений, их было, в общем, мало. Но Глен Миллер занимался в основном аранжировками и делал это, конечно, блестяще. В репертуаре его оркестра было свыше 200 композиций, и это очень много, если учитывать, что они на слуху до сих пор.

Интересно, что для многих пожилых американцев музыка Глена Миллера, разумеется, не для всех, это просто есть такие случаи, поэтому рассказываю. Для многих из них музыка, которую играл оркестр Глена Миллера, ассоциируется именно со Второй мировой войной. Ну, просто потому, что она звучала именно тогда, тогда и создавалась. И если они слушают, американцы эти, соответствующего возраста, эту музыку, то невольно оказываются мыслями в том времени. Надо сказать, если мы говорим о том времени, Глен Миллер участвовал в записи специальных радиопередач, которые потом транслировались для вражеских войск. В этих записях он на немецком языке призывал не верить Гитлеру и прекратить военные действия.

Многие оркестры Америки пытались подражать манере игры оркестра Миллера, чтобы потом заслужить право называться его именем. А он просто обожал свинг. Гленн Миллер постоянно слушал свинг, постоянно используя его в своих инструментовках, в том числе во время службы в армии, за что неоднократно попрекался командованием. Что касается его качества как руководителя, он был до того жестким и не терпящим никакого нарушения дисциплины, что среди своих музыкантов в военном оркестре имел прозвище «Демон».

разумеется, мы слышим очень много из того, что произвело, я думаю, на большинство из нас, знающих эту музыку, неизгладимое впечатление благодаря фильму «Серенада солнечной долины», хотя это был не единственный фильм с участием музыки Глена Миллера и его оркестра. Надо, кстати, сказать, что фильм «Серенада солнечной долины» изначально снимался под рабочим названием «Паспорт любви». Но и, конечно, вот эти незабываемые композиции, они навсегда. Это музыка на века в его репертуаре, в репертуаре Миллера, в репертуаре оркестра

0: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
1: В репертуаре Глена Миллера оказались произведения, востребованные до сих пор. Благодаря его тонкому чувству музыкального стиля, композиции эти выверены до мелочей. Названия известны буквально каждому. Кто из нас не слышал о серенаде «Лунного света», о поезде на Чаттанугу? Многие произведения в итоге являются признанной мировой классикой. Мы ее слушаем.

Несколько композиций стали попросту культовыми, во многом благодаря еще и тому, что биг-бенд Гленна Миллера блестяще их сыграл именно в фильме «Серенада Солнечной долины». Вещи эти стали известны каждому любителю музыки. И если мы говорим о тех, которые звучат сегодня, то, конечно, «Серенада лунного света» стала неимоверно популярна среди советских стиляк, которые выбрали эту музыку фактически негласным гимном к 48-му году. Но вообще в Советском Союзе мелодии Миллера были весьма и весьма востребованы в 40-е годы, с 44-го по 48-й. Их просто играли везде, причем не только профессионалы, но и любительский оркестр. С одной стороны, простота аранжировок, отсутствие сложных сольных партий, непривычная легкость звучания просто покорили тогда Советский Союз. Ну а с другой стороны, хотели танцевать. Но, к большому сожалению, я думаю, что вы это знаете, негативное отношение к джазу в Советском Союзе после 48-го года просто погрузило композиции Миллера в такую пучину временную, но все равно пучину забвения после выхода печально известного постановления об опере «Великая дружба» Вано Мурадели. Само понятие «джаз» попало под негласный, но ужасающий в своей бессмысленности запрет, и целых 8 лет имя Гленна Миллера, как и его музыка, были запрещены в Советском Союзе.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем мы, разумеется, с политики. Первый день настоящей предвыборной кампании. После подачи списков стало ясно, кто есть кто. Проанализируем эту ситуацию. Вчерашний скандал вокруг публикации газеты «Арец» о том, что премьер-министр Нетаньяху якобы получил предупреждение об атаке Хамаса 7 октября, продолжается и сегодня. Теперь Нетаньяху хочет подать против издания иск за клевету, и мы проверим шансы на успех подобного предприятия. Еврейские организации Британии выступают против антиизраильских санкций лейбористского правительства, но неясно, когда они вообще вступят в силу. Проверим ситуацию на дипломатическом фронте. Иранская ядерная программа сильно пострадала от ударов США и Израиля, но никуда не делась, и режим активно пытается ее возобновить. Узнаем подробности. Заодно проверим пульс рынков энергоносителей. Там, похоже, все больше верят в возобновление войны в нашем регионе. И в заключение традиционный перед Рош Шана, демографические итоги года. Нас официально больше 10 миллионов, но не все из этих миллионов живут в Израиле. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Вчера ночью определились окончательные контуры предстоящих выборов. Последняя из 38 партий партийных списков представила своих кандидатов для участия в голосовании 27 октября. И мы обсуждаем первые результаты и состояние политической карты с Павлом Маргуляном, журналистом, ведущим Первого радио. Павел, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Ну что, мы с вами, на самом деле, Павел, наблюдаем за израильской политикой уже не первое десятилетие. Да? Хорошо ли это, плохо, не знаю. Ваши первые выводы, что-то вас очень сильно удивило в том, как политическая карта выглядит сейчас? Вы сказали себе, о, это новое?
2: Ну, единственное, самое яркое новое явление вот на этом этапе до формирования списков, это, на мой взгляд, присоединение Йоваси Головича к арабской партии РАМ. Это совершенно неожиданный ход был. Опросы показывают, что он вряд ли что-то даст самой партии, но я надеюсь, что он даст что-то какому-то интегрированию арабов в жизни израильского общества и так далее. Вот. А остальное все мы видим, что вся борьба идет внутри блоков. Она, значит, блок задавно, и опросы показывают, что положение примерно одинаковое и с блоком коалиции, и с блоком оппозиции. И поэтому на этот раз, наверное, борьба будет идти за так называемых метлафтим, тех, кто сомневается. Есть сомневающиеся внутри блоков, которые не знают, за кого им это голосовать, есть сомневающиеся между блоками. Вот на них будет направлен новый этап предвыборной кампании, который сейчас начнется после того, как списки зарегистрированы.
0: Насколько эффект 7 октября сказывается на том, как выглядит картина списков предвыборной кампании до сих пор, или он меньше, чем мы должны были бы ожидать от первых выборов после такой катастрофы?
2: Вы знаете, оппозиция надеется, что он будет серьезным. Эффект 7 октября, и мы увидим, как сейчас эта тема будет педалироваться в рекламных кампаниях оппозиции. Насколько она, скажем так, возбудит избирателя, чтобы он передумал. Избиратели уже все, в общем-то, все свои мнения сформировали, да, по поводу того, кто-то считает, что виноват Нетаньяху, кто-то считает, что он виноват Шабак там, и так далее. Я не уверен, но это будет, естественно, одна из сильных позиций оппозиции в этой предвыборной кампании. И мы видим, что вот эта информация, которая была с газеты «Арес», тоже подлила масло в огонь, скажем так, в тему 7 октября. И ближе к этой теме, конечно же, когда будет годовщина 3, эта тема будет очень серьезно использоваться в предвыборной кампании. Я, правда, не уверен, что она подействует, опять же, на борьбу между блоками.
0: Давайте поговорим немного о ситуации в правом лагере, где Бенямину Нетаньяху на этот раз не удалось организовать этот лагерь, так ему бы хотелось избежать возможной потери голосов. Его влияние уменьшилось или просто

0: там больше амбиций сейчас?
1: Вы знаете, с одной стороны не удалось, а с другой стороны, мне кажется, частично удалось. Он несколько изменил лицо партии. Он избавился от самых одиозных фигур в списке Ликуда. Прежде всего, Тали Готлиев, еще несколько депутатов. Ввел людей, которые ассоциируются с 7 октября, скажем так, с положительной точки зрения для него. Это Тали Гвили, это еще, не помню, парня, который потерял обе ноги, который воевал в секторе Газа. И это нужно было Нетаньяху. Я вообще считаю, что он придумал правильный ход, когда после праймерис остается вровень за лидером, который корректирует результаты праймерис. Потому что он, это признан, самый опытный политик. На праймерис 100 тысяч голосов, которые там приходят, или 70 тысяч, они не думают об общем итоговом списке, они голосуют за своих, и в результате может собраться список, который не очень выглядит хорошо для электората. И тут у Нетаньяху появилась возможность его откорректировать. Единственное, что он не смог особенно исправить, это представительство женщин на реальных местах. Тут у Ликуда, конечно, слабая позиция, и оппозиция будет, конечно, это тоже использовать.
0: И посмотрим на противоположное крыло. Там вроде с организационной точки зрения ситуация лучше, чем у правых. Меньше списков, которые рискуют потерять голоса. Но, с другой стороны, там нарастает борьба между списком Айзенкота с одной стороны, списком Беннета и Лапида с другой. Недовольство проявляет и Виктор Либерман, критикуя Айзенкота. Мы увидим борьбу внутри нынешней оппозиции, или они будут пытаться все-таки сохранить единство?
1: Ну, и то. Это будет несколько векторное направление. И сохранить единство, и сохранить... Вы совершенно правильно отметили, что Либерман на презентации списка партии критиковал Айзенкота. Он сказал, что он его очень уважает, но он считает, что не надо переманивать голоса в самую большую партию. Самое главное — переманивать голоса в блок, а не в какую-то из партий этого блока. В этом они расходятся в позиции. Но там у них проблема с партией Энделя и Залихи, с проблемой с Бенни Ганцем. Они могут сжечь какое-то количество голосов, не пройти электоральный барьер. Неизвестно, что с этим будет. Это примерно такая же ситуация, как с партией Винтера. И если партия Винтера периодически проходит электорально, в последних опросах она проходит, то эти две партии, вообще никто не понимает, что хочет Бенни Ганц. У него много денег осталось на рекламу, но там у него, по-моему, меньше 1% вообще избирателей, которые готовы за него голосовать. И чего он хочет добиться, непонятно. Он может нанести ущерб блоку оппозиции. И то же самое Энделя и Залиха, мне кажется, у них тоже нет шансов пройти как отдельная партия.
0: Мы, на самом деле, не очень много внимания уделяем традиционно ультраортодоксальным партиям, но там, на самом деле, произошли самые большие скандалы политические при подготовке партийных списков. О чем это говорит, вот это массовое отстранение таких ветеранов, как тот же самый Моше Гафни, раскол внутри Агудат Исраэль, это теперь блок еврейства тоже состоит не из двух, а из трех списков. Это сулит нам какие-то серьезные пертурбации на ультраортодоксальной улице?
1: Ну, это может посулить то, что, в общем, ортодоксальные партии наберут меньше голосов, чем на предыдущих выборах. Совершенно верно. У них там есть некие разброты, шатания, скажем так. Ортодоксальная партия третья. Внутри списков изменения. И, ну, наверное, это сказалось давление, которое было за последние вот год-два из-за службы в армии. Якобы Гафни обвинили, что они ничего не добились для принятия этого закона. И поэтому его выбрали, поставили новое лицо. Но Гафни 30 или 35 лет в Кнессете. Наверное, надо обновлять в любом случае. Независимо от того, что там было, надо обновлять людей, которые возглавляют партию. Вопрос в том, что будет с Арье Дери. У него он колеблется. То он начал теперь говорить, что он вроде бы поддерживает службу в армии. До этого не поддерживал. И это все сказывается на электоральном потенциале партии. И выплывают, скажем так, другие партии, которые пытаются предложить какую-то альтернативу в ортодоксальном секторе. Хотя, на мой взгляд, у них тоже мало шансов. Они могут, опять же, сжечь голоса ортодоксального сектора, но вряд ли пройдут в Кнессет.
0: Павел Маргулян, журналист, ведущий Первого радио. Большое спасибо за этот анализ.
1: Спасибо, всего доброго. До свидания.
2: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
0: Премьер-министр Бенямин Нетаньяху объявил сегодня, что поручил своим адвокатам подать иск о клевете против газеты «Арец», журналистов Шломи Эльдара, Рут Юваль и Ури Мисгава в связи с публикацией расследования, согласно которому он якобы получил предупреждающий звонок от президента Объединенных Арабских Эмиратов, предупредившего его о возможности нападения Хамаса 7 октября. По заявлению Нетаньяху, речь идет о ложной истории, которой никогда не было, и газета знает, что это заведомо ложная история. Но насколько перспективы такого иска реальны? Мы беседуем с адвокатом Максимом Раковым, в прошлом юридическим советником Нацсовета по национальной безопасности, партнером в фирме Эльберт Назарецкий Раков. Максим, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Есть проблема, даже если, предположим, фактическая сторона утверждений в книге Шломи Эльдара и публикации в газете «Арес» не верна или не до конца верна, он опирается на источники. Если этот источник говорит журналисту правду или полуправду или неправду, это не значит, что журналист несет ответственность, верно? Или я ошибаюсь?
3: Смотрите. Если журналист имеет основания доверять источнику, и добросовестно проверяет то, что у него есть, и публикует то, что он публикует, он не несет ответственности. Есть то, что называется защита «я говорил правду». Опять же, «я говорил правду», как этот журналист понимал в момент публикации. То есть если он получил информацию от источника, источник обычно дает информацию верную, он проверил и не видел, что есть несоответствие, опубликовал, это нормально, потому что у журналиста есть тоже профессиональный долг публиковать информацию, значимую для общественности.
0: Я предполагаю, что вряд ли кто-то из сторон удастся вызвать в израильский суд для дачи показаний президента Эмиратов или его советников, верно?
3: Не получится, но есть другие способы обнаружить то, что происходило или не происходило. Но начнем с того, что этого всего могло бы не быть, потому что если бы назначена была государственная комиссия по расследованию, она бы определила, был звонок, не был звонок, были предупреждения, не были предупреждения. Для этого она и есть. У нее-то есть весь инструментарий получить информацию. Делать это через суд в рамках дела гражданского иска о клевете можно, но сложно.
0: На ком лежит бремя доказательств, простите, что я вас перебиваю, в таком иске?
3: Бремя доказательств лежит прежде всего на истце, ну, обычная практика, но он может, доказав, что события не происходили, дальше бремя на ответчике доказать, что он говорил правду, как он ее воспринимал в данный момент. Но главное не это. Главное в том, что еще до определения бремени доказательства есть то, что называется раскрытие информации. И вот в рамках раскрытия информации будет запрос от ответчика получить полную информацию, например, о записях дневника расписания премьер-министра и его сотрудников. Были ли разговоры, не были разговоры. Государство скажет, это секретная информация, и суду придется что-то с этим делать. ИСИ потребует информацию об источниках. Ответчики скажут, есть привилегированная информация, журналистские источники. И тоже, и сам придется что-то с этим делать.
0: Но здесь у нас на самом деле есть прецедентное решение суда по делу о материалах интервью Эли Фельдштейна, который он дал Умри Ассенайму, где суд фактически решил, что с одной стороны, да, в принципе, есть то, что на иврите называется хисайон микород, да, то есть защита источников. Да. Но, с другой стороны, суд имеет право решать, что из этих материалов предоставлять, например, полиции, как о чем шла речь в том-то разбирательстве, а что оставить под контроль. То есть здесь суд на самом деле присвоил себе право вмешиваться в расширять или ограничивать защиту журналистских источников.
3: Ну, не совсем вмешивать. Вообще, журналистские источники, привилегированная информация журналистов, это вообще создание суда. Это нет закона, где написано, что у журналистов есть право не раскрывать свои источники информации, в отличие, например, от юристов, адвокатов, психологов, священнослужителей. Это указано в законе. В отношении журналистов это суд с самого начала решил, что у них есть привилегия, и сейчас он определяет объем этой привилегии.
0: Суд дал, суд может и взять. На самом деле у нас и свобода слова нигде в законе не прописана.
3: Ну, тоже это определено было судом еще десятки лет назад. Суд не говорит, что он берет и дает, а он определяет границы. Границы, исходя из конфликтующих интересов в каждом конкретном случае. Но, опять же, я хочу напомнить, что много лет назад был иск дефамации, который подал Арье Дери. Когда он еще был министром, были публикации против него, это 90-е годы, и он достаточно быстро отозвал этот иск, когда он понял, что ему придется раскрывать информацию в рамках судебного процесса.
0: Здесь, кстати, есть интересный нюанс, потому что если Бенямин Нетаньяху остается премьер-министром после выборов, понятно, что этот иск, если он будет разбираться вообще, он будет разбираться уже после выборов, и Бенямин Нетаньяху как премьер-министр будет иметь право раскрыть практически любую информацию, которую будет считать нужным. А если эту должность займет кто-то другой, то он тоже будет иметь право раскрыть информацию и предоставить ее сторонам на этом процессе, потому что у премьер-министра есть такая привилегия, верно?
3: Ну, не совсем у премьер-министра. Премьер-министр может определить, что есть запрет на раскрытие информации по причине, связанной с национальной безопасностью. Но даже в этой ситуации его решение может быть протестовано через Высший суд справедливости, через БГ.
0: Вы были в прошлом юридическим советником Совета по национальной безопасности, который тоже имеет отношение к этому разбирательству, потому что там, глава СНБ теоретически должен был присутствовать на разговоре между Нетаньяху и президентом Эмиратов. Насколько...
3: Не обязательно. Это может быть военный секретарь, например, а не советник по национальной безопасности.
0: К примеру,
3: кто-то должен был там быть.
0: Насколько вот эти вот ограничения информации и так сказать, доступ к тайнам, который в значительной степени определяет деятельность СНБ, защищает главу СНБ в тот период от необходимости давать раскрытые широкие показания на таком процессе?
3: Есть защита. То есть решение будет принимать в принципе спецслужбы. Утвердить это должен министр, но опять же, это будет условиях консультации с, например, юридическим советником правительства, министерством юстиции, то есть прокуратурой. И в конце концов это может быть опротестовано через Высший суд справедливости, поэтому будут попытки ограничить информацию. То есть конкретная информация, которая, раскрытие которой причинит ущерб национальной безопасности, она будет закрыта. А, например, сам факт тот, что какие-то разговоры состоялись, возможно, эта информация будет раскрыта или суд заставит раскрыть эту информацию. Есть еще ситуация, при которой действительно министр запрещает раскрывать информацию, но потом есть согласие раскрыть это суду.
0: Все понятно. Адвокат Максим Раков, в прошлом юридический советник СНБ, партнер фирмы Эльберт Назарецкий Раков. Большое спасибо вам за этот анализ.
3: Всего хорошего. До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: На фоне протестов руководства британской еврейской общины официальный источник в Лондоне заявил сегодня, что масштаб объявленных в Великобритании санкций в отношении поселений в Иудее и Самарии может быть расширен или сужен в зависимости от действий будущего израильского правительства, хотя о полном отказе от объявленных мер не идет. Технические детали займут как минимум 6-9 месяцев. О том, как выглядит карта отношений Израиля и Британии после провозглашения этих санкций, мы беседуем с Дианой Тасунян, главой службы зарубежных новостей 9-го канала. Диана, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Британия вчера задекларировала, и сегодня премьер-министр Британии говорил об этом, что они идут, стали мировыми лидерами в борьбе против израильской этнической чистки в Иудее и Самарии. Но сейчас это выглядит, как будто заявив, задекларировав эту борьбу, они не спешат ее реализовать. Или я не прав?
4: Да, на самом деле объявленные Великобританией санкции против Израиля могут так и не вступить вообще в силу. Их практическое применение в любом случае начнется не раньше следующего года. И причина – это сложная юридическая и техническая процедура. Лондону потребуется от 6 до 9 месяцев, чтобы разработать правила, которые позволят отделить компании, связанные с поселениями, от остального израильского бизнеса, и таким образом до ближайших выборов в Израиле санкции действовать не будут. Более того, если нынешнее или следующее правительство изменит политику в отношении поселений, Лондон может вообще пересмотреть свое решение, и санкции вообще не вступят в силу. Но Великобритания сознательно оставляет Израилю вот это самое окно, можно так сказать. Вообще, как это технически будет происходить, достаточно сложно предугадать, потому что, слушайте, мы же не маленькие дети, мы все прекрасно понимаем, что можно производить продукцию за зеленой чертой, а потом упаковывать ее где-нибудь в центре Израиля, и там комар нос не поточит. Они же не будут инспекции из Великобритании направлять в Израиль для того, чтобы отследить всю эту схему. Тем более, что она уже работает. На самом деле не первый год, да, вся эта ситуация с поселениями, просто на таком официальном уровне не заявлялось. Вот сейчас Великобритания, да, вводит эти самые санкции. При этом, когда Эд Милибенд, министр иностранных дел Великобритании, объявлял об этом, у него был несколько жалкий вид, знаете, потому что он произнес какие-то фразы, которые мне лично, ну, как-то резанули ухо, потому что он сказал, что он гордится своим еврейским происхождением, безоговорочной поддержкой Израиля, при этом он говорит, что в этом нет противоречия между его заявлениями и поддержкой палестинского государства, как будто он оправдывается. Но это выглядело достаточно, бедно, что ли, с его стороны, потому что как-то неуютно он себя явно чувствовал, когда объявлял об этом, обо всем.
0: Он порадовал, на самом деле, сегодня в интервью BBC, когда его спросили, после вот этих заявлений о том, что он все это делает как гордый британский еврей, да, его спросили о том, как он будет чувствовать себя вместе с другими евреями в синагогах на Рош-Шана, после чего он сказал, что он в синагогу не ходит.
4: Ну вот, но при этом вот бравировал вчера тем, что он еврей, но в синагогу не ходит. Я знаю таких евреев, которые не ходят в синагогу, но никуда не денешься. Уж Бог поцеловал макушку, что
0: говорит. Ну это на самом деле мы, надо сказать для наших слушателей, что семья Милибенд, там два брата, Давид и Эд. Да. Давид Милибенд был тоже, так сказать, долгое время одним из лидеров лейбористской партии. Это семья еврейских марксистов, да, близких к коммунистической партии, у которых, так сказать, есть весьма четкое прошлое во всем, что касается их идеологического подхода. Поэтому то, что Эд Милибенд не ходит в синагогу, это абсолютно понятно. Но тут другое, на самом деле, интересно. Когда говорит британский источник в британском правительстве, что все это произошло потому, что израильское правительство не откликнулось на наши призывы вести диалог по поселениям, по борьбе с насилием поселенцев, но как-то перекликается с тем фактом, что антиизраильские действия правительства лейбористов начались практически с момента их избрания, как-то, например, утверждает тот же глава МИД Гидон Саар.
4: Вообще реакция Израиля была достаточно жесткая на самом деле. И если абстрагироваться, можно даже такую теорию заговора придумать, что Великобритания очень уж хотела закрыть свое консульство в Восточном Иерусалиме, не знала, как это сделать. И вот решилась на такой вот достаточно нетривиальный шаг. Но давайте так, главная причина нового давления, во всяком случае официально, да, как говорится, это резкое расширение строительства в Иудее и Самарии, прежде всего проект Е1 к востоку от от Иерусалима. И Лондон считает, что его реализация фактически разделит территорию будущего палестинского государства и поставит под угрозу саму возможность решения конфликта по формуле «два государства для двух народов». И тут у меня возникает вопрос, какого черта вы тогда признавали это самое палестинское несуществующее государство, когда вы сами сейчас говорите о том, что не определена территория еще, нет ничего понятного, да, кто кому и как будет принадлежать. То есть здесь абсурд за абсурдом. И это не сделали лейбористы, давайте быть честными, да, поэтому... как бы все сваливать сейчас на то, что вот пришло новое правительство, и они вот это все затеяли, не приходится. Это, они просто усугубляют сейчас ситуацию. Это, конечно же, политическое заявление, потому что они все время говорят о том, что это не означает прерывание торговых отношений с Израилем, потому что товарооборот в 2025 году составил 6 миллиардов фунтов. То есть это достаточно серьезная сумма, но при этом они ставят сами себя под удар, потому что там Флорида, например, уже заявила о том, что...
0: Диана, вот как раз вы заговорили об этом, и именно об этом мой последний к вам вопрос, и очень хочется, чтобы услышать ваш комментарий, поэтому извините, что я вас перебиваю. Действительно, губернаторы ряда штатов, первые республиканцы, заявили о том, что они будут бороться с этими решениями. Но официальные реакции и госсекретаря Рубио, и Дональда Трампа самого, они очень и очень бледные. Да? Мы знаем, что Дональд Трамп за словом в карман не лезет. Никакой реакции на британские заявления с его стороны. Весьма такое сбалансированное заявление Марка Рубио о том, что мы, конечно, не будем следовать британскому примеру, но, с другой стороны, самое главное – это стабильность в Иудее и Самарии. Критики практически никакой. О чем-то говорит.
4: О чем говорит это неприятие того, что иногда происходит с поселенцами у нас, да, то есть вот эти вот всплески насилия, которые осуждал и посол Соединенных Штатов Америки, но его обвинить-то Хакаби мы не можем в том, что он не любит Израиль, да, но при этом он тоже осуждал вот эти вспышки насилия за зеленой чертой, когда там поселенцы нападали на палестинцев и так далее и тому подобное. Вот поэтому они сейчас заняли, на мой взгляд, да, официально Вашингтон занимает такую выжидательную позицию, потому что абсолютно непонятно, чем закончится вся эта история с санкциями. На самом деле это может оказаться таким очередным политическим пшиком. Но да, действительно сейчас присоединились энное количество стран, 11 государств присоединились к этому всему бойкоту, скажем так, поселений, но при этом Израиль тоже не озвучил, да, ответные меры в отношении этих стран, потому что одна вот Великобритания попала почему-то под раздачу, а все остальные пока как-то в стороне. Гидеон Сар говорит, что им тоже достанется, но как достанется, мы пока не знаем. Поэтому ситуация пока неопределенная. Я думаю, что для того, чтобы Трамп сказал свое веское слово, должно произойти что-то из ряда вон. А пока санкции, по сути, не введены, то и говорить не о чем, да, то есть упредительные какие-то шаги уже сделали та же Флорида и ряд штатов, которые сказали, что мы тоже, в свою очередь, перестанем там торговать с Великобританией, и тогда я посмотрю на эту самую Великобританию, которая потеряет колоссальное количество денег, потому что товарооборот, скажем так, с поселениями, он ничтожен по сравнению с тем, что имеет Великобритания с Соединенными Штатами Америки и с тем же самым Израилем.
0: Ну что ж, Диана Тасунян, глава службы зарубежных новостей 9 канала. Большое спасибо за этот разговор. Посмотрим, как будут развиваться события.
4: Посмотрим. Всего доброго. С наступающим.
0: Вас также спасибо. Иран значительно активизировал строительные работы на объекте подземном сооружении, расположенном рядом с ядерным комплексом в Натанзе, в горной местности. Судя по всему, цель этих работ – создание защищенного пространства для возобновления ядерной деятельности. Об этом сообщил телеканал CNN. На базе анализа спутниковых снимков, проведенного Вашингтонским центром стратегических и международных исследований. Между тем, пресс-атташе иранского корпуса стражи исламской революции публично выдвинул условия для окончания войны. Прекращение войны и всех угроз, полное отступление Израиля из Ливана, прекращение осады Йемена, размораживание 24 миллиардов иранских денег и никакого вмешательства в иранской ядерной и ракетной программы. Мы беседуем с Михаилом Бородкиным, востоковедом, главным редактором телеграм-канала Oriental Express. Михаил, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Давайте начнем с конца. Вот эти вот публичные заявления КСИР, они такая восточная бравада или преддверие каких-то агрессивных действий со стороны Ирана?
5: Одно другому не мешает. Это, конечно же, их любимая бравада, потому что такие требования можно выдвигать, когда вы уже осадили Вашингтон, или даже не просто осадили, уже и взяли, и вам осталось только разгромить последних защитников Белого дома, и вы выдвигаете им требования капитуляции. Так как ситуация, мягко говоря, обратная, то это просто, ну, в общем-то, лишний раз они просто показывают, что они не готовы идти никакие уступки, и никакие переговоры с ними ничего не дадут. Могут ли они что-то сделать, больше того, что они уже сделали? Ну, я сомневаюсь, хотя вот они недавно пригрозили, что будут, значит, бить по энергетической инфраструктуре по всему Ближнему Востоку, куда дотянутся, и атаковать будут в первую очередь объекты, так или иначе связанные с американцами. Ну, это вполне себе угроза такая, да, они это могут делать, но они раньше пытались это все сотворить. Так что я думаю, это скорее просто вот их реакция на... Они, видимо, начали чувствовать на себе и всерьез это вот новое американское финансово-экономическое давление и пытаются заставить американцев его смягчить.
0: Пока что они выбрали себе Абдулла II, короля Иордании, в качестве мальчика для битья.
5: Да, они атакуют в основном американскую базу, которая находится в Иордании. Честно говоря, у меня нет ответа, почему именно ее. Но вот ее они атакуют с завидным постоянством.
0: Ну что ж, давайте действительно поговорим об этом ядерном объекте, который привлек такое внимание, даже угрозу со стороны президента Трампа мы слышим. Называется он по-русски «Гора Кирка», правильно?
5: Да, я не понимаю, честно говоря, почему географическое название надо переводить непременно, а не оставлять в оригинале. Мы же говорим Эверест или Джомолунгма.
0: Гора Каланг, да, называется она по-персидски?
5: Да, Кухай Каланг, да, совершенно верно.
0: И что это за объект, почему он не пострадал во время атак Израиля и США, и что там собирается Иран делать?
5: Да, насколько мы можем понимать, во-первых, это не новость, да, про него он всплывает в новости в СМИ периодически, примерно раз в месяц, иногда чуть реже. И в принципе, это почему его не бомбили тогда, насколько я понимаю, он был пустой просто. То есть он еще тогда был на стадии подготовки, и там просто ничего не было. Но после окончания активной стадии боевых действий, вот которая закончилась где-то в середине апреля, появилось там первые там, сообщения, которые пошли про этот самый объект, это что там резко активизировались работы и появились разговоры о том, что, видимо, туда будут свозить то, что они смогут откопать на разрушенных объектах, на Фордо, в Натанзе и так далее. В принципе, это просто лишний раз показывает, что у иранского режима не бывает плана «Б». Вот они придумали, что нужно в толще гор строить объекты. И они будут это делать до посинения просто. Вот буквально, где найдут гору, там начнут копать, и, ну, гор там много, слава богу, в Иране, и начнут там, значит, вот это дело создавать. При том, что, во-первых, мы видели, насколько... если просто вспомним, да, там, 15 лет назад или там 10 лет назад, когда впервые заговорили про объект Фордо, говорили то же самое, что он абсолютно неуязвим для каких бомб. Что это вот все. Вот теперь точно иранская ядерная программа абсолютно защищена, никто до нее добраться не сможет никогда. Ну, мы видели, что американские бомбы этот бункер вскрыли. Но и даже без этого, я вам тоже хочу просто напомнить, что без всяких бомб и без всяких, значит, таких сложных бомбардировок Израиль вывел им из строя несколько десятков тысяч центрифуг, запустив на них вирус Stuxnet в свое время. То есть... Эти иранские уловки, они уже хорошо изучены, все уже, и они продолжают делать это одно и то же, то есть это значит, что они просто пытаются, ну, теперь, значит, надо поглубже зарыться. Вот. А чем глубже они зарываются, тем сложнее поддерживать такое тонкое оборудование, как эти центрифуги, в рабочем состоянии. Но при этом до центрифуг еще очень далеко, да, это не просто там что-то там себе, значит, роют, копают. Мы пока не знаем даже, что они туда в итоге перенесут. Пока это все вот на этой стадии, что у них есть какой-то объект, видимо, тоже действительно связанный с их ядерной программой, они изо всех сил пытаются его там, значит, расширить и углубить буквально. Вот, ну, и все это они делают под пристальным вниманием, да, израильской и американской разведки.
0: У них сохранились какие-то элементы производственного цикла центрифуг?
5: у них сохранилось какое-то количество центрифуг. Но какое, вот тут никто вам не скажет. Это пока они начнут их сами доставать, вывозить, и тогда можно будет их посчитать, я не знаю, сколько их, но их мало. То есть, в принципе, ядерная программа в данный момент полностью остановлена, и она отброшена назад на довольно большой срок, не только потому, что эти объекты были разрушены, но и потому, что были ликвидированы кадры. То есть им нужно фактически, я слышал мнение от серьезных экспертов тоже, что их ядерную программу им придется создавать с нуля, несмотря на то, что там есть какое-то количество обогащенного урана. То есть буквально с нуля заново создавать большую мощную инфраструктуру, на которой они будут снова, значит, это дело возводить. То есть недаром наше руководство уже практически не говорит о том, что от Ирана исходит какая-то ядерная угроза.
0: Последний тогда мой вопрос, если позволите, касается Йемена. Да, и там, поскольку мы слышали, да, представителя КСИР, который требует прекратить осаду Йемена, Саудовская Аравия обратилась к Пакистану с просьбой активировать вот это свежее ближневосточное НАТО. И Пакистан действительно вмешается каким-то образом против хуситов на защите Саудовской Аравии, или это все разговоры пока?
5: Ну, мы оставим 1% на то, что вмешается, и 99%, что нет. Сегодня министр иностранных дел Пакистана очень красиво ответил. Он сказал, что хуситы должны немедленно прекратить агрессию против Саудовской Аравии, иначе у нас не останется другого выбора, кроме как применить этот пункт о коллективной обороне. И тут же добавил, что это, в принципе, тройственный пакт, а значит, без Турции мы ничего делать не будем. Турция молчит просто. То есть они осудили йеменские удары, но никаких заявлений по поводу того, что Турция готова активировать этот самый пакт, нету. Так что пока это все разговоры и не более того. Этот пакт пока вот... Он уже, вы считаете, что это сейчас самое серьезное испытание, вот проверка на то, насколько он будет реален, и пока он не похож на то, чтобы это было что-то серьезное.
0: Там этот пакт, он требует консенсуса трех сторон или вето одной из сторон?
5: А вот это никто не знает, они же не публиковали его нигде. Все, что мы знаем, это что у них в одном из пунктов этого пакта написано: нападение на одного участника считается нападением на всех. И все. А дальше, что называется, каждый толкует по-своему.
0: Ближневосточные тайны. Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express. Большое спасибо за этот разговор.
5: Спасибо вам, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к тому, что цена на нефть марки Brent вновь превысила $100 за баррель. Обозреватели и аналитики уверены, что в случае эскалации нефть продолжит дорожать. Есть те, кто говорит даже о $150 за баррель. Мы хотим побеседовать о ситуации на рынках энергоносителей с доктором Амитом Мором, гендиректором EcoEnergy, стратегический и экономический консалтинг, старшим преподавателем университета Райхмана. Доктор Амит Мор, Манкаль Хеврат EcoEnergy, Йоэц Калькале стратегия, Марце Бахир, университет Райхмана, Бутыхнеон, Шалом Лукам.
6: Шалом, Арик.
0: Шейла, בסדר, מדברים על הסלמה, איראן יורה טילים על ירדן, זה לא בדיוק סיבה להקפיץ את מחירי הנפט ולדבר על זה שהם יעלו עוד $150. השווקים מתחילים לחשוב על הסלמה הרבה יותר חמורה?
6: כן, כי באמת בשבועיים האחרונים ובעיקר בימים האחרונים יש גם ממש פגיעה במחליות נפט ובאוניות. גם של האמריקאים במחליות איראניות, וגם כנראה של האיראנים במטרות שונות. גם החות'ים ירו לעבר סעודיה ופגעו שם במתקני נפט, כך שהמתיחות עולה, וגם לאור ההתבטאויות המחמירות של שני הצדדים, אז זה מתבטא בעליית מחירי הנפט.
0: בואי נדבר רגע על הפינה הקטנה שלנו. הספקת הנפט שלנו פיזית תלויה מאוד במחירי הברנט, או שאנחנו מקבלים את הספקה שלנו במקורות סגורים יותר, בחוזים יותר ארוכים?
6: אז בוא נבדיל בין הנפט לגז. הנפט הוא מגיע בחלקו הגדול מאזרבייג'אן, דרך גיאורגיה, בצינור שהוא קם כבר לפני 20 שנה, לצ'הן שבדרום מזרח טורקיה, עיר נמל, ומשם במחליות הוא מגיע לנמל הנפט באשקלון של קצא, וגם מגיע במקורות נוספים. בעבר הוא הגיע מרוסיה דרך הים השחור, חלקו הגדול. היום יכול להיות שהוא מגיע מרוסיה, אבל לא בצורה ישירה. כל היבוא מתבצע דרך חברות טריידרס, חברות סחר בינלאומיות.
0: בסיטואציה הנוכחית, אנחנו צריכים להיות מוכנים לעליות נוספות במחירי הדלק בארץ, או שזה למעשה החלטה שירותית של רשויות בארץ?
6: מחירי הנפט בישראל תלויים על פי נוסחה, על מחירי הדלק, הבנזין, הסולר, על פי נוסחה שנקבעה כבר לפני 30 שנה, הם צמודים למחירים של הבנזין באגן המערבי של הים התיכון. אז אם המחיר הבנזין עולה בכפוף לשינויים בשער הדולר, אז מחיר הבנזין בבתי הזיקוק הוא עולה ויורד כשהמחירים בעולם יורדים. וזה בערך היום מתוך ה-7 שקלים, 75 אגורות, שזה המחיר של הבנזין בתחנת הדלק, זה נותן 2 שקלים ו-60 אגורות, זה מחיר הבנזין בבית הזיקוק. היתר זה עוד 60 אגורות המרווח שיווק של חברות הדלק, והשאר 60% מהמחיר זה מיסים.
0: מדינת ישראל מממנת את עצמה על חשבון הנהגים. שאלה כזאת, אנחנו קיבלנו הודעה שנשמעה אופטימית מצד אחד ומטרידה מצד שני על כך שקולומביה אחרי הקמת ממשלה חדשה מחדשת את הספקת הפחם לישראל. אבל פחם זה לא בדיוק הדלק הכי ירוק, נכון?
6: ממש נכון, ובאמת מדינת ישראל עומדת במקום הראשון בעולם בפרידה מהפחם. לפני 20 שנה 80% מהחשמל יוצר בפחם בשתי התחנות באשקלון ובחדרה, והיום פחות מ-10% מהחשמל מיוצר בפחם, כאשר התחנה באשקלון כבר הוסבה לגז, והתחנה בחדרה תוסב לגז בשנה, שנתיים הקרובות, והפחם הוא רק יישאר בקאפ, גיבוי, רק בזמן חירום שאין גז, אז ישתמשו בפחם לייצור חשמל.
0: שאלה האחרונה שלי, איך אנחנו עומדים במשימות ויעדים של אנרגיה ירוקה?
6: אז אנחנו השנה, אני מעריך כבר 18, אולי 19% מהחשמל יוצרו באמצעות אנרגיה מתחדשת, זה אנרגיה סולארית בעיקר, והשיעור הזה הולך ועולה. היעד 2030 זה 30% אנרגיה מתחדשת בייצור חשמל, לא נגיע לזה, אבל אני מעריך שנגיע גם ב-30 וגם ל-40% בעשור הבא, ואפילו לקראת 2050 אולי ל-50% מייצור החשמל באנרגיות מתחדשות.
0: טוב, אז דוקטור עמית מור, מנכ"ל חברת אקו-אנרג'י, יועץ כלכלי אסטרטגי, מרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן בטכניון, שנה טובה ותודה רבה לך, ישחרר אותך ויתרגם את הדברים החשובים שאמרת.
6: שנה טובה וחג שמח לכולם, תודה.
0: חג שמח ואנרגטי ירוק.
6: הרבה אנרגיות טובות,
0: מסכים לגמרי. Наш разговор с доктором Амитом Мором был посвящен в первую очередь ситуации на рынках энергоносителей. По его словам, действительно, рынок начинает оценивать и вносить, так сказать, элемент риска в цену на нефть по всем параметрам. Речь идет не только о, так сказать, атаках Ирана на такие страны, как Иордания, на американские базы там, но и на танкерную войну, которая явно возобновляется. Американцы атакуют иранские танкеры, иранцы пытаются атаковать танкеры других стран, хуситы атакуют саудовские нефтеперерабатывающие заводы, что, конечно же, может повлиять на предложение готовых нефтепродуктов. Все это, конечно же, влияет на нервозность рынков энергоносителей. На мой вопрос о том, где мы, в Израиле, в этой ситуации, доктор Амит Мор говорит, что у нас поставки нефти, у нас очень специфическая картина, потому что основная часть нашей нефти идет из Азербайджана через Грузию в Джихан в Турции. Оттуда морем доставляется в Ашкелон. Мы видели, насколько сильна эта экономическая связь. Она не пострадала, несмотря на все наши скверные отношения с той же самой Турцией. экономический интерес исцелен. В прошлом Амитнур говорит о том, что часть нашей нефти поступала из России по Черному морю. Сейчас, конечно, в силу стратегической ситуации и конфликта между Россией и Украиной, этот процесс, если он продолжается, он очень затруднен. Что же касается цены на нефть в Израиле, доктор Амитнур напоминает, что она определяется по формуле, которая зависит от цены бензина в западной части Средиземного моря, но при этом всего там, 2 шекеля 60 огород – это цена на бензин, который выходит из перерабатывающих заводов. 60% того, что мы платим на бензоколонки – это налоги нашего государства, которое финансирует свой бюджет за счет израильских водителей. Поэтому здесь фактор, так сказать, повышения цены на рынках, он играет роль, конечно, но основной элемент – это налоги. Еще один вопрос мой касался ситуации с другими энергоносителями на фоне заявления нового правительства Колумбии о том, что оно возобновляет поставки угля в Израиль. Но уголь – это, известно, грязное топливо. И, по словам доктора Амитамора, действительно это так. И Израиль на самом деле мировой рекордсмен во всем, что касается отказа от угля. Если мы не так давно 80% нашей электроэнергии добывалось на угле, сегодня только 10%, подавляющее большинство перешло на газ, гораздо более чисто. Но, тем не менее, мы стремимся сохранять поставки угля и запасы угля, потому что это хороший резервный источник энергии. Он может очень долго храниться, он не требует серьезных, так сказать, усилий, в особенности в нашем израильском климате. Поэтому понятно, что Израиль стремится продолжать эти поставки, хотя расширение производства энергии на угле не планируется. И как мой заключительный вопрос касался действительно состояния зеленой, обновляющейся энергии в Израиле. По словам доктора Амитамора, речь идет о существенном прогрессе. 19% израильской электроэнергии будет в этом году добываться из обновляемых источников, в первую очередь, разумеется, солнечной энергии. Мы не выдержим, по его мнению, наших поставленных перед собой целей дойти до 30% зеленой энергии в 2030 году, но мы на правильном пути, по его словам, и он предполагает, что в 2050 году, вне всякого сомнения, как минимум половина израильской энергии будет добываться из обновляемых источников, наша зависимость от нефти будет еще больше снижаться, и проблем в этом смысле станет меньше.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: В преддверии Нового года Центральное статистическое бюро опубликовало данные о численности населения, согласно которым число израильтян впервые в уходящем году превысило отметку в 10 миллионов человек. Примерно 7 миллионов 828 тысяч из них – это евреи и так называемые прочие христиане неарабского происхождения, последователи иных религий, лица, не имеющие религиозной принадлежности в реестре населения. Разумеется, речь в первую очередь идет о репатриантах из бывшего СССР, которые не являются евреями по галахе. О состоянии населения Израилем и достижениях и проблемах мы беседуем с социологом Моше Кинекштейном. Моше, шалом рав. Здравствуйте. С наступающим
7: вас. Привет. И вас также.
0: Давайте начнем с... А как же? Давайте начнем с самой большой, так сказать, проблемы. Это проблема иммиграции. Насколько она действительно стала серьезной в уходящем году?
7: Я бы предостерег всех, кто знакомится с этими цифрами вообще, и в том числе, что касается данных международной иммиграции в Израиль и из Израиля, от таких представление о том, что это какая-то страшная негативная тенденция, что Израиль покидает население, и, как когда-то шутили, последним надо будет потушить свет в Бен-Гурионе. На самом деле цифры очень небольшие, даже при том, что они есть тенденция увеличения отрицательного миграционного сальдо. Ну, десятки тысяч, несколько десятков тысяч больше покидают Израиль, чем приезжают в качестве репатриантов или возвращаются бывших израильтян или в рамках воссоединения семей. Но это цифры в пределах международных норм. Скажем, по тем же данным статистики, примерно от 600 до миллиона израильтян, в том числе детей, которые родились уже за пределами Израиля, живут вне Израиля. Это составляет примерно сейчас 10% численности населения Израиля. И я могу вам сказать, что что касается других стран, даже таких благополучных, как, например, там Швеция или Дания, там тоже минимум 10% тех же датчан или прочих разных шведов живут за пределами своих стран, так что ничего страшного не происходит. Даже учитывая, что качество этой эмиграции, то есть качество населения, которое покидает Израиль, оно может быть выше среднего. Там более высокий уровень образования, более...
0: То есть здесь качество, а не количество играет роль. Понятно, Моше. Вот такой еще у меня следующий вопрос. 10 миллионов 305 тысяч всего числится население Израиля. 21, мы уже говорили о еврейском населении и ассоциированном с ним, 21.1% это арабское население. Какова динамика, которую мы наблюдаем в соотношении еврейского и арабского населения? Доля арабского населения увеличивается, уменьшается? Каково соотношение, так сказать?
7: Да, доля арабского населения пока увеличивается, но темпы роста удельного веса арабского населения в Израиле снижаются, потому что, прежде всего, благодаря снижению уровня рождаемости у арабского населения и достаточно высокого уровня рождаемости у еврейского населения, прежде всего, в ультраортодоксальном секторе. Так что пока такой вот на протяжении последних 30 лет была тенденция такая вот не в пользу еврейского населения, но я бы не стал поднимать шум и кричать гевал, потому что на самом деле в Израиле самая высокая в западном мире, в мире развитых стран рождаемость населения, и это единственная, пожалуй, страна, развитая страна Запада, в которой численность населения увеличивается за счет естественного прироста, а не за счет
0: массовой миграции. Да. Может, такой вопрос. Вот у нас сейчас политическая страда, предвыборная кампания. Есть партии, которые говорят о том, что они привезут 2 миллиона репатриантов в Израиль до 2048 года. Но пока что у нас репатриация упала до 24 тысяч репатриантов в год. Да? Где тот потенциал алии во всем мире, о котором эти партии говорят? Он вообще существует?
7: Существует, но говорить о 2 миллионах, это значит, надо как минимум уполовинить еврейское население западных стран, по крайней мере Франции, скажем, где несколько сот тысяч евреев, или там, скажем, Соединенных Штатов Америки, что маловероятно, или там Латинской Америки, некоторые страны. Но я очень сильно сомневаюсь в том, что если сохранится тенденция, вот если говорить о политических проблемах развития Израиля, когда проблем становится все больше, они становятся все острее и в политике, и в экономике, и в социальной жизни, я сомневаюсь, что Израиль останется таким маяком и мощным символом для евреев всего мира. Так что мой оптимизм здесь весьма-весьма умеренный и ограниченный, я бы даже сказал.
0: Последний очень короткий вопрос и очень короткий ответ, чтобы не сглазить, да, продолжительность жизни израильского мужчины 81,5 год, израильской женщины почти 86 лет. Мы гораздо выше это, чем средняя организация экономического сотрудничества и развития. Причина израильского долголетия.
7: Ну, смотрите, есть много факторов. Прежде всего, это средиземноморская диета, я считаю. Кроме того, это левантизм такой, он, с одной стороны, как бы расслабляет, с другой стороны, он дает больше оснований радоваться жизни и не спешить ее покидать. Поэтому мне кажется, что...
0: Все ясно. Моше Кенигштейн, большое спасибо за этот анализ. А мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Иосиф Мирзаев, звукооператор Дани Руки, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире Канрека.

0: זה יכול להיות שגם ההכנסה תהיה יותר נמוכה בחודש הזה, אז ממש צריך להיות מאוד מחושבים ולא ככה להוציא ולבנות על כסף שאולי יהיה לי בהמשך, אלא ממש להסתכל על החשבון ולראות מה הולך לרדת ומה הצפי ומה אנחנו רוצים מה אנחנו יכולים להוציא בחודש הקרוב.
1: אני אתרגם ואז עוד כמה שאלות. Моя собеседница говорит о том, что действительно это очень тяжелый месяц с финансовой точки зрения, потому что в этом месяце как раз сойдут наши платежи и за летние отпуска, и за подготовку к школе. Это произойдет вот буквально завтра, 10 числа, все это может произойти. Поэтому нам необходимо спланировать все, что мы будем делать в следующем месяце, в месяц праздников, начиная от покупок на праздничную трапезу, подарков тем людям, к которым мы идем в гости, новая одежда. Все это действительно это сильный удар по кошельку, но если мы спланируем наперед, сколько денег мы можем выложить на ту или иную покупку, на тот или иной пункт, то мы можем пройти эти праздники и не свалиться в минус. Нужно учитывать, что в месяце праздников мы и работаем меньше, поэтому и доход у нас будет меньше, судя по всему, особенно если речь идет, допустим, о тех, кто работает посменно, или о тех, кто является самозанятыми. И, естественно, мы должны и это учитывать. То есть каждый пункт мы должны прописать, сесть сегодня, завтра с тетрадкой и прописать каждый наш расход, каким он должен быть, и установить конкретную сумму. Мишу и Гидлах в Эйфоа спонтаниот, в Эйфоа ханаа, им анахну нехашевет аколь, в нагбилет ацмейну бе аколь, бе схум мисуям. Эх нухал ленот?
0: את צודקת ממש, אנחנו שומעים את השאלה הזאת הרבה, בעיקר מחבר'ה צעירים, אבל לא רק. אז אני לא אומרת לא לצאת לבלות, ולא לקנות, או לא לצרוך דברים, או לעשות דברים בספונטניות. כי לדעת, יש חיים דינמיים, וברור שאנחנו רוצים לעשות כל מיני דברים, ובספונטניות, וממש לעשות את זה בכיף. אבל כן, אחרי שעשינו את הדבר, עשינו, הוצאנו כסף, בילינו, נהננו, כן צריך לחזור בסוף לתקציב ולראות, אוקיי, אז עכשיו הוצאתי יותר כסף על בילויים, אני צריכה כנראה לצמצם במקום אחר, ואז ההוצאות הבאות שלי, כנראה אני אצטרך לעשות את האיזון הזה, ולראות שאנחנו באמת עומדים בסך הכל של התקציב. אז אולי אני פחות אקנה בגדים, או פחות אני יצא לבילוי, אולי אני אחליט שהבילוי שאני רוצה הוא לא, אני יכולה למצוא איזה שהן דרכים אחרות שהן יותר זולות, או אם יש לי קופונים, או אני יכולה לנצל תווי שי שקיבלתי לחג כדי להפחית בהוצאות, אבל אני לא אומרת לא לקנות או לא לעשות או דברים מהסוג הזה, לא, כן, ליהנות ולבלות, ובהחלט מגיע לנו בזמן החגים זמן בילוי משפחתי או עם חברים וטיולים וכל מה שקשור בזה, וליהנות מזה, אבל כן, בכל זאת אנחנו כן צריכים לנהוג באחריות, ו... גם אם חרגנו והוצאנו יותר ממה שתכננו בסופו של דבר, בסדר, הכל טוב, אנחנו אחרי זה נחזור לתקציב, אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו מתארגנים לקראת החודש הבא, כי בסוף החיוב יגיע, ובסוף כן אנחנו נצטרך לשלם על מה שעשינו, אבל נצטרך להתארגן בהתאם. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לעשות. גם חשוב, אגב, לדבר על זה, זאת אומרת, גם לדבר על זה עם בן או בת הזוג, ולהחליט ממש כמו שבתחילת השיחה דיברנו, אמרנו כן, אפילו הערב לשבת לאיזשהו דייט של חצי שעה, שעה עם בן בת הזוג, ולהחליט על הדברים האלה מראש, ואז זה גם יותר נעים, ויש פחות ויכוחים, ויותר ברור, הדברים יותר ברורים, ויותר קל להתנהל בתוך המסגרת הזאת. אז גם אם חורגים, אז אחרי זה אפשר תמיד לחזור, ואז אנחנו גם לא כועסים אחד על השני, ולא, ואין את המריבות האלה סביב הכסף. אז ככל שמדברים על זה, זה גם כן חלק מהסיטואציה.
1: אני אתרגם, ואז זאת שאלה. Моя собеседница говорит, я задала ей вопрос, ну а как же получать удовольствие? Ведь если мы все прописываем, каждую копейку, то как же мы получим удовольствие от спонтанного отдыха? И моя собеседница говорит о том, что нет. Ну, это, конечно же, не говорит о том, что спонтанно нельзя никуда выходить и нельзя получать удовольствие. Можно, конечно, получать удовольствие, но нужно понимать, сколько, какие суммы мы тратим на эти удовольствия, и нужно постоянно это считать. Может быть, стоит подумать, как на какую-то прогулку использовать какие-то скидки, которые у вас есть. Может быть, использовать какие-то купоны, может быть, использовать какое-то время. Надо понимать, что после того, как мы тратим большие суммы, нам нужно будет вернуться в ежемесячную нашу сумму, которую мы должны использовать каждый месяц. И очень важно в этом плане все время разговаривать со своим супругом, со своим партнером и партнершей и обговаривать эту денежную тему, потому что если есть у нас согласие, что на какое-то, допустим, развлечение мы потратим сумму, энную сумму, то потом у нас не будет скандалов в семье, мы потратили ее по общему согласию. ומה חושבת על לקיחת הלוואות לזמן החגים, לזמן הבילויים, נגיד לקחנו הלוואה כדי לשרוד את החודש הזה?
0: אז באופן כללי אנחנו ממליצים בפעמונים לא לקחת הלוואה שלא לצורך. יכול להיות שאפשר לבנות את התקציב בצורה כזאת שכל חודש אני חוסכת מראש לקראת הוצאות גדולות כמו שיש לנו עכשיו, אבל אם הגענו עכשיו לראש השנה ולחגים ולא חתכנו מראש, אז צריך לראות מה כן אפשר לעשות, וצריך להשוות מחירים גם בתחום הזה של הלוואות. הרבה פעמים מציעים לנו הלוואות בקליק, מה שנקרא, ששולחים לנו אס-אמסים, ומציעים לנו כל מיני הטבות, ורק תיקחו הלוואה, וזה נראה לנו תנאים מאוד טובים, אז לבדוק, ממש, לעשות השוואת מחירים, לא רק על גובה הריבית, אלא גם מה ההחזר החודשי. האם אנחנו יכולים בעוד חודש או עוד חודשיים, כל חודש להחזיר את ה-500 שקל, את ה-800 שקל, או את ה-1,000 שקל, כמה שזה יהיה, את ההחזר החודשי, כדי שזה לא יכניס אותנו לבור כלכלי יותר גדול. ולעשות את ההשוואה בין חברות האשראי לבין הבנקים, גם יש אפשרות לקחת הלוואות דרך כנגד קרנות השתלמות, אם יש לנו בחברות הביטוח, שלפעמים גם שם יש תנאים יותר טובים. לא לקחת אשראי מתגלגל, שזה תופעה מאוד מאוד קשה.
1: מה זה אשראי מתגלגל?
0: אשראי מתגלגל זה בעצם שיש, את יכולה לקחת כרטיס אשראי, ולהחליט כמה את משלמת כל חודש. למשל, 500 שקלים, זה החיוב, אבל את משתמשת בכרטיס בהרבה יותר. נגיד, השתמשת בכרטיס ב-5,000 שקלים, אבל את משלמת 500 עכשיו. ואז כל היתרה עוברת לחודש הבא. ואז את מתחילה את החודש עם חוב של 4,500 פלוס הריבית, והריבית היא בדרך כלל מאוד מאוד גבוהה, ויש הרבה משפחות שנופלות בדבר הזה, כי הן חושבות שזה מאוד נוח שהן משלמות רק עכשיו 500 שקלים, ואחר כך ישלמו את ההמשך. אז בסוף העלות של זה היא מאוד מאוד גבוהה, וקשה מאוד להחזיר את ההלוואות האלה, ואנחנו פוגשים משפחות שבאמת נתקלות ממש, וזה מאוד מאוד קשה להתנהל עם זה. אחר כך, אז דבר ראשון, לבדוק האם בכלל צריך לקחת הלוואה, ואם כן, אז פשוט לעשות את ההשוואת מחירים, לבדוק לא רק את הריבית, אלא גם את ההחזר החודשי, שיש לי באמת את הכסף להחזיר, וגם יכול להיות שאני צריכה לשנות את ההתנהלות שלי, כי אם אני לא הצלחתי לחסוך עד עכשיו, ונכנסתי למינוס, ואני לא מצליחה להתנהל, ובגלל זה לקחתי הלוואה, אז כנראה שצריך לעשות פה איזשהו שינוי בהתנהלות ובהוצאות, ורגע לשבת וממש לעבור על כל ההוצאות של הבית, ולראות שאנחנו מצליחים לעמוד בכל ההוצאות לפי ההכנסות שלנו, ויכול שצריך להגדיל הכנסה ולעשות עוד משמרת ולהוסיף עוד כמה שעות בחודש כדי לסגור את החודש. אז פשוט לעשות את כל הבדיקות האלה, גם אם באמת צריך לקחת הלוואה.
1: כן, ההלוואה זה באמת יכול להיות דבר מאוד מסוכן. נקווה שהחגים באמת יהיו לנו מתוקים, בריאים וחסכוניים. ולא ניפול לבור. תודה רבה לך, שרון לוין, מנהלת הסברה של ארגון פעמונים, ושיהיה לך שנה טובה.
0: שיהיה לכולם שנה טובה והרבה בריאות ושלום ושגשוג באמת לכל עם ישראל.
1: תודה רבה.
0: תודה.
1: Мы говорили о судах. Многие люди считают, что, ну, вот я возьму суду на этот достаточно тяжелый месяц, у меня большие расходы, суда принесет мне сразу же достаточно большие суммы, и дальше я буду расплачиваться каждый месяц по 500 шекелей. Моя собеседница говорит о том, что они в общественной организации по Амуним не рекомендуют брать суды. То есть сначала нужно проверить, а какие есть у вас другие варианты. И только потом, если никаких вариантов не остается, взять суду. Но из суду нужно брать очень-очень, то, что называется, умно. Нужно проверять, какой процент дают суду, например, кредитные компании, или же под какой процент дают суду банки. Нужно обязательно все это сравнивать, чтобы потом не оказалось так, что вы не сможете эту суду выплачивать. Еще достаточно важную вещь, которую сказала моя собеседница, это касается тех кредитных компаний, которые говорят вам, вы купите, допустим, в этом году в этом месяце на 5 тысяч, заплатите только 500 шекелей, а остальные 4,5 тысячи вы будете выплачивать ежемесячно. Лучше к этому, на это не соглашаться, на такие условия, потому что в результате процент, который накапливается на эти 4,5 тысячи, он огромный, и есть очень много семей, которые пришли в организацию по Амуним, и они просто не могут из этого выбраться, потому что, выплачивая ежемесячно по 500 шекелей, вся остальная сумма, которая скапливается на их кредитных карточках, обрастает огромным процентом. Нужно обязательно, конечно же, сравнивать и цены, и то, что мы покупаем. Нужно обязательно понимать, как мы строим наш семейный бюджет, чтобы не упасть минус. И главное слово здесь – это планирование. Планирование вашего бюджета. Если вы видите, что вы не справляетесь, то стоит пересмотреть ваши расходы и, может быть, от чего-то отказаться. Или же, наоборот, увеличить ваши рабочие часы, увеличить ваши доходы, чтобы покрыть те самые расходы, которые у вас образуются. Мы беседовали с директором отдела разъяснительной работы в общественной организации по Амуним Шарон Левин, и вместе с ней пожелаем всем сладкого, хорошего Нового года, ну и достаточно экономного и экономично спланированного. Ну, а мы продолжаем. Еще одна тема. Что делать, если ваши соседи содержат домашних животных, которые мешают всем, кто живет в вашем районе? Вот такой случай разбирался в Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. И мы беседуем с Натальей Катрычко, координатором отделения в Нофа-Галиль, Бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна, здравствуйте.
1: Что ж там такое было с домашними животными?
2: В наше управление обратилась жительница Иерусалима от имени жильцов жилого комплекса, в котором она проживает. Она заявила, что ее соседка, квартиросъемщица компании «Амидар», держит на крыше здание собак.
1: На крыше здания держат собак?
2: На крыше здания, да, мы тоже очень сильно удивились, которые пугают, естественно, беспокоят жильцов. А также, соответственно, без разрешения на то муниципалитета Иерусалима возвела на крыше постройку для их содержания. Mm-hmm. То есть, в принципе, человек создал...
1: Ну, я не знаю, овчарня это называется?
2: Овчарня, псарня, как угодно, да, как угодно назовите, но в любом случае это является очень большими нарушениями и в плане строительства, и в плане содержания домашних животных, и в плане правил общего дома. Поэтому, кроме того, соответственно, собаки периодически остаются без присмотра и свободно бегают, то есть по крыше.
1: Они еще и свободно бегали по крыше, выбегая из этой постройки?
2: Да, то есть ситуация была действительно жуткая, ну, в нашем понимании.
1: Я думаю, что в понимании, во-первых, большинства
2: Любом,
1: людей.
2: Да, в понимании, да. Да, она была жуткая. И опять же, женщина в своем обращении сообщила нам, что бегающие собаки, лающие, создают угрозу для жильцов, пугают, ухудшают качество жизни, приводят к повреждению крыши здания. То есть они могли спокойно погрызть что-то, что-то сломать. Ну, то есть... состояние крыши желало лучшего, соответственно, я так понимаю, что на крышах дома иногда устанавливаются бойлеры, иногда устанавливаются кондиционеры, ну, то есть имущество жильцов, и не только данной женщины, скорее всего, было повреждено.
1: Угу. Ну и собак она жалко, также, бедные
2: да, собаки. Она также добавила, что ее неоднократное обращение в различные инстанции на протяжении последних 3 лет с просьбой принять меры к данной жительнице дома, которая содержит собак, не приносили никаких результатов. После такой жалобы наше управление обратилось по данному вопросу к компании Амидар и в муниципалитет Иерусалима.
1: А, то есть это еще и амидаровский дом был?
2: Это была амидаровская квартира. Она была жительница, она была квартиросъемщицей компании Амидар. Соответственно, другие жильцы, может быть, были жильцы другие фирмы Амидар, но именно эта женщина, она, да, была, как говорится, жила в квартире Амидар, и, соответственно, естественно, с нашей стороны нужно обратиться было бы в компанию Амидар и муниципалитет Иерусалима, который, в принципе, отвечает за незаконное содержание собак или за незаконное или за плохое содержание собак. То есть ветеринар и муниципалитет Иерусалима должен был, соответственно, принять какие-то меры. Вследствие этого обращения компания Амидар направила соседке предупредительное письмо, поскольку соседка не отреагировала на данное предупреждение, то есть она игнорировала эти все предупреждения в течение 3 лет, но почему бы ей нужно было отреагировать сейчас? Угу. Компания также подала иск инспектору по надзору по совместному имуществу, так называемой МФАКИА Хальбатими Шутафим, с требованием взять обязательства и подать судебное предписание на, так сказать, на прекращение содержания собак и сноса постройки. Муниципалитет Иерусалима сообщил, что в ходе совместной операции с полицией с крыши были выведены все 7 собак.
1: 7 собак.
2: Не одна собака, было целых 7 собак. Угу. После всей проделанной работы с нашей стороны, с управления по приему жалоб населения и других ответственных организаций, таких как Амидар и муниципалитет Иерусалима, женщина прислала нам благодарственное письмо, в котором выразила свою благодарность и разочарование одновременно, что только после долгих лет, что она так долго обращалась во все эти инстанции, которые были ответственными за данное решение, то есть фирма Амидар и муниципалитет Иерусалима, она направляла обращения, посылала фотографии, неоднократно вызывала инспекторов. И только после обращения нашего управления эти инстанции, да, заработали и, да, привели к результатам.
1: Да, это действительно потрясающе. То есть столько лет и ветеринарные службы, и муниципалитет, все это просто игнорировали.
2: Да, я хочу сказать, что в нашем управлении очень часто встречаются жалобы на незаконное содержание животных или же на несоответствующее содержание животных, или также бывает, есть муниципалитеты или местные советы, в которых животные содержатся прямо в жилом комплексе, или же, например, такие как утки, гуси, верблюды.
1: Верблюды?
2: Верблюды, лошади.
1: Ой.
2: У нас много чего, много жалоб очень интересных бывает.
1: Да, такое впечатление, что люди очень оригинально любят животных, но вот следить за ними не хотят. И очень жаль, что и госслужбы также не хотят обращать на это внимание, и приходится обращаться в Бюро по жалобам населения в управление госконтролера. Но еще одна важная вещь, я хочу обратить внимание наших радиослушателей, что Наталья рассказывает про Иерусалим, а она является координатором отделения в Нофагалиль. То есть к вам можно обратиться и жителям Иерусалима.
2: Абсолютно верно. Территориально мы не ограничиваем подачу жалобы или подачу обращения. любой человек с любого конца страны может подать в управление, в наше управление, как Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Нофагалим, или Бершеве, или Луди, может подать в любом отделении, которое находится ближе к нему. Но если вы хотите получить информацию на русском языке или же связаться со мной лично, пожалуйста, можно обратиться по телефону 04-60-80 или 04-645-50-50.
1: 04-60...
2: 80-200.
1: 200, вот мы 200 забыли. 04-60-80-200 или 04...
2: 4-645-50-50.
1: Огромное спасибо, Наталья Катрычко, координатор отделения в Нофагалиль, бюро по жалобам населения в управлении госконтролера. Огромное вам спасибо.
2: Спасибо и всех с наступающим праздником. Всего
1: с наступающим доброго. Праздником. Продолжаем программу «Особый случай». В некоторых компаниях при подписании договора сотрудники могут увидеть пункт неразглашения происходящего на предприятии в течение года после увольнения. Ну, если вы пытаетесь поступить на работу в Моссад или Шабак, то с этим все понятно. Ну и даже компания «Рафаэль», которая занимается технологиями в сфере безопасности, ну, тоже здесь вопросов нет. Но почему обычные коммерческие компании или какие-то государственные ведомства вносят этот пункт, и вот что он означает? Об этом поговорим с адвокатом, специалистом по трудовому праву Львом Шнайдером. Лев, здравствуйте.
3: Добрый вечер, уважаемая Яна, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, вот что означает этот пункт? Неразглашение, страшный такой пункт, неразглашение того, что происходит на предприятии.
3: Ну, давайте начнем с самого начала. Ничего страшного в этом пункте нету. Никто не имеет в виду, и работодатель не имеет в виду, что работник должен самоуничтожиться после окончания работы или отрезать себе голову, или вычеркнуть все из памяти. Все, что имеется в виду, что работник обязуется сохранять тайны или сохранять какую-то информацию личную или же конфиденциальную, которую он достигла, которую он получил во время работы. Потому что эта информация является владением компании. Например, придем пример. Например, в магазине. Простой пример. Да. В магазине работник знает, что ценообразование, допустим, молока, это, допустим, добавляется 50 огород на стоимость продукта. Данного молока. То есть работник знает, что владелец магазина покупает молоко за 4 шекеля, а продает за 4,50.
1: Так.
3: Все, что он не имеет права рассказывать, это за какие деньги работодатель покупает это молоко, и что работодатель добавляет 50 огород.
1: Ага, то есть
3: это бизнес, секретная информация.
1: Интересно.
3: Работник не мог, иногда работали говорят, секретная информация, например, в том же Рафаэле. Это может быть какие-то чертежи, какая-нибудь информация, которая хранится на компьютерах, на жестких дисках.
1: Угу.
3: Допустим, в магазине работник не может взять у работодателя список его постоянных клиентов или список долгов клиентов и передать кому-то другому.
1: Ну, а если речь идет, допустим, о каких-то рабочих конфликтах или о конфликтах между людьми на рабочем месте?
3: Ну, если речь идет о конфликтах между людьми, и данный конкретный работник не является частью этого конфликта, то эта информация конфиденциальна. Это то же самое, что нельзя фотографировать других людей. Это их уже дело. Самое нельзя подслушивать чужие разговоры или записывать чужие разговоры или смотреть чужой телефон. То, что мы работаем на данном месте, а есть спор между работником Алиф и Бет, но мы не часть этого спора, ну какое наше дело?
1: Да, но как же тогда быть, например, с тем, что называется разоблачение коррупции, да, на рабочем месте? Или же нарушение закона на рабочем месте?
3: Не-не, разные, есть разные вещи. То, что касается нарушения закона, на это не распространяется секретность. То есть, если я знаю, что Алиф убил Бет, это не, я обязан пойти и сообщить об этом в полицию. Или я, мне сейчас стало известно, что Алиф хочет своровать у Бет что-то. Я должен предотвратить это. То, что является уголовными преступлениями. То, что касается Хасифат Шхитуйот или разоблачение, я не знаю, как будет на русском.
1: Разоблачение коррупции на рабочем месте.
3: Да, разоблачение коррупции. Не просто так есть специальная государственная организация, которая этим занимается, и государственный мивакер, в которую это сообщают. Это не значит, что мы должны бежать сегодня там к журналисту или к кому-то и рассказывать, потому что тогда против нас могут подать твия ли уцат лишонара. Горнословие. Есть организация, которая этим должна заниматься. В рабочих конфликтах существует профсоюз, существует Министерство промышленности Мисрада Авуда, в который можно пожаловаться. На это не распространяется секрет, и они проверят все наши жалобы и решат, правильно, неправильно мы подали.
1: В век социальных сетей на самом деле достаточно распространено. Я работал в такой-то конторе, а там вот были такие-то у нас разборки, и работодатель говорил то-то и то-то. Это уже является, как я понимаю, тем же самым, что вы говорили, как разборки между людьми, да, выяснение каких-то отношений и конфликтов.
3: На сегодняшний день у целого поколения или даже у нескольких поколений очень легкая рука намекледит
1: на клавиатуре компьютера.
3: На клавиатуре.
1: Да.
3: И на сегодняшний день суды загружены исками, когда люди пишут всякие глупости, и то, что не нужно писать в Фейсбуке, или в WhatsApp открывают фальшивые аккаунты и пишут. До всего, в конце концов, добираются. Когда начинается выясняться, все добавляется, все находится, и это является сквернословием. Даже есть судебные решения, которые нет. Даже если работник считает, что работодатель поступил неправильно, или работодатель сделал что-то не так, это не значит, что он должен сообщать всему миру об этом. Даже если он прав. Для этого существуют суды, для этого существуют профсоюзы, для этого существуют профсоюзы работодателей, профсоюзы работников и Министерство промышленности.
1: Понятно.
3: Вот они уже могут все это сделать. Я всегда говорю работникам, даже если работодатель вас обманул или что-то такое, это не значит, что нужно бежать или угрожать тем, что вы сейчас там сообщите это всему миру. Это может привести к нежелательному для работника результату.
1: Да, пункт на самом деле не такой уж страшный, но то, что называется, надо думать, прежде чем вы говорите о кому-то о ценообразовании в каком-либо магазине или рассказываете, ну, скажем так, сплетни о том, что происходило на вашем рабочем месте. Большое спасибо, Лев Шнайдер, адвокат, специалист по трудовому праву. Огромное вам спасибо за этот комментарий и хорошего вам года.
3: Спасибо, хорошего года. Спасибо.
1: В нашу редакцию обратилась пожилая женщина, которая стала жертвой мошенников. К сожалению, это не такая редкость в последнее время. Мошенники сняли с ее счета все деньги, взяли на ее имя суды, и, естественно, ее банковский счет был заблокирован. Теперь арендодатель, у которого она снимает квартиру, угрожает выселить ее из этой квартиры за неуплату. Вот может ли арендодатель выселить так просто человека, который попал в сложную ситуацию и не может ему заплатить? Мы беседуем с адвокатом, сотрудницей бесплатной юридической помощи Марианной Гуревич. Марианна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Яна.
1: История на самом деле очень трагическая. Мы беседовали с этой женщиной, мы пытаемся каким-то образом ей помочь, но вопрос среди прочих вещей, да, состоит и в том, может ли арендодатель сейчас, когда ее счет заблокирован, сказать ей: «До свидания, я не могу позволить себе держать вас в этой квартире».
4: Ну, в принципе, надо читать договор между сторонами. Но обычно, если происходит неуплата денег за съем квартиры, то действительно арендодатель имеет право подать в суд за выселение. Он не может сам выселить.
1: То есть он не может просто сказать: «Собирайте вещи» и выставить чемоданы за дверь.
4: Он может потребовать, чтобы человек выселился за неуплату. Но если человек не выселяется, то он не может сам насильно физически его выселить, а он должен подавать в суд, и тогда уже суд будет разбираться, имеет ли он право потребовать выселения. Посмотрит договор. Обычно в договоре написано, что если идет неуплата, то имеет право, да, выселить. Иногда даже бывает, что какие-то и штрафные деньги имеет право потребовать за каждый там неуплаченный день. Еще какие-то бывают, что и штрафы имеют право требовать. Но это надо смотреть договор. Но, в принципе, да, выселение имеет право потребовать через суд.
1: И сколько времени есть у такого человека, да, который вот оказался в такой ситуации, ну, чтобы хоть как-то найти деньги и отдать их арендодателю? Приблизительно о каких сроках идет речь? Вот, да, человек там 2-3 месяца не платил, арендодатель подает в суд, он должен ему сообщить, что он подал на него в суд?
4: Да, когда подается из суд, то человек получит сообщение из суда, и там будет написано, в течение какого количества времени он должен подать защитное письмо, то есть, скорее всего, это будет там 30 дней или какой-то еще короткий срок. Ну, там, опять-таки, если это выпадает на праздники или там на летние каникулы, то, может быть, этот срок продлится. И, в общем, в течение этого срока он должен подать защитное письмо. Если он не подает, то истец имеет право подать просьбу вынести судебное постановление в одностороннем порядке, даже без заседания, в отсутствие защитного письма. А если будет защитное письмо подано, то тогда будет там быстрое какое-то заседание назначено. Ну, тоже это займет какое-то время. Это тоже может быть там месяц или сколько-то.
1: Ну, то есть можно сказать, что...
4: Несколько месяцев у нее будет. Да, но нужно учитывать, что все это время долг будет продолжать накапливаться, расти. И возможные проценты и штрафы, и потом будет подан денежный иск. То есть обычно подается вначале иск на выселение, потом уже, когда человеку удастся выселить, или он сам выселится, можно будет точно посчитать, какую сумму он задолжал, тогда уже подавать денежный иск. А потом уже, если есть судебное решение, что есть долг, и человек его не выплачивает, тогда открывается дело в судебном исполнении. Вот Сали-Поль. И дальше уже, если человек не выплачивает, то там могут ему арестовать счет. Там,
1: ну, счет уже арестован, поэтому здесь уже делать нечего. Но вот по вашему опыту, все-таки бесплатная юридическая помощь представляет людей с низким достатком, малоимущих. Принимает ли во внимание суд, что человек оказался, ну, допустим, в чрезвычайной ситуации, которую он не ожидал, например, стал жертвой мошенничества?
4: Ну, в принципе, как если стороны приходят на заседание, то судья может, как бы услышав о положении, в которое попал ответчик, то есть как бы попытаться повлиять на истца, чтобы он дал ему какое-то еще время, чтобы стороны пришли к какому-то согласию, какой-то договоренности. Но, в принципе, по закону Нет, это не является уважительной причиной для неплаты за квартиру, потому что владелец квартиры, он не должен пострадать от того, что произошло с тем, кто у него снимает квартиру. Он к этому не имеет никакого отношения, он не несет за это ответственности, он свои деньги за квартиру имеет право потребовать. Вполне возможно, что он и сам снимает квартиру в другом месте и тоже должен платить, или еще какие-то у него есть расходы. В любом случае, он имеет право получить деньги за свою квартиру. Если стороны не приходят к согласию какому-то, что ответчик получает какой-то срок, какую-то отсрочку, то, в принципе, судья вынесет решение на основании того, что человек не платит и находится в квартире, как бы не оплачивая ее, и, скорее всего, вынесет решение, что он должен ее покинуть.
1: Угу. Вы как бесплатная юридическая помощь занимаетесь такими случаями?
4: Да, мы занимаемся такими случаями. То есть, в принципе, к нам может прийти человек, который, во-первых, сдает квартиру, и ему не платят, а он хочет выселить. То есть мы проверяем, имеет ли он право на бесплатную юридическую помощь, но, в принципе, да, вполне может быть, что будет иметь право, и мы ему назначим адвоката выселять. Нам может прийти человек, который хочет защищаться, если против него подан иск о выселении. Но мы проверяем не только ведь с экономической точки зрения право на бесплатную юридическую помощь, не только экономическую проверку делаем, но мы еще проверяем шансы, есть ли шанс на выигрыш дела. То есть если у человека нет, в принципе, шанс, никакой основательной защиты против такого иска, то вполне возможно, что мы и не назначим адвоката. Если есть там какие-то зацепки там по договору, по каким-то договоренностям, что-то еще, хотя бы небольшие, тогда да, назначаем адвоката. Но если шансов нет совсем, то тогда нет. Ну, это нужно проверять в каждом отдельном случае.
1: То есть, скорее всего, когда человек там не платил там несколько месяцев из-за того, что он стал жертвой мошенничества, скорее всего, если в договоре не будет никаких зацепок, вы ему откажете в представительстве.
4: Да, скорее всего, да. Это не будет являться уважительной причиной для неплаты за квартиру. Возможно, мы ему сможем помочь чем-то другим, там какие-то долги разбить на платежи в судебном исполнении или подать в суд на мошенников, если их можно найти. Но конкретно в данном случае, скорее всего, не сможем помочь.
1: Но, допустим, справиться с мошенниками вы можете попробовать хотя бы.
4: Ну, если, допустим, они задержала полиция, там их данные известны, то тогда да, разумеется, поисками мошенников мы не занимаемся там.
1: Ну, понятно, да.
4: Мы не сыщики.
1: Скорее всего, да. Да, это, конечно, действительно очень неутешительно вот в данном конкретном случае, но всегда хорошо знать, как происходит процесс выселения. Я думаю, что и арендодатели должны понимать, что они просто так не могут выставить человека из квартиры, выставив его чемоданы и личные вещи. Ну и квартиросъемщики должны понимать, что если в их договоре нет какой-то зацепки или какого-то условия, то, скорее всего, и на суде они не выиграют.
4: Да, вот, кстати, я хотела сказать, бывают такие случаи, когда люди, сами нарушая фактически закон и договор, насильно пытаются выселить, то есть меняют замок, иногда даже выбрасывают все вещи там на улицу или на свалку из квартиры. То есть это тоже как бы противоправное действие. И в данном случае вполне возможно, что пострадавший человек сможет сам подать в суд, то есть даже если он нарушил договор, не платил, но если его вещи незаконным образом были выброшены, ему был причинен ущерб, может быть, что-то даже пропало, то он тоже будет иметь право подать денежный иск и требовать компенсации за причиненный ему ущерб. То есть не нужно заниматься самоуправством. Даже если вам не платят, есть задолженности, нужно подавать в суд только по решению суда. И даже когда есть решение суда, тоже не заниматься самодеятельностью. Потом обращаться в судебное исполнение. Там будут тоже выселять человека, если он сам не выселится.
1: Я думаю, что это очень важное замечание. То есть и после того, как есть решение суда, арендодатель самостоятельно не может ничего предпринять.
4: Нет, нет, он не имеет права это делать. Для этого есть судебные инстанции.
1: Угу. И только судебный исполнитель может выселить этого человека.
4: Да, да, да. И я тогда дам телефон бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции, 6405. Можно открыть дело по телефону, мы проинтервьюируем, дальше человек пришлет нам нужные документы, и если он будет иметь право на адвоката, то мы назначаем адвоката. 6405.
1: Большое спасибо. Адвокат Марианна Гуревич, сотрудница бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции. Огромное вам спасибо за разъяснение. И в завершении нашей программы должна вам сказать, что завтра в 17.05 в это время выйдет программа «Итоги года», которую проведут мои коллеги Анна Раева-Барская и Габи Вольфсон. Мы подведем итоги уходящего еврейского года, поймем, попытаемся, по крайней мере, понять, какие у нас были достижения, какие у нас были промахи, проанализировать ситуацию на данный момент. Ну, а я напомню вам, уважаемые радиослушатели, как можно связаться с нашей редакцией. Каналы связи работают даже когда мы не в эфире. Вы можете оставить ваше сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать на нашу электронную почту и адрес special@kan.org.il. Как всегда, повторяю, кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона. Мы постараемся вам перезвонить. И наш WhatsApp 050-737-8127. Пишите нам сообщения. Звонки мы не принимаем. Только письменные сообщения мы принимаем на наш WhatsApp. Особые случаи, вопросы и комментарии. Сегодняшнюю программу подготовили продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Асаф Москович. Разрешите от всей нашей редакции поздравить вас с наступающим еврейским Новым годом. И встретимся уже в следующем новом году. Всего вам доброго. До свидания.

0: С вами Амир Шмаэль, Таня Барская, Елена Черкасова. Юрий Брандт, вы с нами, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Рады вас приветствовать. Если у вас есть то, с чего вы хотели бы начать, дайте знать.
1: Конечно. Ну, во-первых, хотелось бы предупредить всех водителей Израиля о том, что сегодня дорожная полиция работает усиленными нарядами на дорогах Израиля. Они об этом объявили вчера. И будут контролировать такие нарушения, которые приводят к дорожным авариям, то есть скорость, телефоны, знаки, светофоры. Едьте, пожалуйста, не нарушайте, отодвиньте от себя телефонный аппарат, потому что сегодня усиленные наряды полиции, они все, можно сказать, всеми силами вышли на дороги Израиля и уже сообщают о чрезмерных штрафов, которые они выписали, успели выписать до сегодняшнего, до этого времени. Так что
0: и продлится это до позднего вечера.
1: Да, не нарушайте аккуратно, потому что, я еще раз напомню, в силу вошла новая транспортная реформа судебная, при которой изменились вообще все штрафы, которые выдает полиция, они из уголовного права перешли в административное право. Соответственно, подавать протесты и отсуживать эти дела теперь в дорожно-транспортном суде нет никаких возможностей. Все перешло в административный суд, и на данный момент все, что было подано, 99.9% получали по интернету отрицательный ответ, и, соответственно, оправдать себя стало очень тяжело, почти невозможно. Так что не нарушайте, и существует бальная система, при которой вы подвержены наказанию. Я напомню, 12 штрафных баллов – это курс, 24 штрафных балла – это повторный курс, 36 штрафных баллов – это лишение прав на 3 месяца. И 72 штрафных балла – это лишение прав на 9 месяцев с обязательным прохождением специальной медицинской комиссии. Так что не нарушайте, езжайте аккуратно, не спешите. К сожалению, все стоим в пробках даже в это время, но делать нечего. Так, наша судьба такова, и, пожалуйста, не нарушайте, не спешите, не нервничайте, будьте внимательны.
0: Да, и то, с чего вы начали, Юрий, это вот эта общенациональная операция полиции Израиля, в которой вовлечены сотни полицейских, патрульных машин, добровольцев, так что будьте внимательны, уважаемые водители, в данном случае, в любом случае, всегда будьте внимательны, разумеется, но сегодня действительно на дорогах очень много полиции, которые использовать собираются мотоциклетные патрули, лазерные измерители скорости, камеры, разумеется, дроны, вертолеты, в общем, то, что действительно называют общенациональной операцией, и так до вечера.
1: Совершенно верно. Очень жаль, что это происходит только раз в году. Я считаю, что это должно быть постоянно.
0: Маловато, такой, да, контроль считаете? Полиции.
1: Да, конечно. Такой контроль должен происходить постоянно, каждый день, а не раз в году. И объявить об этом по всем СМИ. То есть, окей, они выполняют свою работу. Ну, давайте им похлопаем. Но, к сожалению, это должно происходить Понятно. Каждый день, ежемесячно и постоянно. Но, к сожалению, этого не происходит.
0: Я вас поняла. У нас есть радиослушатели, обратимся к ним. Пожалуйста, кто с нами в эфире? Добрый день.
2: Добрый день, меня зовут Лев. Добрый день, уважаемый ведущий, уважаемый адвокат. Вопрос следующий. Я неправильно припарковался, получил штраф от муниципалитета и получил штраф. Через полчаса я получил второй штраф. То же самое нарушение. Если это релевантно, то есть это может еще не получаться за одно и то же нарушение получить два штрафа.
1: Смотрите, опять-таки, все зависит от суда, вашего городского суда. Есть такое понятие, как имшихиюта абира на иврите, то есть это последовательное нарушение. И были такие приговоры, которые говорили о том, что если, к примеру, автомобиль проехал одну камеру на красный свет, и в течение, и после 100 метров существует еще одна камера, и ту же камеру он тоже проехал на красный свет. Соответственно, это говорит о том, что платить он должен не два раза, а платить он должен один раз. То есть, да, были такие приговоры. В соответствии с вашим случаем я бы действительно подал на отмену второго штрафа, так как промежуток времени, он короткий. То есть вы уже за это получили нарушение. Если бы это было через 4 часа,

0: через 3 часа. Да, нечего с этим делать. Но так как прошло всего лишь 30 минут, я бы на вашем месте подал просьбу в муниципальный, в отдел муниципалитета, называется Лишката Пикуах. И там бы попросил отменить ваш штраф. И я, вы знаете, я почему-то уверен, что его да, отменят.
1: Скажите, пожалуйста, ну, несмотря на это, вот, к сожалению, я не получил консультацию ранее, я заплатил оба штрафа.
0: Если вы заплатили оба штрафа, я сразу, к вашему сожалению, вы уже ничего сделать не можете, потому что вы признали свою вину.
1: Спасибо.
0: Вам никто уже не возвратит. Но, опять-таки, полчаса, я считаю, что вы должны бы, вам бы отменили этот штраф, так как прошло очень мало времени.
1: Спасибо большое. Спасибо, удачи. Будьте здоровы.
2: Всего вам доброго. Спасибо за ответ, Юрий. Перейдем к следующему радиослушателю. Пожалуйста, добрый день.
3: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Здравствуйте, уважаемый адвокат. Здравствуйте, уважаемый радио Рекова. У меня три маленьких вопроса. Имеет право ли водитель на легковой машине парковаться и высадить пассажира и принять пассажира? Второй вопрос в том случае, если...
0: Секунду, остановитесь. Давайте с первым вопросом разберемся.
3: Да.
0: Что значит, имеет ли право припарковаться и выпустить пассажира? В каком месте вы не объяснили нам?
3: Да, прошу прощения, я оговорился в том случае, если на автобусной остановке.
0: Окей, то есть автобусная остановка, и, к сожалению, замечательный вопрос, не все это знают. Не только парковка запрещена, также остановка запрещена. То есть все муниципальные разметки, к примеру, красно-белая разметка, также разметка автобусной остановки, говорит о том, что парковка и остановка запрещены. Соответственно, если там стоят камеры и вас сняли, либо муниципальный полицейский, вы можете за остановку в данном месте получить штраф. То есть это остановка для общественного транспорта. Там останавливается общественный транспорт. Вы тем самым создаете помеху общественному транспорту. То есть закон звучит, вспомогательный городской закон говорит о том, что не только парковка запрещена, а также остановка запрещена. И также, кстати, описаны в нарушении, описаны эти штрафы.
3: Асуа.
0: Ханая асуа.
3: Да.
0: То есть
3: значит,
0: ответ, конечно, запрещено.
3: Да. Значит, второй вопрос уже исключается, учитывая, что я хотел спросить, и в том случае, если заглох мотор на автобусной остановке. И, естественно, смотрите, человек...
0: если машина действительно была неисправна, и она остановилась в пределе автобусной остановки, вы поставили специальный знак, и вы можете доказать это, вы можете взять расписку у ГРАРа, этого, который вас оттуда забрал, да, у автомобиля. То есть, если вы докажете факт неисправности, то да, возможно подавать просьбу об отмене штрафа. Вопрос в том, или действительно ли была неисправность, и можете ли вы это доказать.
3: Окей. И вот последний вопрос. Скажите, пожалуйста, по последней реформе. Желтый свет на светофоре, это о чем говорит?
0: Желтый свет на светофоре – это штраф 500 шекелей, окей, без штрафных баллов. Это также входит в ту же самую административную систему, о которой я говорил. Штраф 500 шекелей – это нарушение, кстати, замечательный вопрос, потому что не все знают, и все говорят, вот, я проезжаю на желтый, я успел. Проезд на желтый свет является нарушением правил дорожного движения. На желтый свет ехать нельзя, за это штраф 500 шекелей. В одном из случаев это без штрафных баллов, есть также штраф 500 шекелей со штрафными баллами, все зависит от причин и параграфа обвинения. Но желтый свет – это нарушение.
3: Большое вам спасибо, всех благ и шанатова.
2: Вам тоже спасибо. Есть несколько вопросов, давайте начнем с них, пока радиослушатели дозваниваются. Итак, автобус, в котором я ехал, пишет радиослушатель, попал в дорожно-транспортное происшествие, упал, ударившись спиной, обратился в больницу Беринсон. Серьезных повреждений не обнаружили, хотя спина болела несколько дней. Задал вопрос адвокату, имею ли я право получить хоть какую-то компенсацию от автобусной компании, получил ответ, что мне положена компенсация от страховой компании. Куда мне можно и нужно обращаться?
0: Ну, совершенно верно. У каждого автобуса, у каждого вида транспорта, не только автобуса, в Израиле существует обязательное страхование, обязательная страховка. В случае повреждения, в случае ущерба, телесного ущерба пассажира, водителя, автоматически, вне зависимости от того, виновен, невиновен, кто виновен, пострадал пассажир либо водитель, это является дорожной аварией, соответственно, автоматически положено возмещение ущерба здоровью этому пассажиру. Что для этого нужно? Для этого нужно, соответственно, собрать все документы. И просто на сайте дорожной полиции есть возможность подать просьбу о так называемой полицейской справке. О чем она говорит? В этой полицейской справке будет указана дата аварии, все участники аварии, название страховой компании этого автобуса. Если авария, я уверен, что там была полиция, она зафиксирована, то есть все про нее знают. Либо через интернет можно это подать, либо можно обратиться в дорожную полицию по месту жительства, заполнить бланки, и вам придет по почте в течение 30 дней эта справка об участии вас в аварии. И после того, как у вас есть эта справка, и после того, как у вас есть все медицинские документы, вы обращаетесь в страховую компанию, которая указана, кстати, в этой справке, с требованием выплатить вам компенсацию. От чего зависит компенсация? Чем больше телесный ущерб, чем больше потеря трудоспособности, больше человек не работал, соответственно, тем больше эта компенсация. Я советую делать это через адвоката. Есть такие специальные адвокаты по ущербам, Незекин. Обратиться к любому из них, их очень много, и они сами будут заниматься этим делом. И, кстати, эти дела, они, можно сказать, что они бесплатные. Почему? Потому что в конечном итоге гонорар адвокату выплачивает страховая компания, которая выплачивает компенсацию, потому что это заранее проигранное дело. Так что обращайтесь к адвокатам в этом случае, никаких гонораров адвокатам в данном случае платить не нужно, просто нужно им отдать все документы, они сами будут этим заниматься. На 100% положена вам компенсация тому, кто задал вопрос, но вопрос в том, сумма этой компенсации. То есть это уже будет решаться в зависимости от того, в какой мере вы пострадали. Кстати, даже если вы не пострадали, а только проверились в больнице, и все хорошо, у вас нет никаких вредов здоровью, все равно вам положена компенсация. Потерянные часы, потерянное время, потерянный рабочий день. То есть компенсация положена в любом случае. В любом случае нужно подавать требования о возмещении вашего ущерба.
2: Да. Спасибо большое за подробный ответ. У нас следующий радиослушатель в эфире. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к адвокату. Скажите, пожалуйста, какой срок давности документов в полиции? Дело в общем, в 22-м году я ехал со своей несовершеннолетней дочерью, 14 лет, была пробка, мы стали, и сзади на большой скорости въехала в нас машина, сзади, где сидела моя дочь. Она кричала от боли, но поехать в больницу она не захотела. Она кричала: «Я не хочу, я хочу только домой. Никуда мне не вези». В общем, машину приехал шамай, он сказал, на этой машине нельзя ездить, ее списали, как ненужную, уже все негодную. Вот. Проходит 2 дня, и дочка начинает кричать, что у нее все внутри боль сильная. Я отвез ее в больницу. В больнице сказали, что у нее...
0: В больнице вы сказали, что это результат дорожной аварии, когда вы ее привезли?
4: Нет, я сначала ничего не говорил. Я хотел понять, почему она кричит от боли. Через 2 дня после этой самой случая. Вот. В больнице говорят, это смещение, у нее произошло смещение органов. Вот. Поэтому предстоит операция. Я говорю, хорошо. Потом... Я оставил ее в больнице и сам поехал в полицию сообщил, что произошла дорожно-транспортная авария, представил снимки, я снимал на этом самом на телефоне, что так разбита машина сзади вот тот что-то въехал, у него там тоже все снесло. Вот. Он говорит, мне самое главное, что вы мне принесли из больницы справку о том, что у нее это произошло в результате аварии. Я говорю, а что, смещение органов происходит не в результате аварии?
0: Давайте так, оставим ваш спор с полицейским. В больнице вы говорили, что была авария 2 дня до того, как вы ее привезли? Вообще, где-то
4: указано? Я когда привез ее, я сказал...
0: Ответьте мне, да или нет. Ответьте мне, фигурируете ли в документах, медицинских, что она была в аварии 2 дня до того, как ее привезли?
4: Где-то. Нет, в медицинских документах нет этого.
0: Вы понимаете, в чем
4: они
0: дело?
4: Они говорят, мы не можем дать это. Понятно. Вам, что это произошло в результате. Вот. Понятно. Они на отрез... 3 операции сделали мы, одну, вторую, вопрос? Потом третью. Да. Вопрос в том, что я обратился в полицию, они записали все, да? И вот, прошло уже 4 года. Ребенка мне пришлось перевести из обычной школы в Хинух Миюхат, потому что она кричала на уроках от боли. При 3 операции она прошла. Теперь я не знаю, что делать дальше.
0: Смотрите, подать вы можете в течение 7 лет. Я отвечаю на ваш первый вопрос.
4: Да-да.
0: Окей, подать вы можете. Вопрос в том, можете ли вы доказать связь между ее медицинским состоянием и между тем, что была авария. В полицию вы сообщили, да? У вас есть справка из полиции, что вы сообщили?
4: Справку они записались, дали? Нет. Справку они мне не дали, ничего. Они записали.
0: Но если вы приходите в полицию, вы заполнили документы какие-то, вы им сдали, да?
4: Да. А они записали все, где произошло,
0: что значит,
4: как произошло.
0: Они записали в компьютере, да, указано, что вы туда обращались.
4: Да. Они записали
0: прекрасно.
4: Это в компьютере.
0: Мне ничего на руки не дали. Мы разговариваем одновременно. Я извиняюсь. Мы просто одновременно разговариваем, дайте мне просто высказаться. То, что я понял, что они уже записали. Вы должны прийти в полицию на данный момент и получить этот документ, где вы сообщили об аварии. Так называемую полицейскую справку, где фигурирует дата аварии, участники аварии, ваша машина, машина, которая вас ударила, страховая компания вашего автомобиля. Окей? После этого вы должны собрать все медицинские документы, которые есть в отношении вашей дочери, и, конечно же, обратиться к адвокату, который занимается ущербами в результате дорожных аварий. И я надеюсь, что все будет хорошо. То есть, если это действительно произошло, через 2 дня она приехала в больницу, и там есть какой-то диагноз, я думаю, что специалисты, да, могут доказать эту связь между ее медицинским состоянием и аварией, не будет никаких проблем. Единственное, что не тяните. Если прошло уже 4 года, вам осталось 3 года для того, чтобы это подать. Чем позже вы подадите, тем тяжелее вам будет судиться со страховой компанией. Но подать нужно. Обязательно придите, найдите адвоката. В каком городе вы живете?
4: В Хадера.
0: Прекрасно, есть там очень много адвокатов. Найдите адвоката по ущербам, они называются на иврите незыким, то есть незыкистим. То есть это область адвоката, и все будет нормально, только пойдите в полицию до этого, зайдите в Хедеру, в дорожную полицию, там есть участок, и получите просто справку, где вы сообщили об этой аварии, и все это отнесите адвокату, и я уверен, что все будет нормально, в течение 7 лет вы можете подать. И все, конечно, в конечном итоге решится, и вы получите компенсацию, вернее, ваша дочь.
4: Скажите, удачи. А надо делать независимую экспертизу, потому
0: не надо пока ничего делать. Послушайте, не надо ничего делать. Надо просто прийти к адвокату, адвокат все подаст. В том случае, если страховая компания откажется от этого иска, и адвокат пойдет на суд, и там он уже будет делать экспертизу, вам нужно будет доказать связь между состоянием медицинским и самой аварией. Но на данный момент вам нужно обратиться к адвокату. Опять-таки, я повторю, это не стоит денег. Вы не платите гонорар в таких случаях, может быть, нужно будет там заплатить гонорар за открытие дела в суде, но опять-таки обратитесь к адвокату чем быстрее. Девочке, хорошо, да, положена компенсация. Удачи.
4: Спасибо, до свидания.
2: Всего вам хорошего, до свидания. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
5: Алло.
2: Добрый день.
5: Добрый день. Я вам звоню по поводу такой вопрос. В течение какого времени я должна получить деньги за машину, которую мне разбили, и ее списали?
0: Деньги откуда? С вашей страховой компании?
5: Да. А и может быть это даже не... Дело в том, что машина, которая разбила мою машину, не была застрахована. Но у меня была страховка полная, МАКИФ,
0: вашей машины. А смотрите, тут уже вообще страховой вопрос, не вопрос по дорожному праву, но опять-таки давайте с вами разберемся. Претензии были поданы на второй автомобиль, да, который был без страховки. То есть вы не подавали претензии к вашей страховой компании, чтобы они вам выплатили? Претензия была к хозяину автомобиля, который произвел аварию.
5: По правде сказать, я не знаю. Это
0: вот, смотрите, если вам всем занимался
5: страховой агент.
0: Вот я думаю, что вам должен ответить на этот вопрос ваш страховой агент, потому что существуют разные способы получения компенсации. Если страховой агент подал на вашу страховую компанию, чтобы она вам оплатила все, это в течение 30 дней. Если обратились к участнику, тому, кто сделал эту аварию, и иск подан против него, если это судебный иск, то может пройти очень много времени, пока его осудят и пока он это заплатит, так как у него не было страховки. То есть вопрос в том, от кого получить эти деньги. Если это с вашей страховой компании, в течение 30 дней. Если это от участника этой аварии и виновника в этой аварии, все зависит от того, сам он это платит, через суд он это заплатит, согласен ли он это оплатить. На все это должен вам ответить ваш страховой агент.
5: Ясно. Удачи вам. Спасибо большое.
0: Спасибо.
5: До свидания.
2: Хорошо. Спасибо большое за этот ответ. Следующий вопрос. Я подал ТВИЮ в суд об определении виновника аварии. Подготовил фотографии с места аварии. О денежных вопросах не указал. Ремонт машины уже сделан, и я им доволен. Из моих фотографий видно однозначно, что виноват не я. Нужно ли... Вопрос. Представить в суд и фотографии повреждений автомобиля, которые были сделаны оценщиком?
0: Обязательно нужно, потому что, во-первых, оценщик... наверное, речь идет о суде о мелких исках, но неважно. Mm-hmm. Когда подаем иск о возмещении ущерба автомобилю, мы, естественно, должны доказать вину второго автомобиля. Mm-hmm. И самое главное, мы должны доказать... ущерб, то есть количество ущерба нашему автомобилю. То есть мы подаем денежный иск, какую сумму мы требуем. Как судья сможет определить, какую сумму, в том случае, если мы действительно невиновны в этой аварии, нам должны возместить. Все это он может определить только на основании оценщика, так называемого шамая, это дох шамай, который они подают. Ту сумму, которую он там укажет, плюс там еще побочные всякие ущербы. Именно по этой сумме судья будет, по этому иску, по этому док-шамай, судья будет определять величину ущерба в том случае, если можно обвинить второго участника аварии. Теперь по фотографии определить, кто виновен в аварии. Вы знаете, я в прошлом эксперт дорожных аварий в полиции Израиля с 20-летним стажем, и по фотографии ни разу я не смог определить вину одного из автомобиля в аварии. То есть этого очень мало, но опять-таки вопрос о чем идет речь, о какой именно аварии, как составлен иск, есть ли свидетели. То есть одной фотографии, естественно, мало. И плюс, конечно, должен быть отчет оценщика о величине ущерба.
2: Понятно. Спасибо большое. Следующий радиослушатель, кто с нами? Добрый день.
6: Здравствуйте, это Григорий.
0: Григорий, здравствуйте.
6: Здравствуйте. У меня вопрос тоже по стоянке. Мне позвонили с муниципалитета из отдела вот этих стоянок и сказали, что у меня полтора года назад было нарушение правила стоянки, но мне не выписали протокол, они сфотографировали это нарушение, и я должен заплатить штраф. Но поскольку уже прошло более полтора года, я должен заплатить штраф вдвойне. Я сказал, что я не могу платить штраф, который я вообще не знаю, когда он был. И они сказали, мы тебе пришлем фотографию. Они мне прислали фотографию, я сказал, что я хочу в суде этот вопрос решить. Они сказали, время уже прошло, в течение только 30 дней мы могли это в суде разбирать. А теперь все, ты не можешь подать частным образом в суд, если это. Теперь они с меня взяли, арестовали мой счет, даже два счета, да, наложили арест и сняли с обоих счетов два раза вот эту сумму, которую я им должен был за стоянку удвоенную.
0: Понятно.
6: Что у меня...
0: Окей. Давай, мне давайте, теперь... наведем порядок. Да. Давайте наведем порядок. Смотрите, любой гражданин, любой водитель, получающий штраф, неважно, от полиции, от муниципальной полиции, он обязан получить этот штраф домой заказным путем, то есть заказной почтой. То есть это обязанности полиции и это обязанности муниципалитета. В том случае, если вы можете доказать, что вы это не получали, соответственно, ни о каком увеличении штрафа речи идти не может. Но вы должны знать, что является законным оповещением. В том случае, если вам пришло домой сообщение о том, что у вас есть заказная почта на вашем почтовом отделении, вы обязаны в течение 2 недель туда прийти и ее забрать. Если вы не пришли и не забрали, это является законным оповещением. То есть муниципалитет в вашем случае должен доказать, что у них есть так называемые ишур-мессира, так называемое оповещение, что вы либо не пришли на почту, либо вы отказались подписывать, либо вам это положили в почтовый ящик. В том случае, если у них этого нет. И в течение года вам не сообщили о том, что у вас есть это нарушение, этот штраф незаконен, платить вы не должны. Теперь, допустим, вы его получили, и вы с ним не согласны. У вас есть 90 дней для того, чтобы его либо оплатить, либо подать просьбу в суд, для того, чтобы его протестовать. В вашем случае, я так понимаю, вы его не получали. В вашем случае вы должны были обратиться в муниципалитет и затребовать извещение о том, что вам этот штраф был выслан. Потому что если этот штраф не был выслан, и они говорят просто о какой-то фотографии, такого быть не может. Я в это не верю, это беззаконие.
6: Но это, тем не менее, так.
0: Вот, то есть никакого оповещения вы не получали, и никакой справки о том, что это оповещение было вам выслано, вам не показывали. Я прав?
6: Они сами сказали, что они не посылали.
0: Вы можете это получить как-то письменным путем. Что значит? Если они этого не посылали, значит, это увеличение штрафа незаконно, и весь ваш арест ваших счетов тоже незаконен. Потому что вы имеете право подать просьбу в суд. Это называется бакаша или... Арахат и Шарут ли Шафей. То есть вы можете эти 90 дней, в том случае, если вы этот штраф не получали, вы можете эти 90 дней получить изначально. И штраф вернется на свою номинальную сумму. Опять-таки, но если прошел год, это уже кишнут, это уже срок давности прошел. Обратитесь, пожалуйста, в муниципалитет и потребуйте у них справку о том, что вам этот штраф был выслан. Если они вам такое предоставить не могут, вы можете начать против них судебный процесс. Вы совершенно
6: я
0: правы.
6: Понимаю.
0: То, что вы теперь, мне объясняете, это явное беззаконие. Но, опять-таки, я вас уверяю, такого не бывает. Я первый раз такое слышу, что они звонят и говорят, у нас есть фотография вашего нарушения 1,5 года назад, но вы, так как это прошло 1,5 года, вы должны уже заплатить двойной штраф. Такого
6: но это вам не сказали, что проезжал мимо мотоциклист, сфотографировал и не оставил протокол.
0: Неважно. В любом случае, если у вас есть нарушение, вам это должно об этом прийти сообщение заказным письмом. И у них это заказное письмо должно быть. Если у них его нет, этот штраф незаконен.
6: То есть само нарушение, по-моему...
0: Неважно, мы сейчас о нарушении нечего говорить. Мы сейчас не говорим о
6: почему
0: нарушении...
6: Почему я должен платить за нарушение, которого не совершал?
0: Но вы не можете сейчас начинать против судебный процесс за нарушение. У вас сейчас должен быть судебный процесс о том, что вам не сообщили об этом нарушении. То есть вы не можете уже подать в суд на само... То есть вы должны доказать, что вы этого не получали. И тогда за счет того, что уже срок давности прошел, это вообще все будет аннулировано. Неважно, о каком нарушении идет речь. Важно, получали вы сообщение или не сообщали, или получали вы сообщение законным путем. Узнайте этот факт. Пожалуйста, вы можете обратиться в муниципалитет и потребовать этот ишур-мессира.
6: Хорошо, но если я правильно понял, я только не буду платить удвоенный штраф, а тот штраф, который...
0: Нет, опять-таки вы не будете платить и тот штраф тоже, потому что прошел срок давности. В том случае, если вы докажете, что вам не было об этом штрафе сообщено.
6: Я теперь все понял,
0: спасибо. Требуйте ишур-мессира. Если его у них нет, у них проблема. Если он у них имеется, проблема у вас.
6: Хорошо. Можно еще маленький вопрос?
0: Да, конечно.
6: Да, у меня была тоже эта самая авария, меня мотоциклист ударил машину, и у него не было страховки. И я подал дело в суд, и суд уже откладывается в течение 5 лет, никак не состоится. И что может быть, какие-то идут санкции на это, какие-то есть этот проценты за этот потерю.
0: Конечно. Процент будет начислен, в том случае, если вы выиграете этот суд, процент будет начислен со дня происшествия. То есть то, что суд откладывается, у нас такие долгосрочные процессы судебные, извините, пожалуйста, это факт известный, но процент будет идти со дня происшествия.
6: Спасибо, я получил еще вопрос. Спасибо вам большое.
2: Спасибо большое. Спасибо. Мы прервемся на рекламную паузу и вернемся в наш эфир. Продолжаем наш эфир. Адвокат Юрий Брандт с нами. Еще раз добрый день.
0: Добрый день.
2: И следующий радиослушатель, пожалуйста. Здравствуйте. Простите, вы говорите в рамках, в динамик, если можно, перейдите на обычный способ. Алло.
7: Да, мой.
2: О. Да, еще раз, здравствуйте.
7: Здравствуйте. У меня вопрос к этому самому. Сейчас, секунду. У меня вопрос к адвокату. Меня зовут Илья, я из Ришина. Я работаю на такси, и я бы хотел знать, вот сейчас в последнее время с левой стороны, где мы ездили, таксисты поставили столбики. Можно там нам ездить или только для автобусов это?
0: Вы имеете в виду полосу общественного транспорта на Тивей Эйлон, 20-я трасса в Тель-Авиве с севера на юг. Я прав?
7: Да.
0: Вы видите, вы даже не задали этот вопрос, а я уже сразу понял, о чем вы говорите. К сожалению, вы там на данный момент ездить права не имеете. Это вообще, типа Маир только я... вообще там стоит знак, что это только для автобусов. На данный момент. И я, конечно же, с этим не согласен. Только вчера это обсуждали. 4 полосы движения стоят в пробке. 1 полоса движения для общественного транспорта совершенно пустая. На протяжении 15-20 минут там никто не проезжает. Ни один автобус. Такси на данный момент там ездить не могут. Почему? Зачем? Согласен с вами на 100%.
7: Я извиняюсь. Спасибо. Спасибо за информацию.
2: Всего доброго. Удачи. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
8: Здравствуйте, это Юрий.
2: Да.
8: Здравствуйте, я хотел спросить у вас. У нас есть два вида светофоров. Есть светофор зеленый, который мигает, и это понятно, что нужно, предположим, остановиться. А есть такой светофор, который сразу после зеленого включается желтый. И вы понимаете, что остановить машину сразу невозможно. Получается, человек проезжает на желтый. Насколько это плохо, объясню, неправильно?
0: Объясню. Есть различные пределы скорости. Светофоры, которые установлены на местах, где предел скорости до 60 км в час, возможно, 70, я не помню точно, до 60 км в час не мигает. Мигают светофоры только там, где пределы скорости свыше 60 км в час. Окей? То есть в городской черте в основном светофоры не мигающие. Но это не говорит о том, что невозможно остановиться перед светофором. То есть вы, как водитель, обязаны, подъезжая к светофору, окей, притормаживать, снижать свою скорость. Для того, чтобы в том случае, если заждется желтый свет, чтобы мы могли притормозить и не заехать на перекресток. Желтый свет, он 3 секунды до того, как загорается зеленый свет. Но мигающий желтый свет и мигающий зеленый свет – это только светофоры, которые установлены на скоростных трассах, начиная с 60 км в час.
8: Да, ну хорошо, я вас понял, спасибо. Но если мигает зеленый, и ты продолжаешь ехать, это считается нарушение или нет?
0: Нет, мигающий зеленый, это разрешено проезжать, соответственно, то мы должны знать, что он скоро может закончиться, что осталось там 3 секунды до того, как зажжется желтый. Окей, то есть он предупреждает вас. Но опять-таки это только на тех местах, где скорость разрешенная свыше 60 км в час.
8: Я вас понял, спасибо большое.
0: Всего удачи вам.
2: Спасибо. Всего доброго. Взаимно вас тоже. Кто с нами сейчас? Добрый день.
9: Добрый день. Спасибо большое за передачу, уважаемые. У меня такой вопрос. 1 июля мы ехали по трассе, и мы хотели остановиться на красный свет, и сзади нас ударила машина. Его машина с страховой компанией «Феникс». Я тоже позвонила своей компании, сказала, что была авария, ну такая. И они взяли мне все данные и поставили меня в МУСАХ, ремонтировать машину. Мы отдали машину МОВСАХ, прошло там пару дней, нам все сделали. И они сказали, оставить два чека открытых без суммы. Мы сами разберемся с страховой компанией. Ничего не сделай, мы этот вопрос сам решим. И когда ты получишь деньги, твой чек, открытый чек, мы поставим сумму и снимем эту сумму с твоих двух чеков. Прошло уже скоро 3 месяца. С 1 числа мои чеки должны бы, как бы уже оплатиться. Но с такой компанией «Финист» я еще ничего не получила. На прошлой неделе ко мне приходил шамай с их компании, проверял, в каком состоянии моей машины, там что делали. Но до сих пор деньги я не получила. Хотя через 2 недели я должна платить 30 тысяч. Что мне делать в такой ситуации? Мне сказали, никуда не лезть, никуда не... Никуда не звони, никуда.
0: Очень интересный вопрос. Вопрос больше страховой, чем по дорожному праву. То есть это вопрос к страховому агенту, который работает с страховыми компаниями. Но, вы знаете, у меня та же самая ситуация. Меня 2 месяца назад ударили в заднюю часть машины. Я так же само подал, так же само исправили, так же сам дал чеки на 90 дней. В том случае, если они не успевают взыскать эту сумму с виновника аварии, они сами ее оплачивают. То есть это то, что написано, кстати, в страховых полисах. Они сами ее оплачивают, а с ваших чеков это не снимают. И, соответственно, опять-таки, вы должны быть на связи с вашей страховой компанией. И в конечном итоге они с ними разбираются, но, опять-таки, вы никаких ущербов не несете. Ваши чеки не снимутся даже через 90 дней. Это то, о чем они говорят. Что они все оплатят и будут дальше продолжать всю эту процедуру, даже если они не успели в течение 90 дней. Пусть у вас есть страховой агент?
9: У меня есть Шира, я только по телефону с ней общаюсь.
0: Вот. Она вам должна это объяснить, что это такая авиация Абгимель называется, да, это иск против третьего лица, и это все такая именно процедура. Такую процедуру они придумали. Есть страховая компания, которая более лучше работает, более хуже работает, мы не будем их называть, но в этом заключается вся процедура, что вы оставляете ваши чеки отсроченные на 90 дней, в течение 90 дней они должны успеть возместить этот ущерб вместо вас, и в том случае, если вы не успеваете, они его платят, а ваши чеки в конечном итоге они вам отдают. То есть никто вам 30 тысяч не снимет.
9: Извините, кто должен платить? Моя компания должна платить?
0: Ваша компания страховая, в том случае, если они не успели возместить это со стругой, они вам это покроют, и, не знаю, штрафуют ответ, они потом вам в конечном итоге все возвратят, и все это уладится.
9: Ну, чеки я стала в Мусахе.
0: Чеки в МУСАХе, и страховая компания обязана быть на связи с этим МУСАХом. Позвоните, узнаете, будьте с ними на связи. К сожалению, проблема с ним дозвониться, к сожалению, но...
9: Я поняла, спасибо.
0: Удачи, до свидания.
2: Всего доброго.
9: До свидания, спасибо.
2: Следующий радиослушатель, добрый день, здравствуйте.
10: Добрый день.
2: Пожалуйста.
10: В городе я выезжаю на перекресток, достаточно большой по площади, выезжаю на зеленый свет, посередине моего движения светофор переключается на желтый. Какая ситуация у меня в этом случае?
0: Смотрите, закон говорит о том, что вы должны пересечь линию перекрестка. Знаете, что такое линия перекрестка, да? Да. Это линия до пешеходного перехода. В том случае, если это перекресток со светофором. Вы должны пересечь линию перекрестка в тот момент, когда на светофоре горит зеленый свет.
10: Пересек.
0: То есть тут нарушения нет. Есть второе нарушение, называется въезд на загруженный перекресток. То есть, если вы въехали на перекресток... Секунду. Если вы въехали на перекресток, который загружен, там мы обсудим все ситуации. Въехали на перекресток на зеленый свет, который загружен, и остановились в центре перекрестка, и зажегся желтый, и зажегся красный, полицейский имеет право вам выписать штраф 500 шекелей и 6 штрафных баллов за то, что вы въехали в загруженный перекресток. В том случае, если вы проехали на зеленый свет, да, последняя секунда зеленого света. И в тот момент, когда вы находитесь на перекрестке уже, и вы его проезжаете, и горит желтый свет, то никакого нарушения в данном случае нет.
10: Перекресток достаточно большой, мне еще по нему ехать.
0: Понятно, понятно, но это называется на иврите «зман бейней руким», то есть любой перекресток, любой светофор, который там установлен, он берет во внимание свою величину, свои размеры. И время между зеленым светом из одного направления движения и зеленым светом второго направления движения, оно рассчитано именно на то, чтобы вы успели этот перекресток проехать в том случае, если вы проезжаете на последнюю секунду зеленого света. Понимаете, так все там устроено. То есть нарушения в вашем случае, соответственно, нет.
10: Спасибо, все понятно.
0: Удачи вам.
10: До свидания.
2: Всего доброго, спасибо большое. Юрий, следующий радиослушатель, кто в нашем эфире? Есть следующий вопрос, вот я вижу, давайте обсудим этот. При выезде с автомобильной парковки в мою машину въехал другой автомобиль, который совершал маневр. В моем автомобиле были я и мой сын. Сын был за рулем, он вписан в мой битуах макив. Через мою страховую компанию подан иск в Бейт Мишпат Шалом. Два вопроса. Кто является истцом, я или сын, или страховая компания? И кто, второй вопрос, должен присутствовать в суде, кроме адвоката? Каков порядок проведения Бейт Мишпат Шалом?
0: Ну, я бы хотел сначала понять, кто на кого подал иск. Смотрите, человек, который выезжает со стоянки и сталкивается с другим автомобилем, который едет по дороге, соответственно, вина того, кто выезжает. Но опять-таки вопрос не в этом. Может быть, там было что-то другое, нам не объяснили, о чем идет речь. Но опять-таки иск, истец – это хозяин автомобиля.
2: Хозяин
0: автомобиля, потому что ущерб причинен автомобилю этого человека. А водитель в данном случае является свидетелем произошедшего.
2: Понятно.
0: И на суд, соответственно, должны приходить все. Но опять-таки адвокат на первое судопроизводство может приходить один, а вот именно уже на дознание, на ухоход, так называемый на иврите, должны уже приходить все участники.
2: Понятно. Спасибо большое. Кто с нами сейчас, уважаемый радиослушатель, пожалуйста.
11: Добрый день.
2: Добрый.
11: Это я?
2: Да, да.
11: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, такая ситуация. Значит, на светофор, например, проезжаешь поворот направо, горит зеленый свет. В это время пешеход начинает переход, и у меня еще зеленый, я уже проехала как бы эту линию, а он начинает переход, у него загорается красный, он продолжает медленно переходить. А я, естественно, его пропускаю. И получается, что я продолжаю поворот уже, когда у меня включается желтый и красный, потому что я уже стою как бы на повороте. И подобный вопрос. Если у меня зеленый свет, я вижу, что поворот направо, и параллельно пешеход еще не начал, у него зеленый, я должна уже стоять в этот момент, не проезжая линию поворота, или я могу начать поворачивать и пропустить пешехода? Вот это такая, у меня было несколько таких ситуаций.
0: Да, да, вопрос обширен. То есть вопрос в том, о чем идет речь. Если у вас с пешеходом одновременно горит зеленый свет? Правильно? Я прав? То есть у вас поворот
11: смотрите,
0: направо
11: у него
0: зеленый?
11: Горел зеленый. Да, я его пропускаю,
0: и у него одновременно... Секундочку. Ответьте. У вас одновременно загорается зеленый свет. Кстати, это очень проблематичные места и очень много аварий в таких местах, когда одновременно горит зеленый свет. У вас, с вашей стороны, есть такой светофор, который называется A8. Желтый светофор. Желтый. Он отличается от других светофоров. Желтый мигающий светофор. Знаете, о чем он говорит?
11: Ну, как бы, что я уже должна остановиться, да?
0: Нет. Вот видите, немногие, к сожалению, об этом знают. Эйшмоне говорит о том, что вы обязаны пропустить пешехода, потому что у него тоже горит зеленый свет. Он у вас горит одновременно.
11: Он что значит пропустить? Я начинаю поворот и жду, пока пешеход.
0: Вы начинаете поворот на зеленый свет и обязан... Не надо ждать. Вы начинаете поворот, и перед пешеходным переходом уже справа, куда вы повернули, да, на правую улицу, правую эту, вы должны остановиться для того, чтобы пропустить этого пешехода. Об этом он говорит. Об этом идет речь. Окей? То есть в любом случае, в тот момент, когда мигает этот желтый светофор, он одиночный, его видно, вы должны остановиться и пропустить пешехода.
11: Ну, получается, пока пешеход переходит, извините, у меня уже красный в этот момент. Я могу продолжать поворот, или я должна...
0: Вы уже проехали линию перекрестка, вы уже находитесь за линией перекрестка, правильно? То есть это не будет нарушением. Вы там ехали на перекресток на зеленый, но пешехода вы обязаны пропустить.
11: Вот этот вопрос, да.
0: Очень важно.
11: И опять же, если, например, я вижу, что он там стоит, ждет зеленый, и я жду зеленый, одновременно загорается, я не могу ехать вообще пересекать?
0: Вы можете пересекать, вы можете начать ваше движение, войти в поворот и перед пешеходом остановиться для того, чтобы его пропустить.
11: Несмотря на то, что я завершаю поворот уже фактически на красный. То есть это нормально.
0: Если вы въезжаете на начало зеленого света, то вы не закончите переповорот.
11: Потому что очень часто пешеходы, особенно пожилые, продолжают на красный. Даже у него уже практически загорается красный, он продолжает, я могу еще ехать, а он, я стою уже на красный. Как бы. Ну вот, было несколько ситуаций, то есть я хотела узнать, как это закон говорит. Я поняла. Спасибо
0: Удачи
11: большое.
0: Удачи вам в любом случае. Всего хорошего. Обращайте внимание на эти желтые маленькие светофоры.
11: Ой, я как-то их не видела, особенно там. Хорошо, у нас это не стоит Удачи. В нашем городе. Окей,
0: стоит
11: хорошо,
0: везде.
11: Спасибо.
0: В том, что стоит, да? Если вы просто его не замечали. Везде, да, где есть одновременно зеленый свет автомобиля и пешехода, стоит, угу. Обязан быть этот светофор.
11: Окей, спасибо, внимание. Обращу внимание. Спасибо большое, всего хорошего.
2: Всего доброго, удачи вам. Еще один радиослушатель, пожалуйста. Добрый
12: Здравствуйте.
2: День. Пожалуйста.
12: Это я говорю?
2: Да.
12: У меня вопрос, два вопроса есть. Первый вопрос, телефон автоматом установлен на автомобиле. И если кто-то мне позвонил, не трогая телефон, я могу отвечать или нет? Это первый вопрос. И второй вопрос, вот сейчас новые правила вышли. Тест проходить должны на автомобиле 2005 года два раза или один раз? Пожалуйста.
0: С 2005 года? Прошло 20 лет.
12: Да.
0: Значит, уже два раза, конечно.
12: А
0: два
12: почему пишут, что один раз с июня месяца новые правила, новые
0: законы? Ну, знаете, смотрите, возможно, там есть какие-то изменения на пару лет. Это, вы это узнаете, это не проблема. Давайте я отвечу вам на первый вопрос, это более важно. Да, у вас второй вопрос, он чисто процедуральный. Вы легко можете узнать именно на ваш автомобиль, сколько раз нужно проходить в году техосмотр. А вот первый вопрос, он интересен. То есть вы утверждаете, что у вас телефон в машине, и у вас есть разговорная система. Да, да. То есть, соответственно, в этом случае вы имеете право разговаривать по телефону. Наоборот, закон обязывает нас не пользоваться мобильным устройством, а пользоваться только так называемой дебурит. Системой, да, рамкуля, динамика, которая установлена на машине. Другой вопрос.
12: Я имею в виду телефон, вот телефон, он установлен на машине. Просто телефон, вот который у нас есть, Samsung. Или...
0: Окей.
12: Вот что я вопрос? Имею в виду. И потом мне надо будет у вас спросить, как мне, например,
0: Я не понял ваш вопрос. У вас установлен телефон в машине, установлен, да, на специальной подставке. Вы это имеете в виду. Если он звонит, имеете ли вы право по нему говорить, если он установлен?
12: Да.
0: Совершенно, то есть вы имеете право говорить по этому телефону, вы имеете право даже пальцем секундно нажать на него для того, чтобы принять звонок. Окей? Но вы не имеете права держать его в руке.
12: Понял. А теперь еще, если мне надо GPS, например, я заблудился, хочу адрес найти. Я могу GPS тоже установить во время...
0: Если вы будете делать это голосовым сообщением, то да. А если вы возьмете телефон в руки и начнете писать этот адрес, соответственно, это нарушение правил дорожного движения.
12: Все понятно. Значит, я должен остановиться.
0: И, кстати, остановка на обочине тоже запрещена. Так что подумайте хорошо, как вы будете это делать. Но самое лучшее ездить на автомобиле, который уже не 2005 года, в котором уже есть встроенная система, которая поддерживает так называемый CarPlay, который поддерживает все функции телефона. Это мой вам совет.
12: Спасибо.
0: Удачи.
2: Спасибо. И последний вопрос на этот раз от радиослушателя. Я задам вопрос о непродлении срока действия водительского удостоверения. Прошло уже года два. Водительский стаж моего мужа 25 лет. Ни разу не получал штраф, никаких ДТП никогда не было. Проблема с непродлением водительского удостоверения получилась из-за невнимательности. Он обнаружил, муж, свою ошибку, перестал управлять автомобилем с того времени. Является ли это смягчающим обстоятельством в данной ситуации? И что делать?
0: Дело в том, что никаких обвинений, что значит смягчающим обстоятельствам, никаких обвинений тут нет. Просто нужно прийти и обновить права. Даже можно не в Мисрадрешу, можно вытащить права через Суперфарм, там стоят такие каспоматики, в Мисрадрешу, прийти, вытащить временные права, их оплатить. То есть проблема в том, что они не были оплачены два года назад. Вот в чем проблема. да, не заплатили сам взнос. Это можно сделать в любой день, то есть если нет никаких ограничений, человек не лишен прав, не знаю, Министерством здравоохранения, полицией, судом. То есть просто вытащить права и просто их оплатить и начать ездить с первого дня до 10 лет. Смотрите, я вот не помню, или 5 лет, или 10 лет. И никаких санкций против этого нет. Вытащить права и их оплатить, и все, и продолжать ездить. Я опять-таки думаю, что 10 лет, если они не были обновлены, то можно их просто оплатить и продолжать ездить. Может быть, это 5 лет в последнее время, я просто точно не помню. Но в вашем случае, если прошло только 2 года, нет никаких нарушений, нет никаких санкций. Вытащить бланк, оплатить и начать сразу управлять автомобилем.
2: Поняла вас. Огромное спасибо. С нами был адвокат Юрий Брандт. Мы говорили о темах, связанных с дорожным движением, с авариями, с парковками, но лучше бы не сталкиваться с тем, о чем мы сегодня говорили. В любом случае, будьте внимательны, не забудьте, что сегодня проводится общенациональная операция полиции Израиля, дорожные, будьте внимательны во все остальные дни года, разумеется. Спасибо еще раз, до встречи на Канрека. Спасибо огромное вам.
0: Удачи, до свидания.
2: Хорошего года, всего доброго.